0: успехов и свершений, и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем строителя!
1: Президент подчеркнул, что россияне гордятся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. По словам Путина, строительная отрасль является одной из ведущих и является надежной основой для движения России вперед. Бойцы северной группировки войск освободили Ивановку в Харьковской области. Бои прошли в районах Васильевки, Металловки, Дергачей, Цуповки и Купино. Также нанесено поражение противнику в ряде районов Сумской области. Подробнее о действиях севера доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Ивановка Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных, мотопехотных бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Василевка, Металловка, Дергачи, Цуповка и Купино Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Кучеровка, Груновка и Писаревка Сумской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Минобороны добавили, что подразделения западной группировки наших войск атаковали формирование 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Столкновения произошли в районах Подлимана, Нечволодовки, Белого, Харьковской области, Маяков, Богородичного, Светогорска, Сидорова и Старого Каравана Донецкой Народной Республики. Противник потерял 210 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина и 21 автомобиль. Уничтожены 4 полевых пушки и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что около 10 глав российских регионов находятся в красной зоне из-за задержек ввода жилья. В интервью ТАСС он пояснил, что введенная им система светофоров автоматически оценивает губернаторов по 27 показателям, включая жилье и дороги. Как отметил вице-премьер, по дорогам сейчас красных зон нет, однако в целом ситуация с жильем остается сложной. В среднем в красной зоне около 10 губернаторов. Хуснуллин добавил, что Белгородская, Курская и Брянская области снизили объемы жилищного строительства, но это связано с объективными причинами. По словам вице-премьера, президент Владимир Путин регулярно знакомится с этим рейтингом и одобряет такой светофорный подход. Риторика Болгарии в отношении России стала более сдержанной и рациональной после прихода к власти правительства во главе с бывшим президентом Румином Радевым. Об этом заявил директор 2-го Европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон. По его словам, София теперь чаще ссылается на национальные интересы, призывает Евросоюз пересмотреть курс и искать дипломатические решения, а также отказывается от участия в эскалационных инициативах так называемой коалиции желающих. Ранее Радев лично отклонил предложение Эммануэля Макрона присоединиться к этой группе. Тем не менее, дипломат подчеркнул, что говорить о возобновлении полноценного сотрудничества пока преждевременно. Высокой политической зависимости Болгарии от Брюсселя будет достаточно, чтобы блокировать любые шаги навстречу Москве в обозримой перспективе. Потребление мяса и мясных продуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум, превысив 100 килограммов в среднем на человека в год. По данным статистики, показатель вырос до 107 килограмма по сравнению с 99,9 в 2024. В основном рост обеспечила птица, доля говядины практически не изменилась, потребление колбас осталось на уровне прошлого года. При этом немного снизилось употребление свинины, а также сосисок и сарделек. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в это воскресенье, 9 августа, местами небольшой дождь. Днем в городе на Неве от плюс 21 до плюс 23 градусов. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем в российской столице воздух прогреется от 22 до 24 градусов.

Хотя вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Такое утро.

0: Audio Stories.
1: 13 июля 1977 года в 21 час 36 минут Нью-Йорк погрузился в полную темноту. Причиной этого стал удар молнии возле атомной электростанции. Вскоре еще две молнии повредили подстанции и линии электропередач. Через час подача электроэнергии прекратилась практически повсеместно. Свет пропал мгновенно, оставив город без освещения улиц, светофоров и магазинных вывесок. Жители богатых районов собирались на крышах домов и наслаждались атмосферой ресторанов и баров, которые работали при свете свечей. Однако в неблагополучных районах Бруклина, Бронкса и Гарлема обстановка резко ухудшилась. Уже через четверть часа после выключения света начались первые ограбления. Местные торговцы оказались неподготовленными к таким событиям. Грузовые автомобили использовали для взлома металлических ворот, к которым крепили цепи и ломали конструкции. Магазины подвергались массовым набегам, владельцы становились жертвами насилия. К 22:30 масштабы грабежей расширились на 31 район. Например, в Бронксе угнали сразу 50 автомобилей марки Pontiac. Полицейские лишь наблюдали за происходящим, поскольку арестовать нарушителей оказалось невозможно. Камеры предварительного заключения были заполнены задолго до полуночи. Грабителей заковывали наручниками и оставляли прямо на тротуарах, привязывая к любым доступным предметам. Итоговая статистика ужасала. Пострадало порядка 550 сотрудников правоохранительных органов. Задержано 4500 мародеров. Четверо погибло. По оценкам, количество участников грабежей достигло 100 тысяч человек. Утро следующего дня открылось мрачной картиной. Пожарные фонтаны били повсюду, окруженные сгоревшими зданиями и машинами. Общая сумма ущерба составила около 300 миллионов долларов, что эквивалентно сегодняшним 1,5 миллиардам. Аудио Stories.

0: Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш имейл son@radiomayak.ru.
1: Застенчивым девушкам, жадным и умным, сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

молодые майоры. И долго в плену обнимающих ручек барахтался неотразимый

спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать соответственно.

синевы глядел хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта, тяжелой походкой военной.

дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи, без слез, без истерик, без писем, без жалоб.

0: плетенку. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларарам, тарам, ларатарам, тарам, там-там, тарам, тарам. О, Господи. Ларатарам, тарам, там.
1: Аудиосторис.
2: В 1984 году 20-летнему американцу Терри Уоллесу пришлось пережить автокатастрофу. Автомобиль упал с моста в реку. Водитель машины погиб на месте, а Терри был найден лишь спустя двое суток. Он чудом выжил, но погрузился в состояние минимального сознания, фактически пребывая в длительной коме. Родственники отказались отключить аппараты жизнеобеспечения, продолжали заботиться о нем, общаться с ним и брать домой на праздники. Медики открыто заявляли семье, что шансов на восстановление нет, мозг необратимо поврежден. Прошли годы, сменилась эпоха. Дочка Терри, появившаяся на свет незадолго до несчастья, выросла, окончила школу и сама обзавелась семьей. Переломный момент наступил 11 июня 2003 года. Мать пришла проведать сына, как делала сотни раз. И вдруг Терри открыл глаза, взглянул на нее и внятно произнес: «Мама». Затем последовала просьба выпить молока. Это событие вызвало настоящий шок в медицинском сообществе. 19 лет полного молчания и неподвижности завершились внезапным возвращением пациента к сознательной жизни. Дальнейшая диагностика показала, за прошедшее десятилетие мозг Терри активно восстанавливал сам себя. Поврежденные участки нейронных связей заменялись новыми путями, которые позволили мозгу функционировать заново. Проснувшись, Терри испытывал значительные трудности. Он считал, что ему по-прежнему 20 лет. Думал, что находится в 1984 году и никак не мог осознать, каким образом маленькая дочь теперь оказалась взрослым человеком, а его близкие заметно состарились. Тело, подвергнутое длительным периодам неподвижности, оставалось частично парализованным, речь осталась замедленной и фрагментарной. Несмотря на физические ограничения, Терри демонстрировал отличное чувство юмора и прекрасно помнил события своей жизни до катастрофы.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Концепция одного из самых грандиозных самолетов возникла во время Второй мировой войны. Немецкие субмарины топили американские транспортные суда в Атлантике, и США нуждались в огромном воздушном корабле для перевозки грузов и войск. В 1942 году магнат Генри Кайзер предложил инженеру Говарду Хьюзу построить HK-1. Он мог нести 68 тонн груза, 750 солдат или два танка М4 «Шерман» по 30 тонн. Правительство заказало 3 экземпляра, но дефицит алюминия ограничил проект одним – из древесины. Кайзер ушел, разочаровавшись в сроках, а Хьюз переименовал самолет в H-4 «Геркулес» и завершил его сам, вложив 23 миллиона долларов. Для строительства использовали дюрамолт – слои шпона из березы или тополя со смолами. Размеры были исполинскими. Размах крыльев – 97 метров, длина – 66 метров, высота – 24 метра. Три пилота управляли машиной с 8 двигателями по 3000 лошадиных сил. Первый полет прошел 2 ноября 1947 года. Война закончилась, спрос на гигант пропал, производство оказалось слишком дорогим. До смерти Хьюза в 1976 году самолет охраняла команда из сотен специалистов в ангаре с климат-контролем. Позже персонал сократился до 50 человек. До 1992 года самолет находился в клубе авиации Южной Калифорнии. Сегодня он часть экспозиции Музея авиации и космоса «Эвергрин» в Орегоне.
0: Audio Stories.

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях и об ударении в них. Первое проблемное слово, ну очень проблемное. В нем постоянно делают ошибку. И в качестве доказательства приведу много примеров от ведущих и гостей маяка. И он оговаривает Горчакова, на тот момент умершего своего друга.
2: Но считалось, что весной души умерших, они не погребенные, они ходят и просят погребения, но они еще и связаны друг с другом вот этой помощью общественной, то есть они помогают душам умерших.
3: Если мы видим на туши, они иногда приходят на умерших существ, поедают падаль, они прогоняют всех оттуда.
4: Ну что это такое, ей-богу, апостол Павел говорит, не скорбите про умершим. Так давайте, если вы такие религиозные, мы будем апостола Павла тогда слушать.
1: Много раз прозвучало причастие умершей с ударением на первом слоге, но это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший, умершие, умерших. В русском языке ударение подвижное, и перед нами пример, когда оно очень активно двигается. В исходном глаголе ударными могут быть и приставка, и суффикс, и окончание – умер, умереть, умерла. А в причастии ударяем корень слова – умерший. Ну а мы переходим к более редким случаям и слушаем Сергея Насибяна, ведущего программы «Провокация».
5: Ну, в отношениях затруднения. Нравятся те, кто легкие на подъем, раскрепощенные, борящиеся за свою свободу. В начале отношений все прекрасно.
1: Борящиеся – неверно, причем в этом слове сразу две ошибки. Во-первых, ударение должно падать на первый слог. Во-вторых, в этом слове суффикс «ющ», а не «ящ». Борющиеся – это правильный вариант. Ну а теперь мы слушаем Сергея Стилавина и ищем еще одно неправильное причастие.
6: Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши.
1: После пережитой трагедии. Неверно. Должно

0: после пережитой трагедии. Если перед нами причастие, а здесь перед нами именно оно, то ударение ставим на третий слог – пережитый. Хотя в русском языке есть еще слово «пережитое» с ударением на четвертом слоге. Это имя существительное, которое раньше было причастием. То есть сбежать можно от пережитого или от пережитой личной трагедии. Ну а на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против мейка.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

0: заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Маяк.
2: Из травы, как из засады, желтым глазом наблюдая, любопытно.

0: Audio Stories.
1: В 1931 году по инициативе Сталина было создано Главное управление строительства Дальнего Севера «Дальстрой». Оно занималось добычей металлов и ресурсов с помощью заключенных ГУЛАГа, военных и специалистов. «Дальстрой» стал государством в государстве с шахтами, железными дорогами, транспортом и инфраструктурой. Ключевой объект – перевалочная база на мысе Астафьево у Находки. Глубоководная бухта принимала грузы с железнодорожных паромов и малых судов, технику, продукты, материалы, лес, взрывчатку и заключенных. Пароход «Дальстрой» – это бывший голландский пароход «Альмела» 1925 года постройки. СССР купил его для «Дальстроя», назвав «Ягода» в честь главы НКВД Генриха Ягоды. После репрессий 1937 года корабль переименовали в «Дальстрой». 24 июля 1946 года в бухте Находка грузили 7000 тонн взрывчатого аммонала и 400 тонн тротила в первые трюмы, плюс зерно, сахар, металл на 9 миллионов рублей. Капитан Всеволод Банкович и старпом Павел Куянцев предупреждали о нарушении техники безопасности, но приказ был продолжать. В полдень вспыхнул пожар в первом трюме. В 13:50 прогремел взрыв. Обломки разлетелись на километры, корпус утонул в огне. Погибло 105 человек – рабочие, заключенные и военные. Пострадала инфраструктура. Старпом Куянцев организовал эвакуацию, многих спас. Следствие выявило нарушения. Команду допрашивали, но благодаря Куянцеву работники избежали худшего. Несколько руководителей порта наказали. Трагедия подчеркнула риски пренебрежения техникой безопасности.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Столица британской заморской территории Монтсеррат, город Плимут, единственный город-призрак в мире, который сохранил статус официального административного центра. Остров Монтсеррат был открыт испанскими мореплавателями во главе с Христофором Колумбом в 1493 году. Развитие началось в 1632 году, когда группа ирландских католиков основала первое постоянное поселение на побережье. Постепенно маленький поселок вырос в крупный торговый центр, который ориентировался на производстве сахарного тростника и изготовлении рома. Со временем местное население перешло от выращивания сахарного тростника к цитрусовым культурам. Регион стал популярным местом отдыха для туристов из Британии. Их привлекал мягкий климат. Продюсер Джордж Мартин, известный работой с группой «Битлз», основал на острове современную студию звукозаписи. Ее посещали известные исполнители, включая «Роллинг Стоунс», «Элтон Джон», «Пинк Флойд», «Дайр Стрейтс» и «The Police». Несмотря на позитивные моменты, жизнь города периодически омрачалась природными катаклизмами. Землетрясение 1834 года серьезно повредило многие строения, а сильнейший ураган Хьюго 1989 года привел к разрушениям больниц, школ и коммуникаций. Самая крупная беда пришла в июле 1995 года, когда вулкан Суфриер-Хиллс, который считался потухшим, неожиданно активизировался. Начавшиеся в августе того же года постоянные извержения вынудили власти начать эвакуацию жителей. Двумя годами позже гигантские потоки раскаленной магмы и пепла похоронили большую часть города, убив при этом 19 человек, всех, кто еще оставался в городе после эвакуации. Разрушены были около 80% строений, слой пепла достигал 1,5 метра толщины. Сегодня Плимут выглядит заброшенным. Город покрыт лавовыми потоками и слоями вулканического пепла. Все административные учреждения переместились в новый центр, город Брэдис на северной стороне острова. Местные жители постепенно возвращаются на родину, возрождают сельскохозяйственное производство и начинают строить новые жилые районы и инфраструктуру, надеясь вернуть острову прежнюю славу.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Мы пришли из эпохи, в которой люди читали книги и помнили наизусть телефонные номера. Мы побеждали расстояние без помощи автомобильного навигатора. Мы обрели сверхспособность мыслить без применения искусственного интеллекта. Мы назначаем вам встречу, чтобы передать тайное знание. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Подкаст «Коллективное сознательное». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Заседание 10. Эмоциональная зависимость. Почему нас тянет к сложным отношениям?
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: Studio Stories.
1: История названия планеты Плутон берет начало в марте 1930 года, когда американский астроном Клайд Томбо обнаружил ранее неизвестное небесное тело в рамках программы исследования обсерватории Лоуэлла. Хотя открытие состоялось, но официальное имя планета еще не получила. Решить судьбу наименования помогла британская школьница Венеция Берни. Однажды утром за семейным завтраком девочка поделилась своими размышлениями с дедом, известным оксфордским библиотекарем. Она предложила назвать новую планету в честь древнеримского божества царства мертвых – Плутона. Дедушка одобрил инициативу внучки и немедленно отправил письмо ученым, занимающимся изучением космоса. Это простое предложение оказалось судьбоносным. Астрономы согласились с выбором девочки и новооткрытую планету официально назвали Плутоном. За свою творческую инициативу Венеция получила награду от любимого деда – небольшую сумму денег, равную 5 фунтам стерлингов. Любопытно, что традиция именования космических объектов присутствовала и раньше в семье Берни. Например, один из родственников предложил название спутников Марса – Фобос и Деймос. Аудио Сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. В видеообращении, размещенном на сайте Кремля, Владимир Путин заявил, что их труд имеет большое значение для развития нашей страны и раскрытия ее потенциала.
2: Уважаемые друзья, искренне поздравляю работников и ветеранов строительного комплекса России с профессиональным праздником. Днем строителя. Ваш труд, опыт, мастерство, ответственность имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Так было во все времена. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах. И, конечно, благодаря вашему напряженному труду преображается само качество жизни людей.
0: По словам главы государства, в период с 2016 по нынешний год в России ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья, а по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили около 1 300 000 человек. Подразделения западной группировки российских войск поразили формирование 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в 3 районах Харьковской области и около 5 населенных пунктов ДНР, сообщает Минобороны. Подробнее о действиях группировки сообщил начальник ее пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «О-Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нечеволодовка, Белая, Харьковской области. Маяки Богородичная, Светогорск, Сидорово и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина и 21 автомобиль. Уничтожены 4 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы NTPQ-53 производства США.
0: В военном ведомстве отметили, что бойцы группировки войск «Юг» атаковали живую силу и технику 4 механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Столкновения произошли в районах Славянска, Краматорска, Семеновки, Новоселовки, Куртовки, Дружковки, Белокузьминовки и Николайполья Донецкой Народной Республики. Противник потерял 210 боевиков, также ликвидированы 2 боевые бронемашины, 24 автомобиля и пушка. Российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что отказ Японии от безъядерного статуса спровоцирует ответные меры со стороны других государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Также это будет считаться прямым нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Дипломат не исключил введение контрмер с соседними странами при реализации такого сценария. Ранее глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал к открытой дискуссии по ядерным вопросам, а официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что соседи жестко ответят в случае размещения ядерного оружия на японской территории. С 1 сентября фельдшеры смогут оказывать первичную помощь по профилю психиатрия-наркология в случаях, когда в штате медучреждения нет профильного врача. Соответствующий приказ Минздрава расширяет полномочия среднего медперсонала для повышения доступности помощи в малых городах и поселках. При этом все решения фельдшера должны согласовываться с врачом наркологического диспансера или больницы, в том числе через телемедицинские консультации. Как пояснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный, нововведение поможет компенсировать дефицит узких специалистов на местах, поскольку врачи из областных центров не всегда могут лично обследовать пациентов в отдаленных населенных пунктах. Россияне назвали главные стереотипы о себе за рубежом. На первом месте любовь к водке. Ее отметили 35% опрошенных. На втором недовольное выражение лица. Так ответили 17%. Также, как пишет ТАСС со ссылкой на исследование, иностранцы часто ассоциируют Россию с вечным холодом и снегом, балалайками, матрешками, медведями на улицах и чаепитием из самовара. При этом четверть участников опроса вообще не сталкивались с подобными клише. Более половины путешественников реагируют на стереотипы конструктивно или с юмором, не воспринимая их как оскорбление. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге местами ожидается небольшой дождь. Днем в городе на Неве от +21 до +23. В Москве синоптики предсказывают переменную облачность без осадков. Днем в российской столице от +22 до +24.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его.

0: Audio Stories.
1: Город Вилья-Пекуэн появился в 1920-х годах на востоке аргентинского соленого озера Эпекуэн. По преданиям местных жителей, название водоема произошло от индейских корней, означающих «почти сгоревший». Считается, что оно возникло от слез древнего вождя, который потерял возлюбленную. Озеро прославилось своими минеральными ресурсами. Здесь активно добывались полезные сульфаты, которые используются в стекольной промышленности и медицине. Продаваемые в Буэнос-Айресе соли быстро завоевали признание среди покупателей. Считалось, что ванны с ними улучшают состояние кожи и замедляют процессы старения организма. Англичанин, который арендовал территорию близ озера, первым осознал потенциал развития курортного бизнеса. Пользуясь известностью полезных свойств озерных солей, он создал бальнеологический центр, который притягивал отдыхающих со всех уголков страны и даже иностранных гостей. Благодаря удивительной схожести химического состава воды с Мертвым морем Израиля, курорт стал знаменитым местом оздоровительного туризма. На пике популярности в 1960-70-х годах ежегодно курорт принимал свыше 20 тысяч человек. Город стремительно рос вместе с туризмом. Появилось множество гостиниц, ресторанов, развлекательных заведений, открылся автомобильный терминал и ипподром. Постоянная численность населения составляла примерно 1500 человек. Но в конце 70-х годов 20 века район подвергся сильнейшим дождям, которые вызвали резкий подъем уровня воды в озере. Несмотря на построенную защитную плотину, сильнейший штормовой ветер вызвал волну, которая разрушила укрепление. 6 ноября 1985 года вода хлынула в город, уничтожив инфраструктуру и дома. Уровень воды достигал 3 метров. Через некоторое время вся территория оказалась погребенной под 10-метровым слоем соленой воды. Только спустя десятилетия, когда погода стала сухой, вода постепенно отступила, открыв остатки бывшего поселка. Все строения и предметы покрыты слоем соли. Возобновление жизни здесь оказалось невозможным. Большинство жителей покинули это место навсегда. Кроме одного мужчины, Пабло Новака, который вернулся обратно в родные места в 2009 году. До самой кончины, в январе 2024 года, он оставался единственным обитателем опустошенного поселения. Сегодня город представляет собой уникальный памятник истории, открытую площадку для туристических экскурсий.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Торн – скалистый островок площадью всего 8100 квадратных метров, расположенный вблизи побережья Уэльса. На нем находится старая крепость, которую возвели для охраны входа в гавань в середине 19 столетия. Проект строительства оборонительных сооружений возник еще в первой половине 19 века, однако непосредственно строительные работы начались лишь после 1852 года и завершились два года спустя. Крепость построили из-за беспокойства британцев относительно растущего военного потенциала Франции эпохи правления Наполеона III. Форт представлял собой компактное сооружение с внутренними помещениями для солдат и огневыми позициями, направленными в сторону моря. Изначально вооружение состояло из 7 орудий калибром 7 дюймов производства фирмы «Армстронг» и 4 68-фунтовых пушек. Уже в 1860 году Королевская комиссия признала, что оснащение крепости устарело и неэффективно. После окончания Второй мировой войны форт получил новую жизнь. Сначала он функционировал как отель, позже строение получило официальный охранный статус как архитектурный памятник. В 2017 году бизнесмен Майк Коннор приобрел остров и провел масштабную реконструкцию. Были обустроены системы водоснабжения и электроснабжения, появилась вертолетная площадка и даже небольшой ночной клуб. Крепость заинтересовала владельцев яхт и любителей эксклюзивных приключений. В 2025 году крепость снова выставили на продажу за 3 миллиона фунтов стерлингов.
0: Audio Stories.

0: Stories.
1: Райтикрафт Скутакар. Это миниатюрная машина, которую разработал англичанин Джек Шилан в начале 1930-х годов. Идея создать подобное транспортное средство родилась у Джека, когда он обратил внимание на маленькие электромобили в тематических парках аттракционов. Джек был владельцем крупной британской судостроительной компании. Используя производственные мощности предприятия, он реализовал свою идею и создал первый образец автомобиля в 1934 году. Для первого поколения этих автомобилей выбрали двигатель объемом всего 98 кубических сантиметров и мощностью в 1 лошадиную силу. Такой двигатель позволял автомобилю разгоняться максимум до 24 км в час. Цена составила 70 фунтов стерлингов, что в наши дни эквивалентно приблизительно 500 тысячам российских рублей. Благодаря малым размерам скутакары отлично подходили для городской среды, рекламной индустрии и даже для обучения детей основам вождения. В последующие годы линейка моделей расширилась. В 1937 году появились усовершенствованные варианты с двигателями большего объема и оборудованные двумя посадочными местами. Помимо легковых версий, фирма выпускала и коммерческие модификации, такие как грузовики и фургончики. За всю историю бренда общий тираж составил порядка 1000 экземпляров различных модификаций. Во времена Второй мировой войны завод переключился на выполнение военных заказов, изготавливая легкие катера, боеприпасы и оборудование для дорожного хозяйства. Послевоенное восстановление производства не состоялось, хотя отдельные автомобили собирались из оставшихся деталей вплоть до 1947 года. После этого Джек Шилан покинул бизнес. В середине 60-х годов 20 века англичанин Джим Паркинсон совершил кругосветное путешествие на автомобиле 1935 года выпуска. Он преодолел 24 тысячи километров по Европе, Азии и Америке.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Судно «Аэрия» начало свое приключение в 1998 году, когда его буксировали из Архангельска в британский город Лоуэстофт. Там предполагалось перестроить его в плавучий и горный дом, однако этот замысел потерпел неудачу. Спустя некоторое время, в 2003 году, корабль отправился в Финляндию, в Турку, где надолго застрял в местной гавани. Именно нахождение в Финляндии породило многочисленные теории и легенды, касающиеся происхождения таинственной Аэрии. Когда фотографии судна попали в сеть, пользователи обратили внимание на необычные черты конструкции и отсутствие признаков какого-либо оборудования внутри корпуса. Один любопытствующий посетитель решил обратиться прямо к капитану порта Турку, и тот прислал письмо с пояснениями. Согласно письму, судно фактически не имело официального имени экипажа или документов, которые подтверждали бы гражданство. Оно оставалось без единого следа внутреннего обустройства, двигателей или механизмов для самостоятельного перемещения. Портовые расходы оплачивал неизвестный гражданин России. Среди многочисленных предположений наиболее популярной стала версия о том, что «Аэрия» была частью секретного советского военного разведывательного проекта. Есть предположение, что первоначально судно строилось в Восточной Германии как минный тральщик или специальное разведывательное судно. Другая гипотеза утверждает, что изначально корпус принадлежал другому российскому судну – океаноисследовательскому катеру, который позже переделали в специализированное разведывательное судно. В конечном итоге осенью 2009 года корабль перевели в Литву, предположительно для демонтажа и переработки. Однако точной информации о судьбе судна нет до сих пор.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1970 году трое предпринимателей обратились в администрацию французского городка Сен-Лоран-Дюпон. Они сообщили о планах открыть молодежный танцевальный клуб 5-7. Официального разрешения не получили, но и отказа не было. Чиновники обсудили финансы, и предприниматели пообещали доход для казны. Клуб разместили в огромном складе с кирпичными стенами и тремя ярусами танцплощадок. Интерьер имитировал горы и гроты с лестницами, вип-зонами и блестящим декором. 1 ноября 1970 года в субботу сотни подростков пришли танцевать. Окурок на поролоновом диване поджег пластиковые стены. Огонь вспыхнул мгновенно. Дым от расплавленного пластика заполнил зал. Единственный выход с турникетом для оплаты был заблокирован. Запасные двери закрыты владельцами. Один из них вызвал пожарных, но опоздал. Спасатели нашли обугленные тела у выходов. 146 человек. Многие опознаны по вещам. Расследование выявило множество нарушений. Мало выходов, двери забиты гвоздями, плохое освещение, нет сигнализации, огнетушителей, токсичные материалы. В 1972 году судили пятерых – владельцев, специалистов по отоплению и чиновника. Обвинение – непредумышленное убийство. Приговор шокировал. Условные сроки – от 10 месяцев до 2 лет. Сегодня на месте клуба создан мемориал жертвам пожара.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Можем назвать это словом кибербуллинг. И мне кажется, что когда ты это слово произносишь, первое, что ты делаешь, ты как бы аудиторию немножко пугаешь.
2: Да, это очень страшное слово.
1: Почему?
2: Наверное, потому что ничего не понятно.
0: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете? Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
3: На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу у 60-й мили, не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки, и закутанные в меха люди поджидали своих хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились на бок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах. Но смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально. По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи. Лицо Джой Гастел, смеющееся и отважное, лицо малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Мона, и лицо Джона Белью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспомнил редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.
0: Джек Лондон. Смок Белью.

0: дорог.
1: Аудио сторис.
2: Элитные железнодорожные вагоны премиум-класса впервые появились в Америке в 1874 году. Джордж Мортимер Пульман воплотил мечту о путешествиях высшего класса в исключительном комфорте. Он не продавал вагоны, а сдавал их в аренду железным дорогам, и слово «пульман» стало синонимом высочайшего уровня комфорта в отрасли. В конце 20 века возрождение таких вагонов связано с именем Джеймса Шервуда из Кентукки. Тот купил коллекцию вагонов «Пульман». Реставрация каждого обошлась в 3 миллиона долларов. В них сохранили аутентичный интерьер эпохи. В 1982 году Шервуд запустил маршрут «Лондон-Венеция». Его компания, которая сегодня называется «Belmont Limited», стала лидером люкс-туризма с сетью отелей и ресторанов по миру. Сегодня «Belmont British Pullman» – живой музей и сцена для культурных событий. Театральные постановки в стиле Агаты Кристи, гастротуры с шеф-поварами – все это происходит в старинных вагонах. Путешествия начинаются на вокзале «Виктория» в Лондоне. Экскурсии в замке, спортивные события, фестивали, праздничные программы. Цена от 50 тысяч рублей за несколько часов.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России поблагодарил строителей, которые работают в Донбассе и Новороссии и в регионах, пострадавших от террористических атак. В видеообращении по случаю профессионального праздника глава государства отметил их мужество и самоотверженность.
2: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания. Еще раз поздравляю с праздником всех строителей России. Желаю новых успехов и свершений, и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем строителя!
0: Как отметил Владимир Путин, россияне гордятся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Также, по словам президента, строительная отрасль является надежной основой для движения России вперед. Бойцы восточной группировки российских войск за прошедшие сутки атаковали формирование 5 бригад и 2 штурмовых полков ВСУ. Бои прошли в Днепропетровской и Запорожской областях. Подробности о действиях «Востока» сообщил старший офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Мировка, Ульяновка, Коломийцы, Новое поле, Новосолошино, Долинка, Барвиновка и Никольская. Противник потерял более 350 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 9 автомобилей.
0: В Минобороны добавили, что подразделениями группировки «Днепр» поражены силы противника в районах Камышевахи, Орехово и Преображенки Запорожской области. В зоне действия Днепра ВСУ потеряли за сутки 30 боевиков, уничтожены 17 автомобилей, пушка и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Украина может получить из Турции устаревшие американские вооружения на сумму почти 256 миллионов долларов. Госдепартамент США уведомил Конгресс о готовности разрешить передачу Киеву 12 пусковых установок РСЗО М-270 после 2500 более 2500 реактивных снарядов, 47 тысяч артиллерийских боеприпасов и 70 баллистических ракет Атак-МС. Поставки будут осуществляться через турецкие, болгарские и американские частные компании. Как пояснили в Вашингтоне, Анкара хочет сократить запасы старого оружия, чтобы направить средства на модернизацию собственных систем. Ожидается, что передача состоится в ближайшее время. В Москве неоднократно заявляли, что западные поставки вооружений лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. Поставки турецких яблок в Россию в июне выросли почти в 4 раза и достигли максимума с июля прошлого года. По данным турецкой статслужбы, за месяц экспорт составил более 2 миллионов долларов, что вывело Россию на второе место среди покупателей после Ирака. Помимо яблок, Турция продолжает экспортировать в Россию груши, хотя их объемы остаются скромными. В июне они составили чуть более 30 тысяч долларов. Женщины, имеющие нескольких детей, живут дольше тех, кто не рожал. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталья Долгушина. По ее словам, зарубежные исследования подтверждают эту закономерность. Клетки ребенка во время беременности оказывают восстанавливающее и регенерирующее воздействие на организм матери, что сохраняет здоровье на годы вперед. Долгушина подчеркнула, что беременность позитивно влияет на женский организм, но к ней нужно готовиться заранее. За 2-3 месяца до зачатия рекомендуется отказаться от вредных привычек, наладить питание и режим сна, а также добавить физическую активность. До середины следующей недели в Москве будет преобладать солнечная погода. Изменение ситуации ожидается в среду, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
4: В Москве в ближайшие дни будет преобладать солнечная погода, а существенные осадки маловероятны. В такой ситуации температурный режим будет немного теплее. теплее обычного, днем 23-25, а во вторник столбики термометров смогут подняться еще на пару градусов выше. Но в среду ситуация изменится. Небо затянет дождевая облачность, и дневной прогрев ограничится плюс 20 градусами.
0: А накануне, в субботу днем, на Земле неожиданно произошла слабая магнитная буря уровня G1, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, с 15 до 18 часов по московскому времени интенсивность возмущений слегка превысила слабый уровень, но до средней бури уровня G2 не дотянула. Леус подчеркнул, что событие стало неожиданным, так как в пятничных прогнозах его не предусматривали. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 9 августа местами небольшой дождь. Днем в городе на Неве от плюс 21 до плюс 23 градусов. В Москве синоптики предсказывают переменную облачность, осадков не будет. Днем в российской столице температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов.

0: Audio Stories.
1: Энергетический кризис 1973 года ударил по экономике Запада, включая США. ОПЕК ввела нефтяное эмбарго против стран, которые поддержали Израиль в войне судного дня. Подорожание топлива вынудило правительство призвать к энергосбережению. Президент Ричард Никсон решил показать пример, полетев регулярным рейсом United Airlines как обычный пассажир. 26 декабря 1973 года Никсон с женой Пэт, дочерью Тришей, сотрудниками Белого дома, секретной службой и собакой сел в самолет. Купили 13 билетов первого класса и 12 эконом. Всего потратили около $5000. Президент прошелся по салону, пожал руки пассажирам и экипажу, раздал автографы. Полет символизировал солидарность с народом, но критики сочли его популизмом. Реакция общества разделилась, одни одобрили, другие осмеяли, особенно из-за пустого первого борта, который прилетел за президентом, чтобы доставить его обратно домой.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавина одна с одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
0: Audio Stories.
2: Гуава – это сладкий фрукт, который растет на одноименных вечно зеленых кустарниках. Историческая родина гуавы – тропические районы Южной Америки, где этот фрукт начали выращивать еще много тысяч лет назад. Знакомство европейцев с гуавой произошло только в XVI веке, когда испанские завоеватели впервые попали на территорию современных Колумбии и Перу. Конкистадоры привезли растения сначала в другие части Южной Америки, а потом распространили его и на остальные континенты. Плоды гуавы размером с яблоко, округлой или грушевидной формы. Кожица бывает гладкой и яркой, чаще зеленой, белой, желтой или даже красноватой окраски. Внутри сочная мякоть красного, розового или зеленого оттенков. Традиционно народы Южной Америки, Индии и Китая широко использовали гуаву в народной медицине для лечения заболеваний, таких как малярия, расстройство желудка, кашель и даже для обработки ран. Современные научные исследования доказывают эффективность гуавы в снижении уровня холестерина, помощи при болезнях ротовой полости, стабилизации артериального давления и профилактике некоторых видов онкологических заболеваний.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Кошка по имени Сьюзи была обнаружена на ферме неподалеку от шотландского села Купар-Ангус в 1961 году. Ее главной особенностью были непривычные выгнутые вперед уши, которые придавали животному очаровательно-трогательный вид. Эта особенность передалась нескольким ее детенышам, которые родились вскоре после обнаружения матери. Одним из первых обладателей котенка с такими интересными ушами стал фермер Уильям Росс, увлеченный любитель животных. Совместно с супругой Молли они приняли решение вывести новую породу кошек, получившую известность под именем Scottish Fold. Любопытно отметить, что причина забавной внешности заключается в особом гене FD, который определяет форму ушей животного. Этот ген оказывает влияние не только на слуховую раковину, но и способен изменять структуру костей и хрящевых тканей всего тела кошки. При неблагоприятных обстоятельствах последствия мутации могут оказаться столь серьезными, что животное теряет способность нормально двигаться. Учитывая негативные аспекты подобной наследственности, крупнейшая британская

я глаз, оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел.

0: Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность.
1: Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Матри Мандир. Храм Матери. Духовное сооружение, которое находится в экспериментальном индийском городе Ауравиль. Матри Мандир символизирует рождение нового сознания человечества. От обычного храма его отличает полное отсутствие традиционных ритуалов, икон и статуй. Он предназначен исключительно для индивидуальных размышлений и медитаций. Золотистая сфера возвышается посреди открытого пространства, называемого «мир», окруженная 12 великолепными садами. Внешнюю поверхность сферы покрывают 1415 золотых панелей, каждая из которых украшена настоящим золотом. Архитектурный проект разработан так, чтобы гармонично вписываться в окружающую природу. Центральная точка Матри Мандира – медитационная комната, известная как «внутренняя камера». Здесь располагается крупнейший в мире идеально отполированный хрустальный шар массой в 400 килограммов, который собирает солнечные лучи через отверстие в потолке. Пространство зала отделано белым мрамором, украшено струящейся водой и спиральными дорожками, ведущими к центру покоя. Все оформление отличается простотой и отсутствием любых религиозно-конфессионных символов. Храм Матери можно посетить только предварительно зарегистрировавшись. Строительство всего комплекса велось 37 лет и стоило около 150 миллионов долларов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Лира Хвост. Птица, которая живет в Австралии, в лесах на восточном побережье. Они способны воспроизвести звуки бензопилы, щелчка фотокамеры или автомобильного сигнала. Самцы лирохвостов выделяются крупным телом и ярким хвостовым оперением, которое состоит из множества длинных перьев. Благодаря этим перьям, которые похожи на музыкальный инструмент лиру, птицы и получили свое название. Есть два вида этих птиц. Великолепный лирохвост обитает преимущественно на юге Австралии и острове Тасмания. А лирохвост Альберта встречается в отдельных районах штата Квинсленд. Несмотря на общее сходство внешнего облика, знаменитый пышный хвост присущ именно первому виду. На рубеже 19-20 веков перья лирохвостов пользовались популярностью среди женщин Европы и Северной Америки для украшения головных уборов и интерьера домов. Массовая охота привела к гибели огромного числа особей, пока торговля не прекратилась из-за истощения ресурсов. Главная ценность лирохвостов заключается вовсе не в привлекательном внешнем виде, а в поразительном вокальном таланте. Во время брачного периода самцы очищают небольшую площадку и устраивают настоящий концерт. Танцуют и исполняют музыкальные композиции, включающие как собственные трели, так и скопированные ранее звуки природы и человеческой деятельности. Исследования показывают, что большая часть репертуара лирохвостов формируется именно за счет подражательных способностей. Обучение нередко происходит не от непосредственных объектов, а путем передачи опыта от старших поколений младшим. Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Август. Персеиды. Поток мельчайших частиц, выбрасываемых ядром кометы Свифта-Туттля. Когда Земля проходит через ее хвост, метеорная пыль сгорает в атмосфере, рисуя в небе со стороны созвездия Персея эффектную картину звездопада. Пик Персеид наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Из дневника.
1: 9 декабря 1928 года. Писать можно о всем не потому, что все на свете не важно, был бы мастер слова, а потому надо писать о всем, что все одинаково важно. У каждого мастера, однако, в материалах есть своя суженая, и вне этой родственной связи с предметом описания писатель не художник, а беллетрист. И это, конечно, от удачных и талантливых беллетристов пошло такое циничное суждение, не важно о чем, а важно, как написать. Вот и пишут о всем безразлично, вводя в заблуждение начинающих.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

своими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

я как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота.

0: Audio Stories.
1: Кокосовая вода – это прозрачная, немного сладкая жидкость, которая находится непосредственно внутри ореха. Пить ее можно без предварительной обработки. Кокосовое молоко – это не жидкость из кокоса. Молоко создает человек. Спелую мякоть кокоса измельчают, заливают горячей водой и процеживают. В результате получается насыщенная, белоснежная, душистая жидкость, собственно, кокосовое молоко. Высокая концентрация растительных масел обеспечивает молоку приятную сливочную структуру и мягкий ореховый привкус. Этот тропический напиток востребован среди поклонников правильного питания, вегетарианцев и людей с непереносимостью лактозы. Калорийность кокосового молока варьируется от 190 до 230 килокалорий на порцию, в зависимости от содержания жира. Однако жиры в составе продукта уникальны. Они быстро превращаются в энергию, способствуя ускорению метаболизма и снижению уровня плохого холестерина. Кроме того, кокосовое молоко отличается высоким содержанием антиоксидантов, включая витамин Е, который способствует укреплению иммунной системы. Эксперты советуют здоровым людям употреблять не больше 2-3 стаканов кокосового молока в течение недели.
0: Аудио сторис.

0: Вести. В студии Вести Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 23 пункта управления дронами, 115 беспилотников самолетного типа и 71 тяжелый боевой дрон. Также, по словам начальника пресс-центра группировки Василия Межевых, ликвидировано 2 багги, 2 квадроцикла и 10 наземных робототехнических комплексов противника. А военнослужащие группировки войск «Восток» ликвидировали в течение суток 39 пунктов управления беспилотной авиации и 44 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. Президент России поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Владимир Путин отметил, что за последние десятилетия в стране ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья.
1: Отмечу, что за последние 10 лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья. А по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили порядка 1 300 000 человек. Вместе с жилищным строительством развивается и необходимая инфраструктура, причем повсеместно, по всей территории страны. Так, в рамках всероссийского конкурса проектов создание комфортной городской среды, современные, удобные и вместе с тем самобытные общественные пространства появляются в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктах.
0: Также в видеообращении российский лидер поблагодарил специалистов, работающих на воссоединенных территориях и в регионах, пострадавших от террористических атак. Украина в случае дальнейшего простоя портов сможет вывести не более половины сельхозпродукции урожая 2026-2027 годов. По подсчетам ТАСС, на основе данных украинского Минсельхоза, из 64 миллионов тонн экспорта удастся отправить лишь около 30 миллионов тонн наземным путем или через румынские гавани. Потери валютной выручки до конца года могут составить почти 11,5 миллиардов долларов. Ситуацию усугубляет нехватка складов. Места для хранения непроданного зерна закончатся уже в октябре. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки на церемонии в 81-ю годовщину атомной бомбардировки впервые за многие годы прямо упомянул, что бомбу на город сбросил военный самолет США. Судзуки выступал крайне эмоционально. Он неоднократно срывался почти на крик, призывая мир отказаться от ядерного оружия. Это отличается от традиционной практики японских официальных лиц, которые обычно напрямую не называют США, говоря о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. 3 дня назад на церемонии в Хиросиме мэр и премьер-министр страны также не упоминали Соединенные Штаты, как и генсек ООН. При этом в музеях и учебных пособиях Японии все подробности трагедии отражены. Напомню, что США до сих пор не признают моральной ответственности, оправдывая атомные бомбардировки военной необходимостью. Военная операция США против Ирана привела к критическому истощению запасов вооружений. По данным New York Times, на складах Пентагона осталось менее 1700 ракет-перехватчиков «Патриот», и на восстановление арсенала может уйти более 2 лет. Из-за дефицита американское военное ведомство перебрасывает силы на Ближний Восток, ослабляя присутствие в Европе и Азии. В Вашингтоне опасается, что это подтолкнет Японию и Южную Корею к созданию собственного ядерного оружия, а в Европе наращивают закупки у других стран. Аналитики отмечают, что затяжной конфликт с Ираном играет на руку Москве и Пекину, расширяя окно уязвимости для США. Ассоциации виноградарей и виноделов России прогнозируют, что через 2-3 года доля отечественных вин на рынке может превысить 2/3 продаж. Российское вино перестанет восприниматься как альтернатива импорту и станет самостоятельной категорией со своими брендами и стилями, отметили там. Рост будет происходить за счет сокращения импорта и расширения виноградников. Также ожидается развитие органических, безалкогольных вин и малых форматов упаковки. Главным трендом станет конкуренция за качество. Однако рост затрат может привести и к повышению средней цены, добавили в ассоциации. Даже домашняя кошка, никогда не выходившая на улицу, способна вернуться к хозяевам, если ее увезли за сотню километров. Как рассказал ТАСС кандидат биологических наук, член Русского географического общества Павел Глазков, животные, скорее всего, ориентируются по электромагнитному полю Земли. Ученый отметил удивительный парадокс. Этот навигационный инстинкт срабатывает даже у диванных питомцев, которые всю жизнь провели в квартире и не тренировали навыки выживания в дикой природе. Известны случаи, когда кошки преодолевали сотни километров, чтобы найти дорогу домой. По мнению Глазкова, такая способность заложена генетически и может активироваться в критической ситуации, несмотря на отсутствие жизненного опыта и полную зависимость от человека в обычных условиях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье, 9 августа, местами ожидается небольшой дождь. Днем в городе на Неве температура от плюс 21 до плюс 23 градусов. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 22 до плюс 24 градусов.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Audio Stories.
1: Однажды вечером писательница Мэри Шелли находилась в гостях у лорда Байрона в Швейцарии, где друзья соревновались в написании жутких рассказов. Она долго мучилась, пытаясь создать нечто достойное внимания. Как-то ей приснился необычный сон. Перед глазами предстал отталкивающий монстр, который был собран из разных человеческих частей, которые оживали с помощью мощного механизма. Потрясенная увиденным, девушка осознала, что эта идея способна испугать многих читателей. Так родился легендарный персонаж – Франкенштейн. Центральная фигура романа Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Спустя столетия похожая ситуация произошла с режиссером Джеймсом Кэмероном. Болея гриппом в Италии, он пережил лихорадочный сон, в котором увидел силуэт металлического существа, поднимающегося из огня. Бездушный робот с железными конечностями держал в руках лезвие, словно орудие убийства. Эта зловещая картина вдохновила режиссера на создание образа Терминатора, облик которого впоследствии воплотил актер Арнольд Шварценеггер.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Гипногогия или фаза номер один. Это короткий промежуток времени в самом начале процесса засыпания, когда грань между реальной действительностью и воображаемым миром становится тонкой и неопределенной. Находясь в таком положении, человек воспринимает внешние звуки и параллельно погружается в мир визуальных образов. Художник Сальвадор Дали и изобретатель Томас Эдисон сознательно использовали это состояние для стимулирования творческого потенциала. Усаживаясь в удобное кресло, они располагали руки на подлокотниках и крепко сжимали какой-нибудь тяжелый предмет, например, металлический ключ или столовую ложку. Стоило мозгу перейти границу сна, мышцы автоматически расслаблялись. Предмет падал на пол, создавая громкий звук, мгновенно возвращающий творцов обратно в состояние бодрости. За короткое мгновение между сном и явью возникал своеобразный толчок для новых идей и решений. Экспериментально подтвердить действенность такого подхода попытались исследователи из Парижского института мозга. Добровольцы, которые успевали провести в фазе номер один около 15 секунд, справлялись с заданием правильно в 83% случаев. Те, кто оставался бодрствовать, решали задачу только в трети случаев. Ученые полагают, что в этом пограничном состоянии возникает уникальный баланс условий для творческой активности. Именно в таком режиме зарождается большинство оригинальных концепций, сюжетных поворотов и научных открытий.
0: Аудио сторис.

уехать ненадолго. Боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком.

покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко,

в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Главная героиня сегодняшнего выпуска – буква «Ё» и ее сестра-близнец – буква «Е». Мы поговорим о тех случаях, когда эти буквы путают и употребляют одну вместо другой. Сначала мы разберем примеры, в которых было отдано предпочтение «Ё», а зря. И слушаем Марию Кислицыну, гостью утреннего шоу.
2: И для самого человека это страшно, и за пределами смерти может быть небытие, и для близких человека это страшно.
1: Небытие. Неверно. В этом слове на конце должна быть «е». Небытие. У близкого родственника без приставки «не» все то же самое. Бытие. Эти слова относятся к высокой лексике, которая корнями уходит в церковно-славянский язык, где буквы «ё» не было в принципе. Поэтому должно быть небытие и бытие, которое определяет сознание. Так говорили классики марксизма-ленинизма. Ну а далее у нас на повестке слово «самое обычное», означающее «часть тела». С ним не справился ведущий Александр Пушной.
3: Вы едете вместе в общественном транспорте, и он там случайно тебя локтем задел.
1: Задел не локтем, а локтем. Слово «локоть» склоняется по следующей схеме. В единственном числе ударным остается корень слова «локтя», «локтю», «локте», «локтем». А во множественном ударение переносится на окончание «локтей», «локтями», «локтях». А теперь мы переходим к примерам, в которых вместо «ё» употребили «е». И это было ошибкой. Слушаем Ольгу Хлопонину, гостью программы «Хочу все знать».
2: Потому что труд медиков во время Великой Отечественной войны, он, конечно, переоценен быть не может.
1: Переоценен. Неверно. Ударение в этом слове следует ставить на последний слог, в котором должна быть наша любимая «ё». Переоценен. В следующем примере мы опять же разберем причастие.
2: Это должна быть именно внутренняя вера. Это должно быть внутреннее взращенное состояние.
1: Взращенное неверно. Исправляем ошибку. Заменяем «е» на «ё» во втором слоге и переносим ударение на нее. Взращенный, взращенное. Ну и сейчас у нас на очереди замечательный пример от ведущего Сергея Стилавина. Почему замечательный, обязательно расскажу.
4: Судьба вот Королёва от планеров, которыми увлекался мальчишка, и до его такой уже гибели, да...
1: Планеров, планер, и это правильно. Но и планер с ударением на первом слоге и с «е» во втором тоже литературная норма. Это как раз тот самый случай, когда возможны варианты и с «е», и с «ё». Таких слов в русском языке немного. Ну, на память пришли еще «береста» и «береста», «настороженность» и «настороженность». Ну и на этом я прощаюсь с вами. Временно, ненадолго. Скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели, со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю одежду,

0: не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Я диктор Стрельников. Это «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон, собака, радиомаяк.ру.
2: Мне снился сон. Я во сне свободен был от дел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит: привет, ну как дела? И сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла. Ну как дела? Простой вопрос, да вот ответ. Не так уж просто, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Собираюсь я найти ответ,
3: столько дел,
2: что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь
3: фонари опять уже зажгла,
2: и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ. Не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

0: Audio Stories.
1: Гостиница «Россия» занимала целый квартал в историческом районе Зарядье, поблизости от Московского Кремля. Комплекс стал воплощением стиля социалистического модернизма. Десятиэтажное здание вмещало почти 6 тысяч номеров, было оборудовано собственным киноконцертным залом и просторной нижней частью, где размещались магазины. Гостиница вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой отель Европы. Белый камень фасадов и алюминий придавали сооружению строгий и торжественный вид, а внутренний дворик с аркадами напоминал посетителям атмосферу итальянского ренессансного дворца. В России останавливались иностранные делегации, известные артисты и космонавты. А интерьер ресторана вошел в кадр фильма Георгия Данелии «Мимино». Со временем постройка пришла в упадок, инженерные коммуникации устарели, требовалась дорогостоящая модернизация. Однако власти Москвы решили снести здание и освободить участок под строительство современного парка. Трансляция демонтажа здания велась в прямом эфире. Сегодня на месте гостиницы «Россия» находится культурный центр «Зарядье». Строгие формы советской эпохи уступили место природному пространству, а воспоминания о гостинице сохранились лишь в архивных фотоснимках и рассказах очевидцев.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Город Пальмира формировался медленно, буквально поднимаясь из пустыни. Уже в первом веке нашей эры он стал важным торговым центром. Город стоял на пересечении маршрутов, которые соединяли могущественный Рим с далекими странами Востока – Индией и Китаем. Триумфальная арка появилась здесь во времена правления римского императора Септимия Севера в начале 3 века нашей эры. Три величественных прохода, украшенные изысканной резьбой, которая сочетает в себе черты греческого и парфянского стилей, символизировали единство и мощь обширной империи. Арка выдержала испытания временем, пережив стихийные бедствия, смену цивилизаций, нашествие арабов, крестовые походы и турецкое господство. В 2015 году район Пальмиры охватил военный конфликт. Взрыв уничтожил Триумфальную арку, и только фрагменты древней кладки остались разбросанными среди руин. Сегодня на месте арки возвышается реконструкция, выполненная усилиями британских и итальянских специалистов-реставраторов. Камни сохранили память о римском искусстве, но собрать их заново так, чтобы сохранить аутентичность первоначальной постройки, уже нельзя. Поэтому нынешняя версия арки утратила тот особый шарм древности, которым обладал оригинал. Аудио Stories.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек,
6: а у нас в деревне
5: на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Подробные инструкции для поисков собственной личности.
8: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: В возрасте 23 лет французский мыслитель Рене Декарт успел совершить путешествие по всей Европе и завершил работу над трактатом о музыке. Но все равно ощущал внутреннюю пустоту и неудовлетворенность жизнью. Однажды зимой, укрываясь от бури, молодой ученый задремал. Во сне его преследовали загадочные фигуры, которые хотели похитить Декарта. Очнувшись в испуге, он решил обратиться с молитвой к Богу, когда мощный раскат грома прокатился по помещению. Декарт снова уснул, и во сне на столике перед философом появились две книги – словарь и поэтический сборник, раскрытый на вопросе «Какой дорогой идти?». Таинственный гость, который тоже появился во сне, указал на строки «да» и «нет», намекая, что путь познания лежит в объединении противоречащих друг другу истин. Утром Декарт осмыслил свои видения и пришел к выводу, что ему предназначено разработать универсальный научный метод, который позволит соединить достижения всех наук в единую систему. Прошло 18 лет, прежде чем философ представил публике свое знаменитое «Рассуждение о методе». Здесь он сформулировал основополагающие принципы научного подхода – критическое сомнение, разделение сложных вопросов на составляющие элементы, движение от простых вещей к сложным и обязательное экспериментальное подтверждение любых гипотез.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Труд строителей имеет большое значение для развития России, раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с профессиональным праздником. Он назвал строительную отрасль надежной основой для дальнейшего движения страны вперед.
1: Уважаемые друзья, искренне поздравляю работников и ветеранов строительного комплекса России с профессиональным праздником. Днем строителя. Ваш труд, опыт, мастерство, ответственность имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Так было во все времена. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах. И, конечно, благодаря вашему напряженному труду преображается само качество жизни людей.
0: Как отметил Путин, за последние 10 лет в стране ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья, а новые квартиры по программам расселения аварийного фонда получили около 1 300 000 человек. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения спецоперации на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Там пояснили, что дроноводы продолжают срывать все возможные попытки противника провести ротацию личного состава на позициях. Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы неприятеля активно применяются ударные БПЛА. Перемещения подразделений ВСУ выявляют с помощью разведывательных дронов. Затем их операторы осуществляют наведение, корректировку и контроль уничтожения целей. Взрывы звучали минувшей ночью в Киеве, Днепре и Сумах, сообщают украинские СМИ. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, а также частично в Сумской, Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областях. По данным компании «Черниговоблэнерго», в Черниговской области Украины без света остались почти 100 тысяч человек. Напомню, накануне Зеленский заявил, что на Украине почти не осталось электростанций, которые не получили бы повреждений. Пентагон потребовал ускорить производство и поставки оружия для вооруженных сил США. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на служебный документ. Дефицит вооружения и боеприпасов возник на фоне конфликта с Ираном. По данным издания, замглавы ведомства Стивен Файнберг дал военным подрядчикам 21 день на то, чтобы представить планы по существенному наращиванию темпов производства. Он подчеркнул, что производственные циклы продолжительностью в несколько лет больше не устраивают американское военное ведомство. В числе приоритетов противоракеты, ЗРК «Насамс», мобильные радиолокационные комплексы ПВО, а также системы подготовки пилотов и космическая система отслеживания ракет. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки обвинил США в атомной бомбардировке города. Он напомнил, что ядерную бомбу 9 августа 1945-го сбросил американский военный самолет. По словам чиновника, только к концу того года погибли и пострадали около 150 тысяч человек, две трети тогдашнего населения города. Между тем, премьер Японии Такаити отделалась общими словами о трагедии Хиросимы и Нагасаки. Атомные бомбардировки двух городов Соединенных Штатов, осуществили в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. США, между тем, до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия военной необходимостью. Минпросвещение обновило федеральный перечень школьных учебников. С нового учебного года школьники будут обучаться по единым образцам литературы. Традиционным предметом предметам добавят новое, которое связано с необходимостью изучения местной культуры и истории. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, в перечень попали учебники «История нашего края», «Донбасс и Новороссия» для 5-7 классов. Кроме того, в федеральный перечень вошли учебники по истории Краснодарского края, Республик Мария, Ладогея, Бурятия, Чувашия, Мордовия, Ингушетия, а также Сахалинской области и других регионов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность без осадков. Термометры покажут 22-24, тепла в Подмосковье плюс 23-25. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров. Влажность воздуха 87%.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Четвертый класс. Шарль Перро. Рикки Хохолок. Читает Ролан Быков. Из собрания Гостелерадиофонда. 1977 год.
1: Когда-то жила королева, у которой родился сын такой безобразный и столь дурно сложенный, что долгое время сомневались, человек ли он. Волшебница, присутствовавшая при его рождении, уверяла, что он все-таки будет примил, так как будет весьма умен. Она даже прибавила, что благодаря особому дару, полученному им от нее, он сможет наделить всем своим умом ту особу, которую полюбит более всего на свете. Это несколько утешило бедную королеву, которая весьма была огорчена тем, что родила на свет такого гадкого малыша. Правда, как только этот ребенок научился лепетать, он сразу же стал говорить премилые вещи, во всех его поступках было столько ума, что нельзя было не восхищаться. Я забыл сказать, что родился он с маленьким хохолком на голове, а потому его и прозвали Рикки с хохолком. Рикки было имя всего его рода. Лет через 7 или 8 у королевы одной из соседних стран родились 2 дочери. Та из них, что первая явилась на свет, была прекрасна, как день. Королеве это было столь приятно, что окружающие опасались, как бы ей от слишком сильной радости не стало худо. Та самая волшебница, которая присутствовала при рождении Рикки с хохолком, находилась и при ней, и дабы ослабить ее радость, объявила, что у маленькой принцессы вовсе не будет ума, и что насколько она красива, настолько она будет глупа. Это очень огорчило королеву, но несколько минут спустя она испытала огорчение еще большее. Она родила 2-ю дочь, и та оказалась чрезвычайно некрасивой. «Не убивайтесь так, сударыня», — сказала ей волшебница. «Ваша дочь будет вознаграждена иными качествами, и будет у ней столько ума, что люди не заметят в ней недостатка красоты». «Дай бог», — ответила королева, — «но нельзя ли сделать так, чтобы старшая, такая красивая, стала немного поумнее? Что до ума, сударыня, я ничего не могу для нее сделать», — сказала волшебница. «Но я все могу, когда дело идет о красоте. А так как нет такой вещи, которую я бы не сделала для вас, то она получит от меня дар – наделять красотой того, кто понравится ей». По мере того, как обе принцессы подрастали, умножались и их совершенства. И повсюду только и было речи, что о красоте старшей и об уме младшей. Правда и то, что с годами весьма усиливались и их недостатки. Младшая дурнела прямо на глазах, а старшая с каждым днем становилась все глупее. Она или ничего не отвечала, когда ее о чем-либо спрашивали, или говорила глупости. К тому же она была такая неловкая, что если переставляла на камине какие-нибудь фарфоровые вещицы, то одну из них непременно разбивала. А когда пила воду, то половину стакана всегда выливала себе на платье. Хотя красота – великое достоинство молодой особи, все же младшая дочь всегда имела больше успех, чем старшая. Сперва все устремлялись к красавице, чтобы поглядеть на нее, полюбоваться ею. Но вскоре уже все шли к той, которая была умна, потому что ее приятно было слушать. Можно было только удивляться, что уже через 1/4 часа, даже раньше, никого не оставалось подле старшей, а все гости окружали младшую. Старшая, хоть и была весьма глупа, замечала это и не пожалела бы отдать всю свою красоту, лишь бы наполовину быть такой умной, как ее сестра. Королева, как ни была разумна, все же порой не могла удержаться, чтобы не попрекнуть дочь ее глупостью. И бедная принцесса чуть не умирала от этого с горя. Как-то раз в лесу, куда она пошла поплакать о своей беде, к ней подошел человек очень уродливой и неприятной наружности, одетый, впрочем, весьма пышно. Это, как вы уже догадались, был молодой принц Рикки с хохолком. Влюбившись в нее по портретам, которые были распространены во всем мире, он оставил королевство своего отца ради удовольствия повидать ее и поговорить с ней. В восторге от того, что встретил ее здесь совсем одну, он подошел к ней, как только мог, почтительнее и учтивее. Он приветствовал ее, как подобает, и тут, заметив, что принцесса очень печальна, сказал ей: «Не понимаю, сударыня, отчего эта особа, столь прекрасная, как вы, может быть столь печальна? Хоть я и могу похвалиться, что видел множество прекрасных особ, все же, надо сказать, не видел ни одной, чья красота напоминала бы вашу». «Вы так любезный сударь», — ответила ему принцесса и больше не могла ничего придумать. «Красота», — продолжал Рики с хохолком, — «столь великое благо, что она все остальное сможет нам заменить. А когда обладаешь ею, то, мне кажется, ничто уже не может особенно печалить нас». «Я бы предпочла», — сказала принцесса, — «быть столь же уродливой, как вы, но быть умной, вместо того, чтобы быть такой красивой, ну и такой глупой». «Ничто, сударыня, не служит столь верным признаком ума, как мысль об его отсутствии. И такова уж его природа, что чем больше его имеешь, тем больше его недостает». «Не знаю», — сказала принцесса, — «знаю только, что я очень глупа. Оттого-то и убивает меня печаль». «Если только это огорчает вас, сударыня, я легко могу положить конец вашей печали». «А как вы это сделаете?» — сказала принцесса. «В моей власти, сударыня», — сказал Рики с хохолком, «наделить всем моим умом ту особу, которую я полюблю более всего на свете. А так как эта особа вы, сударыня, то теперь от вас одной зависит стать такой умной, какой только можно быть, лишь бы вы согласились выйти замуж за меня». Принцесса была совсем озадачена и ничего не ответила. «Вижу», — сказал Рики с хохолком, — «что это предложение смущает вас. Но я не удивляюсь и даю вам сроку целый год, чтобы вы могли принять решение». Принцессе настолько не хватало ума, и в то же время ей так сильно хотелось иметь его, что она вообразила, будто этому году никогда не будет конца. И вот она приняла сделанное ей предложение. Не успела она пообещать Рике, что выйдет за него замуж ровно через год, как почувствовала себя совсем иною, нежели раньше. Теперь она с поразительной легкостью могла говорить все, что хотела, и говорить умно, непринужденно и естественно. В ту же минуту она начала с принцем Рики любезный и легкий разговор и с таким блеском проявила в нем свой ум, что Рики с хохолком подумал, не дал ли он ей больше ума, чем оставил себе самому. Когда она вернулась во дворец, весь двор не знал, что и подумать о таком внезапном и необыкновенном превращении. Насколько прежде все привыкли слышать от нее одни только глупости, настолько теперь удивлялись ее здравым и бесконечно остроумным речам. Весь двор был так обрадован, что и представить себе нельзя. Только младшая сестра осталась не очень довольна, потому что, уже не превосходя теперь умом своей сестры, она рядом с нею казалась всего лишь противным уродом. Король стал слушаться советов старшей дочери и нередко в ее покоях совещался о делах. Так как слух об этой перемене распространился повсюду, то молодые принцы из всех соседних королев стали пытаться заслужить ее любовь, и почти все просили ее руки. Но ни один из них не казался ей достаточно умным, и она выслушивала их, никому ничего не обещая. Но вот к ней явился принц столь могущественный, столь богатый, столь умный, столь красивый, что принцесса не могла не почувствовать к нему расположение. Отец ее, заметив это, сказал ей, что предоставляет ей выбрать жениха, и что решение зависит только от нее. Чем умнее человек, тем труднее принять решение в таком деле. А потому, поблагодарив своего отца, она попросила его дать ей время на размышление. Случайно она пошла гулять в тот самый лес, где встретила принца Рики, чтобы на свободе подумать о том, что ей предпринять. Гуляя там в глубокой задумчивости, она вдруг услышала глухой шум под ногами. Как будто какие-то люди ходят, бегают, суетятся. Внимательно прислушавшись, она разобрала слова. Кто-то говорил: «Принеси мне этот котелок». А кто-то другой: «Подай мне тот котелок». А третий: «Подложи дров в огонь». В тот же миг земля разверзлась, и у себя под ногами принцесса увидела большую кухню, которую наполняли повара, поварята и всякого рода люди, нужные для того, чтобы приготовить роскошный пир. От них отделилась толпа человек в 20 или 30, то были вертельщики. Они направились в одну из аллей, расположились там вокруг длинного стола и со шпиговальными иглами в руках, в шапках с лисьими хвостиками на головах, дружно принялись за работу, напевая благозвучную песню. Принцесса, удивленная этим зрелищем, спросила их, для кого они трудятся. «Это, сударыня, — отвечал самый видный из них, — это для принца Рикке. Завтра его свадьба». Принцесса, удивившись еще больше и вспомнив вдруг, что сегодня исполняется год с того самого дня, как она обещала выйти замуж за принца Рикке, еле устояла на ногах. Не помнила она об этом от того, что, давая обещание, была еще дурой. А получив от принца ум, который он и подарил, забыла все свои глупости. Не успела она пройти 30 шагов, продолжая прогулку, как перед ней предстал Рикке с хохолком, исполненный отваги, в великолепном наряде и в самом деле как принц, готовящийся к свадьбе. «Вы видите, сударыня, — сказал он, — я свято сдержал слово и не сомневаюсь, что вы тоже пришли сюда за тем, чтобы исполнить ваше обещание и сделать меня самым счастливым среди людей, отдав мне вашу руку. Признаюсь вам откровенно, — ответила принцесса, — я еще не приняла решение и не думаю, чтобы когда-нибудь я приняла такое, какого хотелось бы вам. «Вы удивляете меня, сударыня?» — сказал я Рикке с хохолком. «Верю, — ответила принцесса, — и, конечно уж, если бы я имела дело с человеком грубым или глупым, то была бы в великом затруднении. Слово принцессы свято, — сказал бы он мне, — и вы должны выйти за меня замуж, раз вы мне обещали. Но я говорю с человеком, самым умным во всем мире, а потому уверена, что вас удастся убедить. Вы знаете, что когда я еще была дурой, я все-таки и тогда еще не решалась выйти за вас замуж. Так как же вы хотите, чтобы теперь, обладая умом, который вы мне дали, и от которого я стала еще разборчивее, чем была прежде, я приняла решение, какое не смогла принять даже и в ту пору, если вы и вправду собирались на мне жениться? То напрасно вы избавили меня от моей глупости и во всем научили разбираться». «Если глупому человеку, — возразил Рикке с хохолком, — было бы позволено, как вы сейчас сказали, попрекать вас изменой вашему слову, то почему мне, сударыня, вы не разрешаете поступить так же, когда дело идет о счастье моей жизни? Какой смысл в том, чтобы люди умные оказывались в худшем положении, чем те, у которых вовсе нет ума? Вы ли это говорите? Вы, у которой столько ума и которая так хотела поумнеть? Но давайте вернемся к делу. Если не считать моего уродства, что не нравится вам во мне? Вы недовольны моим родом, моим умом, моим нравом, моим поведением?»
2: «Ничуть, — отвечала принцесса. — Мне нравится у вас все то, что вы перечислили сейчас».
1: «Если так, — сказал Рикке с хохолком, — я буду счастлив, потому что вы можете сделать меня самым приятным из смертных.
2: «Как же это может быть?» — сказала ему принцесса. «Это будет, — ответил принц Рике, — если вы полюбите меня настолько, что пожелаете этого. А чтобы вы, сударыня, не сомневались, знайте, от той самой волшебницы, что в день моего рождения наградила меня чудесным даром и позволила наделить умом любого человека, какого мне заблагорассудится, вы тоже получили дар. Вы можете сделать красавцем того, кого полюбите и кого захотите удостоить этой милости». «Если так, — сказала принцесса, — я от души желаю, чтобы вы стали самым прекрасным и самым любезным принцем на всей земле. И насколько это в моих силах, приношу вам в дар красоту». Не успела принцесса произнести эти слова, как принц Рики уже превратился в самого красивого, самого стройного и самого любезного человека, какого ей случалось видеть. Иные уверяют, что чары волшебницы здесь были ни при чем, что только любовь произвела это превращение. Они говорят, что принцесса, поразмыслив о постоянстве своего поклонника, о его скромности и обо всех прекрасных свойствах его ума и души, перестала замечать, как уродливо его тело, как безобразно его лицо. Горб его стал теперь придавать ему некую особую важность. В его ужасной хромоте она теперь видела лишь манеру склоняться чуть на бок, и эта манера приводила ее в восторг. Они также говорят, будто глаза его казались ей еще более блестящими от того, что были косыми, будто в них она видела выражение страстной любви, а его большой красный нос приобрел для нее какие-то таинственные и даже героические черты. Как бы то ни было, принцесса обещала ему тотчас же выйти за него замуж, лишь бы он получил согласие ее отца. Король, узнав, столь высоко его дочь ставить принца Рике, который к тому же был известен как принц весьма умный и рассудительный, был рад увидеть в нем своего зятя. Свадьбу отпраздновали на другой день, как предвидел Рике с хохолком и в полном согласии с приказаниями, которые он успел дать задолго до того.

0: Маяк. Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. В России за последние десятилетия ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья. Параллельно развивается необходимая инфраструктура. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с Днем строителя.
2: Отмечу, что за последние 10 лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья. А по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили порядка 1 300 000 человек. Вместе с жилищным строительством развивается и необходимая инфраструктура, причем повсеместно, по всей территории страны. Так, в рамках всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, современные, удобные и вместе с тем самобытные общественные пространства появляются в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктах.
0: Отдельно президент поблагодарил строителей, работающих на воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В непростых условиях они делают все необходимое для восстановления нормальной жизни, проявляя мужество и самоотверженность, подчеркнул глава государства. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 153 украинских беспилотника над 18 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом только что сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями. Во всех случаях нейтрализовано БПЛА самолетного типа. Ухудшение положения вооруженных сил Украины в Краматорске и Славянске из-за нарастающего давления российской армии может стать сильнейшим за последнее время ударом для Киева. Об этом пишет немецкая газета «Бильд». Как отмечает издание, положение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации ухудшается с каждым днем, поскольку линия фронта приближается к этим городам. Напомню, ранее российские войска взяли под полный контроль Константиновку, которую президент Владимир Путин назвал ключом ко всей ДНР. 7 августа Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатом. Зеленский признал, что вооруженные силы Украины испытывают сложности под Славянском, но заверил, что Киев попытается усилить это направление. Фельдшерам с 1 сентября расширят должностные обязанности. Со следующего месяца медработники этой категории должны будут оказывать доврачебную психиатрическую и наркологическую помощь. Об этом сообщил РИА Новости зампред Думского комитета по охране здоровья Алексей Куриный. Все действия фельдшер будет согласовывать с профильным врачом из диспансерного отделения или наркологической больницы. Необходимость в расширении должностных обязанностей депутат объяснил частой нехваткой психиатров-наркологов, особенно в маленьких городах и селах. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. Термометры покажут 22-24 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 83%.

вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Сабаленко в 1/8 финала Мастерса в Торонто. 7-6, 4-6, 6-4. Соперницы провели на корте 2 часа 29 минут. Далее наша соотечественница встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Также успех отпраздновала Диана Шнайдер. Она обыграла американку Джессику Пегулу, третий номер в рейтинге WTA, 6-3, 6-3. Пятый раунд сведет россиянку с полькой Игой Швёнтек. В третьем туре чемпионата России по футболу накануне состоялось 3 матча. 2 из них завершились без голов. Локомотив и Акрон, а также ЦСКА и Ростов поделили очки. 2 безответных мяча в ворота крыльев Советов забила Балтика. Отличились Элдор Чивич и Брайан Хиль. Более результативным получился игровой день в первой лиге. Неоткрыт счет был только в красноярской встрече Енисея и Текстильщика. Результаты остальных матчей: Нижний Новгород Нефтехимик 5-1, Шинник Арсенал 2-2, Урал Уфа 3-0, Торпедо Сочи 1-2. Регбийная московская «Динамо» победила ВВА Подмосковье 68-7 и вернула лидерство в таблице. Эдуард Фуше реализовал 10 попыток. Проигравшая команда теперь замыкает первую пятерку, но у преследователей есть игра в запасе. Хоккейная «Сибирь» объявила о переходе Евгения Кузнецова, рассказывает Андрей Кудряшов.
2: Новосибирский клуб официально объявил о подписании контракта с легендарным 34-летним нападающим, двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым. Соглашение с форвардом рассчитано на 1 сезон, и базовый оклад Кузнецова в Новосибирске, по информации «Спортэкспресса», составит 35 миллионов рублей, еще 32 миллиона прописаны в качестве бонуса за результативность. Прошлый сезон центр-форвард доигрывал в Салавате Юлаеве. За уфимцев он провел 19 матчей регулярки и набрал 18 очков. Цитирую. «Как сказали, следующее подписание это будет ферзь. Получается, что я ферзь, так назвали. Значит, буду ферзем. Очень рад присоединиться к команде. С нетерпением жду выхода на лед в Новосибирске. Славься, Сибирь!» — заявил Кузнецов. Он воспитанник челябинского «Трактора», сделавший себе имя на мировом уровне, и болельщикам он прекрасно знаком по ярким сезонам за СКА, Магнитогорский «Металлург», а также по 11 годам в НХЛ в составах Вашингтона и Каролины.
1: На чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле Егор Громадский выиграл золото в индивидуальных соревнованиях. 2-е место занял венгер Ботанд Тамош, бронза у итальянца Джорджо Малона. Ранее Виктория Сазонова заняла лишь 7-е место среди женщин, победила турчанка Илке Озуксел. На чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне Арина Ковшова выступит с одним видом программы вместо 3 запланированных, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Все дело не в лучшем состоянии здоровья спортсменки. Турнир пройдет с 12 по 17 августа. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: «Маяк». Шарль Перро. «Кот в сапогах». Читает Николай Литвинов.
1: Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну а младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. «Братья, — говорил он, — могут честно заработать себе на хлеб, если только будут держаться вместе. А что станется со мною? Прямо хоть с голоду помирай».
2: Кот слышал эти слова, но и виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно: «Не печальтесь, хозяин. Дайте-ка мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы легче было бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так уж обделили, как это вам сейчас кажется».
1: Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей. Как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет в беде? Едва только кот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за шнурки передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов. А в мешке у него были отруби и зайчья капуста. Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь неопытный кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен свет, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенным для него угощением. Долго ждать ему не пришлось. Какой-то молоденький, доверчивый простачок-кролик сразу же прыгнул к нему в мешок. Недолго думая, дядюшка-кот затянул шнурки и, гордый своей добычей, отправился прямо во дворец и попросил приема у короля. Его ввели в королевские покои. Он отвесил его величеству почтительный поклон и сказал: «Государь, вот кролик из лесов маркиза де Крабаса». Такое имя он выдумал для своего хозяина. «Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок». «Поблагодари своего господина, — ответил король, — и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие».
2: Несколько дней спустя кот пошел на поле и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки и понес обеих королю.
1: Король охотно принял и этот подарок и приказал дать коту на чай.
2: Так прошло 2 или 3 месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом. И вот как-то раз кот узнал, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. Согласны вы послушаться моего совета? Спросил кот своего хозяина. В таком случае счастье у вас в руках. Все, что от вас требуется, это пойти купаться на реку, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне. Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. В то время, как он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног бросился к ней и закричал, что было мочи: «Сюда! Сюда! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Король услышал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручать маркиза де Карабаса. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у его господина во время купания воры украли все до нитки. А на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем.
1: Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба.
2: Наряд оказался и впору, и к лицу. А так как маркиз и без того был малый хоть куда, красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал еще лучше. И королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе. Когда же маркиз де Карабас бросил в ее сторону 2-3 взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено. «Эй, люди добрые!» — крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят в куски, словно начинку для пирога, так и знаете». Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна:
1: «Чей это лук вы косите?» «Маркиза де Карабаса!» — в один голос отвечали косцы, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами. «Однако, маркиз, у вас тут славное имение», — сказал король. «Да, да, государь, этот лук каждый год дает отличное сено», — скромно ответил маркиз.
2: А между тем дядюшка кот бежал все вперед и вперед, пока не увидел по дороге жнецов, работающих на поле.
1: «Эй, добрые люди!» — крикнул он.
2: «Если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте, всех вас изрубят в куски, словно начинку для пирога». Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи это поля они жнут.
1: «Поля маркиза де Карабаса», — ответили жнецы.
2: И король опять порадовался за господина маркиза.
1: А кот все бежал и бежал впереди кареты, и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же. «Это дом маркиза де Карабаса! Это сад маркиза де Карабаса!»
2: Король не мог надивиться богатством молодого маркиза.
0: Шарль Перро. «Кот в сапогах». Читает Николай Литвинов.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Художник отечественной научной педагогики.

0: Шарль Перо. «Кот в сапогах». Читает Николай Литвинов.
1: И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видал великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения.
2: Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть.
1: «Меня уверяли, — сказал кот, — что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться в льва или слона».
2: «Могу, — рявкнул великан. — И чтобы доказать это, сейчас же сделаюсь львом. Смотри!»
1: Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу, хоть это было трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по черепице. Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху. «А еще меня уверяли, — сказал он, — ну уж этому-то я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых маленьких животных. Ну, например, сделаться крысой или мышкой. Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным».
2: «Ах, вот как! Невозможным? — переспросил великан. — А ну-ка, погляди!»
1: И в то же мгновение великан превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот погнался за ней и разом проглотил.
3: Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда.
1: Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты, и, выбежав навстречу, сказал королю: «Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!»
2: «Как, господин маркиз, — воскликнул король, — этот замок тоже ваш?»
1: «О, нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг. Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если не возражаете». Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее вслед за королем, который, как полагается, шел впереди.
3: Все втроем они вошли в большой зал, где был приготовлен великолепный ужин.
1: Как раз в этот день людоед пригласил к себе приятелей, но они не посмели явиться, узнав, что в замке гостит король. Король был очарован достоинствами господина де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от маркиза просто без ума. Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений маркиза. И, осушив 5-6 кубков, король сказал: «Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас.
4: А я согласен.
1: Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. А кот стал знатным вельможей и с тех пор охотится на мышей только изредка для собственного удовольствия.

Сегодня во внеклассном чтении для 4 класса вы слушали сказки Шарля Перро, Рикки Хохолок и Кот в сапогах. Читали Ролан Быков и Николай Литвинов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1977 год. Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: В Москве 8 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. За последние 10 лет в России ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья, а новые квартиры по программам расселения аварийного фонда получили около 1 300 000 человек. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с Днем строителя. Отдельно президент поблагодарил специалистов, работающих на воссоединенных территориях в регионах, пострадавших от террористических атак.
2: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания. Еще раз поздравляю с праздником всех строителей России. Желаю новых успехов и свершений, и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
0: Путин отметил...
2: Строитель.
0: Путин отметил большое значение труда строителей для развития России, раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. По словам президента, в стране активно возводят новые заводы, мосты, дороги, производственные и логистические комплексы, университетские кампусы и медицинские центры. Он назвал строительную отрасль надежной основой для дальнейшего движения страны вперед. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 153 украинских беспилотника над 18 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями. По данным военного ведомства, во всех случаях не нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Взрывы звучали этой ночью в Киеве, Днепре и Сумах, сообщают украинские СМИ. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, а также частично в Сумской, Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областях. По данным компании «Черниговоблэнерго», в Черниговской области Украины без света остались почти 100 тысяч человек. Напомню, накануне Зеленский заявлял, что на Украине почти не осталось электростанций, которые не получили бы повреждений. Вашингтон добился определенного прогресса в переговорном процессе с Ираном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в эфире телеканала Fox News. На вопрос, каким в случае заключения соглашения мог бы быть статус-кво для Ормузского пролива, он ответил: Вашингтон рассчитывает, что по итогам переговоров с Тегераном удастся вернуться к довоенному объему поставок через него энергоресурсов.
3: Каким будет приемлемое для нас статус-кво по Ормузскому проливу?
4: Ну, мы ожидаем, что через него будут проходить те же объемы нефти и газа, что и до начала конфликта. По крайней мере, иранцы заверили нас, что они это обеспечат. И этого добивается вся коалиция стран Персидского залива. Но знаете, мы не доверяем, мы проверяем. Мы смотрим не на слова, а поступки людей. Некоторые люди в Иране говорят о взимании платы за проход судов. Посмотрим, как они в итоге поступят.
0: Между тем, Иран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Требования перечислил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохаммад Багир Зальгадр. Тегеран настаивает на том, чтобы США прекратили угрожать Ирану, завершили боевые операции против Тегерана и его союзников, сняли санкции, морскую блокаду, а также выплатили компенсацию. Аэропорт Катани на Сицилии возобновил прием и отправку авиарейсов после временного ограничения работы из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщила управляющая аэрогаванью компания. Вместе с тем пассажирам рекомендовали проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт. В четверг вечером Этна после усиления выбросов пепла и вулканического материала извергла фонтан лавы. В соцсетях публикуют новые кадры извержения. На них, на фоне потоков лавы, виден образовавшийся пылевой смерч. В Москве сегодня за формирование синоптической ситуации продолжит отвечать гребень антициклона с запада. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. При этом температурные показатели ожидаются на 2-3 градуса ниже климатической нормы, отметил синоптик. Температура воздуха составит плюс 21-23 в городе, а по области 19-24. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. По словам Леуса, в понедельник осадков не ожидается, термометр ночью покажет плюс 11-13, а днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в Москве плюс 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 83%, ветер северо-западный, слабый, осадков в городе не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 21-23 градуса, ветер западный 4,9 метров в секунду, порывистый, атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
1: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Четвертый класс. Евгений Пермяк. Рассказы и сказки. Читают Ирина Потоцкая, Борис Толмазов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1982 год.
5: Торопливый ножик. Строгал Митя палочку. Строгал да бросил. Косая палочка получилась. Неровная, некрасивая. «Как же это так?» — спрашивает Митю отец. «Ножик плохой», — отвечает Митя. «Косо строгает». «Да нет», — говорит отец. «Ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно терпению выучить». «А как?» – спрашивает Митя. «А вот так», – сказал отец и взял палочку, да принялся ее строгать потихонечку, полегонечку, осторожно, старательно. Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно, старательно. Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился, в кривь да в кость норовил вильнуть. Да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть. На своем настоял. Хорошо стал строгать ножик. Ровно, красиво, послушно. Про нос и язык. У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык один, и нос тоже один. «Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему это у меня всего по два, а язык один, и нос один?» «А потому, милая внучка, — отвечает бабушка, — чтобы ты больше видела, больше слушала, больше делала, больше ходила и меньше болтала, и любопытный свой нос куда ни надо не совала». Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному. Ясно?
6: Дедушкины очки. У деда внук был. Не ахти какой самоцвет, парень и парень. Только старик очень внука любил. И как не любить, когда он дедушкин портрет, бабушкина улыбка, сыновняя кровь, невесткина бровь и ее же румянец. Отец-мать на работе, а внук при дедушке. Старик сам на всю семью валенки подшивал и сапожничал по домашности. Внук около деда вертится, хочет узнать, что к чему. Глазами дедушке помогает. и руками подсобить не отказывается. Провощит, скажем, дедушка, дратву, а щетинку ее конец не может воскать. Да, дедушка, я воску, ты плохо видишь. Да воскешь ли, внук, дело хоть простое, а трудное. Час, другой, третий бьется, внук, а научится, и так всегда. Ах ты, дедушкины очки, скажет старик, при тебе и без глаз остаться не боязно, увижу. Подопрели как-то у старой избы венцы, менять надо. Давай, внук, сами венцы сменим. Давай, отвечает внук. Только я, дедушка, никогда этого не делал. Не беда, отвечает дед, были бы глаза, а руки при хороших глазах что хочешь сделают. Тащи пилу, точить будем, развод зубьем хороший дадим. Притащил внук пилу и побаивается, чтобы дед руки не повредил. Я сам, дедушка, только ты мне показывай, как зубья разводить, как напильник при точке держать. Показал дед, как развод зубьем давать, как напильник держать. Поторопился внук, поранился маленько. А дедушка палец перевязывает, да и говорит, пила, топор торопливых не милуют. А мы их терпением обманем, да сноровкой перехитрим. Обманул внук пилу терпением, топор сноровкой перехитрил. Выточил так, что они в дерево, как нож в масло идут. Пойдем теперь, внук, в лес дерева на венцы валить. Только побереги меня, Вася, в лесу от смерти.
4: От какой смерти, дедушка?
6: Дерева знаешь, какие вредные. От себя валишь, а на тебя упадут. Боюсь, как бы меня какое дерево не прихлопнуло. Я ведь еще хуже видеть стал.
4: Ничего, дедушка, зато я в оба глаза буду глядеть.
6: Пришли в лес. Дедушка показывать начал, как запил зарубать, куда наклон у дерева, как по ветру дерево валить. Хорошо с делом справляется внук, деда оберегает. Сторожка с умом дерева валит, ноги бережет. Пришло время венцы подводить. Дед опять на глаза жалуется. Васенька, ты теперь уж вовсе моими очками стал. Гляди, а я рассказывать буду. Рассказал дед, как бревно замерять, как паз в бревне выбирать, как угол в лапу рубить. Старается внук, что дедушка говорит, то и делает. А старик на ощупь руками проверяет, где и что не так, указывает. Подвел внук венцы, новым мохом пазы проложил, проконопатил. Васин отец, мать, диву дались. Как ты это все можешь, сын? А Вася им, да это не я, а дедушка. Прошло сколько там времени, дед пуще прежнего на глаза жаловаться стал. Не могу я, Василий, без работы жить. Руки без дела слепнут, душа старится, сердце останавливается. А внук припал к дедушке и давай его обнадеживать. Не горюй, дедушка, я за двоих вижу. Моих глаз нам на обоих хватит. Давай работать. Ты только говори, а я сам увижу. Работают дед и внук. В два глаза глядят, а в четыре руки мастерят. Печи перекладывают, трубы выводят, рамы стеклят, полы стелят, крыши щепой кроют, на расхват мастера. Как-то они навесы к рамам привертывали, и внук отвертку потерял. Искал, искал, не может найти. А дед ему, да вон она, Васенька, в стружке лежит.
4: Это как ж ты, дедушка, увидел ее?
6: Видно, внук, глаза от работы прозревать начали.
4: Может быть, и бывает, дед, только я не слыхал, чтобы к старости глаза лучше видеть начинали.
6: Опять прошла неделя другая. Тонкую работу дед с внуком взяли, старинный узор в доме нанялись подправлять. Ты, говорит внук, сиди, дедушка, это не по твоим глазам, а я прожилки у листочков наводить буду. Стал внук прожилки кисточкой выписывать, а дед и говорит: Васька, да ты это что? Прожилки листам надо во всю их живую силу давать, а ты их тоньше волоса выводишь. Слез Василий с подмостей и спрашивает: как это ты, дед, с полу прожилки на листах можешь видеть, когда я их плохо разглядываю? А дедушка не потерялся, да и говорит: молод еще, значит, мастер, не можешь пока без дедушкиных очков работать. Тогда внук и спрашивает: так кто же для кого очки? Ты для меня или я для тебя? А это уж тебе, внучек, лучше знать, большой вырос. Понял тогда Василий про дедову слепоту, обнял старика: хитрый ты у меня, дедушка, беда какой хитрый. А старик на это, не таясь, отвечает: если деду хитрому не быть, так откуда внуку умному да работящему вырасти? Много лет прошло, громко Василий работать начал. Во всю силу его трудовая слава зацвела. Василием Петровичем величать стали, редким мастером называли. Когда же состарился Василий Петрович, сам стал молодым мастерам хитрые дедушкины очки надевать, чтобы глубже свое дело видели, да на работу шире смотрели.
5: Две пословицы. Бережливым мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятачок, даже копеечку, Костя обязательно положит денежку в копилочку. А его дружок Федя наоборот. Как только появится у него пятак или гривенник, обязательно чего-нибудь докупит. То зерна голубям, то корму рыбам, то собакам собачьей радости колбасы. Как-то случилось в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей копилочки пригоршню медиков и решил разных разностей накупить, да семиголосую гармошечку. А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег делать? Только глазеть. Шел Костя на ярмарку лесом. Шел, да заблудился. Вдруг видит, голубь летит. А голуби всюду летают, все дороги знают. «Покажи мне, голубь, дорогу!» просит Костя. «Я тебе денежку дам!» Голубь на это отвечает: «Зачем же мне денежка? У меня кармана нет. И кто ты такой, чтобы я тебе дорогу показывал?» «А я Федин товарищ», отвечает Костя. «Тогда другое дело», говорит голубь, «покажу». Показал голубь Косте дорогу, и тот дальше пошел. Идет и видит: мост через реку снесло. Вдруг смотрит, плотвичка к нему подплывает и говорит: «Я тебя, Костя, знаю. Ты Федин товарищ. Иди, я тебе брод покажу». И показала. Пришел Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей, и хороших, и плохих. Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга, жалко, столько времени копил. Вдруг подбегает к нему кудлатая собака, совсем чужая, незнакомая. Узнала, в чем дело, и говорит Косте: «Не горюй, жди меня тут. А у собак, известно, нюх хороший, они все могут вынюхать и узнать, любого вора найдут». Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их, да к Косте принесла. Принесла их Косте и кое-что ему на ухо шепнула. Накупил Косте разных разностей, орехов сладостей и семиголосую гармошечку. Идет Костя домой и всех угощает разными разностями, орехами, сладостями, и птиц, и рыб, и пчел. Пришел Костя к себе в деревню, нашел Федю и подает ему семиголосую гармошечку. Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек. Тот глазам не верит. Да что с тобой случилось, Костя? Какой ты добрый стал! Теперь я всегда таким буду, говорит Костя, и товарища обнимает. Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что собака на ярмарке Косте на ухо шепнула. А шепнула она ему две пословицы. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Бережливым быть хорошо, а добрым лучше.
6: Маркел Самодел и его дети. Давнее-давнего это было. Жил в те незапамятные времена Маркел Самодел. Все сам делал. Пашню пахал, железо ковал, домницы ставил, руду в них плавил, рыбу ловил, на охоту ходил. И жена у него, Маркеловна Самоделовна, тоже сама всю женскую работу справляла. Лен пряла, холсты ткала, кожи квасила, мяла, одежу обужу шила, жарила, парила, варила, детей уму разуму учила. Дельными подрастали сыны дочери. В отца мать пошли Маркеловичи Самоделовичи. Никакая работа из рук не валится. Топором машут, сахой пашут, горн раздувают, горшки обжигают, сеют и веют, все умеют. Только стал замечать Маркел, что набольший сын пуще других к пашне тянется, и та же земля у него лучше родит. А второй сын от наковальни не отходит и до того славно кует, что и Маркел так не ковывал. Тоже и третий сын, Сазон Маркелович Самоделович, все может, а рыбу зверя лучше других промышляет. Подрос и четвертый сын, Платон Маркелович. И так-то он к топору пристрастился, что каждому брату срубил по избе, каждой сестре по терему. Видит Маркел, что и дочери у них в отца-мать уродились. Только в каждой своя трудовая жилка бьется. Одна одежду шьет, залюбуешься. Вторая холстину ткет, не надевуешься. У третьей посуда в руках улыбается. Какой горшок чашку не слепит, все весело. Задумался над этим Маркел Самодел. Долго думал. А когда пришло время Маркелу Самоделу со своей семьей навечно прощаться, созвал всех и напутствует. Дети мои, вижу я, что из всех дел каждый в своем умел. Значит, разные руки по-разному хватки, во всякой голове свои задатки. Так и живите, так и детям, внукам наказывайте. Умер Маркел, разделили сын и дочери между собой отцовский труд, а отцовское хозяйство не распалось. Каждый, хоть и сам по себе, своим домом живет, а свою работу для всех делает. Один сын для всех пашет и сеет, другой для всех железо кует, руду плавит, третий в лесу промышляет, братьев-сестер в меха одевает. И дочери также, кто сукна ткет, кто кожа мнет, овчины квасит, холсты красит, тоже для всех. Мастера, мастерицы на земле появились, ремесла зародились, лучше люди зажили. От Маркеловых сыновей, дочерей, внуки, правнуки пошли. Эти-то уж вовсе хваткими мастерами стали. И каждый из них в своем деле так далеко шагнул, что ветер, воду, огонь на службу поставил, да на себя работать заставил. Только это из других времен сказка, тоже не без умысла сложена. А в этой сказке умысел простой. Как станешь трудовую дорожку, счастливую тропинку искать, Маркелов наказ вспомни. Проверь, какая в тебе трудовая жилка бьется, какая работа лучше других удается, та и твоя. Бери ее и дальше двигай, выше подымай, не ошибешься. Далеко пойдешь, если свое дело найдешь. Не зря старый Маркел говорил: каждые руки по-своему хватки, во всякой голове свои задатки.
5: Петя с дедушкой большими друзьями были, обо всем разговаривали. Спросил как-то дедушка внука: а для чего, Петенька, людям руки нужны? Чтобы в мячик играть, ответил Петя. А еще для чего, спросил дед? Чтобы ложку держать. А еще? Чтобы кошку гладить. А еще? Чтобы камешки в речку бросать. Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только по своим рукам обо всех других судил, а не по трудовым рабочим рукам, которыми вся жизнь, весь белый свет держится.
1: Евгений Пермяк. Рассказы и сказки. 4 класс. Читают Ирина Потоцкая, Борис Толмазов. Продолжение следует.

0: «Маяк».
1: Нет ничего более человеческого, чем музыка под названием блюз. Игорь Ружейников, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк». В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. Сегодня День строителя. Поздравляем всех строителей и работников ЖКХ с профессиональным праздником. В этом году День строителя отмечается в 70-й раз. Это юбилей, который напоминает, как важен труд людей, ежедневно создающих комфортную среду для жизни. Идею праздника подал Никита Хрущев, впечатленный масштабами возведения Жигулевской ГЭС в далеком 1956 году. И сегодня строительство остается одной из самых масштабных отраслей страны. Здесь задействовано более 12,5 миллионов человек, практически каждый десятый работающий россиянин. Это архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, водители, крановщики и специалисты ЖКХ. Все те, кто делает наши дома.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские военные поразили беспилотниками «Герань» склады ВСУ с дронами, комплектующими и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. Под удар попали населенные пункты Савинцы, Зятьки, Барвенково и Волохов. В военном ведомстве показали кадры поражения расчетами ударных БПЛА «Герань» складов ВСУ. Добавлю, вооруженные силы России регулярно наносят удары по пунктам управления БПЛА, складом и логистическим центром, применяемым для доставки и хранения военного имущества украинской армии, включая беспилотники или комплектующие для них. Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, добавили в ведомстве. В России за последние десятилетия ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья. Параллельно развивается необходимая инфраструктура. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с Днем строителя.
2: Отмечу, что за последние 10 лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья. А по программам расселения аварийного жилищного фонда – новые квартиры получили порядка 1 300 000 человек. Вместе с жилищным строительством развивается и необходимая инфраструктура, причем повсеместно, по всей территории страны. Так, в рамках всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, современные, удобные и вместе с тем самобытные общественные пространства появляются в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктах.
0: Отдельно президент поблагодарил строителей, работающих на воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В непростых условиях они делают все необходимое для восстановления нормальной жизни, проявляя мужество и самоотверженность, подчеркнул глава государства. Турция может передать Украине устаревшее американское вооружение на сумму около 256 миллионов долларов, сообщили в Госдепартаменте США. Речь идет о РСЗО М-270, реактивных и артиллерийских снарядах, а также о ракетах «Атакамс». Ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время. Как указали в американском внешнеполитическом ведомстве, причиной решения о передаче стало стремление Турции сократить свои запасы устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы на модернизации и обеспечения эксплуатационной готовности существующих систем. Власти Гренландии вынесли строгое предупреждение американской нефтяной компании Greenland Energy за попытку самовольно начать бурение скважин на восточном побережье острова. По данным National Herald, планируется потратить 60 миллионов долларов на разведку месторождения, потенциальный запас которого оценивается в триллион долларов. Компания уже доставила буровое оборудование в район Джеймсон Лэнд. При этом Гренландия с 2021 года не выдает новые нефтяные лицензии по экологическим соображениям. Как отмечает издание, история получила политический оттенок из-за связи Greenland Energy с американскими властями. Всего 5 регионов приняли закон о запрете продажи вейпов, однако этого недостаточно. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем канале на платформе «Макс». По его словам, учитывая важность темы, люди просили защитить детей, навести порядок в этой сфере. Правильно было бы субъектам федерации, где еще не вышли на такие решения, ознакомиться с опытом регионов, где подобные нормы уже приняты, подчеркнул парламентарий. Напомню, в июне был принят закон, который предоставил регионам право устанавливать на своей территории запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Сейчас такие ограничения действуют в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и в Северной Осетии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность, без существенных осадков и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 79%.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/8 финала Мастерса в Торонто 7-6, 4-6, 6-4. Соперницы провели на корте 2 часа 29 минут. Далее наша соотечественница встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Также успех отпраздновала Диана Шнайдер. Она обыграла американку Джессику Пигулу, третий номер в рейтинге WTA 6-3, 6-3. Пятый раунд сведет россиянку с полькой Игой Швёнтек. В третьем туре чемпионата России по футболу накануне состоялось 3 матча. 2 из них завершились без голов. Локомотив и Акрон, а также ЦСКА и Ростов поделили очки. 2 безответных мяча в ворота крыльев Советов забила Балтика. Отличились Элдер Чивич и Брайан Хиль. Более результативным получился игровой день в первой лиге. Не открыт счет был только в красноярской встрече Енисея и Текстильщика. Результаты остальных матчей: Нижний Новгород Нефтехимик 5-1, Шинник Арсенал 2-2, Урал Уфа 3-0, Торпедо Сочи 1-2. Регбийная московская «Динамо» победила ВВА Подмосковье 68-7 и вернула лидерство в таблице. Эдуард Фуше реализовал 10 попыток. Проигравшая команда теперь замыкает первую пятерку, но у преследователей есть игра в запасе. Хоккейная команда Александра Овечкина сыграла в ничью с коллективом Ильи Ковальчука в матче «Звезд Кубка Овечкина», рассказывает Андрей Кудряшов.
1: Команда организатора турнира и сборная Ильи Ковальчука выдали суперрезультативный поединок, забросив на двоих 16 шайб. Основное время встречи на подмосковном льду закончилось 8-8, не выявило победителей серия буллитов. Здесь команда также разошлись миром 2-2. Сам Овечкин оформил дубль, но главной звездой матча стал его 7-летний сын Сергей, который записал на свой счет хет-трик и эффектно реализовал послематчевый бросок. За команду Ковальчука, помимо Артемия Панарина, сыграли Алексей Мороз, Василий Кошечкин, а за коллектив Овечкина на лед вышли легендарные Вячеслав Фетисов и Дмитрий Орлов. Не обошлось и без звезд из других видов спорта. Клюшки в руки взяли футболист Андрей Аршавин и фигурист Евгений Плющенко. Одной из главных тем после матча было действующее отстранение сборной России. И вот что сказал по этому поводу Артемий Панарин. Было бы отлично, чтобы сборная России сыграла на Кубке мира 28 года. Я не слышал, что были какие-то знаки от НХЛ, что это случится, но думаю, есть группы, которые это обсуждают. Есть реальность, она неприятная, но я сильно стараюсь не расстраиваться, сказал Панарин.
0: На чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле Егор Громадский выиграл золото в индивидуальных соревнованиях. 2-е место занял венгер Ботонт Тамош, бронза у итальянца Джорджа Малона. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк».
1: Евгений Пермяк. Рассказы и сказки. Четвертый класс. Читают Ирина Потоцкая, Борис Толмазов. Продолжение.
2: Про два колеса. В одном новом велосипеде жили-были два колеса. Переднее и заднее, ведущее и ведомое. Так как ведущего от ведомого отличить иногда очень трудно, и на этой почве нередко возникают споры, велосипедные колеса тоже заспорили. Заднее колесо утверждало, если я двигаю велосипед, если я его веду, значит, я и есть ведущее колесо. Переднее колесо на это резонно отвечало. Где видано, чтобы ведущий шел позади, а ведомый спереди? Я качусь первым и веду тебя по моему следу. Значит, я и есть ведущее колесо. На это заднее колесо приводило пример с пастухом и баранами. Когда пастух гонит барана, он тоже находится позади, но никто не скажет, что бараны ведут пастуха, а не он их. Если ты позволяешь себе сравнивать меня с животными, возмущалось переднее колесо, то не лучше ли представить себе осла, который, идя на поводу за хозяином, стал бы утверждать себя ведущим, а хозяина ведомым? Как тебе не стыдно? Взвизгнуло на повороте заднее колесо. Это нелепое сравнение по внешнему сходству. Нужно смотреть глубже. Мои спицы напряжены до предела. Я, изнашивая преждевременно мою шину, привожу тебя в движение. И ты бежишь налегке, на холостом ходу. Да еще виляешь, куда тебе вздумается. И при этом называешь себя ведущим колесом. «Перестань говорить глупости», – снова возразило переднее колесо. «Я не виляю, куда мне вздумается. Я веду тебя, выбирая лучшую дорогу. Я первым принимаю на себя толчки и удары. Моя камера в проколах и заплатах. Кому бы нужно было твое прямолинейное ограниченное движение, если бы не мое лавирование?» «Я веду тебя! Я!» – кричала, дребезжа щитком, предохраняющим от грязи переднее колесо. «Без меня нет велосипеда! Велосипед – это я!» «Тогда отвинтись и катись!» – предложило заднее колесо. «Посмотрим, каким будет твое катание без моих усилий! Не договорило оно, свалившись на бок, потому что в этот миг переднее колесо отвинтилось и покатилось в одиночку. Оно катилось метр, два, три, 30 метров, а затем свалилось на бок. Пролежав так некоторое время на обочине дороги, колеса поняли, что без ведущих колес нет движения, как и без ведомых. Они убедились, что ведущим и ведомым быть одинаково трудно и одинаково почетно, даже в таком простейшем колесном объединении, как велосипед, не говоря уже об автомобиле, поезде, а также о более сложных содружествах других колес, шестерен, маховиков и прочих деталей, составляющих единое целое в разумном и сознательном взаимодействии всех для успешного продвижения.
3: Неуступчивые сестры. Быстро текли-бегли с Алтайских гор в полуночную северную сторону две сестры – Катунь да Бия. Ретивые, говорливые и одна другой краше. Текли они так, текли, да и встретились, слились. Вместе потекли в одном русле – потекли сестры реки Бия да Катунь в одном русле, да и заспорили, как называться реке, которая из них составилась. «Я сама по себе текла, — говорит Катунь Бии, — а ты в меня впала. По мне и должна называться большая река Катунью, А вторая сестра Бия тоже из неуступчивых была. Да не я в тебя, Катунь, впала, а ты в мои воды влилась. По мне и называться большой реке Бией. Долго бы так они спорили, волновались, пенились, из берегов выходили. Да человек на ту пору случился, землепроходец из русских людей. Они к нему подмываться стали, так и ластятся, плещутся, к его ногам подступают. Каждая свою рыбу ему на берег выкидывает, каждое свое имя от Алтайских гор до полуночного холодного моря пронести хочет, до себя прославить. А русский человек из простых был. Не любил он, когда себя выставляют, за славой гоняются, родной сестры брата ради этого не жалеют. И сказал рекам: рассужу я вас, сестры, ни той, ни другой обидно не будет. Обе две вы в моем имени большой реки жить будете. Сказал он и назвал большую реку Обь. Так неуступчивые, норовистые, порожистые сестры, сливая воды, потеряли свои имена и потекли обе две Обью, великой сибирской рекой.
2: Как Миша хотел маму перехитрить. Пришла Мишина мама после работы домой и руками всплеснула. Как же ты, Мишенька, сумел у велосипеда колесо отломать? Оно, мамочка, само отломалось. А почему у тебя, Миша, рубашка разорвана? Она, мамочка, сама разорвалась. А куда твой второй башмак делся? Где ты его потерял? Он, мама, сам куда-то потерялся. Тогда Мишина мама сказала: какие они все нехорошие. Их негодников нужно проучить. А как? Спросил Миша. Очень просто, ответила мама. Если они научились сами ломаться, сами разрываться и сами теряться, пусть научатся сами чиниться, сами зашиваться, сами находиться. А мы с тобой, Миша, дома посидим и подождем, когда они все это сделают. Сел Миша у сломанного велосипеда в разорванной рубашке без башмака и крепко задумался. Видимо, было над чем задуматься этому мальчику.
3: Самое страшное. Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться было? Товарищи он бил. В девочек из рогатки стрелял, взрослым рожи корчил. Собаке пушку на хвост наступал, коту Мурзею усы выдергивал. Колючего ежика под шкаф загонял, даже своей бабушке грубил. Никого не боялся Вова, ничего ему не страшно было. И этим он очень гордился, гордился, да недолго. Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его, и все. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись. Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу побежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелеными глазами на мальчика смотрит, сердится. Решил Вова из-под шкафа ежика выманить. Куда там? Ежик давно в другой дом жить перебрался. Подошел было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет, да слезинки утирает. Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете. Вова остался один. Один одинешенек.
2: Надежный человек. На первой партии в первом классе сидел сын отважного летчика-испытателя Андрюша Рудаков. Андрюша был крупным и смелым мальчиком. Он всегда защищал тех, кто послабее, и за это все его в классе любили. Рядом с Андрюшей сидела маленькая худенькая девочка Ася. То, что она была маленькая и слабенькая, еще можно было простить. Но то, что Ася была труслива, с этим Андрюша никак не мог примириться.
1: Евгений Пермяк. Рассказы и сказки. 4 класс. Читают Ирина Потоцкая, Борис Толмазов. Продолжение следует. Маяк. Маяк.
0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Следующий четверг, 17.00.

0: Евгений Пермяк. Рассказы и сказки. 4 класс. Читают Ирина Потоцкая, Борис Толмазов. Продолжение.
1: Асю можно было испугать, сделав ей страшные глаза. Она боялась каждой встречной собачонки, убегала от гусей. Даже муравьи и те ее страшили. Очень неприятно было Андрюше сидеть на одной парте с такой трусихой. И он всячески старался избавиться от Аси. А ее не пересаживали. Однажды Андрюша принес в стеклянной банке большого паука. Увидев страшилище, Ася побледнела и тут же перебежала на другую парту. С этого все и началось. 2 дня Ася сидела одна, и учительница Анна Сергеевна будто бы не замечала этого. А на 3-й день она попросила Андрюшу остаться после уроков. Андрюша сразу догадался, в чем дело. И когда все ушли из класса, он, чувствуя себя виноватым, смущенно сказал учительнице: «Я ведь не зря принес паука. Я хотел приучить Асю ничего не бояться, а она опять испугалась». «Что ж, я верю тебе», — сказала Анна Сергеевна. «Кто как умеет, тот так и помогает расти своим товарищам. А я тебя позвала, чтобы рассказать одну маленькую историю». Она усадила Андрюшу на его место за партой, а сама села рядом на Асину. Много лет назад в этом же классе сидели мальчик и девочка. Сидели так же, как сейчас сидим мы. Мальчика звали Вовой, а девочку Аней. Аня росла болезненным ребенком, а Вова рос сильным и здоровым мальчуганом. Аня часто хворала, и Вове приходилось помогать ей учить уроки. Однажды Аня поранила ногу гвоздем, да так поранила, что не могла приходить в школу. Ни башмак нельзя надеть, ни валенок. А шла уже 2-я четверть. И как-то Вова пришел к Ане и сказал: «Аня, я тебя буду возить в школу на саночках». Аня обрадовалась, но запротивилась. «Что ты, Вова, это будет смешно, над нами будет хохотать вся школа». Но настойчивый Вова сказал: «Ну и пусть хохочут». С этого дня Вова ежедневно привозил и отвозил на саночках Аню. Сначала ребята смеялись над ним, а потом сами стали помогать. К весне Аня поправилась и смогла вместе со всеми ребятами перейти в следующий класс. На этом я могу закончить рассказ. Если тебе не захочется узнать, кем стали Вова и Аня. «А кем?» – нетерпеливо спросил Андрюша. «Вова стал прекрасным летчиком-испытателем. Это твой отец, Владимир Петрович Рудаков. А девочка Аня теперь твоя учительница, Анна Сергеевна». Андрюша опустил глаза. Так просидел он за своей партой долго. Он живо представил саночки, девочку Аню, которая теперь стала его учительницей, и мальчик Вову, своего отца, на которого ему так хотелось походить. Наутро Андрюша стоял у крыльца дома, где жила Ася. Ася, как всегда, появилась со своей бабушкой. Она боялась ходить одна в школу. «Доброе утро», — сказал Андрюша Асиной бабушке. Потом поздоровался с Асей. «Если хочешь, Ася, пойдем в школу вместе». Девочка испуганно посмотрела на Андрюшу. «Это он нарочно говорит так приветливо. От него можно ожидать всего». Но бабушка заглянула мальчику в глаза и сказала: «С ним, Асенька, тебе будет сподручнее, чем со мной. Он и от собак отобьется, и мальчишкам в обиду не даст». «Да, тихо, но очень твердо», — сказал Андрюша. И они пошли вместе. Они шли мимо незнакомых собак и шипящих гусей. Они не уступили дорогу бодливому козлику Задире, и Асе не было страшно. Рядом с Андрюшей она вдруг почувствовала себя сильной и смелой.
2: Как Маша стала большой. Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать, она не знала. Все перепробовала. И в маминых туфлях ходила, и в бабушкином капоте сидела, и прическу, как у тети Кати, делала, и бусы примеряла, и часы на руку надевала. Ничего не получалось. Только смеялись над ней да подшучивали. Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И подмела. Да так хорошо подмела, что даже мама удивилась. Машенька, да неужели ты у нас большая становишься? А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду, да насухо вытерла ее, тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех за столом сказал: «Мы не заметили, как у нас Мария выросла. Не только пол метет, но и посуду моет». Теперь все маленькую Машу называют большой. И она себя взрослой чувствует, хотя и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платьице, без прически, без бус, без часов. Не они, видно, маленьких большими делают.
0: Сегодня во внеклассном чтении для 4 класса вы слушали рассказы и сказки Евгения Пермяка. Читали Валентина Спирантова, Борис Толмазов и Ирина Потоцкая. Из собрания Гостелерадиофонда. Записи 1976 и 82 годов.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные поразили беспилотниками «Герань» склады ВСУ с дронами, комплектующими радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Под удар попали населенные пункты Савинцы, Зитьки, Барвенково и Волохов. В военном ведомстве показали кадры поражения складов украинской армии расчетами ударных БПЛА. Добавлю, вооруженные силы России регулярно наносят удары по пунктам управления дронами, складам и логистическим центром, применяемым для доставки и хранения военного имущества ВСУ, включая беспилотники и комплектующие для них. Как отметили ведомстве, успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени. Труд строителей имеет большое значение для развития России, раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с профессиональным праздником. Он назвал строительную отрасль надежной основой для дальнейшего движения страны вперед.
2: Ваш труд, опыт, мастерство, ответственность имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Так было во все времена. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах. И, конечно, благодаря вашему напряженному труду преображается само качество жизни людей.
0: Как отметил Путин, за последние 10 лет в стране ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья, а новые квартиры по программам расселения аварийного фонда получили около 1 300 000 человек. Иран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Список содержит ряд требований, которые перечислил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохаммад Багир Загардар. Тегеран настаивает на том, чтобы США прекратили угрожать Ирану, завершили боевые действия против этой страны, а также ее союзников, сняли санкции, морскую блокаду, а также выплатили компенсации. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что он отменяет атаки на Иран в свете намечающейся сделки по урегулированию. Однако информация о сроках и официальном подтверждении соглашения со стороны Тегерана пока не поступала. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки обвинил США в атомной бомбардировке города. Он напомнил, что ядерную бомбу 9 августа 1945-го сбросил американский военный самолет. По словам чиновников, только к концу того года погибли и пострадали около 150 тысяч человек, две трети тогдашнего населения города. Между тем, премьер Японии Санае Такаити отделалась общими словами о трагедии Хиросимы и Нагасаки. Мэр Хиросимы тремя днями ранее на памятной церемонии тоже не назвал США страной, сбросившей на город бомбу. Атомные бомбардировки двух городов Соединенные Штаты осуществили в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории человечества пример боевого применения ядерного оружия. США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия военной необходимостью. В МВД предупредили о краже данных банковских карт через фишинговые страницы оплаты. Кибермошенники направляют покупателю гиперссылку, внешне неотличимую от официального интерфейса банка или службы доставки. При вводе реквизитов карты аферисты перехватывают данные для несанкционированного списания средств. Ведомстве отметили, что анализ правоприменительной практики позволяет выделить несколько устойчивых криминальных моделей, объединенных общими признаками. Это вывод покупателя за пределы официальной платформы, создание искусственной срочности и требования многократных платежей. В Москве на ближайшие дни установится идеальный температурный режим, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня днем без осадков воздух прогреется до 24 тепла. Как отметил синоптик, в столицу и Подмосковье пришел бархатный сезон.
1: В атмосфере господствует антициклон, ну и такая ситуация продержится ближайшие двое суток с идеальным температурным режимом. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией погожего антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в столице плюс 22-24, в Подмосковье от 20 до 25 градусов комфортнейшего тепла. Показания барометров будут слабо расти, составят 751 миллиметр ртутного столба. Ну и температура воды в реках и озерах плюс 20-25, то есть идеальное сочетание температуры воздуха и воды, то есть бархатный сезон средней полосы матушки России.
0: По словам Шкафца, теплая и сухая погода сохранится в московском регионе до вторника. В среду начнется кратковременное похолодание. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас столица плюс 17, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 79%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 21-23 градуса.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Ух, жара, товарищи. Жарища. Жарень.
2: Ну, по крайней мере, у нас в средней полосе России жарища. Я знаю, что где-то ливни, по-моему, за Уралом. Но в любом случае, вот самый разгар лета в нашей прекрасной стране. Жара опасная, да, надо аккуратно себя вести на улице. Обязательно не забывайте пить воды побольше, берите ее с собой, закрывайте голову от прямых солнечных лучей, мажьтесь кремом, чтобы не обгореть, и с хорошей солнцезащитной очки желательно тоже носить, чтобы не повредить ваши замечательные глаза, товарищи дети, товарищи взрослые. Ну и будьте внимательны друг к другу на улице. Если что, помогайте тем, кому нужна помощь. Ну, это, в принципе, всегда надо. Я надеюсь, что мы в нашей передаче «Хочу все знать» совместно вот эти вот простые правила радоваться жизни, чтобы не происходило на улице, и помогать друг другу, мы их впитываем вместе. Итак, пора начинать. Напомню, меня зовут Денис Николаев, и сегодня целый день с нами, за что мой день. Отдельное большое жаркое спасибо. Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065. Егор, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А можно спасибо? Хотя бы спасибо будет прохладное.
2: А, спасибо. Посмотрим, как себя вести.
3: Освежающее.
2: Слушайте, освежающее спасибо.
3: Освежающее спасибо. Вот говорит, спасибо в карман не положишь. Освежающее спасибо. Я бы по всем карманам распихал.
2: Как ветерок, как легкий морской бриз. Спасибо.
3: Да.
2: А в ответ тяжелое, жаркое, пожалуйста.
3: Согревающее.
2: Знаешь, как подтаивающее мороженое такое, когда его накладывают, такое, пожалуйста.
3: Действительно прозвучало, как шлепок.
2: Спасибо, это звук минералки холодной.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Пожалуйста, это вот подтаившее мороженое. Товарищи, мы будем играть в Фигкину грамоту, наши любимые игры с карточками. Мы будем вам задавать вопросы по очереди и отвечаем тоже по очереди. То есть, точнее как, мы все вместе играем, потому что карточки мы не переворачиваем, мы не знаем правильного ответа до момента, пока все вчетвером не дадим ответ. Вчетвером? Почему вчетвером? Втроем.
3: Втроем.
2: Что-то конечно. Я какой-то лишнего человека
3: начал.
2: Да, и наш товарищ «Хочу все знать». Да давайте начинать. Проще всего правила игры иногда разбирать во время игры.
3: Да, конечно.
2: Сказали футболисты сборной России, стальной любимые. Это была шутка. Наши молодцы. Артем из Оренбурга у нас на связи. Артем, доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Так, привет. Рассказывай, во-первых, сколько тебе лет?
4: 11 лет, скоро будет 12. Через 13 дней.
2: А, через 13 дней будет 12.
4: Mm-hmm. Да.
2: Удобно. Через 13 лет будет 12, а сейчас 11. Вот, такая красивая числовая последовательность у нас нарисовалась. Так, Артём, расскажи, как в Оренбурге? У вас тоже там, наверное, жара?
4: У нас жара вообще просто.
3: Хочешь купаться куда-нибудь?
4: Нет, пока не хожу никуда купаться.
2: Чё, а почему купаться не ходишь? Далеко или просто...
4: Не знаю.
2: Не любишь?
4: Не хочу.
3: А как спасаешься от жары-то? Мороженое, может,
4: гулять.
3: Какое-то. Гуляешь? Да ты разве спасение?
4: Да, нормально.
3: Ну все, попробую тоже как-нибудь сегодня днем. Если опять стукнет, то 100% пойду гулять искать.
2: Да.
3: Спаси меня, прогулка.
2: Так, ну что, давайте начинать. Вопрос, три варианта ответа. Вариант того, что кто-то знает, достаточно мал. Будем удачу проверять.
3: Ну, конечно.
2: Колесо Вартенберга. Это... прибор для тестирования раздражения нервов, рулевое колесо электропоезда, либо колесо обозрения.
3: Фу.
2: Как думаешь, Тёмыч?
4: Еще
2: раз давай.
4: Наверное, второе. Ну, еще раз давайте, да.
2: Прибор для тестирования раздражения нервов, рулевое колесо электропоезда, либо колесо обозрения.
4: Мне кажется, второе.
2: Рулевое колесо электропоезда.
4: Да.
2: Угу. Хорошо, принято. Так.
3: Что я могу по этому поводу сказать, Денис Евгеньевич? Я вот, знаете, был недавно в Калуге и гуляя по тамошнему парку, любовался тамошним, соответственно, колесом обозрения. Вот смотрел я на него, смотрел, думал, ну, прокатиться или нет. И вот, ну, не хватило духу. Слаб я, мал. Знаете, просто, чтобы хоть как-то компенсировать, выберу вот этот третий вариант. Мне кажется, это был знак судьбы.
2: Так, хороший вариант. А мне кажется, что, ну, рулевому колесу электропоезда вряд ли бы дали свое собственное имя. Мне так кажется почему-то. Я вот за прибор для тестирования раздражения нервов. Потому что, скорее всего, это колесо по тебе ездит, и на какой секунде ты раздражённо его скинешь, ну, по какой-нибудь шкале это обозначает, что у тебя с раздражительностью нервов.
3: Некоторых людей без колеса все.
2: Ну да, там просто понятно. При одном виде будет. Ну что, переворачиваю. Да, товарищ, это прибор для тестирования раздражения нервов.
3: Прекрасно. Поздравляю.
2: Так, ну нет, это один общий балл, мы записываем.
3: Один.
2: Давайте ваш ход теперь.
3: Так, Артём, слышишь, да? Кот.
4: Да, слышу.
3: Кот. Кот. Не кот, мур-мур-мур. Нет, а кот, который как компьютерный кот. Кот Бодо.
4: Я понял.
3: Комбинация клавиш, удаляющая информацию на компьютере. Первый вариант. Второй вариант. Международный стандарт телеграфии. И третий вариант – международная кодировка валют. Значит, еще раз, код БАДО – это либо комбинация клавиш «все удаляет на компьютере», либо это международный стандарт телеграфии. Телеграфии, наверное. Телеграфии все-таки. Международная
2: телеграфный кодировка... стандарт.
3: Ну, спасибо. Вот чувствуется опыт ведущего. И международная кодировка валют. Еще третий есть вариант. Артем, как думаешь, что такое код БАДО?
4: Мне кажется, третий вариант.
3: Третий вариант.
2: Валюты?
4: Да.
3: Так.
2: Мне тоже кажется, что это валюта.
3: Вы думаете, валюта. А я вот, знаете, вот БАДО, ударение на последний слог, я чувствую в этом что-то, что-то фрунсе, что-то французское. Да, и мне кажется, что вот как раз телеграфический стандарт международный здесь напрашивается. Почему-то такое вот у меня...
2: Лё телеграф?
3: Ну, конечно, лё телеграф.
2: Переворачивайте.
3: И да, я прав.
2: Да, телеграфный стандарт?
3: Я прав, конечно, международный стандарт.
2: Код БАДО называется.
3: Да, код БАДО.
2: Ну, еще один балл заработали.
3: Ну, один, и хорошо.
2: Так,
3: уже второй.
2: Узел Бахмана, наверное. Либо Бахмана. Единица измерения скорости подводного судна. Схватывающий узел для силовых операций с веревкой. Либо узел на смирительной рубашке.
4: Ну, первое, мне кажется.
2: Единица измерения скорости подводного судна.
4: Да.
3: Денис Евгеньевич, мне кажется, Артём глубоко прав. Ну вот почему-то да? Есть такое ощущение у меня. Потому что фамилия, она будто бы, ну, будто бы имеет какое-то отношение, да, к инженерному делу, к вот этому искусству строительства каких-нибудь кораблей подводных. Но я, ну, просто потому что, ну, хочется, я выберу третий вариант.
2: Узел смирительной рубашки.
3: Да, мне кажется, на такой жаре у меня вот только такие ситуации.
2: Учитывая, что я перед этим использовал колесо Вартенберга для измерения чувствительности, раздражительности нервов, я тоже...
3: Уберите колесо.
2: Я тоже выберу узел на смирительной рубашке.
3: Ну, давайте посмотрим.
2: Почти. Узел, но другой, товарищи. Узел Бахмана или Бахмана, схватывающий узел для силовых операций с веревкой. То есть это когда-то...
3: Вы не угадали.
2: Не, вообще ничего.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Ну, давайте четвертый тогда, чтобы...
3: Конечно. Так, Артём. Комната Эймса. Ну, такой вот комната Эймса. Помещение без входной двери. Это первый вариант. Второй вариант. Помещение с идеальной звукоизоляцией, вот как студия у нас. И третий вариант. Помещение для создания трехмерной оптической иллюзии. Как думаешь? Повторить?
4: Третий вариант. Там про иллюзии, которые...
2: Вот иллюзия. Ну, иллюзии, да. Это же
3: думаете, думаете
2: да.
3: Так?
2: Да, должно быть иллюзия.
3: Ну, будто бы да. Вы правы, есть такое ощущение. Но опять же...
2: Но я выбираю узел для смирительной рубашки.
3: Я выберу помещение... Ну, а как вот должно выглядеть вообще помещение без входной двери? Я выберу идеальную звукоизоляцию. Вот мне почему-то такое вот. Переворачиваю. Помещение для создания трехмерной оптической иллюзии. Вы правы абсолютно.
2: Это вообще это классная вещь, по-моему. Ну, в некоторых городах в России есть эти комнаты. Там классные фотографии можно делать, когда два человека одинакового роста, но фотографируются, но за счет того, что геометрия выстроена таким образом, получается, что один гигант, а другой лилипут. Ну, то есть это прям красиво. Так, получается, 4 балла заработали. Артем, поздравляем, спасибо тебе большое. Обязательно звони еще. Мы тебе отправляем книгу «Тайны деревьев» от издательства «Пешком в историю». Вы узнаете из этой книги, как определять деревья, как описать незнакомое дерево. Какие животные не могут жить без деревьев и как деревья зависят от животных. Ну и, конечно, в книге уделяется большое внимание тому, как деревья помогают нам, людям и всей планете. В общем, удивительный рассказ о жизни деревьев и множество невероятных, мне нравится в скобочках, но совершенно правдивых фактов. Продолжаем. Аня из Санкт-Петербурга у нас на связи. Ань, доброе утро, привет.
5: Здравствуйте.
2: Так, колокольчик наш любимый, рассказывай, ты еще в морячке в лагере или уже вернулась?
5: Ну, ни то, ни другое, я пока болею.
2: Как так-то? Как то, что произошло? Простыла?
5: Угу.
2: И ты, а болеешь ты где, дома или в лагере?
5: Дома.
2: А, ну тебя забрали. Да, подожди, тебя прям забрали со смены?
5: Нет.
2: А, смена закончилась.
5: Ну.
2: Приехала домой и заболела?
5: Ну, вот в лагере начала кашлять, а потом мы выяснили то, что это простуда.
2: Ну, я говорю, ну когда уже после смены?
5: А, ну, нет.
2: Ну, имеется в виду, смена закончилась же, и ты уехала, или тебя раньше забрали?
5: А, меня забрали раньше.
2: А, вот это печально. Я вот хотел узнать, потому что я прям тебя понимаю, что это очень грустно. И заболеть, и еще и до конца смены не досидеть. Я прям переживаю вместе с тобой. Но, с другой стороны, выздоровеешь скоро, и лето продолжится у нас впереди.
5: Ага.
2: Настрой боевой?
5: Да.
2: Отлично.
3: Молодец.
2: Ну все, тогда давайте играть. Егор, прошу вас, давайте,
3: пожалуйста,
2: начнем с вас.
3: Аня, давай попробуем угадать. Вот есть такое слово «колыбель Ньютона». И возможные три варианта. Первый вариант – это Trinity College Кембриджского университета. Второй вариант – механическая система для демонстрации преобразования энергии. Ой, Аня, крепись. И третий вариант – самоукачивающаяся детская кроватка. Я повторю, я понимаю. Первый вариант.
2: Мощно.
3: Это такой вот колледж некого университета в Кембридже, в Англии, да?
2: В Оксфорде или в Кембридже?
3: Ну, Кембридж, в Кембридже.
2: Странно.
3: Значит, первый вариант. Второй вариант – механическая система для демонстрации того, как энергия преобразуется. И третий вариант – детская кроватка, которая сама себя укачивает. Колыбель Ньютона. Надо угадать, что это такое. Как думаешь?
5: Это вот механизм для демонстрации энергии.
3: Ну, ты знаешь или ты угадываешь?
5: Ну, я думаю.
3: Думаешь. Значит, угадываешь. Ну, хорошо, так и надо. Денис Евгеньевич, вы как думаете? Колыбель Ньютона.
2: Что? Мне кажется, вот с одной стороны, конечно, хотелось сказать бы, что это Trinity College.
3: Так.
2: Но зная логику этой игры, мы в ней не первый год играем, кажется, что это не очень логично. Поэтому я вот за устройство, которое показывает энергию. Тем более, товарищ Ньютон у нас с энергиями связан был.
3: Ну, какая-то энергия в нем была.
2: Да, поэтому я тоже за устройство.
3: Знаете, а я вот не буду стесняться, я логику игры не знаю. Я в нее первый год играю. Да, я буду за колледж. А что, он оттуда, наверное, может быть. Я, честно говоря, мало подробностей биографии Ньютона знаю, допускаю, что он может быть оттуда. Звучит разумно назвать так это место. Ну, посмотрим, сейчас выясним. Переворачивается бумажка, и мы узнаем, что это... Ой, молодцы какие вы. А, механическая система для демонстрации преобразования энергии. Поздравляю, если вы, уважаемые слушатели, отгадали вместе с нашими.
5: Я экспериментарии видела.
3: Ну тогда вообще вдвойне молодец.
2: Супер, пригодилось.
3: Вдвойне молодец.
2: Ну посмотрим, видела ли ты второй вопрос. Система Комстока Нидема. Двойное имя. Комсток Нидем. Это система обучения животных игре на музыкальных инструментах. Подготавливаем бременских музыкантов. Дальше. Система раннего обнаружения низколетящих объектов. Либо система обозначения жилок на крыльях насекомых.
3: Какие варианты?
5: Мне кажется, ну вот объекты замечательные, которые...
2: Низколестящие. Так, да. Хороший вариант. Егор?
3: Ничего на свете лучше нету.
2: Я все-таки напоминаю, задача баллы набирать.
3: Нет, я сердцем выбираю. Я сегодня душой просто. Мне нравится.
2: Все, система комстоконитов, это система обучения животных. Хорошо. А я за жилки на крыльях насекомых.
3: Тоже хороший вариант.
2: Товарищи, это... Какой же я занудный. Это, да, система обозначения жилок на крыльях насекомых.
3: Как это вообще можно было отгадать?
2: Методом исключения.
3: Жилки на крыльях насекомых.
2: Ну, я объясню. Система раннего обнаружения низколетящих объектов. Это, ну, радиолокационные станции. Там как бы, ну, я не слышал таких фраз никогда. Ну, система обучения животных и музыкальных инструментов. Ну, это странная история, но осталось только это. Хорошо. Давайте с вас вопрос, Егор.
3: Да. Так, слушаем внимательно, еще один вопрос, еще одна карточка. Свеча яблочковая, это значит три возможных варианта. Первый вариант – это парафиновая свеча. Второй вариант – электрическая угольная дуговая лампа. И третий вариант – первая негасимая свеча. Еще раз. Свеча яблочковая – это либо парафиновая свеча, либо угольная электрическая дуговая такая лампа, либо негасимая свеча.
5: Лампочка.
3: Лампочка, которая дуговая?
5: Угу.
3: Угу. Хорошо.
2: А там два варианта, дуговая и вот которая...
3: Есть парафиновая, это свеча.
2: Нет.
3: Есть свеча негасимая.
2: Нет.
3: И есть угольная электрическая дуговая лампа.
2: Вот угольная электрическая дуговая лампа.
3: Ну, я тоже с вами полностью согласен. Мне кажется, это правильный ответ. Давайте посмотрим поскорее. Ну-ка, переворачиваем. Ну и, естественно, мы все втроем угадали верный ответ. Все так, друга поаплодируем.
2: Молодцы. Мы потому что... вот, я слышал аплодисменты.
3: Да-да.
2: Мы делали про нее передачу. Пытаюсь найти ее, она должна быть где-то на смотрим.ру, пока не нашел, но точно была, потому что мы прямо про эту свечу рассказывали с Павлом Агарковым. Ну что, товарищи, у нас реклама с переменой, а Ань, про книгу сразу после новостей тебе расскажу.

0: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.

0: горючее смазочных материалов военного имущества ВСУ, а также портовый перевалочный комплекс. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Черноморск удары также пришлись на склады ГСМ и имущество в населенных пунктах Белеры и Новые Белеры, расположенных северо-восточнее порта Одесса. Атакованы резервуары с горючим, предназначенным для украинской армии. Ранее Минобороны заявили, что вооруженные силы России атаковали беспилотниками «Герань» склады ВСУ с дронами, комплектующими и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Под удары попали населенные пункты Савинцы, Зитьки, Барвенково и Волохов. В военном ведомстве показали кадры поражения складов украинской армии расчетами ударных БПЛА. За последние 10 лет в России ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья, а новые квартиры по программам расселения аварийного фонда получили около 1 300 000 человек. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с Днем строителя. Президент также отметил мужество и самоотверженность специалистов, работающих в пострадавших регионах.
1: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания. Еще раз поздравляю с праздником всех строителей России. Желаю новых успехов и свершений, и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
0: Пусть
1: Днем строителя.
0: Путин отметил большое значение труда строителей для развития России, раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. По словам президента, в стране активно возводят новые заводы, мосты, дороги, производственные логистические комплексы, университетские кампусы и медицинские центры. Он назвал строительную отрасль надежной основой для дальнейшего движения страны вперед. Немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны намеренно сожгли бадаевские склады с продуктами, обрекая ленинградцев на голодную смерть. Это стало одним из ключевых аргументов для признания блокады Ленинграда геноцидом, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Ежегодно 9 августа в России отмечается день окончания Ленинградской битвы. Памятную дату установил президент. В надзорном ведомстве отметили, что блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней, ранее была признана геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности. Для этого прокуроры провели масштабную работу, были собраны и систематизированы тысячи документов, архивные материалы времен войны, оперативные сводки, отчеты комиссий, добавили ведомстве. Было установлено, что целью нацистских оккупационных войск и их пособников являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей. Родители будущих первоклассников начали обманывать с обещаниями зачислить престижные школы. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступили в Ассоциации юристов России. Мошенники предлагают за деньги зарезервировать место в рейтинговом учреждении. За услугу преступники требуют до 100 тысяч рублей. Кроме того, мошенники создают сайты-клоны госуслуг или региональных порталов и предлагают родителям купить приоритетную запись за 2000 рублей. Еще одна уловка касается мифа о платных подготовительных курсах, которые якобы необходимо пройти для зачисления в ту или иную школу. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность, без осадков, и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 68%.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В эти минуты проходит матч пятого тура футбольной первой лиги. Хабаровский СКА сейчас принимает костромской Спартак. Идет 73-я минута. Счет ничейный 1-1. На 54-й забил Михаил Гарелишвили. А на 65-й сравнял Амур Калмыков. Сверхуверенно за французский Дюнкерк дебютировал российский футболист Егор Пруцев. Полузащитник в матче первого тура Лиги 2 против Гренобля оформил дубль и отдал голевую передачу. Его команда победила 4-2. Пруцеву 23 года. Ранее он выступал в Европе за белградскую Црвену Звезду, с которой несколько раз выиграл чемпионат Сербии, а затем был отдан в аренду словенскому Цели. Этим летом он отправился во

0: второй по силе дивизион Франции на правах свободного агента. Российские спортсмены завоевали 20 золотых медалей на Кубке мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. В отличие от многочисленных команд аргентинцев и чилийцев, в российской сборной всего 4 спортсмена. Василиса Малаева, Алексей Жарков, Матвей Овсейчук и Владислав Сапожников. Наши также победили в эстафете. Фигуристка Елена Костылева пропустит этап юниорской серии Гран-при ICU в китайском Сиане из-за последствий повреждения ноги, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. В субботу Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о замене Костылевой на Софию Дзепку. Повреждение стало беспокоить девушку после закрытых контрольных прокатов юниорской сборной. Петербургский хоккейный СКА вернул из Северной Америки российского защитника, а шанхайские драконы близки к подписанию экс-хоккеиста клубов НХЛ, Миннесота и Сан-Хосе. С подробностями Виталий Павлов.
1: Шанхайские драконы заключат контракт с 26-летним защитником Калином Эдисоном. Об этом сообщает Спортэкспресс. Канадец по ходу своей карьеры выступал в клубах Национальной хоккейной лиги Миннесота и Сан-Хосе. В общей сложности в НХЛ он провел 155 матчей и набрал 51 очко за результативность. Последние два сезона он, правда, выступал в Американской хоккейной лиге. В минувшем регулярном чемпионате Эдисон сыграл 65 матчей за фарм-клуб Нью-Джерси и набрал 31 очко. Но в любом случае, это опытный защитник. Тем временем петербургский СКА вернул из-за океана 28-летнего россиянина Николая Кныжова. Контракт с защитником подписан сроком на 2 года. Кныжов провел в Северной Америке последние 7 лет. В сезоне 2021 он успел сыграть 56 матчей в составе Сан-Хосе. Однако следующий розыгрыш НХЛ россиянин пропустил из-за травмы и послеоперационной инфекции. В 2022 защитник вернулся на лед, но порвал ахилл и выбыл еще на 6 месяцев. В итоге в НХЛ он провел 81 игру и набрал 12 очков. В прошлом сезоне Кныжов выступал в составе фарм-клуба Ванкувера в АХЛ. Там он набрал 7 очков за 60 матчей при полезности минус 16.
0: Хоккеист Вячеслав Воинов заявил, что не планирует завершать карьеру. 36-летний защитник отметил, что рассматривает несколько интересных вариантов для перехода, но отказался рассказывать о конкретных клубах. В прошлом сезоне игрок защищал цвета «Авангарда». Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Лос-Анджелеса также выступал за «Трактор», «СКА», «Динамо», «Акбарс» и «Торпедо». У меня на этом все, не прощаюсь.

0: летний лагерь.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Сегодня в составе Денис Николаев и Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065. Егор, здравствуйте.
2: Всем доброе утро.
1: Ох, товарищи каникул. Дети, спасибо вам отдельно, всем товарищам детям, за то, что вы своей радостью, своей вот этим восхищением летом, способностью в любую, даже 70-градусную жару играть в футбол, чем-то заниматься. Вы нас, товарищи взрослых, очень сильно тоже радуете и поднимаете настроение, потому что мы вспоминаем, как мы также резвились.
2: Представляете, детский футбольный матч на Венере.
1: Да, вполне возможно. Я сейчас Стругацких перечитываю все собрание сочинений ради интереса. Во-первых, ну, кто не читал, рекомендую. Но это очень интересно смотреть, как воспринималось будущее. То есть все так это... то есть это архаичное будущее, вот так вот назовем. Но очень интересно именно...
2: Ретро-футуризм.
1: Да, но именно с точки зрения светлых устремлений. Там как бы классные вещи. И вот там как раз Венеру они очень даже осваивали. Так, Ане надо книгу подарить. Книга «Тайны грибов» от издательства «Пешком в историю». А мы продолжаем нашу игру «Филькина грамота». Сергей из Оренбурга у нас. Вот сегодня Оренбург у нас активен. Сергей, доброе утро. Здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Привет. Сколько тебе лет?
3: Мне 7 лет.
1: 7 лет. Ну, отлично. Как у тебя настроение?
3: Хорошо.
1: А это у тебя... Ты первый класс закончил или пойдешь только осенью?
3: Я только пойду в этом году.
1: А, мы с тобой общались уже, да? Ты пару недель назад звонил, мы играли. Или нет?
3: Нет.
1: А, нет, ты первый раз.
3: Я первый раз, да.
1: Все, тогда поздравляем тебя с дебютом. Это ответственно. Я просто почему спрашивал про первый класс и прочее. То есть это у тебя последнее лето перед школой. Это очень важное лето. Вообще, ты как, школу ожидаешь или не очень хочется?
3: Ну, вообще не очень хочется, но время пришло идти.
2: Молодец.
1: Золотые слова.
2: Стоически относится к таким вопросам.
1: Ну, Серег, на самом деле, школа это очень круто.
2: Это будет круто.
1: Это будет круто. Это будет по-разному. Это будет и сложно, и интересно, и тяжело. Но это большой, очень интересный мир. Плюс, ну, тем более, ты вот нам теперь можешь звонить каждые выходные. И даже если где-то что-то помочь надо, или поделиться, поболтать.
2: Скидывай домашку.
1: Мы всегда готовы. Ну, это к Егору лично.
2: Ой, до 5 класса справимся.
1: Дальше под вопросом. Не, ну, по математике я думаю, я до 7 потяну.
2: Ну, по истории немножко могу, что.
1: Ну, давайте играть. Все, начнем.
2: Исаевич, давайте я начну.
1: Давайте.
2: Да, давайте. Так, первая карточка, первый вопрос. Слово загаданное. Духоход Барановского. Три варианта. Что это может быть? Духоход Барановского. Первый вариант. Прототип современного вытяжного шкафа. Тут такой шкаф. Второй вариант. Локомотив с двигателем, работающим на сжатом воздухе. Поезд, локомотив. И третий вариант. Способ дыхания при экстремальных физических нагрузках зимой. Значит, еще раз. Духоход Барановского – это либо шкаф, либо локомотив, либо способ дыхания зимой. Ну, какие варианты?
3: Способ дыхания.
2: Способ дыхания.
1: Я за локомотив.
2: Вы думаете, локомотив?
1: Локомотив.
2: Ну, я не верю в шкаф. Почему-то не верю. А вот с нашим уважаемым дозвонившимся я соглашусь. Мне кажется... Это способ дыхания зимой, мне кажется. Хочется мне все-таки прохлады какой-то. Вот просит природа моего тела. Переворачиваю листочек, подсказывают. Значит, это локомотив.
1: Да.
2: Это вот Денис Евгеньевич, да вы знали.
1: Нет. Ну, методом исключения.
2: Ну
1: это... какой шкаф?
2: Ну, я какой-то, видимо, никакой.
1: Так, один балл в команду мы набрали. Давайте дальше. Сфера Риммана. Сфера Риммана – это геометрическое изображение совокупности комплексных чисел, это зона действия телепатических сил, либо это мелкие государства, попадающие в сферу влияния крупных государств. Сфера Риммана.
3: А А можете еще раз назвать?
1: Конечно. Сфера Риммана – это геометрическое изображение совокупности комплексных чисел. Это зона действия телепатических сил, либо это мелкие государства, попадающие в сферу влияния крупных государств.
3: Изображение чисел.
1: Так.
0: Я тоже за математику.
1: Да, это изображение чисел, я уверен. Зря я это сейчас сказал, до того, как карточку перевернул. Фух, да, товарищи, сфера Риммана – это геометрическое изображение совокупности комплексных чисел. Три балла заработали. Наконец-то, ура, мы хоть что-то сегодня
0: победа.
1: Все смогли. А
0: молодцы.
1: То... Ну, давайте ваш ход.
0: Третий листочек. Палочка Коха. Значит, что это такое палочка Коха? Первый вариант – трость для ходьбы. Второй вариант – эстафетная палочка в легкой атлетике. И третий вариант – это вид микробактерий. Значит, еще раз, палочка Коха – это либо трость для ходьбы, либо эстафетная палочка в легкой атлетике, ну, либо вид микробактерий.
1: Бактерии. Кто-то правильно подсказывает. Давай уже, бактерии. Серега. Серега.
3: Что?
1: Ну, давай уже, называй. Тебе правильно подсказали.
3: Микробы.
1: Ну, микробы, микробы, они же бактерии.
0: Микробы, микробы, конечно, микробы. Ну, мы никто не сомневаемся. Переворачиваем листочек. Было бы странно, если бы я перевернул, и выяснилось бы, что это все-таки эстафета.
1: Или трость, да.
0: Да, на такую палочку лучше не опираться. В общем, это микробактерии.
1: Да, которые лучше не передавать. Туберкулез называют, да. Серег, отлично, молодец, спасибо. Ты получаешь книгу «Летний альбом» от издательства «Архипелаг». В книге художника и дизайнера Юлии Савенковой собраны оригинальные идеи и увлекательные задания для творчества, декора, аппликаций, фотографий и рисования. Мне кажется, самое время вот летом такими книжками увлекаться, когда под рукой разные возможности есть. Ну что, Саша из Москвы, успеем быстренько сыграть. Саня, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Привет. Сколько лет тебе, Саш?
4: Восемь с половиной.
1: Так, как лето проходит?
4: Нормально.
1: Нормально? А есть планы, да, чтобы восхитительно проходило? Ну, там какая-нибудь поездка или еще что-то?
4: Да.
1: Класс. Куда поедете?
4: На дачу.
1: На дачу. Завидую, я вот никак добраться не могу. Ой. До дачи. Давайте играть, а то времени у нас мало остается. Итак, принцип Паули. Принцип Паули. Один из фундаментальных принципов квантовой механики. Принцип поиска выхода из причудливых лабиринтов судьбы. Либо система подсчета очков в боулинге.
4: Первое.
1: Квантовая механика. Так.
0: Я, вы помните, был такой осьминог Пауль?
1: Пауль,
0: да,
1: да, да.
0: Он бегал по лабиринту. Вот я за этот вариант, за второй.
1: Хорошо. Но тут причудливые лабиринты судьбы, поэтому я все-таки за квантовую механику.
0: Судьбоносный осьминог.
1: Да, товарищ, принцип Паули – один из фундаментальных принципов квантовой механики. Егор, ваш вопрос.
0: Да, значит, мазь Конькова. Это лыжная мазь для нулевой температуры. Второй. Ранозаживляющее средство.
1: Так.
0: Или третий вариант – способ нанесения краски на холст. Значит, еще раз, мазь Конькова. Лыжная мазь для нулевой температуры. Ранозаживляющее средство или способ нанесения краски на холст.
1: Что это у вас такое? Это мазь... Мазь картину я напишу новую.
0: Второе.
1: Значит, я тоже думаю, что это заживляющее.
0: Ну, я с вами согласен. Ну, лыжная мазь хорошо.
1: Лыжная хорошо.
0: Конькова,
1: да, да,
0: конечно.
1: Да.
0: Переворачиваю, смотрим. Да, это заживляющее средство. Мы все молодцы. Мы
1: так,
0: все
1: ну,
0: молодцы.
1: Все. Не успеваем. Еще один вопрос. Остается только книгу подарить Сашке. Если бы я только мог дотянуться до книжки, которая стоит у меня на полке... И я бы с удовольствием ее подарил, но вот в большом мешке с книжками затерялась книга. Сейчас я вот выберу, полистаю и постараюсь подарить такие книгу. Книга CP от издательства «Питер» тебе отправляется. Отличная книжка про маленького робота. Мы сейчас на небольшую паузу, а потом чтение восполнили все эти веселки.
5: Хочу все знать. Хочу все знать.

0: тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
3: Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах. И, может быть, в непроглядные тихие ночи она снова просыпается и играет. Но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей. Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец. Он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой, где-то страшно далеко в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.
2: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.
4: Самая большая и самая красивая улица Лос-Паганоса тянулась вдоль береговой линии. В домах, которые стояли здесь лишь по одну сторону улицы, помещались многочисленные магазины, рестораны, столовые, закусочные, гостиницы, кинотеатры, веселые балаганчики, подземные гаражи и бензозаправочные станции. По другую сторону улицы, то есть непосредственно на берегу моря, были переполненные гуляющими коротышками пляжи, купальни, ныряльные вышки, лодочные и пароходные пристани, плавучие рестораны, морские качели и карусели, чертовы водяные колеса, параболоиды и другие увеселительные механизмы. Прогулявшись по набережной и поглазев на купающихся коротышек, Пончик остановился у небольшого здания, над входом в которое было написано «Пищезаправочная станция». С виду это заведение ничем не отличалось от обычного ресторана. Как и во многих других ресторанах, здесь и имелась открытая веранда со столами, за которыми обедали посетители. Разница заключалась лишь в том, что здесь можно было пообедать или позавтракать, не выходя из автомашины, а это было очень удобно для любителей автомобильного спорта. Стоило остановить свой автомобиль у входа и дать сигнал, как из ресторана выскакивал официант и подавал обед прямо в машину. Пончик хотел тут же зайти в это пищезаправочное заведение и пообедать вместе со всеми, но его смутила афиша, которая висела у входа. На афише было написано: «Добро пожаловать! Кормим вкусно! Сегодня за деньги, завтра в долг!» Именно эта последняя фраза показалась Пончику непонятной, так как он не знал, что такое деньги. «Не будем спешить, а сначала понаблюдай немножко», — сказал сам себе Пончик. Усевшись неподалеку от веранды на лавочке, он принялся наблюдать за обедавшими. От его внимания не ускользнуло, что каждый посетитель ресторана, пообедав, давал официанту какие-то бумажонки или металлические кружочки. Может быть, эти бумажонки с кружочками и есть деньги? Подумал Пончик. Чтобы проверить свою догадку, он подошел к официанту и спросил: «У вас тут почему-то написано «сегодня за деньги, завтра в долг». А что будет, если сделать наоборот? Завтра за деньги, а сегодня в долг?» Официант сказал: «Иди вот к хозяйке, пусть она тебе объяснит. А я не философ, чтоб такие вопросы решать». Пончик подошел к хозяйке, которая в это время считала деньги за стойкой, и повторил свой вопрос. «Что такое тарелка каши? Надеюсь, знаешь?» – спросила хозяйка. «Еще бы!» – подтвердил Пончик. «Ну так ступай за мной!» Она провела Пончика через кухню, в которой, задыхаясь, у огромной плиты работали поварихи и повара, и, отворив дверь во двор, сказала: «Видишь, у сарая дрова? Раскали их, получишь тарелку каши или 5 сантиков». Пончик подошел к куче дров и принялся колоть их топором. Куча была большая, и Пончик расправился с ней не раньше, чем часа через 2. «Ну, чего тебе дать? Деньги? Или ты, может быть, хочешь каши?» – спросила хозяйка, когда Пончик вернулся к ней. «Каши», – ответил Пончик. Но, вспомнив, что хотел посмотреть на деньги, сказал: «Давай лучше деньги». Хозяйка отсчитала ему 5 сантиков. Пончик повертел их в руках, осмотрел со всех сторон и сказал: «А если мне хочется каши?» «Тогда возвращай деньги». Хозяйка явно обрадовалась, что сантики вернулись обратно к ней. Сев за стол и получив от официанта тарелку гречневой каши, Пончик вооружился ложкой и принялся есть. Каша была хорошая, с маслом, но все же Пончику показалось, что в ней чего-то недостает. Он сразу сообразил, что в каше недоставало соли, и стал искать на столе солонку. Убедившись, что солонки на столе не было, он запустил в карман руку, вынул щепотку соли и посолил кашу. Его действия привлекли внимание остальных посетителей.
1: Чтение.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные этой ночью поразили высокоточным оружием и беспилотниками в порту Одессы склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, а также портовый перевалочный комплекс. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Черноморск удары также пришлись на склады ГСМ и имущества в населенных пунктах Белеры и Новые Белеры, расположенных северо-восточнее порта Одессы, а атакованные резервуары с горючим, предназначенным для украинской армии. Ранее Минобороны заявили, что вооруженные силы России атаковали беспилотниками «Герань» склады ВСУ с дронами, комплектующими и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Под удары попали населенные пункты Савинцы, Зитьки, Барвинково и Волохов. В военном ведомстве показали кадры поражения складов украинской армии расчетами ударных БПЛА. Добавлю, вооруженные силы России регулярно наносят удары по пунктам управления дронами, складам и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества ВСУ, включая беспилотники и комплектующие к ним. Как отметили в ведомстве, успешное поражение целей в режиме реального времени подтверждают средства объективного контроля. В России за последние десятилетия ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья. Параллельно развивается необходимая инфраструктура. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с Днем строителя.
2: Отмечу, что за последние 10 лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья. А по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили порядка 1 300 000 человек. Вместе с жилищным строительством развивается и необходимая инфраструктура, причем повсеместно, по всей территории страны. Так, в рамках всероссийского конкурса проектов создание комфортной городской среды, современные, удобные и вместе с тем самобытные общественные пространства появляются в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктах.
0: Отдельно президент поблагодарил строителей, работающих на воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В непростых условиях они делают все необходимое для восстановления нормальной жизни, проявляя мужество и самоотверженность, подчеркнул глава государства. В Красноярском крае нашли живой, пропавшую при сплаве по реке, семью, сообщили в региональном управлении МВД. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает. Их доставили домой в Зеленогорск. Напомню, а мать, отца и их 8-летнего ребенка искали с 5 августа. Семья сплавлялась на лодке от Красноярской ГРЭС-2 в направлении Большого Порога в районе Железногорска. Туристы предупредили близких, что после прогулки останутся ночевать на природе и вернутся домой на следующий день. Но в итоге на связь не вышли, а родственники обратились в полицию. Всего 5 регионов приняли законы о запрете продажи вейпов, однако этого недостаточно. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем канале на платформе «Макс». По его словам, учитывая важность темы, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере. Правильнее было бы субъектам федерации, где еще не вышли на такие решения, ознакомиться с опытом регионов, где подобные нормы уже приняты, подчеркнул парламентарий. Напомню, в июне был принят закон, который предоставил регионам право устанавливать на своей территории запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Сейчас такие ограничения действуют в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и в Северной Осетии. Пентагон потребовал ускорить производство и поставки оружия для вооруженных сил США. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на служебный документ. Дефицит вооружений и боеприпасов возник на фоне конфликта с Ираном. По данным издания, замглавы ведомства Стивен Файнберг дал военным подрядчикам 21 день на то, чтобы представить планы по существенному наращиванию темпов производства. Он подчеркнул, что производственные циклы продолжительностью в несколько лет больше не устраивают американское военное ведомство. В числе приоритетов противоракеты ЗРК «Насамс», мобильные радиолокационные комплексы ПВО, а также система подготовки пилотов и космическая система отслеживания ракет. В Румынии завершили операцию по затоплению 4 барж в Дунае, чтобы поднять уровень воды в реке и увеличить ее приток к атомной электростанции Черновода. Как сообщает Национальное управление водными ресурсами страны, результаты операции начнут ощущаться не ранее вечера воскресенья и в течение понедельника. Баржа образует 2 искусственных порога для перенаправления потока в рукав, снабжающих АЭС водой. По прогнозу Национального института гидрологии и управления водными ресурсами, течение Дуная останется стабильным до 12 августа включительно. Напомню, 31 июля румынское правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи и обмеления Дуная. На единственной в стране АЭС Черновода остановили 1 из 2 реакторов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 21-23. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. Термометры покажут 22-24 тепла, в Подмосковье плюс 20-25. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы. Сейчас в городе плюс 19, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 68%.

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, доброе утро. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. Переходим к занимательной физике. У нас в гостях Елизавета Кокшева, преподаватель интеллектуального клуба «Сигма», выпускница МФТИ, аспирантка. Елизавета, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Елизавета уже успела предупредить, что задачи простые, как ей кажется. Хотя, конечно, от выпускницы МФТИ, аспирантки, слово «простая физическая задача» — это подозрительно, потому что мы знаем, что для вас простое, то, что для остальных сложное. Но все-таки есть повод поднять трубку и позвонить нам, попробовать свои силы. Тем более мы же все равно, ну, я с вами, я буду вместе прогрызаться сквозь этот гранит науки, поэтому звонить смелей. Начнем. У нас Алиса из Уфы на связи. Алиса, доброе утро. Алиса?
3: Алло.
1: О, привет, все, услышали. Как дела?
3: Хорошо.
1: Что, но как лето? Что нового? Ты в Уфе или где-то уехал куда-то?
3: Ну, вообще, скоро уедем.
1: Куда?
3: В Россию.
1: Купаться. Купаться будете, класс. Здорово, это хорошее путешествие. Ну, давайте к задачам.
2: Хорошо, давайте попробуем. На древнеегипетских фресках, у нас такая задача из Древнего Египта, видно, как люди перевозят огромные камни по пустыне на санях, но перед санями кто-то выливает воду на песок. Вопрос, зачем это делали?
1: И тишина.
2: Но человек думает.
1: Нет, это я про себя, потому что у меня тоже в голове.
2: Нужно сразу же себе представлять, как решаются задачи по физике. Мы вопрос услышали, и мы начинаем представлять себе явление. Это самый простой рецепт. Мы же можем представить себе песок, правильно? Мы можем представить себе, как мы рукой проводим по сухому песочку, правильно? Можно представить себе, как мы вылили на песок водички, и теперь мы уже по песку, в которого впиталась вода, проводим рукой и получаем какие-то другие ощущения. Вот давайте подумаем, что поменяется. По сухому песку мы проводим рукой, прям с нажимом, или по влажному песку?
3: Ну, прилипает песок.
2: А если мы попробуем вот так взять и кулаком стукнуть в песок сухой или в песок влажный? Какой тверже будет?
3: Ну, тверже будет сухой песок.
2: А сухой песок, он разве не будет в разные стороны разлетаться и такую ямку под вашим кулачком создавать?
3: Влажный песок, он, получается, утрамбовывается даже.
2: И он получается какой? Он получается более жестким, да? А теперь, если мы представим себе, что мы идем ногами. У нас же на пляже есть разные части пляжа. Есть часть, которая ближе к воде, которая омывается волнами, а есть часть, которая поглубже, и она сухая. Вот где легче идти? Где поближе к водичке или подальше от воды? Там, где сухо, и песок такой рыхлый, рассыпчатый.
3: Ну, насколько я из своего собственного опыта знаю, там, где сухой песок, конечно, менее удобно, чем на земле идти, но зато мокрый песок, он проваливается.
2: Мокрый песок проваливается. Вот когда мы идем по сухому песочку, у нас нога, она как бы утопает внутри песка. У нас может там угол, под которым мы ногу поставили, поменяться. Сбоку на ногу может песок засыпаться. То есть песок, он очень подвижный. И мы малейшими там изменениями своего движения меняем движение этого песка. Он будет сыпаться, он будет перемещаться, и наша нога будет как бы вязнуть. А если мы пойдем по влажному песку, там песчинки, они сцеплены друг с другом лучше, и они хуже перемещаются. То есть да, у нас может пяточка провалиться, но нам гораздо проще ее поднять. Она гораздо, вот эта ямка, она гораздо хуже будет подвержена каким-то деформациям дополнительным. И в итоге под нашей ногой получается более плотная подложка, которая лучше амортизирует движение и лучше помогает от этого песка оттолкнуться и сделать новый шаг. Получается, что влажный песок удобен для перемещения, более удобен для перемещения, чем сухой. Сухой он как бы такую подушку делает под ногой, какой-то валик, который мешает двигаться. А если мы представим себе, что мы двигаем сани, вот если сани идут по влажному песку, там получится как бы такая утрамбованная лыжня.
0: Ну да, ямочка. Как будто по снегу, да. Просто по более плотному.
2: По более плотному снегу. А если мы двигаем те же самые сани по сухому песку, ну, будет происходить то же самое, что и с ногой. Со всех сторон будет песок засыпаться, будет вот этот вот такой песочный валик, и сопротивление движения саням будет гораздо больше. И так камни большие тащили далеко на большие пирамиды, а тут еще и надо против песка бороться.
0: Ну, можно прям эксперимент, да, поставить.
2: Можно поставить эксперимент. А еще можно взять, насыпать песочек и просто попробовать пальцем надавить.
0: Mm.
2: Просто понаблюдать за тем, как песок себя ведет при воздействии, в зависимости от того, он влажный или сухой.
0: Ну, вообще, да, песок же смачивает, утрамбовывает. Как раз после этого такие дорожки получаются.
2: Да. Когда... Ну, вот у меня прям в голове, как только эту задачу нашла, сформулировала, я сразу же себе представила, как вот ты чувствуешь разницу ногой, когда ты подходишь к тому месту, где волна смочила песок.
0: Угу.
2: И как ты по-другому ногой на нее становишься.
0: А просто мне сложно, да, я последний пляж, на котором бывал, это галька.
2: Галька.
0: Да, там смачивай, не смачивай, там один...
2: Один камень.
0: Один камень, и все равно больно ходить. Ну что, Алиса молодец?
2: Алиса молодец. Мне очень понравилось, что она сказала, как я могу судить из своего личного опыта. Это лучший подход к решению таких задач.
0: Ну, настоящий физик.
2: Молодец, умница.
0: Алис, молодец, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем книгу «Очумелый птиц». Для чего можно применить спагетти? Кто победит в забеге, улитка или черепаха? Что увидишь, глядя на дыню в мощную лупу? Чем занимаются жители Счастливляндии? Остроумные стихи и великолепные гротескные иллюстрации подстегивают воображение, помогают взглянуть на мир с неожиданной стороны, учат ставить нестандартные вопросы, находить на них нешаблонные ответы. Спасибо большое. Так, продолжаем. Ваня из Калуги у нас на связи. Иван, здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Иван, слушайте внимательно. У нас подход серьезный. Мы переносимся такое воровийскую местность. Можно там Персию представить себе, можно представить себе там Пакистан, Саудовскую Аравию, что-то такое. Жара и пески. Очень жарко. И мы будем говорить про такое сооружение, как Бадгир. Бадгир – это такой традиционный персидский, иранский архитектурный элемент, который нужен для вентиляции зданий. Задача состоит в чем? Сейчас прочитаю целиком ее. В жарких городах Ирана с древности строили бадгиры – высокие башни, ловящие ветер и направляющие его в дом. Они как ловцы ветра еще по-другому называются. Как это может помочь охлаждению? Вот такая здоровенная башня внутри с каналами, как с трубками. Она уходит глубоко под землю и возвышается над зданием. Вот это очень распространенный архитектурный элемент, используется для того, чтобы сделать ночь и день более прохладным для людей, которые в здании находятся. Глубокая башня. Она внизу может быть, кстати говоря, рядом с каким-то водохранилищем. Еще маленькая подсказка: у нас внизу могут стоять какие-нибудь сосуды с водой.
4: Ну, возможно. Ну, то есть, когда воздух движется, он отступает вниз, он стены охлаждает так, а горячий поднимается наверх.
2: Угу. А на что это похоже? Вот у нас есть вот этот пример для охлаждения, а вот такие с тягой, тоже воздушной тягой, тоже объекты, которые в домах встречаются. Там, для обогрева помещения, для готовки.
4: Для готовки.
2: Для готовки, да. Там внутри готовить можно было.
4: На камин.
2: Камин или печка с большой трубой, правильно?
0: Mm.
4: Ну да.
2: И у нас точно так же есть внизу отверстие, правильно?
0: Поддувало.
2: Есть большая труба вертикальная. Причем большая вертикальная труба делается зачем? Для того, чтобы у нас больше толп воздуха был. И там много, на самом деле, соображений. Но ну, как бы одна из тех, чтобы у нас столб теплого воздуха был больше. чтобы давление получалось больше. Давайте попробуем разобраться, как это работает. Вот у нас глубокая-глубокая башня. И предположим, что у нас есть какая-то трубка дополнительная, в которую воздух задувает под башню. За счет чего у нас появляется вот эта тяга? То есть если у нас, предположим, сверху есть выход воздуха высоко над землей, а под землю у нас воздух заходит. Вот для того, чтобы что-то куда-то зашло и вышло, нужна причина для этого движения. Должна сила какая-то действовать. Вот за счет чего у нас воздушные массы могут перемещаться? Откуда сила берется? В чем сила?
1: Разница давления, что ли?
2: Конечно.
1: А-а-а!
2: Разница давления возникает из-за чего? Вот у нас есть воздух. Какой? Горячий.
1: И холодный.
2: И холодный. А давление какого воздуха будет больше?
1: Холодного.
2: Правильно. И у нас получается большой столб горячего воздуха. И есть сбоку возможность входа более холодного воздуха снаружи.
1: Угу. А, и он туда как бы втягивается. И мы таким образом охлаждаем.
2: Не получилось. Да, спасибо. Таким образом охлаждаем. Ну, интересное, конечно, сооружение. Выглядит это потрясающе.
1: То есть это как тепловые насосы, получается, такой. Просто
2: ну, может быть, да.
1: Первый, получается. Ну, как первый тепловой
2: насос. Когда они были сделаны, я так и не нашла нигде.
1: Да?
2: Да. Именно когда первая, насколько она старая, вот это сооружение. Но они очень много где были. Выглядит потрясающе. То есть такой большой каменный город, и тут и там возвышаются вот эти башни.
1: Ну, это для охлаждения. Персы продвинутые, да, были, товарищи.
2: Потрясающие.
1: Угу.
2: На удивление.
1: Так, то есть еще раз, давайте я вот нашел схему. То есть у нас есть под землей охлажденный подвал.
2: Да, причем вопрос сразу же, Иван. Иван, как вы думаете, зачем нам глубоко нужно под землю рыть для того, чтобы у нас доступ был к какому-то холодному помещению?
4: Не знаю даже.
1: Ну, ниже холоднее.
2: Ну, причем на какой-то глубине температура практически никогда не меняется. То есть она фиксирована вообще в течение всего года.
1: Ну, невозможно туда прогреть. Ну,
2: да.
1: Так, мы туда докопались. У нас там есть помещение.
2: Ну, либо есть какое-то водохранилище, либо есть что-то влажное. Ну, там.
1: Давайте просто. Пока просто подземная комната. Кротовья нора. Мы туда сделали
2: подкоп.
1: Вход, чтобы теплый воздух заходил, и высокую трубу, куда вот этот холодный воздух вытесняется, и он выдувается уже к нам в помещение,
2: там
1: которое надо охладить.
2: У нас воздух заходит с улицы, горячий, правильно? Там же жарко.
1: Да.
2: Он зашел просто потому, что зашел, потому что был куда заходить. Вот. Снизу, в этом помещении, в холодном, он охлаждается.
1: Ну, и поднимается вверх.
2: Да, и поднимается наверх, выталкивает тот теплый воздух, который уже есть в башне.
1: Ну, и
2: получается циркуляция.
1: Ну, да, а из башни он может уже идти в дом, допустим. То есть сейчас, я вот сейчас уже нашел, что до сих пор в некоторых городах, особо жарких, до сих пор это работает, потому что кондиционеры не способны, ну, охладить. А вот эта старая технология до сих пор работает.
2: Физика работает до сих пор. Спасибо Вселенной за то, что она выполняет свои законы.
1: Да, хорошо, что законы физики отменить нельзя. Ну, слушайте, здорово. Здорово.
2: И Иван молодец.
1: Иван молодец, да. Мы все молодцы. Иван получает книгу «Соник», комикс, том 1. Марина из Санкт-Петербурга у нас на связи. Марина не в Санкт-Петербурге, а вот мне написали, в машине едет на море.
2: Ой, везет.
1: Да, везет. Красота машина какая. Марину. Марин, доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Так, задача. В квартире жарко. Мы хотим каким-то образом сделать свою жизнь лучше. И вспомнили, что у нас есть холодильник. Тормозите лучше папу. Там в кухне твердый холодильник. Тормозите лучше папу. Папа мягкий, он простит. Мы вспомнили, что у нас есть холодильник. Вспомнили, что в холодильнике-то холодно. И мы подумали, а вдруг мы откроем дверь холодильника, и нам станет полегче комната охладиться. Вот давайте подумаем вместе, сработает такой план или нет. Мы открыли холодильник, а тут пошел холодный воздух. Мы подумали, наконец-то. Вот оно, облегчение. На самом деле наступит облегчение или нет?
5: Мне кажется, что если подойти к холодильнику,
2: засунуть туда голову,
5: станет немного холоднее. А так, если прям долго держать холодильник открытым, то, скорее всего, станет немного похолоднее.
2: А если так, на перспективу? Мы взяли и там на час холодильник оставили таким в открытом состоянии. Кажется, правда же, что холоднее станет? Оттуда же все время как бы дармовой источник холодного воздуха.
1: Конечно, да. Как Посветите мне темным фонариком, пожалуйста.
2: Да, но в жизни такая, физика такая, что ничего бесплатно не приходит. Вот представьте себе...
5: Мне кажется, случится две вещи. Комната немного охладится, и холодильник сломается.
2: А почему сломается холодильник?
5: Потому что он не предназначен для того, чтобы быть открытым на час.
2: Хороший ответ.
5: Он предназначен для того, чтобы продукты охлаждать.
2: Хороший ответ. А что вообще происходит в холодильнике? Мы же туда приносим продукты, предположим, комнатной температуры, да? А холодильник отбирает у него теплоту себе. Да? То есть получается у нас какой процесс в холодильнике происходит? Более холодное тело отбирает...
5: Из него выходит... Да. Выходит горячий воздух с другой стороны холодильника. Кстати,
2: вот это супер вспоминание, что у нас холодильник-то на самом деле сзади-то греется. То есть без совершения работы тот процесс, который происходит в холодильнике, он невозможен. Это такой один из фундаментальных законов физики. Мы не можем передать теплоту от более холодного тела
1: более
2: нагретому, да, без совершения работы. То есть получается, что у нас комната достаточно большая, у нас воздух, у нас холодильник, и холодильник бедный старается, совершает работу. Он совершает работу, он нагревается. То есть в итоге мы хотели охладиться, а комната у нас станет, наоборот, теплее.
1: Теплее, причем сильно.
2: Причем сильно теплее, нагреется он хорошо.
1: Так, товарищи, давайте на перемену.

0: Каникулы с пользой.
1: Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка.

Я без поддержки как-нибудь сам уж, лишь бы забаву выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

0: спрашиваете, как открыть свое сердце. Но ваше сердце, оно само по себе перманентно, на самом деле является открытым органом. А вот как вы его закрываете, вот что важно осознать. Потому что закрывают наше сердце страхи и обиды. И мы закрываемся в собственном коконе. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.
3: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

10:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные уничтожили ударами бомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 пункты управления беспилотниками в Донецкой Народной Республике и Херсонской области.

0: Украины в Краматорске и Славянске из-за нарастающего давления российской армии может стать сильнейшим за последнее время ударом для Киева. Об этом пишет немецкая газета «Бильд». Как отмечает издание, положение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации ухудшается с каждым днем, поскольку линия фронта приближается к этим городам. Напомню, ранее российские войска взяли под контроль Константиновку, которую президент Владимир Путин назвал ключом ко всей ДНР. 7 августа Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Михаилом Дропатом. Зеленский признал, что вооруженные силы Украины испытывают сложности под Славянском и заявил, что Киев попытается усилить это направление. Председатели российского и славянского парламента впервые за 4 года обменялись посланиями. Об этом рассказал ТАСС директор 2-го европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Комментируя планы нового председателя Нижней палаты парламента Словении, лидера евроскептической партии «Правда» Зорана Стивановича посетить с визитом Москву, Пилипсон приветствовал здравомыслие среди европейских политиков, которые ратуют за восстановление диалога с Россией. При этом он напомнил, что 4-летний перерыв в отношениях между двумя странами возник с подачи Любляны. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на нефтеперерабатывающий завод Сауди Амарко в Джизане в Саудовской Аравии. Как заявил представитель йеменского движения Яхья Сари, удар БПЛА был нанесен в ответ на вторжение саудовских дронов в воздушное пространство провинции Саада и Хаджа на северо-западе Йемена. Ранее стало известно о двух пожарах на НПЗ Сауди Амарко в городах Джабуль и Джизан. Турция и Пакистан, которые 7 августа заключили с Саудовской Аравией пакт о создание военного союза, пока произошедшее не комментировали. 8 из 10 немцев недовольны пенсионной политикой и федерального правительства Германии, следует из опроса института ИНСА. Как показывают его результаты, 16% граждан устраивает пенсионная политика, 77% негативно отзываются о ней. Опрос проводился с 6-7 августа среди 1000 человек. Напомню, в июле правящая коалиция согласовала пенсионную реформу из 34 пунктов, в том числе отмену ФРГ, право выхода на пенсию в 63 года при наличии 45-летнего страхового стажа. Позже главы трех федеральных земель Саксонии, Саксония-Анхальт и Тюрингия выступили за сохранение льготы, в том числе из-за опасения падения предвыборных рейтингов. Аэропорт Катании на Сицилии возобновил прием и отправку рейсов после временного ограничения работы из-за извержения вулкана Этна, сообщила управляющая аэрогаванью компания. Вместе с тем пассажирам советуют проверять статус своего рейса. В четверг вечером Этна после усиления выбросов пепла и вулканического материала извергла фонтан лавы. В соцсетях публикуют новые кадры. На них на фоне потоков лавы виден образовавшийся пылевой смерч. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве без осадков и 22-24 тепла.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сверхуверенно за французский Дюнкерк дебютировал российский футболист Егор Пруцев. Полузащитник в матче первого тура Лиги 2 против Гренобля оформил дубль и отдал голевую передачу. Его команда победила 4-2. Пруцеву 23. Ранее он выступал в Европе за белградскую Црвену Звезду, с которой несколько раз выиграл чемпионат Сербии, а затем был отдан в аренду славянскому Цели. Этим летом он отправился во второй по силе дивизион Франции на правах свободного агента. «Балтика» одержала вторую победу подряд. «Локомотив» никак не может выиграть в новом сезоне, а «Ростов» смог удержать ничейный результат в Москве. Итоги субботних матчей третьего тура российской премьер-лиги по футболу подводит Виталий Павлов.
2: ЦСКА и Ростов в Москве на веб-арене в первом тайме очень много боролись, а вот голевых моментов никак создать не могли. После перерыва в атаке поинтереснее выглядели гости, однако стопроцентных шансов никто так и не получил.

0: итоговые 0-0 выглядят очень даже закономерным исходом. ЦСКА второй матч подряд дома сыграл в ничью и набрал 5 очков по итогам трех туров. Ростов теперь с 4 очками, собрав все результаты за 3 тура. Поражение, победа, ничья. Локомотив и Акрон тоже сыграли в столице. В первом тайме тольяттинцы острее атаковали, а Константин Марадишвили даже попал в штангу. После перерыва железнодорожники встрепенулись и тоже создали несколько возможностей для гола. Тем не менее, забитых мячей зрители так и не увидели. У «Локомотива» 2 очка по итогам трех туров и пока ни одной победы в новом сезоне. Это худший старт за последние годы. «Акрон» и вовсе заполучил первое набранное очко. В «Самаре» же «Крылья Советов» пропустили от «Балтики» на 3-й минуте, отметился Элдар Чивич. Калининградцы впоследствии действовали по счету, а увеличили его уже в самой концовке. Выход на ворота соперника реализовал Брайан Хиль. 2-0 – очень уверенная победа «Балтики» на выезде. У команды Андрея Талалаева теперь 6 очков в активе, а «Крылья Советов» потерпели первое поражение. У «Самарцев» осталось 2 очка.
1: Подошел к концу матч 5-го тура футбольной первой лиги. Хабаровский СКА уступил костромскому «Спартаку» 1-3. На 54-й минуте счет открыл Михаил Гарелишвили. В ответ за гостей отличились Амур Калмыков и Сергей Бугриев, причем последний сделал дубль. Российские спортсмены завоевали 20 золотых медалей на Кубке мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. В отличие от многочисленных команд аргентинцев и чилийцев, в российской сборной всего 4 спортсмена. Василиса Малаева, Алексей Жарков, Матвей Овсейчук и Владислав Сапожников. Наши также победили в эстафете. Фигуристка Елена Костылева пропустит этап юниорской серии Гран-при ICU в китайском Сиане из-за последствий повреждения ноги, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. В субботу Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о замене Костылевой на Софию Дзепку. У меня на этом все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.
2: Сегодня День строителя. Поздравляем всех строителей и работников ЖКХ с профессиональным праздником. В этом году День строителя отмечается в 70-й раз. Это юбилей, который напоминает, как важен труд людей, ежедневно создающих комфортную среду для жизни. Идею праздника подал Никита Хрущев, впечатленный масштабами возведения Жигулевской ГЭС в далеком 1956 году. И сегодня строительство остается одной из самых масштабных отраслей страны. Здесь задействовано более 12,5 миллионов человек, практически каждый десятый работающий россиянин. Это архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, водители, крановщики и специалисты ЖКХ. Все те, кто делает наши дома теплыми, улицы светлыми, а города уютными. В современной России за развитие стройотрасли отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни», который включает комплекс системных мер, формирующих жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру нового качества. К 2030 году, благодаря нацпроекту, качество городской среды улучшится в 1,5 раза, а жилищные условия ежегодно будут улучшать не менее 5 миллионов семей. Спасибо каждому, кто строит не просто дома, а будущее. С праздником, дорогие строители!
3: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.

0: Каникулы с пользой.
1: Напомню, у нас в гостях Елизавета Кокушева, преподаватель интеллектуального клуба «Сигма», выпускница МФТИ, аспирантка. Елизавета, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте еще раз.
1: И Марина у нас оставалась. Марина, ты с нами?
3: Да.
1: Готовы еще одну задачу решить?
3: Да.
1: Ну все, поехали, давайте.
2: Итак. Наблюдение может показаться странным. Бедуины и кочевники в пустыне носят многослойную одежду из шерсти, хотя на улице плюс 45 градусов. Почему они не раздеваются?
3: Потому что у них вот одежда теплая, и она сохраняет холод.
2: Нам нужно поподробнее. Очень хорошо сказано. Вот нужно, почему шерстяная и почему многослойная? Сохраняет холод, температуру тела, наверное, да?
1: Ну, не холод, а температуру тела своего.
3: Температуру тела.
2: А за счет чего это так работает? А зачем многослойность нужна? Почему нельзя тоненький шерстяной свитерочек надеть?
3: Потому что
2: такого
3: он
2: эффекта
3: тоненький.
2: Не будет. А вот как вот эта многослойность нам помогает? Что у нас плохо проводит тепло?
3: У нас плохо проводит тепло.
1: Воздух, я подскажу. На самом деле, плохо воздух проводит.
2: Воздух плохо проводит тепло.
3: Да, воздух плохо проводит тепло.
1: И что у нас получается, когда мы многослойно все укладываем на себя?
2: Еще и такая объемная, как плетеная, что ли, одежда.
3: Между слоями воздух получается.
2: Угу. Это почему собак нельзя брить летом? Чтобы им прохладнее стало. Им прохладнее
3: им
2: не будет.
3: Плохо,
2: им будет плохо, да.
1: Вообще не надо, ну, вычесать можно, а
2: вычесать,
1: брить
2: да.
1: не надо.
2: Я просто посмотрела на собаку, породы, они лайки.
1: А, их бреют.
2: Огромные, нет, их не бреют. Вот гигантские, вот такие мохнатые,
1: ну, которые вот
2: ездовые собаки.
1: Снежные.
2: Шерсть невероятно плотная. Я думаю, а как же так? Вот он бедный, на улице жарко, язык вон высунут. А потом я думаю, у него же шерсть, она же как у медведя, наверное, с полостями там с какими-то. И она продумана вся природой для того, чтобы у него тепло тела никуда не утекало.
1: Ну, заходите термос.
2: Вот как раз идеально, термос.
1: Термос, да.
2: Именно
1: то есть
2: термос
1: получается,
2: так и работает,
1: что
2: да.
1: Во время холода он удерживает тепло, которое ты делаешь,
2: угу.
1: и все, а во время жары он, наоборот, не дает нагреться телу выше
2: какой-то температуры.
1: А мы поэтому в свое время и сбросили основной шерстяной покров, потому что мы перестали жалеть воду.
2: А, воду жалеть.
1: Мы перестали жалеть воду. Никто так не потеет, как человек.
2: Ужасно.
1: Вот. Но
2: кстати,
1: зато это спасает нас.
2: Про теплоотведение. Вопрос к Марине. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть уже бедуин, кочевник, почти как вы, плюс 45, жара, многослойная одежда, все укутано, все закрыто, торчат только глаза, и они еще и пьют очень горячий чай, напитки. Кофе, чай, какой-нибудь там отвар. Зачем еще горячую жидкость пить? И так жарко.
1: А, все, Марина доехала до моря. Марине отправляем книгу «Моя бабушка киборг». А этот вопрос переадресуем Глебу из Москвы. Глеб, доброе утро, здравствуй.
4: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
2: Вы слышали предыдущую задачку про бедуина-кочевника в жару в шерстяной
4: да.
2: одежде? Хорошо, да. давайте разовьем тему. Жарко, я на самом деле тяжело мне это представить. Мне плохо становится от такого воображения хорошего. Сидит человек, укутанные в многослойную объемную одежду, на улице невероятная жара, от домов жара, от песка жара, а он еще и пьет какой-нибудь горячий напиток. Вот зачем это можно, может быть хорошо с точки
4: Потому
2: зрения теплорегуляции?
4: Потому что когда ты пьешь холодный, тебе еще жарче ставят.
2: Еще жарче
4: Потому
2: станет.
4: Что тело пытается бороться с холодом.
2: А вот как у нас тепло от тела отводится естественным путем? Что за у нас такой механизм терморегуляции есть естественный?
4: Вот такие.
2: Отлично. А если мы горячей воды напьемся, острый суп съедим? Ну ладно, горячей воды напьемся. Что будет происходить?
4: Наверное, тоже будем потеть.
2: Да. И что будет происходить?
4: И будет...
1: Зачем мы потеем?
2: Зачем мы потеем? Да, хорошая. Спасибо
4: Чтобы
2: за уточнение.
4: Чтобы терморегуляция.
2: А как она
4: терморегуляция.
1: Хорошая, хорошая слово.
4: Терморегуляция была.
1: А за счет чего происходит? Вот просто вспомним, ты там набегался, допустим, там, не знаю, в футбол на жаре, и ты весь мокрый. Зачем это организм делает?
4: чтобы охладить тело потом.
2: А как охлаждается-то?
4: Ну, водичкой, потом.
2: Ну, давай вместе подумаем. У нас...
1: Почти, все правильно говоришь, что если говорит, не думаешь, что
2: нужно,
1: мы...
2: Нужно просто, да, мы наоборот поддерживаем.
1: Финальный шаг осталось
2: сделать. Хотим финальный шаг сделать, да. Вот у нас вода какая-то с солями находится... Я в колбасу представила, простите. Когда ничего нельзя есть. Везде видится колбаса. Итак, у нас кожа.
4: Колбаса.
2: Спасибо. У нас колба...
4: Колбаса.
1: Как мы деградировали от слова терморегуляция, которое...
2: Да солями. Это соль с волоком свисает, да?
4: Колбаса. Колбаса.
2: Ужас, простите, так,
1: все,
2: Глеб,
1: остановились,
2: пожалуйста.
1: Мы остановились, вернулись,
2: мы успокоились. Мы выдохнули.
4: Колбаса.
2: Глеб беспощаден.
4: Колбаса.
1: Так,
2: итак,
4: колбаса.
1: Собрались.
2: Собрались
1: все.
2: Давайте
1: кучу
2: собрались.
1: Добьем
2: и
1: ответ.
2: Разбираемся с терморегуляцией. Итак, у нас жидкость, вода на поверхности кожи. За счет чего энергия, избыток энергии с помощью этой жидкости уносится с поверхности. Происходит испарение. Для того, чтобы частички воды, молекулы воды оторвались от поверхности и ушли куда-то в свободное плавание, в пространство, в воздух, нужно достаточно много энергии. У них должно быть достаточно много энергии. И получается, что с поверхности кожи, из вот вспотевшей кожи, вылетают самые высокоэнергичные молекулы, которые уносят с собой много энергии. Таким образом, кожа охлаждается. Лишняя энергия просто убежала, улетела. Вот зачем, вот как у нас устроена терморегуляция. Испарение, унесение, избытка энергии. Вот, и Глеб совершенно правильно сказал, давайте подытожим.
1: Давайте подытожим после паузы.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Все знать. Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: Каникулы с пользой.
1: Так, мы подводим итоги.
2: Угу, про терморегуляцию. Что нам нужно испарение. При испарении уносится избыток энергии очень энергичными молекулами, которые поверхность кожи покидают. Вот, и для того, чтобы нам обеспечить усиление этого процесса потоотделения, чтобы было что уносить, потому что с сухой кожи уносить нечего, пьется горячая вода.
1: Ну, я, кстати, подтверждаю, что зеленый горячий чай в жару, особенно вот там, когда плюс 40, очень хорошо.
2: Но он, нужно, чтобы сухо было.
1: Ну, да.
2: Чтобы сухой воздух был. Потому что в влажном воздухе у нас...
1: Нет, влажным ничего не поможет.
2: Ничего не поможет,
1: влажное,
2: да.
1: Это все. Это ты просто в теплице, и ты...
2: Умираешь.
1: Лишь бы добраться до вечера, либо до кондиционированного пространства.
2: Угу.
1: Ну, Глеб, спасибо тебе большое. Молодец. Вообще отлично справился. Ты получаешь книгу «Синее перо». Это дневник семейного путешествия по ладожским шхерам. Байдарки, острова, вечера у костра, рыбная ловля, купание и так далее. И успеем еще с Олей из Ставрополя сыграть. Оля, доброе.
3: Здравствуйте.
2: Оля, вам задача из Франции 18 века. Она называется «Перья против воды». Два одинаковых ведра, одно с водой, другое с перьями, стоят на весах, они уравновешены. Вроде бы очень точный эксперимент, очень точный измерительный прибор, но тут экспериментатор взял и открыл окошко. В комнате образовался сквозняк, и весы вдруг изменили свое показание, и равновесие пропало. Вот кто оказался предателем, кто нарушил равновесие, и из-за чего это произошло? Напоминаю, у нас два ведра, в одном перья, в другом вода, масса одинаковая, содержимое ведра и ведер, весы уравновешены. Что сделал сквозняк? Сразу же подсказываю, ничего у нас не унеслось. Вода не расплескалась, перья не унесло ветром, все осталось там же, где и было, но почему-то вдруг равновесие весов нарушилось. Денис Евгеньевич уже нарисовал весы.
1: Да.
2: И все понял.
1: Ну, почти.
2: А там рыбка в воде?
1: Нет, там вода написана. Ну,
2: понятно.
1: Кстати, на рыбку похоже, да. Пусть будет рыбка. Уговорили. Вот рыбка плавает. Так, а перья?
2: Перья.
1: Перья.
2: Подсказка.
1: Плотность. Мне кажется, тут
2: нет.
1: Плотности должно быть.
2: Как это плотность?
1: Набивки.
2: Если масса у нас одинаковая.
1: Нет, я имею в виду плотность. Ну, перья же все равно пушистее. А не чем вода.
2: Пушистее, чем вода, определенно. А что такое вес, коллега?
1: Коллега. Коллега Ольга из Ставрополя.
2: Оля, что такое вес? Чем вес отличается от массы? Товарищ Фарфуркис, устраните.
1: Ну, давление.
2: Ну, сила давления, да, в данном случае, да.
1: Давай, Оль.
3: Ну, то есть перья никуда не сдуло, вода все не вылилась.
2: Вода не вылилась.
3: Все осталось в ведре. Ну, если... Ой, если сила давления может быть, я не знаю... Что-то одно ведро перевесило, да?
2: Да.
1: Подул
2: ветер.
1: Выскажусь, вода перевесила?
2: Да.
1: А, ну, все.
3: Да. Да. Скорее всего, вода.
2: Как у нас из-за ветра может давление, сила давления поменяться? В случае перьев.
3: Может быть, их придавит, ну, ниже к ведру.
2: Если их придавит ниже к ведру, тогда у нас перья перевесит.
1: А у нас вода перевесила.
2: У нас вода перевесила.
1: У тебя, когда ветер, у тебя на самом деле более разреженный воздух сверху.
2: Колыхаться начнет все.
1: Но он же более разреженный ветер, он же так сдувает.
2: Но это если мы закон Бернули вдруг каким-то образом попытаемся к перу применить.
1: Сопло,
2: как крыло самолета. Что у нас получится там разность движений, скоростей, точнее, воздуха, но тогда, нет, не подходит, не притягивается, не могу себя.
1: Ну, подождите, ну, ветер подул, у нас немножко...
2: Приподнялись
1: перья.
2: Распушились,
1: я это имел в виду.
2: И что с давлением произошло?
1: Ну, вот у меня сейчас подскочило.
2: Я так и знала, что вы что-нибудь такое выдадите. Кроволол! Несите кроволол. Оля, давайте сформулируем до конца. Вы молодец, вы все отлично сказали. Давайте прям предложение конечное, распространенное, с подлежащим и сказуемым. Что произошло в комнате? Убийца дворецкий, я не могу сейчас.
1: Нет, дворецкого там не было.
2: Извините.
1: Ну, давай еще раз. Все, ну, мы с тобой установили, вода ниже, перья выше, перья, вот ветер подул, и перья...
2: Приподнялись.
1: Приподнялись. Что с давлением стало? Ну, его же стало сколько? Больше, меньше?
3: Меньше.
1: Меньше. Все.
2: Да. То есть у нас часть перьев, она на воздух перешла.
1: Ну, как бы...
2: Чуть-чуть.
1: Подпрыгнула.
2: Как будто в лифте мы подпрыгнули.
1: Да? Ну все, товарищи.
3: А, все, да.
2: Оль, молодец, спасибо. Нет, вам большое, крутая, что за участие в беседе. Задача.

0: А в Москве 11 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет беспилотников «Герань» поразил нефтеперерабатывающее предприятие в Ахтырском районе Сумской области. Удары позволяют нарушить транспортную логистику ВСУ, сообщили в Минобороны. Также российские военные уничтожили ударами бомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 пункты управления беспилотниками в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками в порту Одессы поразили склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск удары пришлись на склады ГСМ и имущество. В населенных пунктах Белеры и Новые Белеры, северо-восточнее порта Одессы, атакованы резервуары с горючим для украинской армии. Помимо этого, ударными беспилотниками «Герань» атакованы склады ВСУ с дронами, комплектующими радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Добавлю, что в Одессе на юге Украины приостановлено движение электротранспорта, сообщили в горсовете. В энергохолдинге «ДИТ» информировали, что 4 района города частично остались без света из-за аварии в сети. Почти во всех районах прекратилась подача воды. Это произошло из-за того, что крупнейшие объекты Одесского водоканала оказались без электроснабжения. Когда неполадки будут устранены, в водоканале не сообщили. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой на Белгород, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, утром украинские вооруженные формирования ударили беспилотниками по гражданским объектам города, домам, административным зданиям и объектам социальной инфраструктуры. Как подчеркнула Петренко, нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители киевских властей вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь нормами международного права. Она пообещала, что Следственный комитет установит и привлечет к ответственности всех причастных к преступлению. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате ночной атаки погибли трое и ранены 25 человек. Среди пострадавших дети 4 и 9 лет, одного ребенка доставили в больницу. В медучреждениях остаются также 13 взрослых, один в крайне тяжелом состоянии. В Белгороде повреждены около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. За последние 10 лет в России ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья, а новые квартиры по программам расселения аварийного фонда получили около 1 300 000 человек. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с Днем строителя. Президент также отметил мужество и самоотверженность специалистов, работающих в пострадавших регионах.
1: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания. Еще раз поздравляю с праздником всех строителей России. Желаю новых успехов и свершений, и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем строителя!
0: Путин отметил большое значение труда строителей для развития России, раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. По словам президента, в стране активно возводят новые заводы, мосты, дороги, производственные, логистические комплексы, университетские кампусы и медицинские центры. Он назвал строительную отрасль надежной основой для дальнейшего движения страны вперед. В Красноярском крае нашли живую, пропавшую при сплаве по реке семью, сообщили в региональном управлении МВД. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает, их доставили домой в Зеленогорск. Мать, отца и их 8-летнего ребенка искали с 5 августа. Семья сплавлялась на лодке от Красноярской ГРЭС-2 в направлении Большого Порога в районе Железногорска. Туристы предупредили близких, что после прогулки останутся ночевать на природе и вернутся домой на следующий день. Но в итоге на связь не вышли. Родственники обратились в полицию. В Москве на ближайшие дни установился идеальный температурный режим, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня днем без осадков, воздух прогреется до 24 тепла. Как отметил синоптик, в столицу и Подмосковье пришел бархатный сезон.
2: В атмосфере господствует антициклон, ну и такая ситуация продержится ближайшие двое суток с идеальным температурным режимом. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией погожего антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в столице плюс 22-24, в Подмосковье от 20 до 25 градусов комфортнейшего тепла. Показания барометров будут слабо расти, составят 751 миллиметр ртутного столба. Ну и температура воды в реках и озерах плюс 20-25, то есть идеальное сочетание температуры воздуха и воды, то есть бархатный сезон средней полосы матушки России.
0: По словам Тишковца, теплая и сухая погода сохранится в московском регионе до вторника. В среду начнется кратковременное похолодание. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 24 градуса, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 62%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 23 градусов.

0: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками.

очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: же.
1: Товарищи, ОБЖ. И тема потрясающая. Во-первых, сейчас сначала напомню, кто
2: не
1: в студии.
2: Не то слово, Денис Евгеньевич.
1: Да, Денис Николаев, Егор Бондаренко. У нас в гостях Сергей Киселев, основатель и главный тренер школы безопасности, кандидат юридических наук. Сергей, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Доброго безопасного дня.
1: Тема «Осторожно, самокат». И не просто самокат, а электросамокат. Мы, уже минут 7 или 10 вот во время новостей все это дело обсуждали. Нас очень сильно тревожит эта тема, скажу.
2: Да,
1: так,
2: опыт у всех похожий.
1: Да, и мы сейчас начнем об этом всем говорить, поэтому, товарищи взрослые, товарищи дети, обязательно послушайте, потом киньте переслушать, мы много чего узнаем, а к товарищам детям, кто слышит, я просто, ну, вы меня знаете давно, да, кто там слушает «Маяк», и мы обычно плохого не советуем, ну, вот просто от себя лично. Пожалуйста, соблюдайте все правила, и пока вы несовершеннолетний, не садитесь вы на эти электросамокаты. Ну, я понимаю, что очень хочется.
2: Не садитесь, не ложитесь,
1: ничего
2: не вставайте, не приближайтесь даже.
1: Я понимаю, что очень хочется, это очень привлекательно выглядит, это очень круто, но пока вы не знаете правил дорожного движения, пока вы... Не надо, очень прошу, ну... На обычном ездите, на велосипеде, на чем угодно. Это он очень противный, опасный, стрёмный и может перекалечить так, что потом всю жизнь будете жалеть о том глупом моменте, когда вы решили на нем прокатиться. Это вот сразу отповедь, а теперь подробности.
3: Кстати, этот запрет действует у всех шеринговых компаний. Взять официально несовершеннолетнему самокат в аренду в городе сейчас нельзя, 18+. И если, ребят, вас зафиксирует кто-то, а может быть, обращали внимание, что на электросамокатах сейчас есть номера специальные.
1: Да.
3: И если вас кто-то зафиксирует на этом самокате, то штраф ни много ни мало 100 000 рублей.
1: О, просто есть... вдумайтесь, на эти деньги можно купить...
3: Две приставки
1: или какой-нибудь очень крутой велосипед.
3: Да.
1: И еще останется.
3: На защиту, на шлем, на хороший, да. Качественный. Поэтому действительно так, но общие правила дорожного движения для самокатов, а не для электросамокатов, они с нуля лет, то есть с нуля до 7 лет, ребят, вы действительно можете кататься на обычном самокате, но не на электросамокате.
1: Угу.
3: С 7 до 14 уже без сопровождения родителей, до 7 лет вы обязаны кататься с сопровождением родителей. А после 14 уже вы можете двигаться самостоятельно. Но еще раз, и это не касается арендуемых электросамокатов. Их только с 18 лет. Плюс, если родители теперь к вам, тоже серьезное очень обращение, если вы решили прокатить своего ребенка на самокате, то штраф тот же. И если вас зафиксируют на этом самокате, то у вас в приложении высветится счет на 100 000 рублей.
1: Замучитесь в суде оспаривать и не оспорите.
3: А, кстати, там, в принципе, нет смысла оспаривать, потому что все арендуемые самокаты у вас в условиях договорных отношений.
1: А, когда нажимается «согласиться».
3: Совершенно верно. Поэтому никак не решится этот вопрос в пользу неуплаты. Но я сейчас больше не про штрафы, а про то, что это действительно опасно.
1: Угу.
3: Не нужно это делать. Потому что, ну вот я свой опыт вспоминаю, у нас был электросамокат в семье, когда мой старший сын был еще маленький, и вот мы попробовали прокатиться на нем, и он упал с него. Благо, там скорость была небольшая. Это мне наука была на всю жизнь. Он не ударился,
1: наверное.
3: Но устоять на этом самокате ребенку практически невозможно.
1: Он очень тяжелый.
3: Даже если вот мы, взрослые, едем на электросамокате и поднимаем хотя бы одну руку, у нас управление становится неустойчивым. И вот, уважаемые родители, если это для вас средство передвижения по городу, пожалуйста, руку с руля не поднимайте и обратите внимание на тормоза. Ребята, вы обращайте внимание на тормоза на своих самокатах и на велосипедах. Если вы тормозите передним колесом, часто вот это устройство для индивидуальной мобильности, оно переворачивается вперед, и вы улетаете,
1: абы куда.
3: Можете получить серьезные последствия.
1: Причем надо понимать тоже, я для взрослых, наверное, сейчас больше, потому что, опять же, еще раз, шеринговые арендные самокаты совершеннолетним брать нельзя, если вас зафиксировали, а сейчас будут фиксировать. Поверьте мне, людей, которые с удовольствием, я лично знаю несколько человек в своем окружении, которые принципиально начали фотографировать нарушения, касаемые детей, которые касаются детей и которые касаются курьеров. Прям отфотографируют номер и отправляют в службу поддержки соответствующего фирмы. Не ради денег, не ради каких-то взносов, а принципиально, потому что это небезопасно со всей стороны. Так вот, имейте в виду, для взрослых обращаю внимание, что всегда перед тем, как едете, понимаете, чей самокат вы взяли, они по-разному настраивают. Mm-hmm. У одних компаний под левую руку тормоз лучше и задний, yeah. А у других почему-то под правую.
3: Да.
1: И я однажды тоже я ехал после лекции на ВДНХ, ехал аккуратненько в сторону парковки, выяснилось, что по-другому настроен, я немножко удивился.
3: Угу. Вообще, в целом, кстати, каждый самокат обладает электронным мозгом, и они постепенно сейчас начинают помогать нам быть в меньшей опасности. Например...
2: Слава богу. Хоть у кого-то он.
3: Да.
1: Есть. Из двух участников движения хотя бы у одного есть мозг.
2: Боже.
3: Так вот, этот электронный мозг, например, автоматически снижает скорость до 10 км в час на специальных пешеходных зонах. И вот я думаю, что в дальнейшем с развитием цифровых технологий...
2: Он не поедет.
3: Он вообще не поедет, да. Но вот, например, для идентификации, мы про несовершеннолетних сегодня говорили, ребят, вам действительно нельзя, 100 тысяч штраф, и сейчас в Москве, например, самокат можно взять и зарегистрироваться только через идентификацию личности, MOS-ID, через банковские приложения, по номеру телефона, но тоже требуется дополнительное подтверждение. Ну так вот, это вот все предусмотрено для того, чтобы было меньше у нас травм и аварий, но есть и общие правила.
1: Давайте к общим правилам.
3: Да, которые нужно соблюдать. Ну, во-первых, не ездить вдвоем. А тут мы тоже...
1: Не на аренду, не на личный.
3: Да.
2: Не вздумайте.
3: Мы обсуждали перед эфиром, как
2: но не
3: называется,
2: можем это, но не да. можем. Что-то да, остается да. в своем узком кругу.
3: Да.
1: И когда вы едете, даже если так, вот каким-то образом вы нарушили законы, вы едете вдвоем, несовершеннолетние или даже уже взрослые подростки, вы так нелепо смотритесь, пацаны.
3: Это так же, как когда подросток пробует там что-то неприличное делать и думает, что он от этого взрослый.
1: Нет.
3: Нет. Взрослый...
1: Поверьте нам, как подросткам в душе, нет.
3: Да, взрослые вы в этот момент не выглядите, да, совершенно верно. Поэтому руку мы не поднимаем с руля. Если у вас нужно что-то посмотреть в телефоне, то, пожалуйста, делайте это после остановки. Если у вас лямка рюкзака сползает, не поправляйте ее в движении, остановитесь. И очень важно, всегда следите за стыками тротуаров и дорог. Основная часть аварий на самокатах без столкновений с другими участниками движения – это неровности дорожного покрытия. И когда вы с пешеходного какого-то тротуара переезжаете на дорогу, а вы по правилам взрослые можете это делать, если нет велодорожки, это приоритет. Второе, тротуар, но если его нет, то вы можете ехать по дороге, где разрешенная максимальная скорость 60 км в час.
1: Мы говорим про правила безопасности самокатные, причем электросамокатные. Еще раз напоминаем, до 18 нельзя, прокатные, не прокатные, если личные, то до 7 вообще нельзя, то только обычный самокатик, правильно?
3: Да.
1: С 7 до 14 в сопровождении...
3: Нет, до 7 в сопровождении родителей и обычный самокат, просто ребенок самостоятельно катающийся,
1: вокруг.
3: Это нарушение, да, даже по двору. С 7 до 14 можно без родителей кататься по двору и по велодорожкам, а после 14 можно кататься на своем личном электросамокате, выезжая не только на пешеходные зоны, но и на велодорожки, но еще и на дорогу, где скорость ограничена 60 км в час вдоль правой полосы, вдоль движения.
1: Это с 14 можно?
3: Это после 14,
1: но да. Это на личном?
3: Это на личном.
1: И мы говорили, я предупредил, мы к пешеходной зоне переходим, и вот
3: да.
1: Первое, это то, что мы тоже за эфиром успели сказать, то, что это теперь Приоритету пешехода.
3: Приоритету пешехода ввиду того, что вы на тротуаре находитесь. И бринкать, звонить за пешеходом не нужно. Да,
2: особенно... Это мед мне на душу. Вот идешь, лето, солнышко светит, цветочки цветут. И тут вот ты высокорангово гуляешь по тротуару, у тебя хорошее настроение. И вдруг вот это как... Как, не знаю, как чем-то по затылку тебе этот мы победим это зло?
3: Стрела в спину.
2: Да, конечно.
3: Да, я думаю, можно это победить. Вы, когда снимете на видео вот это вождение этого человека, например, что он бринкает, у вас ребенок, и ребенок испугался, пытается куда-то отбежать. Кстати, дорогие мои дети, пожалуйста, не отбегайте в тот момент, когда кто-то сзади позвонил, потому что чаще всего наезды на детей в парках происходят. Происходит из-за того, что вот этот самокатчик позвонил, вы начинаете отбегать в одну из сторон. И...
1: А он пытается вас предупредить, потому что вы как раз не отбегали.
3: Не отбегали, да. Пожалуйста, оставайтесь на своем месте, если вдруг кто-то позвонил. Но если кто-то звонит усиленно, вас напугали, вы испортили высокоранговую вот эту прогулку по парку, вы включаете камеру, записываете этого проносящегося мимо вас человека и... Сейчас для всех лайфхак, спасение и вообще победа над этой всей историей. Открываете чат-бот самоката «Общественный контроль».
2: Ой-ой-ой.
3: Регистрируете там свой номер и загружаете туда это видео. Очень простой инструмент. Практически все самокаты сегодня с номерами. И по времени вы дополнительно можете зафиксировать. Там разные категории жалоб. Опасное вождение. Вот когда вам бринкают, не дают вам как пешеходу приоритета на тротуаре. Да, наслаждаться жизнью в парке. Вы можете отправить это видео. Если неправильно припаркован самокат, например, вы подходите к магазину своему любимому, а там поперек стоит вот этот самокат. Открываем чат-бот, фотографируем этот самокат, отправляем. Последний человек, который арендовал этот самокат,
1: получит штраф.
3: Ну, за неправильную парковку всего 500 рублей.
2: Береги самокат.
3: Но тем не менее.
1: Товарищи, я действительно считаю, то есть, чтобы... Причем я могу объяснить, почему я за такие вещи. Потому что если мы не все вместе не научимся пользоваться этими цивилизованно, могут отобрать. Полностью. Просто запретят. И так как бы много ограничений за это время ввели как раз потому, что мы как свиньи пользовались. Я причем, ну, не снимаю ни с кого. Мы все. Мы не делали замечания. Мы не говорили об этом в эфире, допустим. Потому что надо. И, кстати, а вопрос. Курьеров на вело вот этих туда же можно в чат скидывать?
3: Да.
1: Все.
2: Туда их.
1: Там, этих, пожалуйста, делайте замечания, товарищи. Мы вот периодически делаем, когда курьеры несутся, пытаясь доставить кому-то что-то, еду. Вот они тоже нарушают. А они на велике выглядят еще более ужасно, чем самокатчики.
3: Скорость выше.
1: Выше скорости, они тяжелее, и поэтому они еще опаснее. И мы вот, нельзя находиться на этих велосипедах, на наших дорожках без крайней необходимости.
3: Меня некоторые подростки, родители спрашивают: Сергей, а как, у них же номеров там нет, а на сумках доставщиков есть идентификационные номера, и фиксируется это по ним. И вам не нужно именно в службу поддержки писать еще что-то. Вот этот чат-бот вас спасает, он рассылает по средствам индивидуальной мобильности все жалобы в те структуры, к которым относится это устройство. Или электросамокат, или электровелосипед.
1: Так, и заключительное, самое важное. Я недавно вот здесь у нас в районе Немского поля был свидетелем. Переход, зеленый свет, папа, мама, маленький ребенок на самокате, ну, на обычном. И ребенок смело заезжает на самокат, после чего получает... Легкое физическое нежное пошлепывание по плечу от папы с намеком на то, что спешься, дорогой сын. То есть папа прям научил ребенка: товарищи, когда мы переходим пешеходный переход на средствах индивидуальной мобильности, в том числе велосипеды, любые самокаты, электрические, неэлектрические, мы должны спешиться. И это я теперь вам говорю как автолюбитель.
0: Хочу знать. ОБЖ.

дотянулся. А я говорю вам, хватит.

свете, давно пора понять, тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят Афины, войной пошли на Спарту, а я говорю, покинуть, хочу поскорее Спарту.

тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком, а мы не хотим шагать.

а в Москве 11:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты ударных беспилотников «Герань» поразили два украинских нефтеперерабатывающих предприятия в Ахтырском районе Сумской области, сообщили в Минобороны. Также российские военные уничтожили ударами бомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 пункты управления беспилотниками в ДНР и Херсонской области. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками в порту Одессы поразили склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, портовый перевалочный комплекс, порту Черноморск, удар тоже пришлись на склады ГСМ и имущества. В населенных пунктах Белеры и Новые Белеры, северо-восточнее порта Одессы, атакованы резервуары с горючим для украинской армии. Помимо этого, беспилотниками «Герань» ударили по складам ВСУ с дронами, комплектующими и радиоэлектрическими.

0: исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. В результате ночной атаки погибли трое, ранены 25 человек. Среди пострадавших дети, одного ребенка доставили в больницу. В медучреждениях также остаются 13 взрослых, один в крайне тяжелом состоянии. По словам Шуваева, в Белгороде повреждены около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Нынешнее руководство Японии фактически делает вид, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки упали сами по себе. Оно не называет США страной, осуществившей бомбардировки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению японского руководства, на эти города упали атомные НЛО, задалась вопросом дипломат. Напомню, ранее премьер Японии Санае Такаити и мэр Хиросимы на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую бомбу на город 6 августа 1945 года. А при этом мэр Нагасаки сегодня прямо указал, что это сделал американский военный самолет. Власти Гренландии вынесли строгое предупреждение американской нефтяной компании Greenland Energy за попытку самовольно начать бурение скважин на восточном побережье острова. По данным National Herald, планируется потратить $60 миллионов на разведку месторождения, потенциальные запасы которого оцениваются в $1 триллион. Компания уже доставила буровое оборудование в район Jameson Land. При этом Гренландия с 2021 года не выдает новые нефтяные лицензии по экологии. Соображением. Как отмечает издание, история получила политический оттенок из-за связи Greenland Energy с американскими властями. В МВД предупредили о краже данных банковских карт через фишинговые страницы оплаты. Кибермошенники направляют покупателю гиперссылку, внешне неотличимую от официального интерфейса банка или службы доставки. А при вводе реквизитов карты аферисты перехватывают данные для несанкционированного списания денег. Ведомстве отметили, что анализ правоприменительной практики позволяет выделить несколько устойчивых криминальных моделей, объединенных общими признаками. Это вывод покупателя за пределы официальной платформы, создание искусственной срочности и требования многократных платежей. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность, без осадков, и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 60%.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Синхронистки из Санкт-Петербурга Анастасия Зайцева и Таисия Иванова завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на спартакиаде народов России в Екатеринбурге. Второе место заняли Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко из Московской области. Тройку лучших замкнули Александра и Елизавета Пичушкины из Москвы. «Балтика» победила «Крылья Советов» 2-0 в третьем туре футбольной премьер-лиги, рассказывает Андрей Кудряшов.
1: В гостевом матче третьего тура российской премьер-лиги подопечные Андрея Талалаева со счетом 2-0 переиграли самарские «Крылья Советов» и закрепились в лидирующей группе. Счет уже на третьей минуте открыл Элдар Чивич. Самарцы попытались отыграться, но на 54-й минуте на поле вышел Брайан Хилли. На 81-й он забил второй гол и, соответственно, был признан лучшим игроком матча. Цитирую. «Рад, что забил. Восстанавливаюсь потихоньку. Надеюсь, скоро наберу форму, смогу играть полноценно. Ценные матчи», заявил нападающий «Балтики» после встречи. Цитирую. «Ну а мы делаем, что умеем, бегаем, боремся, стандарты реализовываем, и Хилли возвращается, мы его зовем нашим кормильцем. Можете видеть, у него есть момент, он его реализовывает. Хорошо для уверенности, что не пропустили. Новый вратарь сухой матч сыграл», заявил

0: главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев. Для самарцев это поражение стало первым в сезоне. Они идут десятыми. В следующем туре 16 августа крылья примут махачкалинское «Динамо», а «Балтика» дома сыграет со «Спартаком».
1: Футболиста махачкалинского «Динамо» Яна Джапа прооперируют в Мюнхене. Напомню, 4 августа защитник получил травму в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против самарских крыльев Советов. Восстановление от полного разрыва крестообразной связки займет более 6 месяцев. Подошел к концу матч пятого тура футбольной первой лиги. Хабаровский СКА уступил костромскому «Спартаку» 1-3. На 54-й минуте счет открыл Михаил Гарелишвили. В ответ за гостей отличились Амур Калмыков и Сергей Бугриев, причем последний сделал дубль. Екатеринбург готов принять всемирные студенческие игры FISU в 2029 или 2031 году. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Цитата. «По инициативе главы Свердловской области Дениса Паслера отдельно обсудили вопрос возвращения права проведения турнира. Город готов принять соревнования. Необходимая инфраструктура уже создана. Поддержал эту инициативу. Вместе с Российским спортивным студенческим союзом будем прорабатывать вопрос проведения игр в Екатеринбурге с нашими международными коллегами», заявил Дегтярев. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Маяк. Хочу все знать. Летние эксперименты.
3: Товарищи, дети, товарищи взрослые, летние эксперименты, радуга в стакане, какие эксперименты с водой можно провести летом, поведает нам Павел Агарков, физик, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: А что это у вас? Ну-ка, скажите еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вот, вот теперь здравствуйте. Вас
4: ну, так
3: включили.
4: Получше, да-да-да. Ну что, предлагаю провести эксперимент, который называется «Радуга в стакане». Это вообще о чем? С точки зрения физики, такой эксперимент называется пирамида плотностей. То есть мы можем взять и внутри одной емкости выстроить несколько слоев жидкости с разной плотностью. Это можно сделать как с помощью различных жидкостей, как, например, глицерин, подсолнечное масло, вода и спирт налить в один стакан. Если наливать их аккуратно и в правильной последовательности, то они будут лежать слоями. Причем самый плотный из них – это глицерин. Его используют для того, чтобы сделать, например, крем для рук. То есть и в него добавляют всякие компоненты, его можно намазать на ручки, и будет смягчаться кожа. Очень плотная жидкость. Сверху можно налить, например, какой-нибудь раствор водяной или просто непосредственно воду. И вода будет менее плотной, чем этот самый глицерин.
3: Угу.
4: Потом налить сверху, например, растительного масла. Я думаю, каждый слышал про то, что можно сверху на масло налить воду, и будет такое разделение слоев. И сверху масло налить еще спирт. И получится такая небольшая пирамида плотностей. Да, несколько слоев. Но можно это все дело сделать более интересным. То есть сделать больше слоев, и даже, например, эти слои покрасить в разные цвета, как радуга. То есть мы можем взять и необходимые...
3: красителями?
4: Ну, например, красителями, да, достаточно будет той же акварели или гуаши, или пищевые красители. Пищевые красители очень хорошо раскрашивают жидкости, и цвета получаются красивые. Вот. И можно вот эти вот жидкости разных плотностей приготовить. Приготовить просто из воды. За счет того, что в воду что-то добавлять. Что, кстати, очень хорошо можно добавить в воду, что есть у всех на кухне. Ну, это либо какая-нибудь соль. Но с солью неприятно, мало ли кто-то пальчик порезал, соленая водичка попадет в рану, будет щипаться. Можно взять послаще, например, сахар. И сахар обладает просто чудовищной, можно сказать, растворимостью в воде. Я вот как-то раз решил провести эксперимент, сколько ложек сахара можно положить в стакан с водой.
3: Так, сколько?
4: В чай. Чашка у меня закончилась достаточно быстро. То есть я налил себе чаю и начал туда сыпать сахар. Сначала переполнилась чашка.
3: Ну, а сахар растворяется,
4: Сахар растворяется, растворяется, растворяется. Я уже вылил половину жидкости и стал дальше растворять. В итоге оказалось, что в 100 мл воды, это полстаканчика, можно растворить примерно 200 граммов сахара.
5: Стакан сахара в полустакане воды.
4: Да.
5: Красота.
3: Ну, так варенье и получается. То есть я сейчас вспоминаю, как бабушка варенье варила. По нынешним временам ужас.
5: Количество сахара.
3: Ну да, то есть у тебя там кастрюля 10-литровая, я так понимаю. Ну,
5: тазик.
3: Не, ну у нас кастрюля была 10-литровая. Там, ну, черника, которую мы собрали, она там, ну, лежит. Он начинает варить его, и, ну, чуть-чуть сахара. А потом туда досыпается сахар из 3-литровой банки. И еще
5: полбанки, да.
3: Банка.
5: Банк.
3: Я сейчас с ужасом понимаю, что просто это был сахар с ягодами, а не ягоды с небольшим количеством сахара.
5: Каково становится вода после, или там чай после 200 грамм сахара?
3: Вы пили это и когда разлиплись? Два вопроса.
5: Различий.
3: Газета «Вечерний зожник» спрашивает.
4: Во-первых, я не слипся.
3: Так.
4: Во-вторых, это просто получается такая густая вода. Ну, не такая то есть, густая, как мед.
5: Ближе к сиропному какому-то состоянию, да?
4: Так сироп это и есть.
5: Это уже
4: вода
5: это уже
4: с сахаром.
5: Ну, по факту, да.
4: Вот самый настоящий сироп это вода с сахаром, как раз-таки идеально концентрированный раствор. А вот, как обычно, готовили варенье, это один к одному ягодке сахар.
3: Угу. Одна ягодка, один сахар, да.
4: 1 килограмм сахара на 1 ягодку. Не, на 1 килограмм клубнички, 1 килограмм сахара вполне себе замечательно.
3: Ну, очень сладко.
4: Конечно. Ну, это же
5: варенье.
4: Это же нужно для того, чтобы все это, во-первых, увеличить в объеме, во-вторых, все это законсервировать.
5: Оно же не портится таким образом.
3: Ну, я понимаю, но это очень сладко. А съедаешь-то ты это, ну, много?
5: Ну, вкусно же.
3: Ладно, давайте к радуге.
4: Ну, и, соответственно, можно сделать вот такой вот сироп и из него уже делать слои. То есть изначально мы готовим концентрированный сироп. Как раз таки мы берем 200 грамм сахара, добавляем туда водички 100 миллилитров, размешиваем, можно еще чуть нагреть, потому что при нагревании растворимость веществ обычно в растворителе, в нашем случае в воде, увеличивается. И поэтому если мы это нагреем, то больше сахара растворится. И вот мы сделали какой-нибудь концентрированный раствор, отлили немножко, покрасили в цвет и сделали первый слой в нашей пирамиде плотностей. Потом добавили немножко водички, снова отлили в другую емкость, раскрасили и аккуратненько по ложечке налили следующий слой. И так слоев можно сделать очень много. В идеале, когда вот я прям решил заняться этим, сделать самую лучшую пирамиду плотностей в мире у меня не получилось, но 14 слоев я сделал, которые не перемешивали. Ну, соответственно, а 7 в целом сделать дома не проблема. То есть... Вполне себе полностью раскрасить все в радугу. Замечательно. Плюс помимо самих вот этих жидкостей в нашу пирамиду плотностей мы можем добавить различные предметы. Например, чтобы они располагались в разных слоях нашей пирамиды плотностей.
3: Так.
4: Например, для того, чтобы самый плотный предмет, который мы можем туда поместить, чтобы он на дно...
5: Монетка.
3: Нет, подождите. Ну, если это пирамида, то это точно должна быть мумия фараона.
5: В стакане.
4: Мумия плавает в жидкости, в воде.
3: А если она обшита чугунными ядрышками?
4: Упакована в свинцовый саркофаг.
3: Вот, видите? Так, ну давайте теперь к тому, что реально можно добавить.
4: Ну, во-первых, какие-нибудь металлические предметы. Они точно будут плотнее, чем самый насыщенный сахарный раствор.
3: Ну, монетка на дно улетает хорошо.
4: Да? Монетка, болтик, гаечка, что угодно, вот ключик какой-нибудь небольшой. Самое главное потом это все отмыть, ну или не печалиться и куда-нибудь выбросить. Какие-нибудь плотные пластики, например, оргстекло. Например,
5: деталька от конструктора.
4: Деталька от конструктора, но большинство деталек от конструктора плавает, потому что в ней остаются внутри воздух.
5: Пространство.
4: А вот если этот воздух заполнить жидкостью, то она будет тонуть. И я бы поэкспериментировал, вот чем я собирался в целом заняться, это посмотреть, какие ягоды плавают. И из какой они разной плотности. Например, большинство ягод, которые я встречал, они тонут.
3: Наверное, то же самое.
4: Да. Клюква, брусника.
3: Только какие-то либо недозревшие, либо плохие, они наверху. Как раз так можно убирать.
4: Вот. И можно вот эти вот разные ягодки закидывать внутрь
3: пирамиды плотностей. И смотреть, на какое, где она остановится.
4: Да. Причем разные ягоды могут остановиться на разной глубине.
3: Ну, малина, кажется, менее плотная, чем черная смородина.
5: Конечно,
3: допустим.
5: Конечно.
4: Но с малиной надо быть аккуратнее, потому что у малины внутри есть полость. И надо ее заполнить раствором.
3: Mm-hmm.
4: И при переходе из одного слоя в другой, внутри малины может оставаться часть жидкости предыдущего слоя.
5: Это поэтому они начинают смешиваться, да?
4: Поэтому, наверное, от малины можно взять одно вот это вот самое.
5: Зернышко.
4: Одно зернышко, да, и его посмотреть. Уже запустить. Но я думаю, что с малиной будет сложно проэкспериментировать, потому что...
5: Она еще хрупкая очень сама по себе.
4: И она еще может на слоях зависать.
2: Хочу все знать. Летние эксперименты.

из пахучих завитушек, стружек и колечек, мне помощникам под старость и на радость вам скоро-скоро деревянный выйдет человечек.

уже почти готов он. Добрый человечек, я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит, будет с кем-нибудь под шарманку.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
3: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
3: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».

0: эксперименты.
1: Так, что там еще быстро можно в пирамиду закинуть? Да давайте.
2: Быстро можно закинуть макароны.
1: О, крупу любую, кстати.
2: Разную крупу. В основном крупа будет либо плавать, либо тонуть. Потому что она сушеная.
1: Мне кажется, там все либо плавает, либо тонет. Или вы имеете в виду вверху?
2: Совсем. А, то есть либо по совсем, скорее всего, тонет, либо совсем плавает.
1: Ну, смотря какая крупа. Мне кажется, та же рисинка может где-нибудь в середине зависнуть.
2: Может быть. Макарошки, виноградик, различные фрукты. И еще есть такой прекрасный эксперимент. Мандарин. Он плавает или тонет? Как вы думаете?
1: Зависает.
2: Нет, мандарин он плавает.
3: Он плавает.
1: Плавает?
2: Но да. Если его почистить...
3: Он тонет.
2: Он тонет.
1: Ну, потому что под...
2: Да, потому полость. Что под кожурой у него большое количество воздуха, и это как будто на нем спас жилет.
1: Угу.
2: И получается так, что он и плавает, и тонет одновременно. Плавает в кожуре, тонет без кожуры. Ну, а что еще хочется летом? Летом хочется немножко прохлады. Поэкспериментировать со льдом.
1: Угу.
2: Но я думаю, каждый в морозилке когда-нибудь замораживал лед.
1: У меня снеговик пережил однажды целое лето в морозильнике.
2: Прекрасно.
1: На следующую зиму я его...
3: В разобранном состоянии?
1: Нет, я маленький.
3: А.
1: Маленький, размером с ладонью. Угу. Я его зимой сделал, болел как раз, потом забрал, поселил его в морозильнике, следующую зиму выставил обратно, но он уже там...
3: Деформировался.
1: Он очень, да.
2: Денис Евгеньевич, а сколько вам годиков было?
1: Ну, это...
2: 28?
1: Нет, 37-38, где-то так.
2: В это время вы игрались в снеговика.
1: Знаете, когда вы болеете дома, и вам грустно и плохо, и температура, и видения разные, тут что только не сделаешь.
2: Ну так вот, каждый раз, когда я замораживал лед, у меня получался лед очень мутный. И вот у меня никогда не получалось сделать лед красивый и прозрачный.
1: Потому что помыслы ваши были нечисты.
2: Хорошо.
1: Так.
2: Почему же это происходит? Потому что лед замораживается снаружи внутрь. И внутри получается, внутри льда, жидкость и воздух. И, соответственно, при замерзании этот воздух выпадает в виде пузырьков. Угу, и эти пузырьки мелкие. Делают вот эту вот мутность льда. А вот красивый лед сделать для того, чтобы его красиво положить в стакан с яблочным соком, так не получается. Надо как-то сделать так, чтобы лед остался прозрачным. Для этого нужно правильно заставить лед замерзать в нужную сторону.
1: Изнутри наружу?
2: Чтобы внутри не осталось пузырька. А может, не обязательно изнутри и наружу. Можно, например, справа налево или сверху вниз.
1: Ну, кстати, да, любой способ. То есть надо замораживать его с одной стороны.
2: Есть простой способ. Можно его замораживать в термоконтейнере, который не пропускает тепло. Тогда он будет замораживаться сверху, с открытой крышки, вниз, потому что снизу будет тепло поддерживаться за счет этого термоконтейнера. Лед будет, вода будет медленно остывать.
1: А куда воздух будет деваться, если у вас
2: она
1: сверху?
2: Просто останется снизу. Вода. И просто не дать ему целиком замерзнуть.
1: А.
2: То есть, если он весь целиком замерзнет часа за 4, через 3 часа его вытащить, у вас окажется в руках очень красивая прозрачная льдышка.
1: Угу.
3: Но при этом снизу немножко воды останется.
2: Да, и эту воду можно просто слить. Ну и можно последний эксперимент для настоящих инженеров, которые вот прям могут провести эксперимент и потом самим посмотреть, а что будет. Можно делать разный лед, причем разной прочности, и из него что-то строить. А чем можно повысить прочность льда? Можно туда что-то добавить. Есть такой материал, который арматурой. Называется пайкерит. Пайкерит армируют не арматурой, а древесными опилками. То есть замораживают лед древесными опилками. И получается лед намного прочнее. То есть, если мы по обычному куску льда ударим кувалдой, она разлетится и получится просто снежная каша, то если мы по пайкериту ударим кувалдой, то он останется целиковый. Он
1: то есть
2: не сломается.
1: Такой строительный материал для заполярного круга.
2: Я скажу больше: из этого материала даже строили корабли и даже построили однажды авианосец.
3: Из льда?
2: Из пайкерита, да. И вот вы можете как раз-таки пока лето...
1: Но он же тает.
2: Он еще и тает медленнее, чем обычный лед.
1: А.
2: Из-за чего его можно, за полярным кругом поплавать вполне себе можно. То есть, допустим, если у какого-то корабля не хватает грузоподъемности,
1: сделал плот из него, из пикерита.
2: Да, и можно куда-нибудь что-нибудь отбуксировать и так далее. Плюс это еще очень прочный материал. Из него можно что-нибудь построить, какую-нибудь стену и так далее.
1: Мне кажется, нам надо зимой с вами, Павел.
2: Конечно. А можно еще...
1: Устроить эксперименты, построить и снять об этом...
2: Так можно еще же заменять на другие похожие материалы. Например, бумага, газеты, может, какую-нибудь траву, солому. Получится какой-нибудь другой материал, который могут даже назвать в честь нашего экспериментатора, который нас сейчас слушает, и в итоге потом запатентует этот материал.
1: Ну, лед с арматурой отлично вообще. С настоящей, с железной. Слушайте, ну это круто. Ну, причем это можно сейчас даже попробовать. Ну, небольшой кубик можно сделать.
2: Ну, можно взять пакеты от сока и их различных сделать. Например.
1: И на солнце поставить, еще замерять, кто быстрее.
2: Да.
1: То есть настоящий лабораторный журнал заполнить.
2: Абсолютно верно.
1: Класс.
2: Мне сейчас подумалось, а можно еще паутины паука армировать.
1: А, кстати, вот это вообще может быть очень интересно.
2: Да.
0: Хочу все знать. Летние эксперименты. Маяк.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты ударных беспилотников «Герань» поразили два украинских нефтедобывающих предприятия в Ахтырском районе Сумской области, сообщили в Минобороны. Также российские военные уничтожили ударами бомб ФАП-3000 и ФАП-500 пункты управления беспилотниками в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками в порту Одессы поразили склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск удары тоже пришлись на склады ГСМ и имущества. В населенных пунктах Белеры и Новые Белеры, северо-восточнее Одессы, атакованы резервуары с горючим для украинской армии. Помимо этого, беспилотники «Герань» поразили склады ВСУ с дронами, комплектующими радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Как отметили в Минобороны, регулярные высокоточные удары по нефтеперерабатывающим заводам, хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволяют нарушать транспорт логистику ВСУ. Финляндия отказалась поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот». Как заявил глава Минобороны страны Антти Хяккинен, это противоречило бы национальным интересам. В интервью газете «Илта Санамат» он пояснил, что Финляндия, как прифронтовая страна, не может ставить под угрозу свою боеготовность в области противовоздушной обороны. Министр также призвал США ускорить производство вооружений. Напомню, в конце июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил под сомнение перспективы перед очки его технологии производства «Патриот» и ракет к ним. Он отметил, что в Вашингтоне должны быть очень осторожными с передачей другим странам лицензии на производство американских вооружений. В России за последние десятилетия ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья. Параллельно развивается необходимая инфраструктура. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов стройкомплекса с Днем строителя.
2: Отмечу, что за последние 10 лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья. А по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили порядка 1 300 000 человек. Вместе с жилищным строительством развивается и необходимая инфраструктура, причем повсеместно, по всей территории страны. Так, в рамках всероссийского конкурса проектов создание комфортной городской среды, современные, удобные и вместе с тем самобытные общественные пространства появляются в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктах.
0: Президент поблагодарил строителей, работающих на воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В непростых условиях они делают все необходимое для восстановления нормальной жизни, проявляя мужество и самоотверженность, подчеркнул глава государства. Немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны намеренно сожгли бадаевские склады с продуктами, обрекая ленинградцев на голодную смерть. Это стало одним из ключевых аргументов для признания блокады Ленинграда геноцидом, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Ежегодно 9 августа в России отмечается день окончания Ленинградской битвы. Памятную дату установил президент. В надзорном ведомстве отметили, что блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней ранее, была признана геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности. Для этого прокуроры провели масштабную работу. Были собраны и систематизированы тысячи документов, архивные материалы времен войны, оперативные сводки, отчеты комиссии, добавили ведомстве. Было установлено, что целью нацистских оккупационных войск и их пособников являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей. Родители будущих первоклассников начали обманывать с обещаниями зачислить в престижные школы. Об этом предупредили в интервью РИА Новости в Ассоциации юристов России. Мошенники предлагают за деньги зарезервировать место в рейтинговом учреждении. За услугу преступники требуют до 100 тысяч рублей. Кроме того, мошенники создают сайты-клоны госуслуг или региональных порталов и предлагают родителям приоритетную запись за 2000 рублей. Еще одна уловка касается мифа о платных подготовительных курсах, которые якобы необходимо пройти для зачисления в ту или иную школу. Теплая сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист центров ОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до +26, и, по словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жители Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: Между тем, ранее синоптики сообщали, что лето еще не закончилось. К следующим выходным может прийти новая волна жары. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 21 градус, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 60%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, на западе области вечером дождь, ночью плюс 15-17, днем 23-25 градусов.

0: знать. Вокруг света за 80 изобретений.
1: «Вокруг света за 80 изобретений». Наш цикл в студии. Денис Николаев, это я, Тимур Малкаров.
2: Это я.
1: Тимур, да. И у нас в гостях Павел Агарков, физик-популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». Да, Павел, здравствуйте.
2: Это я. Здравствуйте.
1: Да, Павел.
2: Так я хочу начать, кажется, издалека, потому что сейчас нас слушают, скажем так, золотая молодежь. Те будущие ученые, которые хотят все знать. И, соответственно, таким людям нужен кумир. Вот, все мы знаем изобретателей великих, те люди, которые у нас на слуху, это тот же самый Да Винчи, главные вот изобретатели. И казалось, что это все древние какие-то люди, Архимеды и так далее, которые жили когда-то давно. Но у нас практически есть современник, который открывал, изобретал и был настоящим приверженцем науки и вообще всех познавательных образов. Это Жак Ив Кусто. С чего все началось? С того, что он всегда любил две стихии, и он всегда о ней говорил, а именно, есть две главные стихии, это вода и воздух. И, соответственно, он решил одну из них покорить, и получилось у него покорить воду. Он всегда смотрел на море, всегда хотел его изучать, и в какой-то момент, будучи маленьким ребенком, он решил поплавать. И, взяв подводные очки, очки для плавания, одел их и погрузился в воду. И увидел прекрасный подводный мир. Благо, он жил на побережье Флоренции, очень много путешествовал. И, соответственно, смог увидеть вот этот вот самый лазурный берег, Средиземное море. И увидеть вот подводную красоту.
3: И зацепило, видимо.
2: И зацепило. Хотя очень часто ему приписывают изобретение очков для плавания. Хотя во многих источниках написано, что он просто их приобрел на берегу моря. Просто их купил.
4: Я тоже своего рода изобретатель, да. Я много чего приобретал на берегу моря.
1: Я изобретатель пляжного полотенца. Я изобретатель надувного круга. На рукавничку вот этих, чтобы не утонуть. Изобретатель шаурмы, пахлавы, чурчхеллы.
2: И вареная кукуруза.
1: Вареная кукуруза. Так... Товарищи изобретатели. Ой. Очень смешно.
2: Ну так вот. И отправил. И, соответственно, куда же отправился этот человек? Он отправился на военно-морскую службу. И он стал настоящий. Он обучался в академии мореплавания. И даже получил военное звание. Он был лейтенантом. Долгое время, соответственно, плавал на военных судах, но из-за того, что это был примерно 940-е годы, он покинул военную службу и отправился в свое частное плавание. Ему очень хотелось изучать подводные глубины, но для этого нужно было военное оборудование, такие как костюмы. Их тогда называли скуба, это английская аббревиатура, подводная... автономное устройство для, ну, для плавания. Это были такие огромные скафандры. Скафандры — это была тяжелая металлическая штука.
3: Как их там, трехдюймов? Как же тот? Ну, у них специальное название даже есть по количеству болтов.
2: Болтов там было много. И вообще эта штука была очень тяжелая. Со свинцовыми болтами, со свинцовыми перчатками. И на голову одевалась не просто, как мы сейчас знаем, маска и специальные...
4: Ну, такой шлем внушительного размера, да?
2: Это вообще даже больше похоже на этот... этот.
1: Трехболтовка, я был прав. Снаряжение как раз с 19 века, которое появилось, оно на три болта фиксировалось, вот этот шлем к костюму, очень, да, тяжелый, как раз для подводного погружения. Но это наше, это вот в российской трехболтовке.
2: Да, по факту это был аквариум для человека, только... чтобы опустить нашу атмосферу на глубину. И для исследования это было крайне неудобно, потому что только сам шлем весил больше 20 килограммов. А еще ботинки, перчатки, тоже порядка 16 килограммов. И весь этот костюм весил почти 100 килограммов. И еще и стоил огромное количество денег. Соответственно, пользоваться им было неудобно, неинтересно. И ну, просто было невозможно красиво, хорошо изучать. И тем более делиться этим знанием с другими людьми. И поэтому он решил изобрести свое, а именно подводное легкое. Угу. Или в переводе на французский акваланг. Да.
3: Как все просто.
2: Абсолютно верно. И, соответственно, аквалангом это называется в России и во Франции. Во всех остальных странах это по-прежнему называется скуба. Ну так вот, в чем же была самая главная идея? В том, что вообще-то Жан-Ив Кусто этого даже не изобретал. Он просто взял и собрал все, что уже изобретено, в одно устройство. Он взял эти баллоны, и самое главное, что он сделал, это заказал устройство, которое уравновешивает давление газа. Потому что в баллонах давление воздуха было очень большим, примерно 200 атмосфер.
3: Ну, то есть, если ты его напрямую будешь, тебя просто разорвет.
2: Ну, как это...
3: На кучу маленьких аквалангистов.
2: Как Винни-Пуха надуть, может.
3: Ненадолго, но да.
2: Короче, это было очень неприятно, если 200 атмосфер попадает в легкие, тем более на глубине, где и так с давлением тяжело. Поэтому там сделали специальный газорегулятор, который опускал давление газа из баллона до давления, которое находится, в котором находится сам плаватель. То есть до того давления, которое находится под водой.
3: А как с точки зрения физики? То есть тебе, ну вот первое, что в голову приходит, то есть у тебя должен быть небольшой объем, ну, на вдох, куда тебя немножечко, ну, рассчитано количество сжатого воздуха, который впрыскивается вот в какой-то пакет, условно говоря. Там это, ну, с 200 падает тогда давление, да, там, одной атмосферы, ты можешь это вдохнуть. Ну, наверное, там чуть побольше, чтобы оно под водой, наверное, больше давления нужно. Чтобы
2: под водой давление нужно больше. Каждые 10 метров под воду добавляет одну атмосферу.
3: Ну, то есть, условно, мы на 10 метров погрузили, значит, я с 200 должен он вот такое количество до газа под 200, которое до 2 падает, да, в этом объеме, из которого ты уже вдыхаешь. То есть такая логика получается?
2: Практически. Только вот никакого вот этого объема нет. Сразу из клапана подается в рот.
3: А как? Понижается.
2: А там стоит два клапана, которые состоят из мембранки резиновой, которая, когда отклоняется, нажимает на клапан и впускает воздух. А как только давление снаружи и внутри уравнивается,
3: закрывает
2: клапан.
3: А, то есть он таким образом вот пускает столько, сколько надо.
2: Да. И, соответственно, когда плаватель, аквалангист, вдыхает, он создает небольшое разрежение в трубке. Это разрежение открывает клапан, и воздух заходит в аквалангиста.
3: Но он идет до тех пор, пока аквалангист не перестает вдыхать.
2: А как только он перестает вдыхать...
4: Он закрывается.
2: Он закрывается.
3: Так просто.
2: Максимально просто.
3: Ну, то есть, получается, как раз легкий есть тот пакет, который я придумал только что.
2: Да.
3: Угу.
2: Соответственно, наполняются легкие, и дальше можно выдыхать. А выдыхаем мы просто в воду. Соответственно, акваланг называется дыхательным средством открытого типа. То есть мы не забираем себе обратно воздух, а выдаем его наружу.
3: Угу.
2: И поэтому мы просто с собой несем вот этот вот самый газ.
3: Теперь захотелось попробовать. Я никогда с аквалангом не нырял, но теперь, когда я знаю принцип действия, не так страшно.
2: Самое интересное, что сам господин Кусто так и не получил дайверского разрешения.
3: Почему?
4: Это была его принципиальная позиция, я придумал, я не буду получать? Или...
3: Нет, просто он не нашел, где купить.
2: Он просто его не получал, потому что зачем изобретателю его получать?
3: Но он нырял.
2: Но он нырял, конечно.
3: А, ну все, без разрешения.
2: Без разрешения. А вот за его жизнь как раз-таки все эти разрешения появились, вот эти вот акваланские разрешения, удостоверения, что можно погружаться и погружаться правильно.
4: Мало кто запретил бы, рискнул бы запретить самому, да, нырять с его изобретением.
2: Самое интересное, что как раз-таки господин Кусто его и запатентовал. И до конца его жизни за каждый проданный акваланг он получал 5% от его стоимости.
3: Молодец.
2: И, соответственно, это и позволило осуществить практически всю остальную его карьеру. Потому
3: что... Ну, потому что это сумасшедшие деньги.
2: Это сумасшедшие деньги, это огромное количество денег, которое в итоге и пошло на все его дальнейшие изобретения, на все его научные изыскания и так далее.
3: Вот это к вопросу, неожиданно сейчас чуть-чуть поменяю вектор, это к вопросу о предпринимателях, потому что я тут слушал умных людей,
1: которые обсуждали про капиталистов, про предпринимателей, и как раз был довод, что были марксистские подходы, вот сейчас Тимур оживиться должен, что предприниматель — это обязательно человек, который нацелен только на максимизацию прибыли, а ему контраргументом было, что поменялись предприниматели, люди, и так как мы делали финансовые циклы, как раз вот Жаков Кусто — пример того, как человек, ну, по факту, на технопредприниматель, как сейчас это модно говорить, но все деньги, ну, большую часть денег он потратил на самом деле на научные изыскания. Он зарабатывал для того, чтобы тратить эти деньги на уже чистую науку, даже там, ну, просто ему было жутко интересно.
4: Ну, это да, это про человеческий выбор. То есть, действительно, задача предпринимателя — максимизировать прибыль и зарабатывать деньги. А следующий вопрос, который имеет смысл задавать, а что он потом делать с этим будет? Потому что и в нашей, и в российской, и в русской истории есть достаточное количество меценатов. Если взять, ну, вы все можете посетить Третьяковскую галерею, сказать капиталистам Российской империи спасибо за то, что есть такая возможность.
1: Да, но я вот именно этот прекрасный пример того, как человек просто действительно придумал, как свою мечту осуществлять с двух сторон. У него было с чем погружаться, и за счет продажи первой мечты осуществлял вторую мечту, путешествовал и плавал, и изучал все подряд.
4: Да, ну и тут круто, что он своими руками это делал.
2: Да, то потому есть... что тогда еще ничего не было. Это сейчас мы можем купить подводную камеру и начать снимать. А во времена господина Кусто этих подводных камер не было. И он их сам делал, сам изобретал. До него, конечно, были подводные камеры, но купить их было нельзя, поэтому он делал свои. И, соответственно, снимал фильмы. И мы сейчас про него знаем, потому что он снял огромное количество фильмов.
1: Тоже маленькая ремарка. В музее в Кронштадте есть прекраснейший музей военно-морского флота. Там как раз в одной из экспозиций я читал или слушал, я уже не помню, про то, как первые опыты по фотографированию в Российской империи незадолго до Первой мировой войны проводились в бочке, эксперименты ставили, чтобы вот фотографировать под водой. Вообще вот это вот... И ты понимаешь, насколько к моменту Жакова Кусто сильно развилось по сравнению с началом века все это направление. И насколько сейчас, в каком мире мы живем, когда ты смотришь подводные съемки, ты думаешь, ну как это вообще можно снимать?
2: Да даже во времена Кусто все смотрели на его фильмы и думали, как это вообще снимать. Потому что это было практически невозможно. Его первая камера — это была обычная камера, помещенная в металлический бокс, в которую помещалось всего 27 метров пленки. А 27 метров пленки — это одна минута.
1: Угу.
2: Но при этом там было мало места, и пружина, которая вращала эту пленку, могла протянуть только 7 метров пленки. То есть, соответственно, сильно меньше. И все это время надо было крутить ручку прямо под водой, подтягивая эту пружину и получая вот этот вот небольшой кадр длиной в минуту. И все.
4: Члены экспедиции Кусто были сильными людьми во всех отношениях, и в физическом, видимо, тоже. Работа, конечно, не для слабых телом и духом.
2: Ну, как и любая работа на море. Как и любая работа на море. И, соответственно, вы можете прямо сейчас, зайдя на интернет-ресурсы, посмотреть «Одиссею», которую снял непосредственно Кусто. Там чуть ли не 100 фильмов различных, и поисках Атлантиды, и изучение всех океанов мира, и даже Байкала. Были подводные съемки Байкала, были зимние съемки Байкала, и летние, и все изучалось. И очень многое он сделал вот как раз-таки для кинематографа. И поэтому господин Кусто также получил огромное количество премий за кинематограф. Это ученый, который получил Оскара. Два раза. И золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
1: Ну, то есть вообще признание абсолютное.
4: Есть совсем немного режиссеров, которые могут, профессиональных режиссеров, которые могут этим похвастаться. А для него это так, одно из направлений деятельности.
2: Я вот уже очень долго про него знаю, и каждый раз, обсуждая вот все его изобретения и все его достижения, у меня до сих пор идут мурашки по коже. Это человек огромной величины, который внес огромный вклад также и в науку. Ведь у него был настоящий научный корабль.
1: Калипсо.
2: Да. Корабль Калипсо. Причем он его сам не покупал. Он искал себе спонсора.
1: Он его изобрел.
4: Собрал.
2: Изобрел бывший военный корабль, который списали. И ему он нашел себе спонсора. Это был довольно известный миллионер Лоэль Гиннес. И, соответственно, он ему купил корабль. И сдавал ему примерно по одному франку в год. То есть в аренду примерно ни за сколько.
1: Недорого.
2: Недорого, да.
1: Так, а Калипсо, кстати, он же не случайное имя, потому что Калипсо с греческого переводится как «та, что скрывает», и это нимфа в древнегреческой мифологии острова Агигия. Это остров, где Одиссей прожил 7 лет после кораблекрушения. Все у него как-то, видимо, тоже вот морской он выбрался.
2: Да, название. И, соответственно, вот этот корабль, он так, его так и называли «нимфа Калипсо».
1: «Нимфа Калипсо».
2: Да. Вот, и он на своей нимфе бороздил просторы океана и, соответственно, снимал свои фильмы. На его был корабль, это был настоящий дом. То есть там жило огромное количество людей в течение 30 лет. Там жила вся его семья. С ним работали его, там работали его сыновья. И самым главным человеком на корабле была его жена. Ее считали негласным капитаном.
1: Капитанша.
2: Она была единственной женщиной на корабле и в течение 30 лет с него практически и не сходила.
1: На этом возьмем маленькую паузу и вернемся к Жаку Иву Кусто сразу после перемены.
0: Хочу все знать. Вокруг света за 80 изобретений.

0: деньги – зло. Но главное их качество – это их количество. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит «Маяк».
2: На правах рекламы.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация – она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

12:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем с новостей последних минут. Подразделения российских войск освободили населенные пункты Васютинская и Торецкая в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймарс» американского производства и 970 беспилотников ВСУ. Суточные потери украинской армии в зоне действий российских группировок войск составили не менее 1445 военных. Ранее Минобороны доложили об ударах по портом Одессы, Черноморск, двум нефтеперерабатывающим заводам в Сумской области, складом ВСУ с дронами, комплектующими в Харьковской области, пунктом управления БПЛА в ДНР и Херсонской области. В Одесской области поражены резервуары с горючим для украинской армии. Удары наносились высокоточным оружием, беспилотниками «Герань», бомбами ФАП-3000 и ФАП-500. Уголовное дело о теракте возбудили после массированной ночной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Как сказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, в результате атаки погибли трое, ранены 25 человек. Среди пострадавших двое детей. В больницах остаются 13 взрослых и ребенок. По словам Шуваева, в Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Синхронистки из Санкт-Петербурга Анастасия Зайцева и Таисия Иванова завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на спартакиаде народов России в Екатеринбурге. Второе место заняли Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко из Московской области. Тройку лучших замкнули Александра и Елизавета Пичушкины из Москвы. Футболиста махачкалинского «Динамо» Яна Джапа прооперируют в Мюнхене. Напомню, 4 августа защитник получил травму в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против самарских крыльев «Советов». Восстановление от полного разрыва крестообразной связки колена займет более 6 месяцев. Подошел к концу матч пятого тура футбольной первой лиги. Хабаровский «СКА» уступил костромскому «Спартаку» 1-3. На 54-й минуте счет открыл Михаил Гарилишвили. В ответ за гостей отличились Амур Калмыков и Сергей Бугриев. Причем последний сделал дубль. Екатеринбург готов принять всемирные студенческие игры FISU в 2029 или 2031 году. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Цитата. По инициативе главы Свердловской области Дениса Паслера отдельно обсудили вопрос возвращения права проведения турнира. Город готов принять соревнования, необходимая инфраструктура уже создана. Поддержал эту инициативу вместе с Российским спортивным студенческим союзом. Будем прорабатывать вопрос проведения игр в Екатеринбурге с нашими международными коллегами, заявил Дегтярев. Баскетболист Андрей Малинин, выступающий на позиции форварда, подписал соглашение с московским МБА. Он выступал за краснобелых на разных уровнях на протяжении 5 лет. В общей сложности форвард провел за детские и юношеские команды МБА 195 матчей, набрав 1946 очков. У меня на этом все. До встречи через час.
2: Сегодня День строителя. Поздравляем всех строителей и работников ЖКХ с профессиональным праздником. В этом году День строителя отмечается в 70-й раз. Это юбилей, который напоминает, как важен труд людей, ежедневно создающих комфортную среду для жизни. Идею праздника подал Никита Хрущев, впечатленный масштабами возведения Жигулевской ГЭС в далеком 1956 году. И сегодня строительство остается одной из самых масштабных отраслей страны. Здесь задействовано более 12,5 миллионов человек, практически каждый 10-й работающий россиянин. Это архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, водители, крановщики и специалисты ЖКХ. Все те, кто делает наши дома теплыми, улицы светлыми, а города уютными. В современной России за развитие стройотрасли отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни», который включает комплекс системных мер, формирующих жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру нового качества. К 2030 году, благодаря нацпроекту, качество городской среды улучшится в 1,5 раза, а жилищные условия ежегодно будут улучшать не менее 5 миллионов семей. Спасибо каждому, кто строит не просто дома, а будущее. С праздником, дорогие строители!
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic People, Voodoo People.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет. Ха-ха-ха.

0: хочу все знать. Вокруг света за 80 изобретений.
1: Продолжаем погружаться с Жаком Ивом Кусто под воду. Цикл «Вокруг света за 80 изобретений». В аквалангах заперты Денис Николаев, Тимур Малкаров и Павел Агарков. Физик, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк».
2: И господин Кусто подумал, а зачем запираться в акваланге, если можно сделать настоящую подводную лодку или батискаф, как его назвали, плавающее или ныряющее блюдце. Это было специальное устройство, в которое клались люди, потому что это была плоская штука, и они там лежали. Плавал этот батискаф за счет реактивной струи, то есть за счет водометов. Плавал он не очень быстро, примерно один узел в час. Один узел, без часов. Со скоростью один узел. И
1: это
2: исследовал...
1: 1850 метров в час как раз узел.
2: Ну, не очень много. Соответственно, для того, чтобы погружаться глубоко, сильно глубже, чем позволяли в то время акваланги, и, соответственно, изучать, опять-таки, подводный мир, как и завещал господин Кусто. Плавали... Самое интересное, что они сделали конструкцию, которая могла погружаться чуть ли не на 900 метров. Но такие, на всякий случай мы будем погружаться на 300.
1: Угу.
2: Глубже не надо. И все равно это было очень глубоко. И очень интересно для изучения, соответственно, оттуда могли и снимать, и доставать какие-то научные открытия и так далее. И самое главное, что этими научными открытиями делился господин Кусто со всем миром.
3: То есть, можно сказать, у меня только одно уточнение. Они лежа все это делают.
2: Да.
3: Вот в этом. Спасибо. Ну, я просто пытаюсь визуализировать у себя в голове, и
1: ну,
3: теперь у меня
1: спина
3: получается.
1: Не уставала.
2: Блюдце. Которая сверху закрывалась вторым блюдцем.
3: Ну, как когда в микроволновку ставишь,
2: да,
3: чтобы подогреться. Все.
2: Да.
3: Теперь я представляю.
2: Это так и было. И там просто лежали люди, смотрели через смотровые окна, через иллюминаторы.
1: Спонсор погружения шпроты в банке.
2: Ну, примерно так оно и было. И вот они погружались и делились, соответственно, всеми открытиями с окружающим миром. То есть можно было сказать, что вообще господин Кусто был популяризатором науки. То есть он все свои данные отдавал в свет, то есть делился со всеми, популяризировал погружение под воду, и его фильмы как раз-таки и родили вот это вот дайверское комьюнити, которое вообще, ну, сообщество. Которое существует в мире. То есть благодаря ему все полюбили подводный мир, в том числе и бум в СССР, вот этого вот подводного плавания произошел за счет фильма, который привезли демонстрировать в советских кинотеатрах. И тогда сразу комплект номер один, как он назывался, а именно ласты, маска и трубка подводная, стал дефицитом в СССР, и все скупили резиновые коврики.
3: Но ему уже сильно завидовали многие другие исследователи, многие другие ученые, и вот высоколобые, сидящие в башнях из слоновой кости, значит, океанологи, поправьте меня, если я неправильно употребляю термин, они сильно ругались на Кусто, что, дескать, вот выскочка, который знания слишком упрощает и, значит, с публикой выступает развлечением для публики, как может он. Имена этих людей известны нынче только таким же высоколобым жителям башни слоновой кости, а Кусто, вот мы здесь втроем все вместе обсуждаем.
2: И, скажем так, это суперизвестная личность. Я думаю, кого не спросить, соответственно, все знают Жака Ива Кусто, потому что это был популяризатор. Он своими фильмами популяризировал подводный мир.
1: Кстати, можно легко найти, я уже нашел, кому интересно. Есть в интернете клуб путешественников, в записи знаменитой передачи, как раз Жак Ив Кусто был в гостях у Юрия Сенкевича. Мне кажется, я вот сегодня, наверное, после эфира даже посмотрю, потому что там и кадры подводных съемок, можно познакомиться с этой личностью. Ну и заодно, кто в силу возраста не знаком с Юрием Сенкевичем и с его легендарной программой, тоже можно посмотреть. 83-го года.
2: Николай Дроздов брал у него интервью.
1: И Николай Дроздов еще брал интервью.
2: Да, у него прям очень интересное интервью, можно тоже посмотреть. Соответственно, помимо всего этого, господин Кусто подумал о том, что а зачем вообще подниматься? давайте-ка поживем прямо на морском дне. И у него было целых 3 проекта подводных домов. Назывались они Кронштейн или Кроншельф, или Приконтинент. Их было 3, они были на разной глубине. Первый где-то на глубине 100 и первый на глубине 10 и 11 метров. И все они были, во-первых, как способ, как можно погружаться глубоко, долго-долго находиться под водой, а потом снова выходить в подводный дом. И чтобы не было кессонной болезни, которая вот сопровождает всех аквалангистов.
1: Это когда растворенный азот попадает...
2: Слишком много
1: азота
2: газа.
1: Азота в кровь попадает.
2: Да, под давлением очень много газа растворяется в крови, а потом, когда давление убирается, этот газ хочет выйти. И получаются пузырьки воздуха в крови, а это очень плохо. Потому что они могут закупоривать сосуды, и все это очень плохо. То есть кровь как будто внутри кипит, а это не очень приятно, как минимум.
1: Ну, в общем, поэтому плавно поднимаются, да. Когда идет вот это то, что называется, как это...
2: Декомпрессия.
1: Декомпрессия, да.
2: Декомпрессия. Соответственно, дабы этого избежать, придумали вот такие вот города. И третий был уже на глубине 100 метров. Он был полностью проспонсирован нефтяной компанией, просто для того, чтобы изучать месторождение нефти. Но, к сожалению, вот этот весь проект подводных домов перекрыла космическая программа. Потому что ровно в этот момент шла космическая программа, и все хотели колонизировать космос. И, соответственно, для того, чтобы колонизировать космос, нужны деньги. И никто не хотел вот как раз-таки спонсировать подводные дома господину Кусто. Также господин Кусто отменил этот проект просто потому, что он начал замечать гибель животных в океане, повышение количества мусора и так далее. И он также обратил внимание людей на проблему экологии. То есть он первый, кто встал на защиту океана от загрязнения. И, соответственно, этот проект прикрылся, и дальше уже... Появились вот эти вот экологические повестки о том, что океан погибает, нужно его защищать от всего, что осталось. В том числе он начал строить себе новый корабль, помимо Калипсо.
1: Так, давайте сейчас паузу сделаем.
0: Хочу все знать. Вокруг света за 80 изобретений.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: 100 минут о Вселенной. Обладатель премии «За верность науке». В любое время. В ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру. За 80 изобретений.
3: У Калипсо, как у корабля, история не менее интересная, чем у самого владельца Жака Ива Кусто. Начинал как военный корабль, британский причем. Потом и заложен его... был в начале, в 1941 году.
4: Да. Потом его выкупили в коммерческое использование. Он катался где-то в районе Карибского моря. Перевозил туда-сюда грузы, а потом как раз-таки миллионер господин Гиннес его выкупил и подарил господину Кусто. Ну, не подарил, дал в аренду под 1 франк в год. Потом господин Кусто его полностью переделал, добавил различные научные оборудования, как раз-таки там было выделено место под ныряющее блюдце, был установлен кран, который это ныряющее блюдце выкладывал в море, выпускал в море и возвращал его обратно. Также очень интересно, что на нос корабля прицепили специальную секцию, в которой на глубине 3,5 метров было смотровое окно. То есть прям посередине корабля, не посередине, а прям на носу корабля было специальные смотровые окна, в которые можно было спуститься и смотреть мир вокруг. Но далее, в 1996 году, находясь в одном из портов, в Калипсо... врезался баржа.
3: Баржа.
4: И пробила в борту брешь. И, соответственно, корабль наполнился водой и опустился на дно. Буквально через неделю его уже вытащили, выкачали всю воду, подняли, и все думали, что вот годик, и он вернется в...
3: Ну, отмоем, почистим.
4: Отмоем, почистим, починим, и дальше будет плавать и радовать нас открытиями. Но, к сожалению, буквально через полгода, чуть побольше... умер сам господин Кусто.
3: И в возрасте 87 лет.
4: 87 лет, да.
5: Он... ну, очень поэтично. Капитан ушел вместе со своим кораблем.
4: Да. К тому моменту у него уже был другой корабль, «Калипсо-2». Как раз-таки по экологической повестке там был турбопарусник, который тоже был переоборудован. И вот, соответственно, видимо, «Калипсо» обиделся и пошел ко дну.
3: Нет, подождите. Должно было, не построили. Мы его остановили. Он его начал строить, и я вот сейчас зашел, быстренько посмотрел. поэтому он, видимо, и обиделся. То есть да. Логика та же самая. Ты задумался. Это как с машиной, когда начинаешь задумываться о покупке нового автомобиля. Многие рассказывают эту историю, как текущая начинает ломаться сильно чаще, чем обычно.
4: И мысли подтверждаются. Надо было тогда новую.
3: Да.
4: И, соответственно, дальше начались проблемы юридические, просто потому что, а кому принадлежит корабль? То ли вдове господина Кусто, то ли владельцу
3: изначально.
4: Господину Гиннесу. И очень сложно было его реставрировать, его поставили в сухой док, и он там простоял много лет. Хотя в 2000-х годах решили его отреставрировать. Как будто бы сделать из него музей. Сделали полностью его 3D-копию, план по восстановлению, но ничего не получилось. Просто потому, что финансирование прекратили и так далее. Потом его перевезли во Францию. Там решили его реставрировать заново. После большого судебного разбирательства, кому принадлежат права,
3: он отправился в Турцию.
4: Да, его отправили в Турцию на реставрацию. И во время реставрации произошел пожар.
3: Ну, там вроде классические части исторически не задеты.
4: Да.
3: Но...
4: Потом сказали, что вроде ничего страшного, повредилась только вот внешняя обшивка, нос корабля, ценные части корабля не повредились, и как бы еще выделят денег на его реставрацию, и уже, наконец-таки, когда-нибудь...
3: Мне кажется, он где-нибудь законсервированный, так и хранится в доках.
4: Было бы замечательно, если его законсервировали, потому что консервация — это тоже отдельный процесс, который стоит много денег, делать его сложно, а корабли без консервации долго не живут. К сожалению, просто потому что внешняя среда очень агрессивна ко всем.
3: Ко всем, точка.
4: Ко всем, да.
5: Ну, может, Калипсо ждет нового капитана.
3: Нам нужен новый Жак Ив Кусто. Ну что, на этом, получается, наше плавание... То есть, подводя итоги, Жак Ив Кусто оставил потрясающее наследие в виде фильмов и научных работ. Он популяризировал дайвинг как таковой.
4: Создал его.
3: Создал, да. И, собственно, акваланг стал прям полноценным спутником человека тоже благодаря ему.
4: Да, и сейчас каждый может за небольшое количество денег приобрести себе акваланг и плавать.
3: Нырять где хочешь.
4: Где хочешь.
3: Ну все, товарищи, спасибо большое. У нас в гостях был Павел Агарков, физик-популяризатор науки, преподаватель школы развития МАЭК. Павел, до новых встреч.
0: Хочу все знать. Вокруг света за 80 изобретений.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения южной группировки российских войск в результате активных действий заняли населенный пункт Васютинское в ДНР, а группировка «Центр» решительными наступательными действиями взяла Торецкое, также в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. С помощью БПЛА «Герань» уничтожен пункт управления беспилотниками и логистический центр в Сумской области. Кроме того, поражены военный аэродром, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 164 районах. По данным ведомства, суточные потери украинской армии составили 1445 человек. За день российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 4 снаряда американской системы залпового огня «Хаймарс» и 970 беспилотников самолетного типа. Число погибших в результате ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до 5. При разборе конструкции многоквартирного дома нашли тело погибшего мужчины. Еще один мужчина скончался в больнице, сообщили в оперштабе региона. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что в результате ночной атаки были ранены 25 человек, среди пострадавших двое детей. В Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. По словам Шуваева, белгородцев, жилье которых повреждено, отправляют в пункты временного размещения. Сейчас в ПВР находится 56 человек. На местах продолжают работать экстренные службы. Последствия атаки устраняют свыше 200 рабочих подрядных организаций и порядка 30 единиц техники. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде возбуждено уголовное дело о теракте. Она пообещала, что Следственный комитет установит и привлечет к ответственности всех причастных к преступлению. Председатели российского и славянского парламента впервые за 4 года обменялись посланиями. Об этом рассказал ТАСС директор 2-го европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Комментируя планы нового председателя Нижней палаты парламента Словении, лидера евроскептической партии «Правда» Зорана Стивановича посетить с визитом Москву, Пилипсон приветствовал здравомыслие среди европейских политиков, которые ратуют за восстановление диалога с Россией. При этом он напомнил, что 4-летний перерыв в отношениях между двумя странами возник с подачи Любляны. Пока высказывания словенского премьера и министра иностранных дел строятся в духе антироссийской доктрины Евросоюза и НАТО, поэтому не следует питать особых иллюзий в плане скорого восстановления нормальных отношений с Любляной, резюмировал Пилипсон. Вашингтон добился определенного прогресса в переговорном процессе с Ираном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в эфире телеканала Fox News. На вопрос, каким в случае заключения соглашения мог бы быть статус-кво для Ормузского пролива, он ответил, Вашингтон рассчитывает, что по итогам переговоров с Тегераном удастся вернуться к довоенному объему поставок через него энергоресурсов.
2: Каким будет приемлемое для нас статус-кво по Ормузскому проливу?
3: Ну, мы ожидаем, что через него будут проходить те же объемы нефти и газа, что и до начала конфликта. По крайней мере, иранцы заверили нас, что они это обеспечат. И этого добивается вся коалиция стран Персидского залива. Но знаете, мы не доверяем, мы проверяем. Мы смотрим не на слова, а поступки людей. Некоторые люди в Иране говорят о взимании платы за проход судов. Посмотрим, как они в итоге поступят.
0: Между тем, Иран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Требования перечислил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохаммад Багир Зальгадр. Тегеран настаивает на том, чтобы США прекратили угрожать Ирану, завершили боевые операции против Тегерана и его союзников, сняли санкции и морскую блокаду, а также выплатили компенсацию. В новые квартиры по программе реновации переедут около 1 000 000 москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за 7 месяцев этого года для программы введено в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья. Это рекорд за 9 лет ее реализации, отметил городоначальник. По его данным, полностью расселено более 140 домов, начато переселение свыше 32 тысяч человек. Сегодня Собянин поздравил с профессиональным праздником всех московских строителей, архитекторов, проектировщиков, работников. рабочих на стройплощадках, сотрудников предприятий строительной индустрии, а также ветеранов отрасли. Четверг и пятница будут самыми прохладными днями в Москве. На следующей неделе сообщила ведущая специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В эти дни ожидается облачность, небольшие дожди, снижение температуры. Ночью она составит от 7 до 12 тепла, а днем лишь плюс 16-21 градус. По словам синоптика, такая температура примерно на 2 градуса ниже климатической нормы середины августа. Однако похолодание будет краткосрочным, и 15-16 августа показатели в Москве придут в норму, добавила Паршина. К следующим выходным в столицу вернется умеренное тепло. Ночью термометры покажут от 9 до 14, а днем от 20 до 25 тепла. Осадков не прогнозируется. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. На западе области вечером дождь, ночью плюс 15-17, днем 23-25 градусов. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 13-15, в дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 750 миллиметров.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, ну не могу не вспомнить в очередной раз. Эта великая песня была написана ночью в Нью-Йорке. И шел снег. Жена Филлипса просыпается, и у нее глаза по 7 копеек. Она снега не видела ни разу в жизни, потому что всю жизнь прожила в Калифорнии. Дорогие друзья, у нас сегодня уникальный эфир, уникальный для меня, потому как такого со мной не было никогда. Для того, чтобы поучаствовать в этом эфире, именно поучаствовать, а не быть ведущим, не люблю слово «ведущий», я вчера фильм посмотрел. То есть я собирался его посмотреть, но так бы его смотрел на следующей неделе, а так я смотрел его вчера вечером. Получил большое удовольствие. Поговорим о том, почему гомеровская «Одиссея», почему это произведение действительно актуально до сих пор, и не только для любителей литературы, словесности, а вообще просто для искусства. Вместе с нашим уважаемым гостем, профессором Российского государственного гуманитарного университета, доктором филологических наук Юрием Викторовичем Доманским. Юрий Викторович, якобы только что увидели. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, а теперь, говоря с нижней лексикой по чесноку, действительно актуально?
1: Ну, скорее всего. Классика, она всегда актуальна. И специфика этой актуальности еще в том, как сказал в свое время замечательный санкт-петербургский филолог Владимир Маркович Маркович, беллетристику читают, а классику перечитывают. Угу. И вот «Одиссею» перечитывают, переснимают, пересказывают, переозвучивают и постоянно переводят.
0: Дорогие друзья, напомним вам, вот, конечно, все это знаете. Вообще «Одиссея» в европейской культуре очень молодое произведение, если сравнивать с «Илиадой». А в русской литературе, так вообще, собственно говоря, первый перевод, если я не ошибаюсь, это конец 18 века, перевод, который не был издан. И, в общем, первый перевод, который совсем не похож на оригинал, это Жуковский же, да?
1: Первый полный перевод полный, «Одиссеи».
0: Да. Изданный.
1: Изданный и с попыткой воспроизвести стихотворный размер.
0: Гигзаметр.
1: Это Жуковский. Да, да, да, да. Понятно, что в русском языке гигзаметр невозможен в силу отличия русского языка от древнегреческого. В древнегреческом была метрическая система стихосложения. Она у нас невозможна, потому что у нас система стихосложения строится на упорядоченном чередовании ударных и безударных, как и весь язык.
0: Да, да, да.
1: А в метрической системе это упорядоченное чередование долгих и кратких,
0: да,
1: чего в нашем языке нет. У нас сильная позиция – это ударение. В древнегреческом сильная позиция – это долгий слог.
0: Долгий слог.
1: И, следовательно, гигзаметр в его оригинальном виде – это упорядоченное чередование долгих и кратких. Если быть точным, один долгий, два кратких – и так 6 раз в течение строки, в течение стиха.
0: Дорогие друзья, вот я сейчас не буду вспоминать, что такое дактиль, потому что все мои знания о дактиле и о цезуре, они восходят только к фильму «Покровские ворота», и все, больше я ничего не знаю. А напомните мне, вот это я здесь не кокетничаю, точно, я этого точно не знаю. Если я не ошибаюсь, Жуковский даже, то есть это был перевод перевода.
1: Конечно, конечно, конечно. Не совсем перевод перевода. Дело в том, что Жуковский не знал древнегреческого.
0: Что простительно абсолютно, да, ненаказуемо.
1: Да, ненаказуемо. Хотя, если помните, Иосифу Бродскому на суде ставили в вину, что он переводит поэтов, языка которых он не знает.
0: Да,
1: да, и да, он говорит, что вот, ну, подстрочник, ну, есть, да, на что один из заседателей говорит, вот я тоже заведу себе подстрочник и буду переводчиком.
0: Да, да, да, да, да,
1: вот.
0: Да.
1: У Жуковского поступил примерно так же. Прекрасно зная немецкий язык, он попросил немецкого профессора Кирхгофа сделать вот такой подстрочник, но это был необычный подстрочник. Мало того, что давалось значение каждого греческого слова в «Одиссее», именно лексическое,
0: что важно,
1: значение,
0: конечно,
1: да, да, да, да. Причем вот прям по порядку, что называется, весь вот этот огромный массив. Во-вторых, давалось звучание этого слова, для того, чтобы Жуковский мог
0: сохранил
1: мелодику. А в-третьих, что не менее важно, давалось полное грамматическое описание этого слова.
0: А, вот так даже.
1: То есть это был трехуровневый подстрочник, И Жуковский из него уже делал поэтический текст. А делал, да, совершенно верно. Он взял вот этот аналог, который, в общем, уже по переводу Илиады Гнедичем был известен. Шестистопный дактиль. Это для тех, кто позабыл, я напомню. Это стопа, состоящая из трех слогов. Первый ударный, потом два безударных. И в течение строки шесть раз.
0: Сейчас я выпендриваться буду. Дорогие друзья, без цезуры.
1: Нет, с цезурой.
0: Как
1: с цезурой? Ну, шестистопный дактиль, он очень длинный.
0: А, ну, все равно там 3-3, да.
1: Да, там,
0: да, там 3-3,
1: придется,
0: да,
1: где-то,
0: да,
1: разбить.
0: Цезуру,
1: да,
0: вставлять.
1: Да, да, да.
0: Извините, я глупость сказал. Да, да. Вот, Покровские,
1: да,
0: ворота.
1: Да, ну, Покровские ворота, я думаю, все помнят. Да, по легенде Гасилап, сложный пятистопный метр, состоящий из четырех хореев и одного дактиля в третьей позиции, требует глубокой постоянной цезуры после арсиса третьей стопы.
0: Ну, мы это все помним.
1: Да, я думаю, что все помнят, конечно. Да, да, да, да.
0: Но для меня, я честно могу сказать, я этого никогда не знал, это я просто готовился к эфиру, для меня было удивлением, что вообще переводов на русский язык, переводов «Одиссеи», во-первых, не так много, а во-вторых, что последний совсем свежий, 25-й год.
1: Да, да. Есть несколько переводов уже современных, есть пересказ. Такой вот достаточно подробный, о нем сейчас частенько говорят. Есть вот перевод, который действительно сделан совсем недавно, и вот только сейчас издан и продается. Автор перевода Голуб, если я не ошибаюсь.
0: Голуб.
1: Да. И это перевод, который лишен, не перегружен всякой старой лексикой, в отличие от Гнедича, Илиады и Жуковского «Одиссеи». Хотя, если мы сравним «Одиссею» в переводе Жуковского с «Илиадой» в переводе Гнедича, то у Жуковского гораздо
0: понятнее
1: меньше архаизмов, конечно.
0: Есть, кстати, еще один перевод, не могу не вспомнить. Этот перевод неизданный. У меня есть друг, я с ним в горах познакомился. Вот мы с ним ходили в горы. Он профессор математики. В общем, там... Это город такой мелкий, неизвестный, Бостон называется. Вот. Как он утверждает, он первый переводчик, это он сделал 5 лет назад, первый переводчик на русский язык «Одиссеи», максимально приближенный к оригиналу. Издан за свой счет тиражом 500 экземпляров. В каких-то библиотеках Бостона там славики находятся. Ну, в общем, никто этого не знает. Вот такая вот вещь. Я говорю: слушай, а зачем тебе это нужно было? Интересно, сказал он. А причем он переводил с древнегреческого. Он древнегреческий знает. Но это все о переводах. Это я почему заговорил о том, что переводов русских, во-первых, не так много, во-вторых, они очень поздние, в отличие от Илиады, ну, переводы Илиады на европейские языки, да? То есть это говорит о том, что косвенно история «Одиссея», путешествие «Одиссея» в изложении Гомера, это действительно актуально для новой, ну, последних 2-2,5 сотен лет литературы.
1: И актуально с точки зрения даже литературных приемов. А что касается переводов, ну, в общем, я думаю, понятно, почему их мало, потому что это очень массивный текст.
0: Ну, конечно.
1: Его действительно сложно переводить, и переводчик в таких случаях, он оказывается перед очень серьезной дилеммой. Ему максимально сохранять точность или все же попытаться все это уложить в шестистопный дактиль, сделать красиво?
0: Ну, конечно, потому что читатель, все-таки современный читатель, он не привык к этому языку, которым писал Гомер, и, в общем, наверное, да. С одной стороны, хочется... Вроде как тот самый шестистопный, но хочется чего-то посовременней. Наверное, поэтому появились переводы, кстати, не только в русском языке, прозаические.
1: Да, да, да, да. Но а практика прозаического перевода, она в некоторых странах такое общее место, что называется.
0: Ну, конечно.
1: Например, во Франции вся зарубежная поэзия переводится, ну, вот ближе к подстрочнику,
0: вот так,
1: нежели,
0: да,
1: с попыткой сделать из этого стихи. У нас другая немножко традиция.
0: Ну, да.
1: Хотя у нас сейчас тоже существуют переводы даже со славянских языков, где делается попытка все-таки точности, букву в пользу духа.
0: Я Караджич такого читал, Вука Караджич на русском языке. Кто-то пытался, господи, великий польский поэт, которому больше 200 лет уже там был. Норвид кто-то пытался переводить. Так, ну а сама история. Я зачем кино посмотрел? Я, ну, во-первых, хотел посмотреть, мне нравится, но вот и вообще, ну, это событие в мире культуры, не кино, а именно культуры. Вот, потом у меня друзья посмотрели, фильм рекомендовали, потом я почитал хейтеров, которые больше всего возмущали, что Елена Черная. Это было очень смешно. Я ржал где-то месяц, когда обсуждали, что... Ну, причем, знаете, удивительная вещь. Большая часть этих людей, которые писали о недопустимости черной Елены, это были образованные люди, это были люди широких, это слово сейчас ни о чем не говорит, но я его употребляю, либеральных взглядов, но у каждого вот это просвечивало. Это не просто политкорректность Голливуда. Елена не могла быть черной. Вы знаете, мне было от этого очень грустно. Причем были образованные люди, которые знали, что в Азии там любого, то есть и в Азии, и, соответственно, в Икумении, там, ну, в смысле, с другой стороны Икумены, там любого цвета люди могли быть. Ну, это ладно, бог с ним. Так вот, я посмотрел, потому что это был взгляд современного человека, нацеленный на современного человека. И, по-моему, ему это удалось. Так меня вот что интересует. А что мы в этом находим? То, что в «Звездных войнах» мы находим развлечения. Не надо говорить о серьезной... То есть, ну, мне не надо говорить, кому-то, может, и надо. Там, о серьезной философской подоплеке всех «Звездных войн». Нет, это развлечение, это классно, все. Хотя там тоже про отца, там, про сына, там, Гамлета, там, все это можно вспомнить. Но здесь-то что?
1: Тоже развлечение, почему бы нет? Ну, как любое путешествие, это всегда интересно.
0: Путешествие.
1: И это тоже потом обилие сказочных элементов. Это тоже,
0: как мне кажется, показать. Нет, это фэнтези. Я поэтому и смотрел, я ждал фэнтези. Я фэнтези люблю просто.
1: Ну, а вообще, конечно, удивляет, да, вот говорят, что невозможно черная Елена, а при этом не говорят о невозможности появления, например, сирен,
0: Циклопа.
1: Их не смущает. Черная Елена смущает, неправильный шлем у Агамемнона смущает, а вот сирены не смущают.
0: Да, да, да.
1: Сирена — это в порядке вещей. Да,
0: Цирцеи — это в порядке вещей. Там человек в свинью превратился, это нормально, это метафора такая.
1: Да, это все бывает.
0: Наверное, бывает. Это смешно. Кинокритики. Мне показалось, что нам до сих пор интересна эта история, что в отличие, допустим, от «Илиады», где, по-моему, персонажей гораздо больше, чем в «Одиссее». Гораздо.
1: Конечно,
0: там,
1: конечно.
0: Там, это, дорогие друзья, это в кино, там Брэд Питт есть один в центре «Илиады», а там его довольно, в смысле, его в середине убивают, на самом деле, в «Илиаде-то». Там после этого.
1: Нет, в «Илиаде» не убивают его.
0: Кого, Ахиллеса?
1: Нет.
0: Как не убивают?
1: Нет.
0: Стрелой убивают?
1: Нет, это все где-то за пределами Илиады. Заканчивается Илиада тем, что царь Приам Трои приходит к Ахиллу и просит тело Гектора.
0: Точно, точно,
1: и
0: точно. Это конец Илиады, да.
1: Но
0: кроме
1: Илиады... конец Троянской войны, конечно.
0: Кроме Илиады существует куча других...
1: Конечно.
0: Да. Ну, неважно. Вот, то есть там персонажей очень много. Здесь персонажей, во-первых, гораздо меньше, и на вопрос, кто центральный персонаж «Одиссеи», двух вариантов быть не может. То есть даже не жена его, даже не Пенелопа. Это сам Одиссей, несмотря на то, что он присутствует не в каждой сцене. Вот. И самое интересное, Одиссей очень современный человек. Он постоянно меняется, он предстает в разных обличиях. Такое ощущение, что он мучительно, причем в течение очень долгого времени, там, сколько он, там, 10 лет Троянской войны, и потом сколько у него,
1: 10
0: лет путешествий.
1: В сложности 20 лет его не было дома.
0: Вот. Это такой вот путь к себе. Это же очень современно.
1: Да, но при этом вот непосредственно действие Одиссеи, там получается полтора месяца.
0: Полтора месяца всего. То есть мы знаем, что он 10 лет путешествует,
1: да,
0: но полтора месяца.
1: Но
0: правда,
1: главное, что мы узнаем о его приключениях из его собственных слов.
0: Да.
1: И вот в этом, кстати, тоже довольно-таки интересная штука, на которую нельзя не обратить внимание. То, что часть приключений мы узнаем вот как бы от лица всевидящего автора, там условного Гомера, или кто там был, а часть со слов самого Одиссея, когда он оказывается у Фиаков, и когда он царю Фиаков рассказывает о своих приключениях. Такой очень интересный момент. Почему? Потому что здесь проявляется определенный такой как раз жизненный такт автора. Он говорит буквально, Ну, не дословно, но примерно так. Я вот сейчас расскажу, что знаю. Говорит, а что я знаю? Ну, вот что, дескать, Одиссей там попал к нимфе Калипсо, что находился у нее вот в этом так называемом плену.
0: Да-да-да, вот так называемом плену.
1: Да-да-да, что, дескать, вот он у нее там пробыл, потом там, да, типа он вышел по воле богов, как водится, попал к царю Фиаков, там он рассказал свою историю, потом от Фиаков поехал спокойно к себе на остров, и там разобрался с женихами, ну и дальше все понятно.
0: Ну, да-да-да.
1: Да, не буду спойлерить, если кто-то не читал и не видел еще фильмы, да? Вот. Фильмы я, кстати, тоже не видел, завтра собираюсь, и, честно говоря, я специально его не смотрел до нашего эфира.
0: Ух ты.
1: Для того, чтобы
0: а я
1: больше...
0: Вот.
1: Но я хотел как раз больше сосредоточиться на источнике, на разных его интерпретациях. Но о чем Одиссей рассказывает у Фиаков? Рассказывает о том, как победил циклопа, как прошел мимо острова Сирен, как мимо, между Сциллой и Харибдой, у великанов Листригонов, в стране Лотофагов. Очень любопытно. По сути дела, вся фантастика сосредоточена в рассказе Одиссея.
0: Да, бери вот кусочек, бери любой, пиши роман.
1: Сказочный, фантастический. А автор что этим делает-то? Он буквально говорит, вот я как бы отвечаю за то, что я знаю, что там Одиссей расскажет. Да. Ну, вы сами его там, может, не судите строго или судите строго. Я вам так между строк или между стихов, там, между песен намекну, что похоже, что он там у нимфы Калипсо.
0: Да. Дорогие друзья, любовник был любовником, никакой жене он не стремился. Кстати, это очень вот современное прочтение. Я прошу прощения, но это не спойлер, вы можете догадаться. Вот Нолан именно так это и показывает. Он, конечно, переживает Одиссей, но он переживает за то, что он далеко от дома. И потом у него память отшибла. То есть он не все помнит, а Калипсо говорит, слушай, я сейчас тебе память-то верну, там все. Ну, это по тексту там все. А тот, в общем-то, сопротивляется. Вот. И у Гомера это четко видно, что, ну, не четко, между строк. Он не святой.
1: Да.
0: Одиссей не святой. Это такой же человек, как и мы. И приврать может.
1: Вот когда его спрашивают, где он был все эти 10 лет, он начинает рассказывать про сирен, про лотофагов.
0: Это же быстро не может быть там. Да.
1: Вот. И понятно, что... Ну, в общем, Гомер снял с себя ответственность за то, что рассказывает Одиссей.
0: Да.
1: А Одиссей, может, и не было этих сирен, кто их знает. Может, были они, может, не были. Но мы о них знаем только со слов Одиссея, не более. И получается тогда, что действительно вся фантастика – это с его слов. А все, что рассказывает Гомер, это более-менее реальные события.
0: Слушайте, но ведь смотрите, Одиссей в предыдущем произведении – это человек, который поражает, восхищает хитростью и коварством. Ну да, это воин, это смелый, бесстрашный, но только Одиссею могла прийти в голову мысль победить не силой троянцев, а хитростью и коварством, что, в общем-то, благородством, наверное, не являлось, даже для жителей, даже для ахейцев, правильно? Наверное.
1: Но об этом событии мы, опять-таки, не из Илиады узнаем.
0: Это Энеида
1: Вергилия.
0: Это Энеида Вергилия.
1: Да, это первый век до нашей эры.
0: Мы, кстати, всех источников Энеиды мы не знаем.
1: Нет, конечно, и не можем знать.
0: И никогда не узнаем. Но вот представление об Одиссее. Одиссей – это человек, по Одиссее, это человек разнообразных талантов. Но главное, он хитрый и коварный. Это мы знаем. И там это видно. Опять же, Одиссей, он любит своих товарищей. Но все-таки он их царь. Вот. И товарищи он любит, в общем, как царь. То есть, это же абсолютно живой человек без ангельских крыльев у Гомера получилось, как мне кажется.
1: Да, в какой-то степени это именно так. И более того, в отличие от многих других персонажей, Одиссей действительно получился более многогранным.
0: Да. Все остальные плоские довольно.
1: Да, даже Ахилл в Илиаде тоже.
0: Прервемся ненадолго, после новостей спорта вернемся.
2: Артистизм без мастерства – это клоунада. А мастерство без артистизма – это просто ремесло. Вадим Эйлингрик, музыкант, композитор.
3: Так говорит «Маяк». «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

13:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Южная и группировка российских войск, группировка «Центр» заняли населенные пункты Васютинская и Торецкая в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. С помощью БПЛА «Герань» уничтожены пункт управления беспилотниками, логистический центр в Сумской области, поражены военные аэродромы, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах. По данным ведомства, суточные потери украинской армии составили 1445 человек. За день российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 4 снаряда американской системы залпового огня «Хаймарс» и 970 беспилотников самолетного типа. Финляндия отказалась поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот». Как заявил глава Минобороны страны Антти Хякинен, это противоречило бы национальным интересам. В интервью газете «Илта Санамат» он пояснил, что Финляндия, как прифронтовая страна, не может ставить под угрозу свою боеготовность в области противовоздушной обороны. Министр также призвал США ускорить производство вооружений. Напомню, в июле президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил под сомнение перспективы передачи Киеву технологий производства «Патриот» и ракет к ним. Он отметил, что в Вашингтоне должны быть очень осторожными с выдачей другим странам лицензии на производство американских вооружений. Нынешнее руководство Японии фактически делает вид, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки упали сами по себе. Оно не называет США страной, осуществившей бомбардировки, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По мнению японского руководства, на эти города упали атомные НЛО, задалась вопросом дипломат. Напомню, ранее японский премьер Санае Такаити и мэр Хиросимы на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую бомбу на город 6 августа 1945 года.

0: трех федеральных земель Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии выступили за сохранение льготы, в том числе и за опасения падения выборных рейтингов. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. На западе области вечером дождь, ночью до плюс 17, днем до 25 градусов. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается. В ночные часы плюс 13-15, дневные 23-25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 24, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 50%.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Пресс-служба футбольного «Локомотива» официально опровергла скорый уход лидера команды Алексея Батракова. Как следует из пресс-релиза, клуб не ведет переговоров с турецким «Галатасараем» и другими командами. Батраков – воспитанник железнодорожников. За основу он провел 82 матча, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи. В футбольном ЦСКА объяснили, почему клуб отказался от трансфера Мирлинда Даку. Тот, напомню, перешел в «Спартак». По словам гендиректора клуба Романа Бабаева, албанец был в списке, но руководство армейцев посчитало условия, которые предполагает этот трансфер, нерациональными. При этом речь не только о завышенной зарплате, но и о всех деталях сделки в совокупности. Чуть более 3 часов осталось до начала матча 3-го тура чемпионата России по футболу «Зенит-Родина». Ожиданиями от встречи поделился наш корреспондент из Санкт-Петербурга Сергей Циммерман.
2: Да, игроки «Родины» говорят о том, что едут в Петербург с желанием доказать, что они не случайно оказались в высшей лиге, в премьер-лиге, и хотят «Зениту» дать бой. Ну а в «Зените», в свою очередь, говорят о том, что надо набирать свои очки. Конечно, может быть, не так-то просто было готовиться к «Родине», потому что это абсолютный новичок. Ну и скажем, что «Зенит» начал чемпионат с 2 побед, «Родина», соответственно, с 2 поражений. С другой стороны, в активе москвичей крупная победа над «Рубином» 5-0 в Кубке, что, конечно же, их наверняка вдохновляет. Если говорить о составе «Зенита», то травмированных практически нет, включая Данила Кондакова, который получил очень неприятную травму в предыдущем матче на Кубок с Балтикой. Но, как говорят в тренерском штабе, слава богу, избежал сотрясения мозга, и поэтому вполне может быть включен в заявку. Во всяком случае, на тренировке перед игрой с «Родиной» он работал в общей группе. Единственная интрига, наверное, заключается в том, кто выйдет на левом фланге обороны. Роман Вега или вернувшийся после чемпионата мира Дуглас Сантос. Но тут все зависит от того, успел ли он набрать необходимую форму. Ну и в заключение скажу, что порядка 30 тысяч зрителей придет на этот матч, который станет первым для «Зенита» в чемпионате на домашней арене.
1: Петербургский баскетбольный «Зенит» проведет товарищеский матч против австрийской «Вены». Встреча пройдет 25 августа в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. 2 дня спустя команда из северной столицы там же сыграет с сербским ФМП, а в последний день лета проведет спарринг с «Партизаном». По итогам прошлого сезона «Зенит» дошел до полуфинала плей-офф единой лиги. В серии за 3-е место сине-бело-голубые уступили краснодарскому «Локомотиву Кубани» 2-3. Теннисистка Екатерина Александрова объяснила, за счет чего обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко. Цитата. «Я просто старалась играть каждый розыгрыш так, будто он последний, потому что в матче с ней бывает не так много шансов. Сегодня у меня их было много, но я не смогла реализовать некоторые из них. Но, честно говоря, я старалась не думать о счете или о чем-либо еще. Просто била по мячу и все. Я очень рада, что смогла выиграть, потому что после 2-го сета я думала, что шанс уже упущен», — поделилась эмоциями россиянка. А у меня на этом пока все. Ждем новых побед.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Маяк.
4: Школьная программа.

0: для взрослых. Дорогие друзья, в школьной программе, в школьной программе для взрослых продолжаем говорить об актуальности произведения Гомера «Одиссея» вместе с нашим уважаемым гостем в студии радиостанции «Маяк», профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор филологических наук Юрий Викторович Даманский. Смотрите, Юрий Викторович, наш радиослушатель Игорь спрашивает, так получается, «Одиссея» — это больше приключенческий роман, не философская притча?
1: Ну, это не роман и не притча, да, это, не, ну, это эпическая так, ну, да, поэма, да, да, да, конечно, ну, конечно. Здесь, как мне кажется, не стоит определять какую-то одну там магистральную линию.
0: Это типа, от читателя вот, зависит.
1: Только приключения, только да. философия, только психология, там только социальный не какой-то стоит. Аспект. Хотя, с другой стороны, ведь существует определенное мнение, связанное с историей создания «Одиссея», о которой мы ровным счетом ничего не знаем, да. по понятным причинам. Да. Мы не знаем, был ли Гомер, не знаем, создавалось ли это произведение как цельное. Не знаем, был ли у «Илиады» и «Одиссеи» один автор. Кстати, похоже, что авторы разные, потому что совершенно разные подходы. В одном случае перед нами поэма такого военно-героического свойства.
2: Ну, такая эпическая.
1: Да,
2: такого,
1: да, да, да, да, со сражениями,
0: нет,
1: с боями.
0: А здесь мы здесь всего, вот, на мой взгляд, по-моему, ну, я не уверен, это вот именно приближено чуть ли не к плутовскому роману эпохи Возрождения. Именно поэтому так Европа и восприняла, когда наконец-то стали переводить на европейские языки. То есть, в общем, читатель воспринимал это как приключенческий роман, наверное.
1: Да, вот в тех интерпретациях, да. скорее всего, да, да, потому что стали достаточно, ну, достаточно поздно гомеровские да. поэмы пришли в Европу, они и в Греции-то, в общем, оказались зафиксированы довольно поздно, потому что если они создавались где-то там с 11 по 8 века до нашей эры, то впервые зафиксированы письменно они были только в 3 веке до нашей эры.
0: Да. Это же то есть это большое... гигантское расстояние
1: конечно,
0: по времени.
1: Конечно, конечно. И отсюда возникли вот эти вот теории, которые в науке называются «гомеровский вопрос». Ну, так же, как есть шекспировский угу. вопрос, есть шолоховский вопрос, также есть гомеровский вопрос.
0: Брежневского вот. Только не существует.
1: Брежневского не существует, потому да. что понятно, кто писал за Брежнева.
0: Да, знаем, да, да, да.
1: И это, в общем-то, в порядке вещей в современном мире. А тогда понятно, что письменности еще толком не было. И в основном говорят о том, что похоже, что это были разрозненные какие-то отдельные сюжеты, отдельные песни.
0: Сведенные кем-то вместе.
1: А потом вот уже кем-то, да, да, да, да. И не исключено, что они были сведены вот уже в 3 веке издателями, Песистратом и прочими, там, тем, кто этим непосредственно мог заниматься. И отсюда даже говорят, что, возможно, и не было какого-то единого автора. Есть такая еще теория ядра, которая говорит, что было некое основание, а вот потом оно уже обрастало разными приключениями. Вот отсюда такая разница в понимании. Кто-то увидит приключения. Кто-то увидит, ну, любовный вот
0: ну,
1: этот
0: да,
1: сюжет
0: конечно,
1: в основном.
0: Разумеется.
1: Кто-то увидит сюжет мести, например, вот тем же там женихам или родственникам женихам потом в сторону Одиссея. Почему? Потому что похоже, что действительно сюжет складывался из разных вариантов, из разных источников.
0: У меня как-то раз был случай забавный. Одна из моих дочерей, которая подсела на О. Генри, спросила, почему рассказ называется «Друг Телемак»? Я говорю, ну, почитай «Одиссею». То есть Сидней Портер прекрасно знал «Одиссею», поэтому друг Телемак. Просто «Одиссея», она разбросана по всей современной литературе. А как вы думаете, вот на ваш взгляд, вот самое яркое наследие «Одиссеи», кто наследовал вот, в литературе русского языка именно «Одиссея»?
1: А, именно в русском языке, в русской литературе. Потому что если бы еще вспоминать мировую, то первым будет Вергилий,
0: конечно,
1: да, который
0: понятно,
1: первую
0: да,
1: половину Энеиды да, просто да, скопировал с Одиссеи. А там, где падение Илиона, он и Одиссея самого изобразил.
0: Да, да, да, да, да. Нет, в русской литературе, как вы думаете?
1: В русской литературе мне вспоминается сразу Одиссей Телемаку Бродского.
0: Но это вы поздно.
1: Ролевая лирика. Это довольно поздняя, конечно, довольно поздняя штука. А так мы можем брать какие-нибудь странствия, какие-нибудь путешествия.
0: Подождите, а «Мертвые души» нет? Нет?
1: «Мертвые души» вообще обычно с «Божественной комедией», да, сравнивают?
0: Да.
1: В большей степени, что, дескать, это первая часть «Ад». Но, с другой стороны, ведь «Мертвые души» построены как странствия Чичикова.
0: Конечно.
2: и встреча, ну, в общем, с ужасами какими-то.
1: Ну, и, то есть, и преодоление, да, определенное. И да. Но в сущности что? Ну, модель нынешней какой-нибудь компьютерной игры.
2: Ну, да,
1: когда,
2: да, да,
1: идет фигурка, или там идут глаза играющего, да, и, да, преодолевают, да, разные препятствия. У Одиссея то же самое, у Чичикова то же самое.
2: Другое каждый дело, что там... Чичиков, его никак нельзя считать положительным персонажем, а Одиссей вроде как положительный, ну, вроде как.
1: А вот это тоже про Чичикова такой довольно спорный момент.
2: Спорный.
1: Почему? Потому что, во-первых, по замыслу Гоголь хотел, чтобы Чичиков пришел к прозрению, к исправлению, и в третьем томе «Мертвых душ» он должен был встать окончательно на путь истины, чуть ли не под влиянием самого царя. Угу. Ну, то, что это не получилось, все понятно, почему не получилось, потому что у Гоголя хорошо получалось писать про всякую дрянь,
2: да,
1: и гораздо хуже что-нибудь хорошее.
2: Про просветление.
1: И он,
2: да,
1: слава богу, понимал это, угу, и когда видел, что не получается, он рукописи сжигал. Такая у него была
2: традиция,
1: неплохая
2: такая
1: практика.
2: Да,
1: добрая традиция, да, да, совершенно верно. А с другой стороны, и уже и современные читатели Гоголя обратили на это внимание, и поздние исследователи тоже, что на фоне остальных Чичиков выглядит не так уж и плохо, и более того, он даже на фоне остальных вызывает симпатии читателя. Я уж не говорю про там последние киноинтерпретации.
2: Я не знаю,
1: где Чичиков
2: как кого, но вот читатель, который сидит напротив вас, это совершенно точно. Мне он гораздо более симпатичен, чем все персонажи.
1: Конечно.
2: Даже этот самый второтомный Скудрон Жагло, Кастун Жагло, даже
1: Кастун он. Жагло, да.
2: Да.
1: Да, совершенно верно. И там нет никого, кто бы был лучше Чичикова.
2: Никого.
1: Все же зависит от контекста, от фона. И Одиссей, но мы понимаем, если объективно посмотреть, то он тоже не всегда и не во всем
2: абсолютно,
1: хорош.
2: Абсолютно. Вот. Он живой человек.
1: Да, да. Получается, что он такой тоже, по-своему, наверное, амбивалентный персонаж. С чем можно сравнивать? Можно еще ведь сравнивать с какими-то действительно вот такими странствиями, как «Фрегат Паллада» Гончарова, например.
2: Ой, мне это не приходило, да, слушайте.
1: Потому что, да, да, путешествие,
2: да,
1: по путем водным на корабле, да, и, по сути дела, нет там, конечно, приключений, нет каких-то страшных препятствий, и это нон-фикшн и автофикшн, как сейчас бы сказали, да?
2: Нон-фикшн, автофикшн, да.
1: Да, да, да. Хотя мы знаем теперь, что часть «Одиссея» — это тоже автофикшн.
2: Да,
1: да,
2: да, да,
1: то,
2: да,
1: все,
2: да,
1: рассказано, да, да, да, да.
2: Вы знаете, вот то, что касается, вы сейчас вспомнили о морском путешествии, «Фрегат Паллада», великолепное произведение, с детства люблю, ну, дети вообще его очень любят, ну, мальчики. Вот, я всегда с «Одиссеем» сравнивал, ну, кстати, не я один, так получилось, но это «Моби Дик». Моби Дик.
1: Моби Дик из американской литературы,
2: да,
1: при том, что если вот кто-то не читал Моби Дик, но у него существует такой горизонт ожидания, что это приключенческая литература,
2: нет,
1: это не так.
2: Нет.
1: Там
2: была
1: очень
2: бы
1: приключений.
2: Была бы приключенческая литература, успех Моби Дика был бы, ну как фильм снят, вот был вот фильм вот Моби Дик или Белый кит, а успех Моби Дика — это уже после смерти Мелвилла. А у нас, знаете, вот опять же, это на мой взгляд, может быть, потому что читал я немного, но у меня параллель с «Одиссеей» – это «Путешествие Венечки».
1: И это тоже. И не случайно, кстати, «Москва-петушки» всегда сравнивают с «Мертвыми душами».
2: Да, да, да, разумеется.
1: Конечно, и там поэма, угу, по определению автора,
2: да,
1: хотя ни там, ни
2: поэма,
1: это очевидно. Да,
2: но
1: да, да,
2: авторы...
1: Да,
2: говорили,
1: конечно, конечно, «Москва-петушки», конечно, это тоже «Одиссея». Ну и заметьте, с какого-то момента почти все путешествия можно называть словом «Одиссея». Там «Одиссея» капитана Блада.
2: Нет,
1: это,
2: ну, собственно говоря, да, это вот это самый главный бриллиант, который Гомер разбросал по нашей...
1: Да,
2: не
1: да,
2: потому
1: да,
2: что
1: да,
2: по литературе, по языку.
1: «Одиссея», да,
2: — это путешествие, длинное путешествие, причем такое, ну, там, на размер Голсуорси.
1: Да, и чтобы преодолевались препятствия.
2: Да, конечно, обязательно.
1: По сути, весь Толкин построен,
2: да,
1: на,
2: да,
1: этом.
2: Да,
1: тоже все
2: «Одиссея».
1: Три тома, это,
2: да,
1: тоже «Одиссея», конечно, конечно. И, ну, я не говорю про Улисс Джойса, тут очевидно.
2: Я не понимаю, вы что, у меня в голове копаетесь, что ли?
1: Да, ну, это просто настолько очевидно, мне кажется, ну, Улисс. Улисс – это латинизированное имя Одиссея.
2: Ну, конечно.
1: И что делает Джойс? Перемещает его в современный Дублин и устраивает такое однодневное странствие на тысячу страниц.
2: Однодневное, да, это удивительно, казалось бы. Я помню, мы тут спорили тоже с одним моим другом как раз, то есть сюжеты, в общем, их не 8, их 2. Или все крутится вокруг героя, или герой путешествует, и все проходит мимо него. Там роуд-литература, роуд-муви. И вот он мне говорит, вот, говорит, Улисс, это все вокруг него. Нет, говорю, это путешествие на много сотен страниц просто в течение одного дня. Вот. Так что, когда вы стали говорить, вот я про себя, Улисс. И тут вы сразу Улисс. Безобразие. Скажите, а на ваш взгляд, ну, все-таки древнегреческая литература, это очень давно, да? А почему мы постоянно возвращаемся, то есть почему такое массовое искусство, как кинематограф, ну, постоянно к этому возвращается? Даже к Синдбаду, который тоже Одиссей, не так часто, как к Одиссею. Вот мировой кинематограф возвращается к этому постоянно. Фильмов очень много.
1: Но это же исконные европейские ценности. И, ну, да, по сути дела, это то, что вот когда-то было задано, и по большому счету все, что делало человечество потом, это не более чем совершенствование того, что было задано в античной Греции. 4 век до нашей эры Аристотель создает свою поэтику, и, по сути дела, для любой филологии, в любой цивилизованной точке мира, поэтика Аристотеля – это до сих пор наше все, что называется. Потому что как бы ни развивалось искусство потом, все равно исходное, заданное Аристотелем, оно остается и по сей день.
2: Аристотелем.
1: Конечно. Аристотелем, да-да-да. Ну, точно так же и с Гомером. По большому счету, это первое цельное, что мы знаем с того времени. Илиада,
2: причем Гомер можно писать с маленькой буквы, то есть мы не знаем, жил такой человек или нет, или это гениально придуманный ход издателя, ну, в смысле древнегреческого издателя. Что якобы вот был такой человек за много лет, дорогие друзья, который написал о событиях, которые происходили за много сотен лет до него. Вот. И причем удивительно, ни у кого не возникало, судя по всему, вопросов, ну, пока не появилась современная наука, а была ли Троянская война, а был ли вообще такой Одиссей, и кто такой Агамемнон. Прервемся ненадолго.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Ваш внук сбил человека.
6: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
5: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
7: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
8: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
9: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
11: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
10: Маяк. Школьная программа для взрослых.
2: И Юрий Викторович, я не считаю, что сейчас время политкорректности, но политкорректности вот в отрицательной коннотации, потому что у слова политкорректность, словосочетание есть положительная коннотация, есть отрицательная. Вот мы почему-то в последнее время отрицательную используем. Вот. Но тем не менее, вот вас не удивляет такой момент, что, в общем-то, в Илиаде женщины, они, конечно, есть, вот, но, значит, богини и музы, ну, в общем, это богини и музы, это не женщины, хотя все там женское им присуще. Есть, в кавычках, яблоко раздора Елена, но... есть жена Гектора. Ну, в общем, это персонажи так себе, ничего особенного, это для раскраски. А вот Пенелопа – один из центральных персонажей Одиссеи.
1: Не, я с Илиадой бы не согласился.
2: Не согласился?
1: Да,
2: а,
1: да,
2: ну-ка,
1: да.
2: Давайте.
1: А я немножко объясню. Все-таки понятно, что «Яблоко раздора» там за пределами, потому что 10-й год Троянской войны, в сущности, один эпизод.
2: Ну, да.
1: Но очень многие ценят прощание Гектора с Андромахой прямо как вот такой гигантский эпизод.
2: Слушайте, я забыл.
1: И,
2: да,
1: а
2: да.
1: Еще самый финал – это три плача. Это плач Гекубы.
2: Да.
1: Жены Приама,
2: да,
1: мать Гектора,
2: да.
1: Плач Андромахи и плач Елены, которая на тот момент жена Париса. Понятно, какой Елена.
2: Ну, да.
1: И, по сути, вот это вот как бы завершает Илиаду.
2: Ну,
1: вот
2: да.
1: Именно прямо самый конец.
2: Не, ну они плачут. Слушайте, они плачут по мужчинам все-таки. Они...
1: Ну,
2: по мужской доле.
1: И по своей тоже, потому что...
2: Ну, да, да, ничего хорошего, да.
1: Сына,
2: понятно,
1: Андромаха,
2: да,
1: мужа,
2: да,
1: Елена, да, брата мужа.
2: Да и все, дальше все плохо.
1: Да, да, да. Но действительно, Пенелопа – это совершенно особый случай,
2: да,
1: потому что она поставлена в ситуацию, как, хуже которой быть не может,
2: не может,
1: как выяснилось. Ситуацию ожидания.
2: Да.
1: 20 лет она ждет мужа, она верит, она ждет, но вот ситуация там «жди меня, я вернусь», по сути.
2: Ну да.
1: И это, конечно, очень серьезная такая уже психологическая, как кажется, наработка древнего автора про то, что и вот такой женщина тоже может
2: я
1: быть.
2: Я прошу прощения, про то, что женщина тоже человек.
1: Конечно,
2: вот,
1: конечно. Не просто друг человека, да, а человек.
2: Да,
1: да,
2: да,
1: да,
2: нет,
1: да.
2: И это фантастика, потому что потом, допустим, в средневековой литературе мы это долго не встречаем.
1: Особенно учитывая, что средневековье античность позабыла.
2: Ну, в общем,
1: древнегреческая,
2: да,
1: античность,
2: да,
1: средние века была, находилась под спудом.
2: Да.
1: Вплоть до эпохи Возрождения, да, то есть, по сути, до 14-15 веков Европа древнюю Грецию не знала.
2: Вообще не знала, вот, да.
1: Да, да, да. И Илиаду с Одиссеей тоже, получается,
2: да,
1: не знала, хотя потому что не знал древнегреческий,
2: да,
1: язык.
2: Да, самое простое.
1: Да, да, да, да. Только с Византии все это, да, приходит, но это уже
2: и
1: приходит
2: то очень
1: в позднюю
2: поздно,
1: Европу.
2: Да.
1: Поэтому в средневековье мы не найдем этих сюжетов. Вот тоже такой парадокс своеобразный.
2: Да я не только про сюжеты. Это может же косвенным образом навести на мысль, что... Ну, мы даже не представляем, какая роль свободной, мы о свободной женщине говорим, не о рабыне, роль свободной женщины в древнегреческом обществе. Ну, мы, конечно, не берем древнегреческое общество там ахейцев, древнегреческое общество описываем и так, и нет, древнегреческое общество, когда якобы создавались эти тексты, гораздо более позднее время. То есть роль женщины была довольно велика, если ее так описывают, описывают ее страдания, описывают, ну, в общем, не совсем маскулинное общество-то было.
1: Нет, конечно, конечно, нет, это не был патриархат в чистом виде, но тут надо понимать, что все, о ком мы говорим, Гекуба, Андромаха,
2: ну, да,
1: Елена,
2: ну, конечно,
1: Пенелопа,
2: да,
1: это,
2: да,
1: все царевны,
2: ну,
1: царицы,
2: да,
1: и люди с определенным социальным статусом.
2: Нет,
1: прямо,
2: но
1: скажем,
2: они не жены, не дети, да, но все-таки это не жены и не дети царей, это царицы,
1: да,
2: царицы,
1: да,
2: и царевны, то есть почти ровня своим мужьям, братьям,
1: да,
2: отцам. Это удивительно.
1: И, естественно, что это еще одно открытие Одиссеи. Вообще, по большому счету, Одиссея сделала много того, что литература, культура, искусство делает до сих пор. По сути дела, уже почти все, что в современном искусстве есть, было задано в Одиссее. И не в Илиаде, именно в Одиссее.
2: Uh-huh.
1: Потому что Илиада все-таки, ну, более-менее такое узкое в данном плане
2: узкое
1: произведение.
2: Конечно.
1: А вот Одиссея, ну, хотя бы уже то, что вот впервые вот этот прием транспозиции.
2: Да, да.
1: Часть повествования,
2: да,
1: доверена персонажу, и он рассказывает,
2: да,
1: о событиях, которые уже были.
2: Да.
1: А это нарушение фабулы в сюжете.
2: Да, да, да,
1: и
2: да,
1: это тоже такой принципиальный момент для любого эпического текста.
2: А вы вот просто так. Я честно могу сказать, Илиаду, я уже во время эфира несколько раз сел в лужу, но с вами легко и просто. Ну, в смысле, по-хорошему легко и просто. Я Илиаду последний раз перечитывал лет 20 назад. И причем не потому, что хотел, а потому, что что-то мне надо было. Я не помню, что-то там искал, а где это... А вот «Одиссею» я время от времени перечитываю в разных редакциях. А вы перечитываете иногда?
1: Бывает, но фрагментарно.
2: Фрагментарно.
1: Хотя каждый раз есть какое-то желание засесть, прямо вот от начала до конца.
2: Тяжело.
1: Да. Это но тяжело. Это в наше время емкое время. Да. Тяжеловато. Но я думаю, что сейчас многие для себя «Одиссею» открывают благодаря фильму. Это очевидно, как продажи книг бумажных выросли. И я уже несколько раз видел, что и в метро, и в парках читают книгу «Одиссею». Так что...
2: Это приятно. Дорогие друзья, кстати, если все-таки вы любите читать книги, поверьте, у меня нет никакой иронии, честное слово, потому что я сам в последнее время стал читать гораздо меньше. Но если вы любите читать великую литературу, сразу после нашего эфира вы можете познакомиться, если не знакомы были с произведением великого Гомера, благодаря издательству АСТ. Первый человек, который дозвонится в нашу студию по телефону плюс семь, это из-за границы, 8-495-728-7171, получит бессмертные поэмы, как у меня написано в анонсе, древнего грека, «Илиаду» и «Одиссея». Мы не знаем, кем был Одиссей. И если он вдруг даже не греком окажется, а каким-нибудь жителем Малой Азии, говорившим не на греческом языке, это абсолютно ничего не меняет. Не меняет же? Наверное.
1: Нет, конечно, не меняет. Вообще, Гомер, слово в Малой Азии означало «слепой».
2: Слепой, да.
1: Да. И не а более они того. Часто зарабатывали на жизнь тем, что пели на улице.
2: Вполне, это, знаете, такая современная история. Юрий Викторович, спасибо вам большое. Спасибо. До встречи.
1: Спасибо.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, Васютинское и Торецкое, заявили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки южная группировка войск, которая заняла Васютинское, нанесла поражение формированием 6 бригад ВСУ в районах Краматорска и Славянска, а также Белокузьминовки, Дружковки и Никаноровки в ДНР. Противник потерял до 190 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станции радиоэлектронной борьбы. Группировка «Центр», взявшая Торецкое, ударила по живой силе и технике противника в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских сил составили свыше 345 военных, поражены 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭП. По данным ведомства, суточные потери украинской армии в зоне действий всех российских группировок составили не менее 1445 человек. Уголовное дело по статье о теракте возбудили после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель СКЛ Светлана Петренко. Она назвала удары по гражданским объектам нарушением норм международного права со стороны киевских властей.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: Число погибших в результате ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до 5. Ранее в Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что ранены 25 человек, среди пострадавших 2 детей. В больницах остаются 13 человек, в том числе один ребенок. В Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. По словам Шуваева, сейчас в пунктах временного размещения находятся 56 белгородцев. Впоследствии атаки устраняют свыше 200 человек и порядка 30 единиц техники. Сотрудники военкомата на Украине не стали мобилизовывать мужчину, который выгуливал леопарда. Как передает РИА Новости, соответствующее видео разместил в соцсетях владелец хищника. На нем показано, как он держит леопарда на поводке в лесу. Недалеко стоит микроавтобус, а рядом два человека в военной форме. На странице владельца леопарда указано, что его зовут Александр, а животное – Зевс. Поинтересовавшись именами обоих, сотрудники территориального центра комплектования уходят. Добавлю, Киев в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации вызывают протесты. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами добиваются отсрочки от призыва. Иногда они нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу. В новые квартиры по программе реновации переедут около 1 000 000 москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за 7 месяцев этого года для программы введено в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья. Это рекорд за 9 лет ее реализации, отметил городоначальник. По его данным, полностью расселено более 140 домов, начатое переселение свыше 32 тысяч человек. Сегодня Собянин поздравил с профессиональным праздником московских строителей, архитекторов, проектировщиков, рабочих на стройплощадках, сотрудников предприятий строительной индустрии, а также ветеранов отрасли. В первый день строители отметили в 1956 году. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до плюс 26. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду после прохождения холодного атмосферного фронта дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает. Ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура поднимется до плюс 25, осадки прекратятся. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Фобоса, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. На западе области вечером дождь, ночью плюс 15-17, днем 23-25 градусов. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 13-15, дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 750 миллиметров, влажность 50%.

программа для взрослых. Дорогие друзья, делайте, пожалуйста, как я, если хотите получать наслаждение от, ну, если это возможно, от окружающей среды. Всегда верьте синоптикам. Я с большим удовольствием и интересом, следуя заветам Фазилия Искандера, как любой москвич, я послушал прогноз погоды, прекрасные слова о том, что в Москве сохранится сухая погода, довольно теплая и сухая. Полчаса назад, выходя на улицу, я попал под ливень. Вот, но я понял, что то ли я не в столице нахожусь, то ли у меня просто галлюцинации, причем такие осязательные. Вот. Майк стал мокрый. Почему? Не знаю. Но сейчас не об этом. Начинается наша викторина «Кот-ученый», которая так названа в честь кота Василия. Одного из, я считаю, ключевых персонажей первой части незабвенного романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Если вы хотите проверить свои знания, поделиться своими знаниями, похвастаться своими знаниями, ну и прежде всего просто дружески, спокойно, а как еще в воскресенье, побеседовать, пришлите слово «игра». Причем можете пользоваться любым мессенджером. Мы читаем сообщения с любых мессенджеров. Но не забывайте указывать свой номер телефона. Слово «игра» – ваш номер телефона, и мы побеседуем. Ну, а наш номер знают многие. А если не все, не грех повторить. 8-967-103-5533.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, начинается наша викторина «Кот ученый» школьной программы для взрослых. Вы знаете, до сих пор наши радиослушатели переживают, в смысле сопереживают нашей беседе с профессором РГГУ Юрием Викторовичем Даманским об «Илиаде» и «Одиссее». Наш радиослушатель Борис пишет. Кстати, дочь и внук вчера в своей Испании сходили на «Новую Одиссею». Фильм понравился, только темнокожая Елена удивила. И «Одиссей» показался не очень умным. Опять темнокожая Елена удивила. Вы понимаете, вот если бы Мартина Лютера Кинга сыграл Безруков, здесь были бы вопросы какие-то, понимаете, вполне. Потому что, ну как, мы знаем, как выглядел преподобный Мартин Лютер Кинг. Как выглядела Елена, из-за которой весь сыр-бор в Илиаде и завертелся, мы не знаем. И мы не знаем, какого цвета в основном были жители азиатского побережья, того самого места, где находилась Троя. И мы не знаем, какого цвета, допустим, был Парис. Очень красивая женщина, между прочим. Вот, Елена в фильме Нолана. Очень красивая. Я вас уверяю, Борис. Красивый – это не обязательно с белым цветом кожи. Как бы ваша дочь и внук этому не удивлялись. Вот. Знаете, в Испании, кстати, в Сеуте, там тоже вот такое же мнение. Что вот, понимаете, вот красивые – это мы, испанцы. А то, что здесь вот рядом Марокко, вот, и там не совсем все. Ну да ладно. Дмитрий с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
1: Да, Игорь, здравствуйте.
0: Дмитрий, слушайте, тут спрашивают, а будет ли вопрос по Гомеру? Очень простой вопрос, правда, ну хотите, вот очень простой вопрос, он по литературе, по истории, я не знаю как, но он связан с творчеством Гомера. Ну правда, ну простой.
1: Давайте, давайте.
0: Кто такой Менелай? Заметьте, я называю персонажа не только Илиады гомеровской, но этот персонаж, в отличие от десятков других персонажей Илиады гомеровской, выведен в фильме «Троя». Причем один из центральных персонажей. То есть можно ограничиться не Илиадой и Одиссеей, то есть можно не читать эту гигантскую поэму, а можно просто фильм посмотреть. И вы прекрасно знаете, кто такой Менелай.
1: Да, в общем, да. Если я правильно понимаю, это из... Ахиллесовской команды младший. Он кто?
0: Стоп. Что это Ахиллесовской команды? Там это в фильме, там Брэд Питт главный. Вот. А Ахиллес это мелкий царек, он великий воин, но там.
1: Ну да, да, но у него же команда своя была.
0: Да там, знаете, мелкая. Не, ну извините.
1: 50 воинов там, допустим.
0: Ну, не, побольше. Ахиллес, по-моему, с собой привел несколько тысяч воинов. Вот, но вот, там что-то то ли 3, то ли 2, я не помню. А вообще все войско ахейцев было около 100 тысяч воинов. И предводительствовал ими, разумеется, никакой не Ахиллес. Вот. Ахиллес это просто Брэд Питт, он такой классный, что понятное дело. Но нет, это одна, понимаете, если бы не Менелай, ничего бы этого не было, этой истории бы не было. Там, понимаете, дело такое. Значит...
1: А, это муж Елены, что ли, у которого увели...
0: Ну, конечно, конечно, это царь Спарты, это царь Спарты.
1: Понятно.
0: Брат Агамемнона, Агамемнон был главный у ахейцев, вот он был самый главный. Вот.
1: Ну, да, с неправильным шлемом.
0: Ну, вот, а это муж Елены, вот, тоже великие воины, все так. Вот, отлично, прекрасно. Так, кстати, мне... Я постоянно забываю, как зовут этого великолепного актера американского. Мне он очень нравится. Я считаю, что вот Агамемнон он сыграл. Ой, Агамемнон, Менелая прекрасно. Слушайте, вопрос по физике. Есть у меня подозрение, в уверенность не переходящее, но, может быть, подобный вопрос уже звучал в нашей программе. Ну, уж ладно. Как вы думаете, для того, чтобы легкие ядра стали объединяться в более тяжелые, то есть шла бы термоядерная реакция, какая должна быть температура?
1: Как на Солнце примерно. Это где-то... Ой, я забыл, Игорь, сейчас надо вспоминать.
0: В этом большая загадка. Термоядерная реакция на Солнце, она действительно идет до сих пор. Вот. И до сих пор образуются из водорода ядра гелия. Но самое интересное, что по подсчетам в середине Солнца, где-то в ядре, да, температура не более 25 миллионов градусов. И это засада, потому что термоядерная реакция, по идее, уже при такой температуре идти не может, потому что температура 100 миллионов. Нужна температура около 100 миллионов по Цельсию и выше. Вот. Почему до сих пор образуется гелий? В общем-то, это науке пока неизвестно. Вот. Но он образуется. Вот. Так. Вопрос по истории. Кто такой Павел Семенович Рыбалко?
1: Ну, это маршал Советского Союза, один из первых маршалов бронетанковых войск, если я правильно понимаю.
0: Первый. Как маршал первый. Да, да, да. Это герой Советского Союза.
1: По-моему, да. Если я ничего не путаю, он на Кёнигсбергском направлении заканчивал Великую Отечественную.
0: Может быть. Вот этого я не знаю. Потому как и, что называется, и в центре он повоевал, но я помню, что он дошел до самого конца Великой Отечественной войны, не Второй мировой, то есть на Востоке он уже не воевал, но вот где он закончил Великую Отечественную войну, я, честно говоря, не знаю, и с большим удовольствием, этим удовольствием и интересом поинтересуюсь, простите за тавтологию. Дмитрий, спасибо вам большое.
1: И вам, спасибо. Всего доброго. Хорошего дня.
0: До свидания.
1: Дня.
0: Вам хорошего дня. Ростислав с нами. Здравствуйте, Ростислав.
2: Здравствуйте, Игорь.
0: Ростислав, слушайте, очень простой вопрос по астрономии. Слушайте, астрономия вообще когда началась?
2: Ну, я думаю, что в Древнем Египте, наверное, уже точно она была.
0: Так я же не спросил, когда она точно была. Началась, если исходить, разумеется, из современных представлений исторических.
2: Ну, если исходить из современных представлений, то я думаю, что где-то в бронзовом веке уже...
0: В каком? Активный...
2: В бронзовом.
0: А бронзовый век это когда?
2: Ну, до железного.
0: И после каменного. Слушайте, а как вы думаете, вот бронзовый век, он в Эйкумену, он в разных местах приходил по-разному. А в каком месте он был самый ранний? Как вы думаете?
2: Я думаю, что это, наверное, минойская культура.
0: Еще раньше.
2: Да. Ну, тогда, наверное, мне сложно сказать.
0: Да нет, это знаете вы, если вы знаете, что такое минойская культура, кстати, про которую вообще знают очень мало, там с письменностью беда была, но если вы про нее знаете, вы прекрасно знаете о начале письменности. Начало письменности это кто у нас? Ну, помните, начало клинопись это откуда?
2: Ну, шумеры, наверное.
0: Конечно, шумеро-аккадское царство, так называемое шумерско-аккадское, Вавилон. Это 6 век до нашей эры. Вот где-то в 6 веке до нашей эры это конец, а начало это 2 тысячелетие до нашей эры. Вот уже во 2 тысячелетии до нашей эры, понимаете, астрономия, ну, то есть мы с вами прекрасно понимаем, для чего нужны были астрономические наблюдения? Для того, чтобы пшеницу выращивать и все остальное, правильно же?
2: Вот. Ну да, потом уже на кораблях плавать. Еще что-то.
0: Знаете, шумеры фигово плавали на кораблях. У них там Средиземного моря не очень много. Вот. Они, конечно, поплыли потом, когда наводнение началось. Но уже без кораблей. На самом... Ну, прежде всего, корабли, конечно, это вот крито-микенская цивилизация, минойская цивилизация, это финикийцы, это древние греки, это вот первые люди живые, мертвые, люди плавающие по морю. А вот астрономия именно для сельского хозяйства – это шумерско-аккадское царство. Ну, это сборное название. Давайте мы вернемся после новостей спорта, с вами поиграем, побеседуем.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске ошибок почти не будет, но разговор предстоит интересный. Мы поговорим о словах необычных, редких. Некоторые из них уже считаются устаревшими. Некоторые до сих пор такой пометы в словарях не имеют, но слова эти просто замечательные. И вот первый пример. Его использовал в своей речи гость утреннего шоу Сергей Писарев, чем поразил в самое сердце ведущего Сергея Стиллавина.
2: Даже вот животных изучают с помощью сетей разнообразных, которые с разным ячеёй. Вот они вылавливают тех или иных животных.
3: Вас слушаю, и вы прямо такой океанологический поэт-сказитель. Потому что, когда вы употребили слово «ячея», да, вот с разной сети, с разной ячеёй, это прямо, знаете, какой-то, каким-то не то что Кусто, а Садко как-то повеяло, Садком. Сергей Викторович Писарев с нами был, ну и мы сегодня узнали слово «ячея», а это уже немало, друзья.
1: Согласна полностью. Все знают слово «ячейка», а вот «ячея» стало открытием, возможно, не только для ведущего. Чаще всего это слово употребляется в разговорах о рыбалке и охоте. Рыба ячеится в неводе. Глагол такой тоже есть. Вязнет в ячеях. Зверь запутался в ячеях. Ну а мы переходим к следующему интересному слову от Марии Кислицыной, гости утреннего шоу.
4: Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек выпьет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек выпьет о своих грехах.
1: Выпьет – красивое слово, но употреблено оно неверно. Должно быть «выпьет» с ударной «е» в окончании. Слово это напоминает нам глагол «вопить». Но «выпиять» – именно такая начальная форма у нашего слова – означает не орать благим матом, а взывать. Чувствуете разницу между «вопит» и «выпьет»? В нашем слове есть эмоциональная сила, в которой может быть выражена как радость и восторг, так и отчаяние и безысходность. И звучит наш глагол гораздо благороднее. А теперь давайте вспомним древнюю профессию вместе с гостем программы «Место действия Россия».
5: Ижевские бондари считаются лучшими бондарями во всей Российской империи.
1: Кто же такой бондарь или бондарь? Ударение в этом слове двойное. Это мастер по изготовлению бочек. Сейчас бочки делаются на заводах, а раньше это было ремеслом. И бондари или бондари были уважаемыми людьми. Куда ж без бочек-то? Ну а напоследок я припасла еще одно интересное слово, которое на первый взгляд кажется нелитературным. Давайте послушаем ведущего Александра Пушнова и потом все обсудим.
6: В средние века вот зеркала даже запрещали, да, именно из-за того, что считалось, что это какая-то связь.
7: Чтобы не путали потусторонний с посюсторонним миром, да?
6: Да, вот, да.
7: Не ходили туда-сюда.
1: Посюсторонний. Слово это может показаться странным, каким-то ненастоящим, только что придуманным. Однако это не так. Прилагательное «посюсторонний» зафиксировано в словарях и является частью русского литературного языка. Так что не смеемся, а принимаем это прилагательное как должное. Вместе с существительными «ячея» и «бондарь-бондарь» и глаголом «выпиять». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю в свой канал на платформе «Макс». Там много интересного. До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения южной группировки российских войск и группировки «Центр» заняли населенные пункты Васютинская и Торецкая в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. С помощью БПЛА «Герань» уничтожены пункт управления беспилотниками и логистический центр в Сумской области. Кроме того, поражены военный аэродром, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 164 районах. По данным ведомства, суточные потери украинской армии составили не менее 1445 человек. За день российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 4 снаряда американской системы залпового огня «Хаймарс» и 970 беспилотников самолетного типа. Число погибших в результате ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до 5. При разборе многоквартирного дома нашли тело погибшего мужчины. Другой мужчина скончался в больнице, сообщили в оперштабе региона. Ранее в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что в результате атаки были ранены 25 человек, среди пострадавших двое детей. В Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, более 30 автомобилей. По словам Шуваева, сейчас в пунктах временного размещения находится 56 белгородцев. На местах работают экстренные службы. Последствия атаки устраняют свыше 200 рабочих и порядка 30 единиц техники. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, после массированной атаки украинских дронов в Белгороде возбуждено уголовное дело о теракте. Она пообещала, что Следственный комитет установит и привлечет к ответственности всех причастных к преступлению. Росатом приступил к возвращению специалистов на площадку атомной электростанции «Бушер». Полное восстановление числа сотрудников в Иране возможно только после фиксации США и Тегераном договоренности о прекращении огня. Об этом заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, первые 5 человек уже приступили к выполнению своих задач. Тем самым общая численность российских специалистов доведена до 25. Если все пойдет хорошо, то «Росатом» осенью доведет численность своего персонала на «Бушере» до 100 человек, добавил Лихачев. В планах «Росатома» как можно раньше вернуть своих специалистов, ранее эвакуированных из Ирана, из соображений безопасности. Сообщение последних минут. Израиль отвергает план Совета мира по сектору Газы и не выведет войска из анклава до тех пор, пока Хамас не будет действительно разоружен окончательно.

0: Нижнем Новгороде. Кроме того, всеядные слизни длиной до 12 сантиметров активизировались в Ленинградской области. По словам ученых, опасность испанского слизня в том, что у него нет естественных врагов, и он бесконтрольно увеличивает численность. Четверг и пятница будут самыми прохладными днями в Москве. На следующей неделе сообщила ведущая специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В эти дни ожидается облачная погода, небольшие дожди, снижение температуры. Ночью она составит от 7 до 12 тепла, а днем лишь плюс 16-21. По словам синоптика, такая температура на 2 градуса ниже нормы середины августа. Однако похолодание будет недолгим, и 15-16 августа показатели в Москве придут в норму, добавила Паршина. В следующем выходном Москву вернется умеренное тепло. Ночью термометры покажут от 9 до 14, а днем плюс 20-25. Осадков не прогнозируется. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. На западе области вечером дождь, ночью плюс 15-17, днем 23-25 градусов. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 13-15, дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 58%.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче с Краснодаром в рамках третьего тура РПЛ. По его мнению, южане немного перестроились и иначе играют без лидеров, но тем не менее у них по-прежнему хорошая линия атаки и нужно готовиться к любому повороту событий. Игра на «Лукойл-арене» стартует в 20:00 по Москве. Генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев рассказал об интересе из Европы к 18-летнему центральному защитнику армейцев Кириллу Данилову. Цитата. «Интерес от европейских клубов этим летом действительно был. Марсель, возможно, но если мы считаем, что Кисляка пока отпускать не пришло время, то Данилова тем более. Это был его первый сезон, поэтому пока точно не время. Интерес был серьезный, в диалогах фигурировала сумма от 6 миллионов евро, скажем так. Однако мы не вступали непосредственно в переговоры», сказал Бабаев в беседе с корреспондентом чемпионата. Петербургский баскетбольный «Зенит» проведет товарищеский матч против австрийской «Вены». Встреча пройдет 25 августа в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Два дня спустя команда из северной столицы там же сыграет с сербским «ФМП», а последний день лета проведет спарринг с «Партизаном». По итогам прошлого сезона «Зенит» дошел до полуфинала плей-офф единой лиги. В серии за третье место сине-бело-голубые уступили краснодарскому «Локомотиву Кубани» 2-3. Теннисистка Екатерина Александрова объяснила, за счет чего обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко. Цитата. «Я просто старалась играть каждый розыгрыш так, будто он последний, потому что в матче с ней бывает не так много шансов. Сегодня у меня их было много, но я не смогла реализовать некоторые из них. Но, честно говоря, я старалась не думать о счете или о чем-либо еще. Просто била по мячу и все. Я очень рада, что смогла выиграть, потому что после второго сета я думала, что шанс уже упущен», — поделилась эмоциями россиянка. Американский баскетболист Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском клубе «Локомотив Кубань». Условия контракта легионера не разглашаются. Ему 36 лет. В России Найт выступал за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 22-23 выиграл единую лигу. А у меня на этом все. До новых встреч.
2: Сегодня день строителя. Поздравляем всех строителей и работников ЖКХ с профессиональным праздником. В этом году День строителя отмечается в 70-й раз. Это юбилей, который напоминает, как важен труд людей, ежедневно создающих комфортную среду для жизни. Идею праздника подал Никита Хрущев, впечатленный масштабами возведения Жигулевской ГЭС в далеком 1956 году. И сегодня

0: Строительство остается одной из самых масштабных отраслей страны. Здесь задействовано более 12,5 миллионов человек. Практически каждый десятый работающий россиянин. Это архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, водители, крановщики и специалисты ЖКХ. Все те, кто делает наши дома теплыми, улицы светлыми, а города уютными. В современной России за развитие стройотрасли отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни», который включает комплекс системных мер, формирующих жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру нового качества. К 2030 году, благодаря нацпроекту, качество городской среды улучшится в 1,5 раза, а жилищные условия ежегодно будут улучшать не менее 5 миллионов семей. Спасибо каждому, кто строит не просто дома, а будущее. С праздником, дорогие строители!
1: Программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжается и школьная программа для взрослых, и наш викторин кот ученый. И самое время продолжить наш разговор и игру с Ростиславом. Ростислав, вы же с нами, никуда не делись.
2: Да, я с вами.
1: Ростислав, очень простой вопрос из истории мировой художественной культуры. Наверняка вы видели картину, которая называется «Возвращение блудного сына». Кто написал и когда? Ну, примерно, разумеется. Хотя, если вы знаете, кто написал, значит, узнаете, когда.
2: Вот я вам не скажу, кто написал.
1: Ну,
2: картину
1: ладно.
2: Я представляю, ну, серьезно.
1: Знаете, Нет, у вас не провал. Вы прекрасно знаете, вы это помните. Я специально выбрал одну из самых известных картин этого художника, поскольку, понимаете, поскольку она всегда перед глазами где-то, знаете, на подкорке записана. Разумеется, имя Рембрандта вычеркивается.
2: А, ну, да.
1: Конечно, 1666-67 год. Это Рембрандт великий. Слушайте, а вы никогда не интересовались спортом, сидя на диване? Потому что у меня все вопросы по спорту почти, они связаны именно с диванным спортом.
2: Ой,
1: нет,
2: ну давайте,
1: да?
2: Попробуем, хотя на самом деле, наверное, вряд ли.
1: Ну, знаете, давайте не будем, потому что вопрос довольно сложный. Это, в общем, такой вид спорта, который у нас, ну, популярен, но не так, как футбол. Так что уберем вопрос по спорту. Вопрос очень простой, по биологии. Ареал Сапсана.
2: Ареал Сапсана?
1: Да, птички.
2: Ну,
1: птички.
2: Я думаю, что это Азия, наверняка. Вот, я думаю, часть европейского континента. Вот если он в Африке, я не уверен, и в Америке, в Австралии. Или вам надо более конкретно по регионам?
1: Нет, вы знаете, даже не конкретно вы ошибаетесь. Сапсан не живет только в Антарктиде и по каким-то причинам не живет в Новой Зеландии. Ну, в Новой Зеландии, наверное, съели просто, потому что в Австралии сапсан чувствует, ну, сапсанов много, но все это сапсаны. Вот, и все они очень быстрые. Вот, и то, что мы считаем, что сапсан — это наша российская быстрая птица, это немножко не так. Сапсан живет везде, вообще. Представляете?
2: Для меня, теперь буду знать.
1: Ну, вы знаете, эти сведения, в общем, для нашей обычной жизни нам с вами, Ростислав, не понадобятся. Но знать это прикольно, иногда интересно. Спасибо вам большое. Спасибо, Ростислав.
2: Пожалуйста, всего доброго.
1: Всего доброго, хорошего настроения. Спасибо за то, что «Маяк» слушаете. Как это делает наш радиослушатель Михаил? Михаил, здравствуйте.
3: Игорь, день добрый. Игорь, разрешите, можно одну такую вот, ну, мысль, ремарку так?
1: Давайте, Эриха, Мария.
3: Ну. Одиссея, вот мы разговаривали, вы как-то вот, что Елена чернокожая. Я думаю, там большинство наших не то что удивились, а просто не то что против, а просто удивились, что Елена черная.
1: Нет,
3: вот.
1: я прекрасно понимаю. Понимаете, если в жизни нечему больше удивляться, то удивляются тому, что Елена черная. Хотя мы с вами, Михаил, мы с вами, Таватанем, прекрасно знаем, какой национальности была Елена.
3: Хотя просто, знаете, вот тоже у меня, а у меня вот другой вопрос возникает. Почему Нолан именно ее сделал черным? Что он не уверен был на этом акцентировать внимание? Вот у меня вот другой вопрос возник. Он
1: ну так, ну, Михаил, это же надо вопрос не мне задавать. Слушайте. Слушайте, ну вы согласны с тем, что в фильме Елена... Я забыл, как ту актрису зовут. У меня память плохая. Она прекрасна. Она прекрасна. Прекрасна. Согласны?
3: Согласен. Ну, вот я, у меня другой вопрос возникает. Мне кажется, вот этот вопрос у них наиболее сложно и более сильно стоит, чем у нас.
1: Вы знаете... я вам скажу, почему этот вопрос больше, сильнее стоит в американских Соединенных Штатах, чем у нас. Я расскажу вам историю. Это было в 30-е годы. Это был первый приезд великого американского негритянского певца Поля Робсона в Советский Союз. Вот. Разумеется, Поль Робсон предоставил список песен, которые он собирается исполнить со сцены колонного зала Дома Союзов. Вот. И ему, я уж не знаю кто, ему сказали, вы знаете что, вот у вас там список так называемых рабочих песен, песен негритянских, поскольку он пел и госпелс, и спиричуалс, ну, госпелс это белые песни, спиричуалс черные, вот, на тему Ветхого Завета. Вот, а также, дело в том, что Пол Робсон, он очень неплохо знал идыш и пел еврейские песни. И Полу Робсону говорят, вы знаете, только давайте вот мы еврейские песни петь не будем. Вот негритянские оставьте, а еврейские вычеркните, потому что у нас евреев очень мало. На что Пол Робсон сказал, ага, а негров у вас много. Вот, понимаете, когда телезрителю делать нечего, он действительно думает, что каждого американца волнует вопрос цвета кожи. Это не так. Сейчас маятник политкорректности после известных событий качнулся вот именно в ту сторону, когда неплохо бы вспомнить о темнокожем населении Америки. Но дело все в том, что это происходит не первый раз. Первый раз маятник качнулся в 60-е годы, и тогда это было очень серьезно. Именно тогда черные отряды черных пантер, точнее даже не черных пантер, а... партии черных пантер захватывали муниципалитет с оружием в руках. Понимаете, история повторяется. Но дело все в том, что любое общество из этого выходит абсолютно нормально. А то, что большой художник Нолан решил сделать Елену Прекрасную черной, он не погрешил против истины вообще. У Гомера про цвет кожи его героев вообще ничего не написано. А кто жил в Малой Азии, мы с вами не знаем. А то, что Елена была женой царя Спарты, опять же, несмотря на то, что спартанцы, они были, в общем-то, наверное, светлокожие, наверное, опять же, мы не знаем, понимаете, мы не знаем, как выглядели древние греки. Мы не знаем, понимаете, вот когда мы видим статуи Проксителя, мы не видим цвета кожи, и мы не знаем, это идеал древнего грека, или это действительно все древние греки выглядели так. Так что наслаждайтесь, просто наслаждайтесь фильмом, Михаил, и все.
3: Наслаждаемся, но конечно. Есть истины, которые мы знаем. Мы знаем, как и греки...
1: Не знаем. Понимаете, как говорил Станиславский, любой шаг в искусстве – шаг оправданный. И если...
3: Это другое дело.
1: Конечно, конечно.
3: И знание – это немножко другое. То есть мы принимаем, понимаем, но есть вещи, которые вот... Ну, я хочу сказать, вы... Он прав, что это не главный вопрос.
1: Да, абсолютно. Это вообще неинтересно. Ну, какая разница-то? Господи, боже мой. Так, вопрос по русскому языку. Слушайте, есть такое слово, оно было выдуманным словом, вот, оно выдуманное, это выдуманное слово, это слово выдумал один великий человек, это слово время от времени используется, но крайне редко. Что означает слово «мерехлюндия»?
3: Мерехлюндия – это страна?
1: Нет, это состояние человека.
3: происходить, если страна в состоянии человека или нет.
1: Вы не знаете автора этого слова, нет?
3: Ну, честно говоря, не знаю.
1: Это Чехов, Чехов Антон Павлович. Это Чехов.
3: Ну, тогда, может быть, это будет грусть, печаль?
1: Да, вы знаете, это грустное настроение, хандра, меланхолия. Вот, он написал как-то раз своему приятелю и, в общем-то, ну, как приятелю и подельнику по бизнесу, Суворину, издателю, что, мол, вас...
3: Вас... Подельники бывают преступными, а тут это не подельник, вот это подельники по бизнесу.
1: Да, с одним «Д» это подельник. Нет, ну слушайте, Чехов был хороший бизнесмен, и действительно у него по бизнесу были подельники. Вот, это нормально абсолютно. Вот он говорит, у вас, говорит, мерехлюндия, болезнь, которую так семинаристы называют. У вас психическая, он сказал так, у вас психическая полуболезнь. То есть вы правильно, это хандра, меланхолия. Вот, и последний вопрос, вопрос по географии.
3: Это первый вопрос был, извиняюсь.
1: Нет, это был второй вопрос. Первый? Это мы так с вами так долго... Ну, слушайте, у нас же беседа. Значит, второй. Второй вопрос. Мы вчера об этом говорили. Где находится город Старица?
3: Старица? Сложно мне. Старица.
1: Мы вчера как раз об этом городе говорили. Сейчас мы прервемся надолго. Я напомню вам.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Чувство уединения и свободы.
2: Эмиль Золя. Творчество. Программа для взрослых.
3: Итак, Михаил, если вы не помните, где находится город Старица, с удовольствием вам напомню. Мы вчера беседовали об этом городе. Это очень небольшой город в Верхней Волге, Тверская область. Вот. Это маленький город, довольно старый, один из любимейших городов якобы Ивана Грозного, причем это был город опричнины, между прочим. Вот. Просто наш друг и наш гость Сергей Пищулов посетил 2 недели назад этот город, когда там проходил фестиваль «Карандаш-фест». Фестиваль, который посвящен, российский фестиваль, который посвящен уличной клоуновской культуре. Да. Это Тверская область. И вопрос, который я несу уже несколько раз, и никто мне про него не говорит. Какой физика? Никто правильно не отвечает. А это школьная программа, обычная, не для взрослых. Какой буквой обозначается постоянная планка?
4: Планка?
3: Да.
4: Нет.
3: Там одна буква, и все, очень просто.
4: Все, забыл.
3: Ну вот почему никто не понимает. Там даже анекдот есть про постоянную планку и про эту букву. Я вот со школы его помню. Но это не значит, что я помню больше, чем вы. Просто, ну вот я помню, постоянная планка. Вот, но анекдот на самом деле про приведенную постоянную планку. Что? Правильно, аж. Анекдот звучит таким образом. Что такое постоянная планка? А это такая черточка, которая перечеркивает букву H, говорит школьник или студент первого курса МИФИ. Но дело в том, что H и перечеркнутая там верхняя часть – это так называемая приведенная постоянная планка, она же H с чертой. А просто постоянная планка – это H, единица, без которой, собственно говоря, познать законы мироздания с современной точки зрения просто невозможно. Спасибо, Михаил. Спасибо огромное. Так, я забыл, кто у нас на связи? Юрий. Юрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Юрий, а по какому предмету вам вопрос задать первый?
5: Не знаю, про горы, наверное.
3: Да, что, про горы? Ох, тоже мой вопрос. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, какая самая известная гора в мире за последние 10 дней? Проще этого вопроса нету про горы. Вот самое, скажем так, в средствах массовой информации часто упоминаемая гора. Последние 10 дней.
5: Ну, последние 10 дней, насколько я помню, это как ее... Эльбрус, это раз, и...
3: Скажите, пожалуйста, с какой стати? А что там на Эверест, Эльбрус, что их упоминать-то? Я же говорю про весь мир.
5: Люди несколько дней назад в небытие ушли.
3: Так они каждый год там уходят.
5: Каждый год, да, и по несколько... Людей гора собирает свою дань.
3: Вот, а как вы думаете, все в мире знают про гору Эльбрус?
5: Практически все, наверное.
3: Нет, вот альпинисты знают, потому что Эльбрус – это высочайшая вершина Европы, входит в программу «Семь вершин». А люди, которые в горы не ходят, про эту гору не знают в мире. Это у нас в России знают. Вот, а средства массовой информации последние 10 дней писали о горе, про которую многие вообще впервые услышали. Но события, которые на ней произошли, они всколыхнули не только альпинистское сообщество всего мира.
5: 10 человек где погибло?
3: Ну где?
5: Вы про это
3: говорите?
5: Не Непале.
3: Это не...
5: В Пакистане, скорее всего.
3: Да нет, не скорее всего. Им в Пакистане. Эта гора не в Непале находится. А как она называется-то? Если вы читали, вы должны помнить.
5: Ой, Броуд Пик.
3: Ну, наконец-то! Ну, наконец-то! Разумеется. Самая известная гора последних 10 дней. Ну и, к сожалению, конечно, тела начали прибывать. Уже все тела прибыли к местам упокоения, кого-то уже похоронили. В общем, об этом еще альпинистское сообщество, и не только альпинистское сообщество, будет писать еще несколько дней. Это величайшая трагедия, ну, которой не было, наверное, со времен 1996 года, когда полтора десятка человек, нескольких экспедиций погибли на Эвересте. А про Эверест сейчас ничего не пишут. Ну, там вот последний месяц там ничего не происходит вообще. И вообще в этом году, слава богу, сезон на Эвересте был нормальный. Вот. А знаете, какой самый плохой сезон был вообще на горах, на высоких в этом году? Понимаете? А? На Победе. Ни один человек не взошел. В этом году на победу не поднялся ни один человек. Погода. Было всего, если не ошибаюсь, три экспедиции, да, и на этой неделе все... Во-первых, очень короткий сезон, очень плохой, и ни одного восхождения. Но, слава богу, ни одной гибели. Я успею еще один вопрос задать. Слушайте, как звали графа Орлова? Это вопрос по истории. Ну, помните, граф Орлов, великий, этот самый фаворит Екатерины II.
5: Я помню... В школе когда-то учил графа Орлова. Не помню.
3: Григорий. Григорий Орлов. Ну, то, что он Григорий Григорьевич, можно и не помнить на самом деле. Ну, хотя и то, что он Григорий был, не обязательно помнить. Но, тем не менее, справедливости ради, Григорий Орлов. Я бы вам задал с большим удовольствием еще и третий вопрос, но время неумолимо. Вот, но... Знаете, мне приятно то, что вы прекрасно помните, что Броуд Пик, одна из вершин короны восьмитысячников, которая называется корона Гималаев, но Броуд Пик – это Каркорум, не Гималай, находится в Пакистане. Спасибо вам большое и хорошего настроения. Кстати, с прошедшим днем альпинизма вас, который отмечали, весь мир отмечал вчера. Дорогие друзья, в этом году издательство «Эксмо» празднует 35-летний юбилей. Самая большая дистрибьюторская книжная сеть в стране. Куча интереснейших книг, и в честь праздника первый, дозвонившийся по телефону 8495-728-7171, получит книгу из серии «Вселенная ужасов» Влада Райбера. Книгу Влада Райбера, кстати, финалист премии «Эксмо Дебют» «Летний лагерь». Это детские, но ужастики. Звоните, книга ваша.

0: 19 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, военный аэродром, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение ночи высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками в порту Одесса были поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск, по данным Минобороны России, поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, северо-восточные порта Одесса, резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Уголовное дело по статье о теракте возбудили после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она назвала удары по городской инфраструктуре нарушением норм международного права со стороны киевских властей.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: По последним данным, жертвами ночной массированной атаки беспилотника ВСУ на Белгород стали 5 человек. Среди пострадавших двое детей, 25 человек получили ранения. В больницах остаются 12 человек, в том числе ребенок. В Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Как сообщил в РИО губернатор Белгородской области Александр Шуваев, сейчас пунктов временного размещения находится 56 человек. Последствия атаки устраняют свыше 200 человек и порядка 30 единиц техники. Турция может передать Украине устаревшее американское вооружение на сумму около 256 миллионов долларов, сообщили в Госдепартаменте США. Речь идет о РСЗО М-270 реактивных и артиллерийских снарядах, а также ракетах «Атакамс». Ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время. Как указали в американском внешнеполитическом ведомстве, причиной решения о передаче стало стремление Турции сократить свои запасы устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы на модернизации и обеспечении эксплуатационной готовности существующих систем. Росатом начал возвращение специалистов в Иран. На АЭС «Бушер» первые 5 человек уже приступили к выполнению своих задач, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» планирует отправить следующую группу сотрудников в Иран на АЭС «Бушер» в ближайшие 2 недели, если не будет очередной эскалации. Как отметил Лихачев, если все пойдет хорошо, то «Росатом» осенью доведет численность своего персонала на иранской АЭС до 100 человек. Глава «Росатома» заявил, что в Иране продолжается сооружение зданий энергоблоков номер 2 и номер 3 АЭС «Бушер». Идут подготовительные работы гидротехнических объектов. Мощный тайфун «Долфин» со скоростью ветра 42 метра в секунду обрушился на восточную китайскую провинцию Чжэньцзян, сообщило центральное телевидение Китая. Ранее центральная метеостанция КНР выпустила предупреждение красного наивысшего уровня в связи с тайфуном. Из опасных районов эвакуированы более 400 тысяч человек. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду после прохождения холодного атмосферного фронта дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура поднимется до плюс 25 градусов, осадки прекратятся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, поговорим о нашем родном и, хочется верить, горячо любимом русском языке. В виртуальной студии радиостанции «Маяк» наши уважаемые гости, преподаватель русского языка и литературы цифровой школы, лауреат премии Министерства просвещения лучшим учителям и премии, кстати, города Москвы, Элина Романовна Стрейкмане. Элина Романовна, здравствуйте.
2: Да, Игорь, здравствуйте. Рада вас слышать.
1: А можно, прежде чем начать разговор о русском языке, я поздравлю вас с праздником. Знаете, с каким?
2: Догадываюсь.
1: Эмилю исполнился 1 месяц. Эти дни рождения, самые большие праздники родителей. Ради этого мы и живем. Я вас горячо поздравляю, вы знаете.
2: Спасибо, очень вот признательна. Спасибо за ваше внимание. Да, очень ценно. Но без русского никуда даже.
1: Даже Эмилю, да.
2: Да-да-да. И действительно, сегодня мы поговорим о заимствованиях, вообще о том, как язык берет что-то из другого языка и адаптирует под себя. И вот мне всегда так интересно наблюдать за тем, как очень долгое время остается актуальным вопрос для нашего языка, вопрос засорения иностранной лексикой. Об этом так много говорят, этим так много пугают, но почему-то совсем забывают обратить внимание на то, что вообще-то русский язык дал жизнь очень многим лексическим единицам в других языках. То есть, по-своему, русский, можно сказать, засоряет другие языки.
1: Ну, вы знаете, я только два таких слова знаю, которые вошли во все языки мира. Вот только два. Все остальные слова, которые я знаю и использую, они используются в других языках, они, скажем так, локальны. Я знаю слово «бистро» и слово «спутник».
2: На самом деле спутник просто топ-1, я с него и хотела начать.
1: Конечно.
2: Вообще, когда мы говорим про заимствование, в целом мы можем сказать, что новые понятия приходят в язык другой, как раз-таки потому, что появляются какие-то новые явления, новые предметы, и они заимствуются вот какой-либо культурой из другой культуры, и таким образом их нужно как-то наименовать, и происходит заимствование. И второй момент, когда мы говорим о чужой культуре и должны очень точно описать то, что в ней происходит, никак не исказив, мы часто используем именно те лексические единицы, которые используются вот как раз-таки в родном языке для обозначения этих явлений. И вот как раз-таки, если говорить о лексике, привнесенной русским языком в другие языки, конечно, в первую очередь, наверное, мы вспоминаем о сфере космоса. Поскольку СССР был пионером в освоении космоса, ряд русских слов как раз-таки прочно вошел в другие языки, прежде всего в английский язык, но на самом деле и в некоторые тоже европейские языки. И, конечно, здесь топ-1 уже упомянутое слово «спутник». Оно, наверное, самое просто известное. Когда произошло это заимствование? После того, как был запущен первый искусственный спутник Земли в 1957 году, это слово просто мгновенно разошлось по миру. Конечно, такое яркое событие, которое просто перевернуло сознание научное многих людей. И слово адаптировалось и закрепилось, в частности, в английском, именно в этом значении. Конечно, если мы говорим про русский язык, у нас слово «спутник» несколько имеет разных значений. Да? Спутник как одушевленный спутник, человек, компаньон. Но вот как раз-таки в процессе заимствования сохранилось только значение искусственного спутника, изобретения. Но помимо спутника, другие такие космические словечки также распространились. И вот слово «космонавт», конечно, изначально это корни греческие.
1: Ну, конечно. Вы несколько раз произнесли слово «космос», как-то все как-то забывают, что древнегреческий, в общем, здесь повлиял немножечко.
2: Конечно. Но когда мы говорим о заимствованиях, как правило, мы рассматриваем, скажем так, последний в цепочке язык, из которого понятие перешло в другой язык, для которого оно считается заимствованием. Поэтому, да, конечно, этимология богатая, и без греческого, без латыни во многих случаях не обошлось. Но, тем не менее, считается, что слово «космонавт» в английском языке появилось из русского языка. И, собственно, до сих пор в англоязычном мире это слово используют, чтобы отличать советских, российских покорителей космоса от американских, которых принято называть астронавтами.
1: И от китайских, и китайских.
2: Да. Вот, то есть параллельно...
1: Я прошу прощения, конечно, слово «космонавт» русское, но построение, вот «космонавт», не космик, не космический человек, это, в общем, тоже не русский язык. Именно поэтому так
2: конечно.
1: И созвучно. Космонавт, астронавт. Вот.
2: Конечно, конечно. Ну, то есть, действительно, мы говорим о том, что слово изначально имеет совершенно не славянские корни,
1: но слово тем русское, не менее... Да. Слово русское, да.
2: Да-да-да, последней такой ступенькой для английского стал русский язык, поэтому, собственно, принято говорить о том, что русский обогатил лексику английского в этом плане. И, собственно, сюда же относится космодром, который тоже звучит не как русское слово, но тем не менее. Слово создано по аналогии с аэродромом. Конечно, дром — это тоже греческий корень, которому добавили определение космо. И вот в таком виде это слово из русского перешло в английский. Но вот зато другое слово, вот это уже чисто русская словообразовательная модель, слово луноход.
1: Да,
2: вот с нашей любимой соединительной гласной, два корня, такая классика. И, собственно, вот эти самоходные аппараты, которые исследовали Луну, в таком виде именно такое название стало международным термином для вот всех подобных аналогичных устройств. Вот, поэтому действительно русский язык обогащает и другие языки. И вот в этом плане, вообще продолжая космическую тематику, я очень люблю говорить про язык так называемый рунглиш или ранглиш. Это язык, который используется на МКС. Вот это интересно, не все задумываются о том, как вообще общаются специалисты на Международной космической станции. И вот, по сути, используются два основных рабочих языка, это русский и английский. Собственно, английский — это общий язык для экипажа, его используют, как правило, для общения между космонавтами из разных стран, для взаимодействия с центрами управления типа НАСА, и на английском обычно ведут основную документацию. Но, тем не менее, русский язык – это тоже язык МКС. Он обязателен для работы вот с российскими коллегами, с российским сегментом, потому что различные инструкции, процедуры, команды...
1: Большинство технических терминов российского сегмента на русском языке. Ну,
2: конечно.
1: По-русски, конечно.
2: Конечно. И если космонавт отправляется на МКС, какой-то иностранец, он обязательно должен выучить русский язык.
1: Ирина Романовна, я же русский человек. Вот. Я так думаю, что набор этих слов не очень велик.
2: Конечно, конечно, безусловно. И вот что интересно, действительно, по сути-то, в итоге люди нашли такое, скажем, среднеарифметическое для своего общения, такой гибридный язык, смесь русского и английского, который и получил название рунглиш или ранглиш, его по-другому называют. Но, надо сказать, это не то же самое, что, собственно, заимствование, потому что заимствование со временем приживается, адаптируется языком, а вот рунглиш – это такая ситуативная смесь разных терминов, понятий, и действительно, как правило, это отдельные лексические единицы, которые помогают ускорить, упростить общение между космонавтами.
1: Вы знаете, вот такая история уже не раз была с русским языком. Я, честно говоря, забыл, как он называется, этот язык. То ли нордиш, по-моему, нордиш он. Язык, который сейчас умер. Это язык, на котором общались поморы русского севера с норвежцами в Киркенессе. Вот. Это была смесь нюноск и русского. Это 19 век, вот самые тесные контакты. Сейчас, к сожалению, язык умер, но он был вполне себе рабочий, но работал, понятное дело, он только там. Так же и с этим языком он работает на МКС.
2: Да, на определенной площадке, безусловно. Ну, то есть это вот такая смесь еще их Таких языков, таких смесей может быть много,
1: по сути,
2: на границах разных стран тоже возникают такие вот особые наречия. И вот говоря про МКС, мне очень нравится глагол «ту прикрыть». Вот. Потому что, конечно, это уникальные вообще лексические единицы, наверное, с точки зрения не говорящих по-русски людей, потому что с помощью приставок и суффиксов образуются слова, позволяющие очень емко объяснить то или иное действие. И если на английском нужно сказать целую фразу, чтобы объяснить именно это действие «прикрыть», то есть не просто довести до конечного положения без фиксации какой-то определенной, то для русского языка слово «прикрыть» работает просто удивительным образом, все понятно, и даже этот глагол стараются спрягать, да, то есть в прошедшем времени там какой-нибудь «прикрытед» используется. И вот аналогичные глаголы, которые также позволяют сэкономить время, сделать команду очень короткой.
1: Конечно, потому что русский язык, особенно если использовать вполне конкретные слова, он, во-первых, многозначен, но если еще лицо состроить и рукой показать, знаете, это короткие рубленые слова, и сразу все понятно становится.
2: Конечно, если еще это невербальными какими-то сигналами сопровождается, будет понято однозначно. Ну и какие еще это могут быть глаголы? Например, прекрасный глагол «загерметить».
1: Ух ты!
2: Или «продуть». Тоже интересная фраза, потому blow out может звучать как-то неоднозначно, а вот продуть...
1: Мягко говоря, неоднозначно.
2: Да, здесь все понятно сразу. Конкретная процедура, конкретное действие. Еще прекрасный глагол «довернуть». Вот. Естественно, нам очень сложно это перевести, и тем более подобрать вот именно точный какой-то английский оборот, однозначный.
1: Да, да.
2: И вот поэтому такие слова и используются. Отсюда же, из этой же оперы, подтянуть, да, расщековать, зачековать. Ну, то есть закрепить каким-то образом, и наоборот раскрепить. Отстыковка, пристыковка. Конечно, используются в официальных документах английские термины, но вот в оперативной речи часто говорят по-русски. И вот еще один мне очень нравится – протереть. Вот, убрать, когда нужно конденсат, пыль. Вот прекрасно, протри сразу задает вот нужную процедуру, нужный объем и аккуратность действия. Поэтому действительно до сих пор мы почему-то часто думаем, что заимствование — это что-то вот такое старое или наоборот что-то суперсовременное, хотя слова постоянно находятся вот в этом процессе освоения другими языками, и вот даже обычные глаголы, которые, на наш взгляд, не представляют какого-то интереса, потому что, по сути, здесь это не связано с какими-то изобретениями, новшествами. Но, тем не менее, вот такие слова для нас абсолютно обыденные, позволяют космонавтам экономить время и лучше понимать друг друга вот на смеси такого гибридного языка. Ну и, отходя от космической темы, конечно, нужно сказать, безусловно, об огромном количестве слов, которые связаны именно с русской культурой, русской кухней. И почему, собственно, эти слова заимствуются? Потому что часто, переводя их, мы не получаем вот должный оттенок смысловой, чтобы обозначить то или иное понятие. Или, может быть, в языке просто отсутствует такой термин. Ну, допустим, слово «борщ». Да, конечно, мы знаем, что если мы куда-нибудь приедем за границу, откроем меню в каком-нибудь русском ресторанчике, это будет не переводная история.
1: Конечно.
2: Так и будет написано «борщ».
1: Борщ.
2: Да-да-да, с различными вариантами буквы «ща».
1: Борщ – это все-таки что-то очень сложное. Вот. Знаете, у меня есть такое слово, мои друзья говорят, что, в общем, за пределами Лондона оно не используется. Это не общеанглийское слово. Но поскольку самая большая русская диаспора в Великобритании – это Лондон, слово прижилось там. Продукта, который аналогичен сметане, у британцев нет. Поэтому это называется сметана.
2: Ну, отлично. Да. Ну да, потому что вот это sour cream, это...
1: Да, это не то, это не то абсолютно, абсолютно не то. Знаете, мне тут рассказывали, ну, скажем так, моих добрые знакомые, которые живут во франкоязычной Канаде, вот. И там, значит, продается продукт, который называется сметана. Ну, по-французски, то есть французскими буквами написано сметана, говорит, Игорь. 0% жира. Какая-то нафиг сметана.
2: Да, но вот из этой серии кисломолочных продуктов, как правило, не переводят слово кефир.
1: Кефир, да.
2: Потому что тоже аналоги найти очень трудно.
1: Да, дорогие друзья, но все-таки надо вспомнить, что это арабское слово кейф. Вот это... Не совсем.
2: Ну,
1: русская,
2: опять-таки, да, если да. мы будем копаться в этимологии, мы выйдем на очень неожиданные источники.
1: Слушайте,
2: но вот читается, что из русского.
1: А знаете, Миш, какое слово? Я не знаю, понимают ли его французы или немцы, не знаю, хотя французы должны понимать. И не знаю, как сейчас обстоит дело, но и в 19 и в 20 веке слово «дача» было понятно, что это такое. Дача это не... То есть дача да. это поместье, которое князь или царь дает своему подданному.
2: Да, да, да. Но да. это интересно. И до сих пор это слово сохраняется да. во многих языках.
1: Да, да.
2: И тем не менее у него появилось дополнительное значение. Это загородный дом для отдыха.
1: Ну вот, вот,
2: то
1: вот,
2: есть,
1: вот, вот.
2: Актуализовалось дача. Со временем.
1: Да. Дача.
2: Да.
1: Вот я когда много общался в свое время с ГДРовцами, жителями Восточной Социалистической Германии, вот, то есть у них это было обычное слово абсолютно, дача. Не знаю, как, не знаю, как у западников, вот, а вот с восточниками я общался, дача.
2: Ну, конечно, я думаю, для многих понятно, что всякие блины, окрошка,
1: да,
2: самовар, тройка – это все слова, которые действительно связаны тесно с нашей культурой и продолжают употребляться в других языках для описания наших явлений. Но вот для меня стало неожиданностью, что слова «тайга», «тундра» и «степь», вот названия природных зон сами по себе, они вошли из русского в международную лексику и до сих пор вот используются в разных языках для описания ландшафтов.
1: То есть вы ландшафты, вы считаете ландшафтов только?
2: Ну, в принципе,
1: вы...
2: природные зоны, скажем так.
1: Знаете, один из самых брутальных пикапов марки Toyota называется Toyota Tundra.
2: Угу.
1: Вот так.
2: Ну,
1: вот.
2: Наверное, это связано с использованием.
1: Конечно, конечно. Нет, тундра.
2: Автомобиля.
1: Это, тундра это
2: да.
1: вот это вот, где только это проедет. Да, да, да.
2: Да, да, да. Ну и вот действительно таким образом, конечно, наша страна огромная и различные природные зоны в ней встречаются. Нужно было как-то наименовать.
1: Конечно. Да.
2: И вот это вошло как раз-таки в международную лексику. Что удивительно.
1: Знаете,
2: вот.
1: В общем-то, в этом нет ничего удивительного. Каждый раз, когда говорят про заимствование, я вспоминаю слово, которое пришло из русского. Ну, слово стало брендом. История была такая. Черноморская флотилия перебазируется в город Бизерта в Тунисе. Вот. А там были, значит, французы, сказали так: ребят, всем французское гражданство откажитесь от русского. Русские моряки, все, и офицеры, и моряки от гражданства не отказывались. Они бедствовали, с хлеба на воду перебивались и стали торговать водой. Просто водой питьевой. На бутылках они, на бутылке они наклеивали бумажки, на которых было написано по-русски «вода», по-русски. Самая популярная тунисская питьевая вода, которая соперничает там с Перье, называется Бога. Просто воспроизведение французскими буквами слова «вода». Вот для меня это такой очень трогательный момент. Спасибо большое. Спасибо, Елена Романовна. Ждем с нетерпением.
0: В любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну. Николай Свистун, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточном.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США, а также 970 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Юльевка Запорожской области. Уничтожено более 45 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы. 5 мирных жителей, по уточненным данным, погибли в результате ночной атаки ВСУ на Белгород. 12 из 25 раненых госпитализированы, сообщили в оперштабе региона. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Как заявил в РИО губернатор Белгородской области Александр Шуваев, сейчас в пунктах временного размещения находится 56 человек. В Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Последствия атаки ВСУ устраняет свыше 200 человек и порядка 30 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Взрывы прогремели в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Одессе и Сумах. Сообщается, что в Житомире на западе Украины из-за взрывов стал немецкий завод кабельных систем. Накануне в Житомире прогремели взрывы. Россия сожалеет, что Греция продолжает военную помощь преступному киевскому режиму, заявил в интервью ТАСС директор 2-го Европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Дипломат отметил, что греческие власти, несмотря на несогласие подавляющего большинства населения страны, уже давно дискредитировали себя оказанием преступному киевскому режиму военной помощи. Оружие, переданное ВСУ из арсеналов Греции, ежедневно убивает проживающих в зоне конфликта мирных жителей, в том числе этнических греков. Настрой официальных Афин продолжать поддержку Киева вызывает глубокое сожаление, заявили в МИДе России. Турция может передать Украине устаревшее американское вооружение на сумму около 256 миллионов долларов, сообщили в Госдепартаменте США. Речь идет о РСЗО М-270, реактивных и артиллерийских снарядах, а также о ракетах «Атакамс». Ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время. 2 человека погибли, 12 пострадали после опрокидывания судна у берегов Нью-Йорка. Инцидент произошел рядом с островом Либерти, на котором находится статуя Свободы, сообщают американские телеканалы. Пострадавшие госпитализированы, причины случившегося пока неизвестны. Пробка на 30 километров растянулась на трассе М4 Дон, где произошло ДТП с грузовиком, передает РИА Новости. По данным полиции, ночью в Рамонском районе Воронежской области на участке дороги 63-летний водитель грузовика не учел сложные метеоусловия, не справился с управлением и

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа третьего тура. И в эти минуты московская «Динамо» встречается с «Динамо» из Махачкалы. И за этим матчем следит наш обозреватель Егор Новиков, который присоединяется к нам по телефону. Егор, здравствуй, тебе слово.
2: Да, всем добрый день. У нас позади первый тайм, противостояние двух «Динамо», московского и махачкалинского. И счет пока не открыт 0-0. Очень мало было каких-то опасных моментов и вообще заметных. Один только, наверное, стоит выделить. Где-то в районе 13 минуты форвард махачкалинцев Мира сумел выскочить 1-1 после ошибки Бителла. Метил в угол, но в створ не попал. В целом же, конечно, преимуществом владеют москвичи. Столичный клуб и больше бьет по воротам, вернее, в сторону ворот. Там примерно 2-1 вот такой счет по ударам в сторону. А в створ москвичи один раз попали, махачкалинцы ни разу. Но, однако, это преимущество ни к чему не приводит, ни к какому изменению в счете в пользу московского клуба. Но махачкалинцы тоже стараются искать свое счастье на контратаках. Но тоже мало пока что получается. Ничья 0-0, хотя не думаю, что она может состояться, эта ничья, по итогам всей встречи. Дело в том, что 4 матча в очных провели соперники и ни разу в ничью не играли. 3 победы в активе московского «Динамо» и 1 у махачкалинского. Так что ждем забитых мячей уже после перерыва во втором тайме. Надеюсь, будет повеселее.
1: Спасибо, это был Егор Новиков о матче «Динамо-Москва-Динамо-Махачкала». Также сегодня «Зенит» играет с «Родиной», московский «Спартак» примет «Краснодар», а «Рубин» встретится с «Оренбургом». В первой лиге сегодня продолжается программа пятого тура, и к этой минуте завершена одна встреча. Костромской «Спартак» обыграл СКА «Хабаровск» со счетом 3-1. В составе победителей мячи забили Амур Калмыков и Сергей Бугриев, оформивший дубль. У хозяев отличился Михаил Гарелишвили. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
4: 6+. Школьная программа для взрослых.
7: Дорогие друзья, знаете, в искусстве все очень быстро меняется, в искусстве все очень медленно меняется. Все это зависит от того, как на это смотреть. Казалось бы, скульптор по имени Степан Эрзя. Это когда? Это вчера было? Сегодня или позапозавчера? О Степане Эрзя вместе с нашей уважаемой гостью виртуальной студии радиостанции «Маяк», старший научный сотрудник музея имени Пушкина, хранитель скульптуры 19-20 веков Наталья Картунова. Наталья, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: А когда это было? Вчера или... То есть я-то знаю, когда он жил. Ну вот для вас это вчера или сегодня, или когда это было?
8: Для меня это нечто абсолютно современное до сих пор, и тем

0: более, что сейчас у нас есть прекрасная возможность вновь посмотреть на творчество Эрзи, почему я сегодня, честно говоря, так зацепилась за идею поговорить именно про этого скульптора, потому что у наших слушателей, особенно у тех, кто в Москве или кто в Москву собирается, есть прекрасная возможность увидеть его работы до октября в Третьяковской галерее, потому что празднуется в этом году 150-летие с момента его рождения, и большая выставка сначала была в Русском музее показана, потом в Третьяковской галерее, и честно вам хочу сказать, и в том, и в другом музее в коллекциях есть его работы, но в постоянной экспозиции ни Русского музея, ни Третьяковки вы это не увидите, ну не выставляете его, как-то так сложилось. И вас
1: нет, вот, подождите, что значит так сложилось?
0: Да так сложилось, потому что музеи все не очень большими, на самом деле, пространствами, выставочными залами, постоянной экспозицией, а шедевров так много, что, конечно, выставляются вещи первого ряда в первую очередь. И скоро, вот, если вы посмотрите, не так ее много бывает вообще в музейных залах.
1: Извините, я вот такие вопросы. Разумеется, мы знаем, что, как правило, музей 90% это фонды. И мы видим, дай бог, 10-15%, дай бог, которые в экспозиции меняются. Скажите, пожалуйста, если говорить о отечественных скульпторах, вы только что поставили Степана Эрзи, не знаю на какой ряд, но с первого его спихнули. А на первом ряду
0: он
1: вы же сказали, что в экспозициях мы видим, в постоянных экспозициях, как правило, к примеру, скульпторов, художников первого ряда. Так а кто первый тогда?
0: Но, к сожалению,
1: Герасимов?
0: Нет, ну почему же? Вот если кто же там Третьяковский или в... Вы и Трубецкого увидите, и Каменского
1: Трубецкой,
0: увидите,
1: Паул Трубецкой, да,
0: увидите. Ну и все, конечно, зависит, опять же, от исторического периода того или иного, потому что, помните, наши все постоянные экспозиции, они обычно по хронологии развиваются.
1: Ну да.
0: Но просто вот физически, к сожалению, мы в музеях не всегда имеем возможность показывать произведения, и вот, ну так, я не знаю, это больше, наверное, вопрос к моим коллегам из Третьяковки или из Русского музея.
1: Ну, вот поскольку вы Степана Эрзи считаете, и у меня нет смысла вам не доверять, поскольку вы в этом разбираетесь, да и, честно говоря, мне-то он очень нравится, то, что я видел в свое время на фотографиях. Вот, Эрзи считаете художником именно первого ряда. Расскажите тем, кто не знаком с его творчеством, кто же это такой, почему он так интересен, почему действительно стоит сходить на экспозицию этого художника сейчас до октября. Дорогие друзья, только в понедельник не ходите, в понедельник музеи не работают.
0: Тебе, потому что человек, конечно, очень необычный. Вообще Эрзи это псевдоним, звали его Степан Нефедов. Родился он в крестьянской семье на берегах Волги в селе Баево Симбирского уезда. И поскольку он был связан с вот этой народностью Эрзи, то он себе в дальнейшем взял такой псевдоним, чтобы вот корни свои подчеркивать. Таким образом, у него замечательная судьба, потому что он начинал как вообще иконописец, занимался живописью, потом в какой-то момент он на Нижегородской выставке увидел в Врубеле его знаменитое панно еще кое-каких художников и решил, что надо ехать в Москву и собственное творчество развивать. И когда он учился военнослужителем, он был в Московском училище живописи «Ваяни Зодчица» в самом начале 20-го столетия, начинал как живописец, но примкнул к скульпторам и стал еще посещать занятия по скульптуре, учился у скульптора Волнухина. И поначалу он работал в самых таких распространенных на тот момент материалах. Это гипс, это глина, это мрамор, но потом он прославился именно благодаря тому, что он по-новому начал работать с деревом. Вообще, поскольку он из крестьянской среды, конечно, он работу с деревом видел с детства, вот эту всю резьбу, орнамент исп или орнаменты каких-то там, не знаю, сундуков и так далее, и так далее. Но классическая скульптура в начале 20 века, она не предполагала работу с деревом. Вообще таким маргинальным материалом, ну, скажем так, вот действительно. Вот, и там конёнка в начале 20-го из дерева делать, вновь возвращаясь к этому прекрасному материалу. И у Эрзи следующая история, то есть он был очень популярен в Италии и во Франции до Первой мировой войны, то есть он отправился учиться, даже не учиться, а как бы вот художественную, европейскую, действительно был довольно популярен. Потом во время Первой мировой войны, конечно же, он вынужден был вернуться в Россию. Вроде бы он так с пиететом воспринял революционные события 17-го года и принимал участие в плане Ленинской монументальной плане пропаганды.
1: Вот, добра... Я все ждал, доберемся мы до этого или нет. Слушайте, давайте честно и откровенно, из всех художников, которые принимали участие в этом плане, ну, наверное, это самый интересный.
0: У него же была грандиозная мысль высекать прямо в горах, какие-то образы чудесные. И вот он работал на Урале, а потом он оказался на где как раз стал работать с местными породами дерева, с кавказским орехом, например. И дальше так сложилось, что были в 20-е годы еще возможности у наших мастеров выезжать за рубеж в творческие командировки и с выставки. Эрзи получил от Луначарского разрешение выехать во Францию с выставкой со своей, а из Франции его позвали в Латинскую Америку. В Аргентине, где прожил более 20 лет. И в Аргентине он нашел для себя такие породы дерева, с которыми вообще ни один скульптор не работал, потому что очень жесткие такие породы, и обычные не дают возможности работать с этой. И он придумал хитрости большие, там чуть не бормашины он это все. Баба придумала, с помощью которого можно было соединять отдельные части. И вот, на мой взгляд, наибольшая прелесть его произведений состоит в том, что он присматривался к фактуре самого дерева. Вот если вы на выставку пойдете, наши слушатели, вы это увидите. Это просто потрясающая абсолютно работа, потому что вот эти деревья, у них даже названия такие, знаете, довольно своеобразные, например, кибрачо, да, и вот считается, что в переводе означает это слово «сломай топор», например, или альгароба, вот такие вот экзотические действительно породы, они сами по себе очень красивые, и ветви, и корни, и стволы, и мастер очень много внимания уделял именно фактуре самого дерева, немножечко как бы освобождая некий образ из этой фактуры, и этот образ становился гладко отполированным, лицо, например, да, или тело какого-то существа, а все остальное это ну, практически не обработанное дерево, и это выглядит, честно вам скажу, фантастически. И когда он вернулся в Советский Союз уже в 50-м, по-моему, году, и прошла его единственная такая масштабная выставка, конечно, для советских людей это было откровение абсолютно. Так вообще никто не работал. Честно вам скажу, даже среди зарубежных мастеров того времени тоже так никто не работал. Он прям уникален.
1: Я путаю что-то или не путаю? Там, в общем, такая, в общем, непростая судьба большей части его работ, которые были созданы в Латинской Америке.
0: Он привез довольно много произведений. Кроме того, он привез куски дерева. И так, опять же, вот по поводу, вы как раз сказали, по поводу непростой судьбы, так в итоге сложилось, что уже после его смерти большая часть его произведений оказалась в городе Саранске, где сейчас существует музей имени Эрзи, там много чего у них есть в коллекции, но Эрзи у них основной мастер, и вот кто не дойдет до выставки в Третьяковке, может быть, вы захотите уехать в город Саранск, потому что там представлены очень масштабные его работы, и такие работы, которые до Москвы и до Петербурга не доехали, потому что они сами по себе монументальны и довольно сложны они в перевозке. И вот коллеги из Саранска рассказывают, что у них прям лежат до сих пор эти куски необработанного дерева, оставшиеся по наследству от Эрзи и можно потрогать, потому что вот тоже есть программа незрячих, слабовидящих, и вот ты можешь это все, собственно, тоже вместе со всеми остальными осязать и вообще соприкоснуться с этими как бы кусками дерева. Может быть, кто-то из слушателей был, у нас такая выставка несколько лет была назад, которая называлась «Наш музей. Ответвление». У нас был целый зал, посвященный Эрзи.
1: Вот я, собственно говоря, о нем только после вашей выставки и узнал. Я тут, знаете, пытаюсь там соответствовать, якобы я с рождения про этого художника знаю. Нет, я познакомился, спасибо вам большое, вот именно на выставке «Ответвление».
0: И честно вам скажу, мы для той выставки специально выбирали те произведения, где максимально он сохранял эту вот специфику самого дерева.
1: Сохранял специфику дерева и отсекал все лишнее.
0: Ну, это было сложно.
1: Да, да, да, да.
0: И, может быть, вы помните страшное название скульптуры дьявола, на самом деле он выглядел абсолютно как инопланетное существо. И вот там минимум вообще вторжения было со стороны автора в материал. И вот этим, на мой взгляд, он очень-очень интересен. И если есть возможность, ну, нужно бежать на него, смотреть. И если вам понравится, ехать потом в город Саранг, чтобы расширить.
1: А это, знаете, это не так далеко от Москвы, а после проведения чемпионата мира этот город стал известен всей стране. Прервемся ненадолго.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
1: Маяк.
4: Школьная программа для взрослых.
1: Уважаемая Наталья, а скажите, пожалуйста, какова была судьба, как успешно он себя чувствовал или не чувствовал по возвращении в Советскую Россию из Латинской Америки? Он, дорогие друзья, если кто прослушал, Степан Эрзя.
0: Дело в том, что не так много времени.
1: Немного.
0: В итоге, да, прошло с момента его прибытия в Советский Союз. Был художник, скажем так, не записывавшийся в сложившуюся художественную систему Советского Союза. Ему выдали все-таки мастерскую на Соколе и говорят, что он сделал небольшую как бы выставку собственных работ в мастерской, и желающие просто могли прийти посмотреть, и стояла очередь постоянно, чтобы в его мастерскую попасть. И здесь тоже такой, знаете, интересный момент, вот насколько я помню, почему он еще так надолго в Аргентине задержался. У него оказался просрочен советский паспорт?
1: Наталь, не поэтому. Просто я, понимаете, дело в том, что я был в Аргентине в течение двух недель. И я понимаю всех людей, которые хотят задержаться в Аргентине. Понимаете? Всех понимаю. Это шутка была.
0: Я так понимаю тоже просто, что у Советского Союза с Аргентиной как-то просто были налажены дипломатические связи. И его, на самом деле, подстегнуло вернуться еще и возвращение Каненкова из Америки, которому там чуть не пароход
1: вышел, да,
0: чтобы он свои работы мог вернуть. Вот. Ну и Эрзи решила, чем я, собственно, хуже и так вернулся.
1: Я же когда спрашивал про непростую судьбу, насколько я помню, Эрзи тоже просил себя отдельный пароход для своих работ. Но этого не произошло.
0: Ну, к сожалению, да. И много его работ, кстати, да, в Аргентине находится. И интересно тоже, что он погружался, скажем так, в национальную культуру, в местную, что он путешествовал по сельве, что было так довольно сложно. Ему уже там в какой-то момент было довольно много лет уже. И он изображал еще и местных жителей, как-то тоже погружался действительно в местную культуру. И там, в Аргентине, он имел тоже успех, и до сих пор про него, собственно, помнят. Я так понимаю, что там даже есть доска,
1: есть,
0: скажем так, да.
1: Свидетельство есть,
0: вот,
1: видел.
0: Видите, как, да, хорошо. То есть про него там помнят, и для них он тоже мастер очень и очень яркий, и очень известный, потому что, ну, действительно, как я уже говорила, вообще никто в мире до него не работал с вот этими породами дерева, потому что считал, что это просто невозможно. А он смог эту породу и ту, и другую укротить. И интересно, опять же, что его, что привлекло вот в этих породах, это не только фактура, но и то, что оттенки могут быть древесины разные абсолютно по цвету, от очень темного до очень светлого, и ему это, конечно, давало возможность замечательно как бы обыгрывать самые разные образы. И как считается, кстати, что первое произведение, которое он исполнил, находясь в Аргентине, это был портрет Ленина. Все-таки, да.
1: Ну, вы знаете, ничего делать. Здесь нет, ну как, сейчас мы это воспринимаем так со смехом, но, в общем-то, он действительно, он был покорен идеями социализма. Для него Ленин был не то что свет в окошке, но, в общем, но это было почти божество. То есть он это делал совершенно искренне.
0: Да, очень искренне, конечно. Вообще считается даже, что он, вот это его первая как бы попытка, когда, которая удалась уехать за рубеж, в Европу, она была связана еще и с тем, что он был участником революционных,
1: да,
0: событий.
1: Да,
0: да, да. Так что они здесь и не...
1: Дорогие друзья, но, вы знаете, по сравнению с Сикейросом, он был вид Палестины в волшебном фонаре. Он хотя бы за оружие не брался.
0: Да, так что я думаю, у нас сейчас есть вот прекрасная возможность его работать. Посмотрите, это совместная выставка Русского музея, Третьяковской галереи, как раз самого музея Эрзи из города Саранска. 80 работ у нас сейчас представлено в Москве, и они как-то по темам по определенным распределены, и, по-моему, там даже еще какая-то мультимедийная программа есть, которая позволяет погрузиться в его жизнь более подробно.
1: Знаете, а вот мне, ну, не знаю, может быть, я... Причем, заметьте, вот то, что я сейчас буду говорить, никак не связано с тем, что этот год объявлен президентом Российской Федерации годом национальностей. Это никак не связано. Вот я считаю, что надо восстановить историческую справедливость. Честное слово. Вот на мой взгляд... И я могу ошибаться, это мой взгляд. Вообще, самый известный Эрзя в истории нашей страны – это патриарх Никон. Ну, он Эрзя. Вот. Я так думаю, что, наверное, вот по вкладу в нашу культуру, вообще в жизнь, ну, ладно, не в жизнь, в культуру, вот вторым я бы точно поставил Степана Эрзю, творчество которого не специалистам неизвестно и многими забыто. И вот это имя надо вернуть не только всей стране, но и, разумеется, Эрзе, народу Эрзе. благодаря которому, собственно говоря, вообще очень многие о существовании народа Эрзя, я не люблю, когда говорят «мордвины Эрзя», потому что нет такого народа «мордвины». Вот это немецкое слово. Есть «мокша», чуть «векша» и «эрзя». Вот. Вернуть Эрзя это имя и сказать, вот это очень маленький народ, причем, к сожалению, он уменьшается. Все меньше людей говорят на языке Эрзя. Но вот благодаря этому великий художник, вот вернуть славу, я считаю, это, ну, то, что вы делаете, то, что вы устраиваете, то, что сейчас устраивается эта выставка, огромное вам спасибо за это. Я, причем, Эрзи не являюсь. Мне просто обидно.
0: Это мы коллегам должны сказать спасибо.
1: Спасибо вашим коллегам.
0: Третьяковский, Таранского, прекраснейшего музея, абсолютно. И вот зря сказать, что это никак не связано. На самом деле связано как раз с годом вот этого.
1: Нет, это мой спич. Мой спич не был связан, потому что я по велению сердца это сказал просто, понимаете. Ну да, давайте свяжем. А вам спасибо за то, что вы рассказали нам об этом художнике. И я уверен, благодаря тому, что вы пришли в виртуальную студию радиостанции «Маяк», не только москвичи, но и все, кто приезжает в нашу столицу, с удовольствием посетят выставку Степана Эрзя. Спасибо вам большое. Ждем с нетерпением.

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли удар по складам горюче-смазочных материалов и военного имущества в порту Одесса. Кроме того, там был поражен портовый перевалочный комплекс, сообщили в Минобороны. Российские войска продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Черноморск поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, северо-восточнее порта Одесса, резервуар с горючим, предназначенным для ВСУ. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Васютинское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» взяли Торецкое в ДНР, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Новогригоровка, Светогоровка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 345 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станции радиоэлектронной борьбы. Уголовное дело по статье о теракте возбудили после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она назвала удары по городской инфраструктуре нарушением норм международного права со стороны киевского режима.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: По последним данным, жертвами ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород стали 5 человек, 25 получили ранения, среди пострадавших 2 детей, в больницах остается 12 человек. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Росатом начал возвращение специалистов в Иран на АЭС «Бушер». Первые 5 человек уже приступили к выполнению своих задач, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, Росатом планирует отправить следующую группу сотрудников в Иран на АЭС «Бушер» в ближайшие 2 недели, если не будет очередной эскалации. Как отметил Лихачев, если все пойдет хорошо, то Росатом осенью доведет численность своего персонала на иранской АЭС до 100 человек. Глава Росатома заявил, что в Иране продолжается сооружение зданий 2-го и 3-го энергоблоков АЭС «Бушер», идут подготовительные работы на гидротехнических объектах. Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником. Президент отметил, что отрасль остается одной из ведущих и обеспечивает устойчивое развитие страны. 9 августа в России празднуют 70-летие Дня строителя. В строительстве и смежных отраслях в России задействовано более 12,5 миллионов человек, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем обращении по случаю Дня строителя. Он перечислил достижения строительной отрасли последних лет и особо отметил труд строителей в Донбассе и Новороссии.
3: Хочу особо подчеркнуть героизм строителей в Донбассе и Новороссии, где они работают порой, рискуя собственной жизнью. Несмотря на внешние ограничения и объективные сложности, стройкомплекс России сохраняет устойчивость и продолжает успешно решать задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни». Несмотря ни на что, мы всегда идем вперед.
0: В интервью «Вестям» Хуснуллин заявил, что новые регионы восстанавливает вся Россия. В этом участвуют 82 субъекта федерации, 20 госкомпаний. Вице-премьера Марат Хуснуллин сегодня двойной праздник и День строителя, и юбилей. В воскресенье Хуснуллину исполнилось 60 лет. С днем рождения вице-премьера поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости. Четверг и пятница будут самыми прохладными днями в Москве на следующей неделе, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В эти дни ожидается облачная погода, небольшие дожди, снижение температуры. Ночью температура составит от 7 до 12 тепла, днем лишь плюс 16-21. По словам синоптика, такая температура примерно на 2 градуса ниже нормы середины августа. Однако похолодание будет краткосрочным. Следующие выходные показатели в Москве придут в норму. В столицу вернется умеренное тепло. Ночью термометры покажут от 9 до 14 градусов, а днем до плюс 25. Осадков в следующие выходные в Москве не прогнозируется. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 23-25. В Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 13-15, днем 23-25 градусов, сейчас в Москве плюс 22.

пришли из эпохи, в которой люди читали книги и помнили наизусть телефонные номера. Мы побеждали расстояние без помощи автомобильного навигатора. Мы обрели сверхспособность мыслить без применения искусственного интеллекта. Мы назначаем вам встречу, чтобы передать тайное знание. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Подкаст «Коллективное сознательное». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Заседание 10. Эмоциональная зависимость. Почему нас тянет к сложным отношениям?

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Мария Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня про фарфор хотим поговорить, про русский фарфор, но для начала мы всегда задаем глупые вопросы. Фарфор – это вообще что? Из чего делают фарфор?
3: Из чего делают фарфор? Я кратко расскажу, чтобы было понятно и простыми словами, да, потому что у нас не специализированный эфир для ученых и для конкретно любителей фарфора, а такой обобщенный. Все, что изготавливается из глины, из любой, называется одним словом керамика.
1: Uh-huh.
3: Это фарфор, фаянс, опак, другие виды.
2: Керамогранит, я помню,
3: керамогранит
2: на
3: тоже,
2: этаж
3: кстати,
2: пешком занес.
3: Это тоже пачку. Один из видов керамики. Uh-huh. Даже зубная керамика – это один из видов керамики. Да? Фарфор – это высший сорт керамики. И фарфор отличается от всех других видов керамики тем, что в его составе есть каолин – специальная белая глина, которая, собственно говоря, и придает фарфору все его прекрасные свойства.
2: Я был однажды в Чехии, в Плезне, на фестивале пенных напитков, и нас повели на экскурсию. Огромная пещера такая, мышки летучие сидят. И выработка этажей 5, наверное, над тобой такие сводчатые потолки, мы в красках были.
1: Там,
2: и
1: а что добывали?
2: Каолин. Белая, это глина, да, получается?
3: Белая глина, да. И, собственно говоря, очень долго не могли открыть европейцы секрет фарфора, потому что они не могли понять, что в составе фарфора должен быть вот этот вот каолин. А поскольку родина фарфора – это Китай, и китайцы с 6 века известен фарфор в Китае, и китайцы рьяно секрет охраняли.
2: Правильно делали, кстати.
3: Они благодаря этому, конечно, зарабатывали большие деньги. И когда экспедиции в Китай там, с 13 века, да, Марко Поло и то, что дальше, Ост-Индская компания, начали вывозить товары, то фарфор попал в Европу. И поскольку он был очень дорог, с чем это было связано, да, небольшое количество могли его привозить, материал хрупкий, транспортировать было сложно, долго.
2: Ну, тогда, наверное, не клеили на ящики.
1: Пупырки не было.
2: Пупырки не было, не клеили вот это вот фрэджайл, типа хрупкое.
3: Да-да-да. Перевозили в деревянных ящиках, в сени. Вот. И при транспортировке, конечно, часть товара билась, естественно.
2: А на таможне еще в сено втыкали палки какие-нибудь, проверяли, там не везут ли каких-нибудь преступников.
3: Не могу сказать документальных таких, не сохранилось подтверждений. И тот фарфор, который в небольшом количестве попадал в Европу, могли его приобретать только высшие слои общества. Из-за его редкости, уникальности, дороговизны, да.
2: А могли расколоть, например, чашку фарфоровую, ученым европейским отнести, чтобы они проанализировали
1: молекулярный состав.
3: Но у них они еще не изобрели во флуоресцентрах этих приборов, которыми можно рентгеновских этих спектрографов, с помощью которых можно, да, было. Поэтому все экспериментально. И почему вообще, какую роль, да, в том, что европейский фарфор появился, сыграли? Большую роль сыграли коллекционеры, потому что было несколько крупных европейских собраний восточного фарфора, и в частности собрание восточного фарфора короля Саксонии, одно из крупнейших, разоряло казну, потому что фарфор был дорогой.
2: Хобби это дорогое всегда.
3: Очень дорогое было хобби, и когда он женить сына своего хотел, вернее не хотел, а была свадьба, да, готовились к свадьбе, он хотел, чтобы на свадьбе у гостей был фарфоровый сервиз за десертным столом, и он не смог купить нужное количество предметов, даже при наличии финансов их просто не было в наличии.
2: Бедный.
3: Да, и дальше, это был удар. Это был удар, потому что они же друг перед другом, все дворы, они показывали, кто из них...
1: Сейчас вот мы все сидим, слушатели сидят и думают, господи, нам бы ваши проблемы.
3: Да, да. Они должны были друг другу показывать, насколько они богаты, состоятельны, успешны. И таким образом фарфор был одним из видов демонстрации, в том числе и финансового благополучия его владельца.
2: Настоящий ты курфюрст или не настоящий?
3: Настоящий или не настоящий, да. И далее складываются обстоятельства таким образом, что ученый Чернгаус, который при дворе у Августа Сильного работал, он работал над созданием и синтетического мрамора, искусственного, да, мрамора, над созданием фарфора. Но опыты эти с конца там, 17 века шли, но ему не удавалось. Потому что он про глину не знал, да. Потом появился при дворе такой, ну, как оказалось потом, немножко аферист по фамилии Бёдгер, да, он был алхимиком, и занимался он в Берлине тем, что демонстрировал опыты по превращению обычного металла в золото.
1: Ну, нормальная, это мы любим, нормальная схема алхимиков, а философский камень показывал?
3: Ну, естественно, как же без этого? И он сбежал из Берлина, потому что его там преследуют, и в Саксонии его, значит,
1: приютили.
3: При дворе приютили. Ну, приютили
2: это
3: первое
2: Дрезден,
3: время.
2: Наверное, да, где-то?
3: Да, да. И он, значит, сначала Августу Сильному пообещал, что он научит его, как из металла золото получить. Вот. Но поскольку это было невозможно, и он это понимал, вот этот вот ученый Чернгаус, который был математиком, физиком, то есть он серьезно наукой занимался, те финансы, которые выделил Август Сильный Бёдгеру, он решил, что лучше их применить к получению фарфора. И экспериментально у них это получилось в лабораторном количестве, потому что он изучал керамическое производство, производство фаянса Чернгаус. И первым директором завода должен был стать он. Но как это в 18 веке было принято, он неожиданно и скоропостижно умер.
1: А и, они прям и... завод решили строить, да?
3: Они прям решили строить завод, потому что он убедил короля, что золото получить не могут, а вот фарфор принесет прибыль.
1: Ну, хоть что-то, да.
3: Да, хоть что-то. Издается указ, и директором назначается Бёдгер, который алхимик.
2: Удачно.
3: Да, и почти 200 лет первооткрывателем фарфора считался он единоличным. То есть, и, ну, поскольку он был алхимиком и знал, как это все вот, антураж какой, то есть он рассказывал, что вот он хотел получить золото, а Бог его сделал горшечником, и все эти легенды о динозаврах пересказывались, причем с публикациями даже.
2: Велерой и Бог его сделал, наверное.
3: Да, да, да. А в начале 20 века семья Чернгауза стала разбирать его архив, и... Из его архива стало понятно, какую роль он играл в открытии секрета фарфора. Но там история такая, что кроме него целая команда инженеров горного дела, инженеров, химиков принимала участие в том, чтобы и открыть состав фарфора, и... наладить само производство.
1: Ну, тоже типичная история. Один есть некий условный начальник проекта, да, и на него трудится большая команда людей, а знаем мы потом только имя начальника проекта.
3: Ну, в основном, да, история похожа, но поскольку это все происходило в 18 веке, часть задокументирована, часть не задокументирована, и поэтому вот эти легенды о динозаврах, они достаточно долго пересказывались. Из чего состоит фарфор? Вот этот белый европейский твердый фарфор. Основных три компонента. Это белая глина, каолин, полевой шпат и кварц. То есть основных три компонента. Ну, там в зависимости от мануфактуры, поскольку каждая мануфактура хранила в секрете свой рецепт фарфора, он никому не пересказывался, не передавался. В 18 веке это было очень строго. И были специальные специалисты, арканисты, которые этот секрет хранили.
1: Но это именно европейский фарфор мы сейчас говорим,
3: мы
1: да?
3: Мы говорим о европейском, но мы перейдем плавно на русский, потому что
1: взаимосвязано. Я имею в виду, что китайский, может быть, как-то у них другой был рецепт, или рецепт всего фарфора он одинаковый везде был?
3: Рецепт, вот эти три компонента, они в состав любого фарфора входят. В разных пропорциях, в зависимости от пропорции, известен мягкий фарфор и твердый фарфор.
2: То есть... А именно белая глина нужна, а просто серую глину, шпат и кварц, если мы замешаем, не получится у нас фарфор?
1: Фаянс будет.
3: Будет, ну, да, да. Обуславливают именно вот эти три компонента свойства фарфора. Он получается из-за кварца полупрозрачным.
2: И стекленеет, получается.
3: Стекленеет, да. При очень высокой температуре происходит обжиг, поэтому внутри, если есть пузырьки воздуха, какие-то вкрапления, это все выгорает. И масса получается непористая. То есть очень плотная масса. И глазурь спекается с черепком. И это обуславливает то, что фарфор устойчив к механическому воздействию, к химическому воздействию. То есть мы сейчас говорим о самом материале, да? И у него низкая теплопроводность. То есть в нем, допустим, горячие напитки долго остывают, долго остаются теплыми. При этом ручка не нагревается, удобно пользоваться.
2: А шпат что сообщает нашему фарфору?
3: Полевой шпат для регулировки температуры обжига.
2: Мы можем повысить температуру обжига с помощью вкраплений шпата, да?
3: Ну, условно говоря, да.
1: То есть, получается, мы берем вот эти компоненты, не знаю, мешаем как цемент, условно говоря, замешиваем в какую-то...
3: Нет, там тоже долгий процесс приготовления самой фарфоровой массы. А. Эту глину, этот калий добывали, она должна была до нескольких лет лежать в определенных там условиях, вылеживаться. Потом из нее изготавливали фарфоровую массу. Ну, если простым языком говорить, в тот период не было литья из фарфоровой массы, как сейчас, да? Вот тонкостенные изделия, фарфоровая жидкая масса выливается в форму, и получаются такие тоненькие чашечки, тарелочки. Тогда не могли так. Такой технологии еще не было.
1: То есть толстые чашки были?
3: Нет, фарфоровую массу замешивали, она была похожа на пластилин. И вот из этого пластилина, ну, условно говоря, да, как пластилин, ну, похоже, да, она. Глиняная масса, из нее формовали изделия.
2: На кругу, на гончарном тоже, да?
3: Ну, которые позволяют, да, допустим, тарелки и вазы на гончарном кругу. Другие предметы в алебастровых формах. Изготавливалась форма, и туда отминались. В чем еще была сложность? Фарфоровое изделие такой сложной формы невозможно изготовить целиком. Потому что при обжиге... Если толщина фарфоровой стенки будет разная в разных местах, при обжиге трещины появятся. Тем, кто работал в области фарфорового производства в 18 веке, нужно было решить несколько задач, потому что производство фарфора, оно такое многоэтапное. Требуется два обжига. Первый обжиг при температуре где-то 1300 градусов.
2: Ого,
3: так называемый.
2: Где они такие печи брали?
4: Огромные печи.
3: Огромные печи топили дровами. Несколько
2: дровами.
3: Суток.
2: Это же сколько ж надо дров, чтобы 1000 градусов достичь?
3: Нужно много дров.
2: А летом нельзя было, а пожароопасно, наверное. Да? Только зимой и осенью.
3: Фарфоровые производства обычно были вынесены за пределы городов, потому что деревянные постройки для того, чтобы минимизировать риск пожаров, фарфоровые производства, как правило, находились далеко от городов, от жилых построек. Первый обжиг, так называемый бисквитный, когда изделие еще не покрыто глазурью, 1300 градусов. После первого обжига изделие можно немного
2: подрихтовать,
3: да, внести какие-то, ну, небольшие. То есть почему фарфор дорог? Потому что если изделие треснуло или что-то не получилось, это брак. То есть изделие отбраковывается. Но если говорим о 18 веке, то бракованных изделий могло получаться там до 50%. То есть половина на этапе еще вот белого фарфора отбраковывалась. А затем изделие покрывалось глазурью. Это тоже.
2: А вот первоначально, извините, хотел бы уточнить, первоначально, когда вот первый обжиг при 1300 градусов прошел, мы получаем изделие, оно какого белого цвета уже изначально получается?
3: Оно белое с таким немножко розоватым оттенком.
2: Розоватым даже?
3: Ну, слегка, слегка. Не розовое,
2: то
3: слегка
2: вот не как,
3: розоватый
2: не как
3: оттенок.
2: Глиняную чашку мы делаем какую-нибудь?
3: По фактуре, как вот алебастр, такое немного шершавое, да. Потом покрывается изделие глазурью, обжигается, и тогда, во-первых, на этом, на втором этапе до 1500 градусов температура обжига.
2: Да, это же еще три дня дрова.
4: Как они понимали вообще? Еще термометры были уже такие точные.
3: Это загадка. Как они понимали, как они регулировали температуру в печах, потому что это все было сложно. Но, видимо, были
2: если
3: мастера...
2: Если башмак испаряется за 3 секунды, значит 1500.
3: Да, это все на глазок регулировалось, но судя по тем изделиям, которые в 18 веке были изготовлены на высоком уровне. Это все было, потому что высококачественный фарфор именно по белью появился уже в 730-е годы. То есть в 710-м году открылись немцы, и к 730-м технология была доведена до совершенства.
4: Ну да, ну на глазок, конечно, как кузнецы какие-нибудь вот это все делали, тоже ведь все на глазок, у них печи, они растапливают.
2: Окорок засунул, раз, два, три, четыре, пять, готово.
3: Я думаю, они смотрели по цвету пламени, потому что при разных температурах цвет пламени меняется. И вот в зависимости от этого они понимали, где надо там что-то прибавить.
2: И стены печи раскалились, наверное, тоже светились в этот момент.
3: Вероятно.
1: А с нами в студии «Маяка» эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Вернемся.
0: Как знать?

0: камеру сниму на суточный ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Шестнадцать тридцать в Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, военный аэродром, а также пункты времени дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике. 5 мирных жителей погибли в результате ночной атаки ВСУ на Белгород. 12 из 25 раненых госпитализированы, сообщили в оперштабе региона. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Еще одно сообщение. 3 человека получили ранения в результате детонации беспилотника на территории предприятия в Шебекине в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Финляндия отказалась поставлять Киеву ракетоперехватчики для систем ПВО «Патриот». Как заявил министр обороны страны Антти Хакинен, это противоречило бы национальным интересам. Он пояснил, что Финляндия, цитата, как «прифронтовая страна», не может ставить под угрозу свою боеготовность в области противовоздушной обороны. Напомню, ранее Дональд Трамп поставил под сомнение перспективы передачи Киеву технологии производства «Патриот» и ракет к ним. Он отметил, что в Вашингтоне должны быть очень осторожны с выдачей другим странам лицензии на производство американских вооружений. Французский курорт Сен-Тропе был одним из главных мест вовлечения молодых девушек в сеть американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, сообщает газета «Монд». По данным издания, Эпштейн посещал Сен-Тропе регулярно каждый год. Одним из главных вербовщиков моделей для американца был директор модельного агентства Жан-Люк Брюнель. В феврале 22 года Брюнель покончил с собой во французской тюрьме. Под стражу он был заключен в связи с обвинениями в сексуальном насилии. Напомню, с Эпштейном были связаны американские, европейские политики, миллиардеры, звезды шоу-бизнеса, в том числе несколько президентов США. В материалах Эпштейна говорится, что они насиловали и издевались над детьми. По меньшей мере 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в испанской провинции Аликанте. Инцидент произошел утром в городе Альтея. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Причиной стала неисправность пиротехники. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков. Днем в северной столице плюс 23-25. В Москве в понедельник также без осадков. Ночью в городе плюс 13-15. Днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 21. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: «Маяк».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Счетом 3-1 праздновал победу столичный клуб. И здесь все самое интересное в концовке второго тайма развернулось. Первый был не столь интересен, практически без опасных моментов. Только один был у махачкалинского «Динамо», но он не попал в створы игрок гостей. Ну а концовка второй половины встречи действительно получилась на загляденье. Все началось на 77-й минуте. Позиционная атака московского «Динамо». Маринкина одного оставили перед штрафной, и тот плотно пробил в дальний нижний угол. Так московская «Динамо» вышла вперед, а уже через две минуты увеличила свое превосходство. Скопинцев протащил мяч к штрафной, сыграл в стенку с Тюкавиным и в одно касание пробил Магомедова. Так «Динамо» уже сделал еще 2-0, но он продержался совсем недолго, тоже две минуты, потому что там на 81-й случилась контратака махачкалинского уже «Динамо». Прострел с правого фланга в вратарскую последовал, и Галаров вколотил мяч в сетку. Ну и на этом, на самом деле, не закончилось ничего, потому что уже в компенсированное время на третьей минуте Сергеев шикарным пасом нашел Акишора. Тот бежал вратаря махачкалинцев Магомедова, который опрометчиво вышел из ворот, протащил мяч Акишора далее вдоль лицевой и отдал пас на Антона Миранчука в центр. Ну и Антон Миранчук поставил эффектную точку в этом противостоянии. Московская «Динамо» сильнее махачкалинского со счетом 3-1.
1: Спасибо, это был Егор Новиков. А матчи «Динамо-Москва» и «Динамо-Махачкала» также. Сегодня «Зенит» сыграет с «Родиной», московский «Спартак» поримит «Краснодар», а «Рубин» встретится с «Оренбургом». В первой лиге сегодня проходят матчи пятого тура, и костромской «Спартак» обыграл СКА «Хабаровск» со счетом 3-1. В составе победителей мячи забили Амур Калмыков и Сергей Бугриев, который оформил дубль. У хозяев отличился Михаил Гарелишвили. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Маяк. Сегодня день строителя. Поздравляем всех строителей и работников ЖКХ с профессиональным праздником. В этом году День строителя отмечается в 70-й раз. Это юбилей, который напоминает, как важен труд людей, ежедневно создающих комфортную среду для жизни. Идею праздника подал Никита Хрущев, впечатленный масштабами возведения Жигулевской ГЭС в далеком 1956 году. И сегодня строительство остается одной из самых масштабных отраслей страны. Здесь задействовано более 12,5 миллионов человек, практически каждый десятый работающий россиянин. Это архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, водители, крановщики и специалисты ЖКХ. Все те, кто делает наши дома теплыми, улицы светлыми, а города уютными. В современной России за развитие стройотрасли отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни», который включает комплекс системных мер, формирующих жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру нового качества. К 2030 году, благодаря нацпроекту, качество городской среды улучшится в 1,5 раза, а жилищные условия ежегодно будут улучшать не менее 5 миллионов семей. Спасибо каждому, кто строит не просто дома, а будущее. С праздником, дорогие строители!
3: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Как знать?
4: Да, мы здесь уже, да, здравствуйте еще раз. Говорим о фарфоре, о русском фарфоре. С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами эксперт-специалист по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Из чего мы глазурь делали?
5: Глазурь, те же самые компоненты, из чего фарфоровая масса, только в немного других пропорциях.
6: Кобальт-шпат.
5: Каолин. Каолин.
6: Каолин, да.
5: Шпат и кварц, да. Угу. Ну, еще какие-то...
6: Кобальта не было.
5: В зависимости от... У каждой мануфактуры был свой рецепт, могли еще в незначительных количествах что-то добавлять, но в целом вот эти три компонента. Еще в чем сложность? Вот на этом этапе, на втором обжиге, изделие уменьшалось в объеме. Примерно на... Где-то от 14 до 16-17%.
6: Стирали шерстяной свитер при 90 градусах? Вот пример

0: То есть это тоже нужно было учитывать при создании формы изделия,
1: то
0: что оно
1: побольше чашечки уменьшится. Сразу, да.
0: Да, да, вот что, ну, допустим, если это...
1: А как угадать, чтобы они потом одинакового размера были? Ну, то есть, грубо говоря,
2: это искусство.
1: Я слепил чашек 5 штук одинакового размера, а одна у меня чашка при обжиге, значит, 15% потеряла, а другая 17, а третья 10, и они у меня все равно разные получились.
0: Кстати говоря, изделия 18 века, они даже в пределах одного сервиза могут друг от друга, ну, не так, как вы говорите, но в пределах там полсантиметра, сантиметр могут эти размеры варьироваться. И изделия из фарфора не идеальной формы. Это тоже характерно для произведений 18 века, потому что все на глазок.
2: Handmade.
0: Да, да, это именно показатель того, что это ручная работа. То есть мы еще не дошли до того, что фарфору придает наибольшую ценность, до росписи, да? И столько нужно этапов было пройти. Это касается и состава фарфора, это касается и всех технологических. То есть для 18 века производство фарфора было, говоря современным языком, инновационным. И восхищение фарфором как материалом на протяжении всего 18 века, оно присутствовало, конечно. Поэтому декор изделий 18 века в большей степени вот демонстрирует белизну фарфора, полупрозрачность. Его не закрывали целиком росписью, не закрывали целиком позолотой, именно демонстрировали материал. Потом уже спустя почти 100 лет, когда все к нему привыкли, появились другие типы декоров, когда стали мастера разных заводов между собой соревноваться.
1: Кто покраше распишет.
0: Кто покраше распишет, потому что начали фарфор расписывать и под декоративные камни, такие как малахит или ляпис-лазурь, и целиком покрывать позолотой.
1: Бежали. Давайте вернемся. Русский-то фарфор у нас раньше появился, чем 19 век.
0: Русский фарфор появился раньше. Русский фарфор, указ об открытии первого фарфорового завода в 744 году подписала Елизавета Петровна. И с 744 года начались опыты, потому что секретом-то никто не делился.
1: То есть сначала китайцы не делились секретом, потом европейцы не делились.
0: Не делились.
1: То есть европейцы раньше начали, европейцы, чем мы, да, получается?
0: Европейцы раньше, да. Ну, тут с европейцами я бы связала это именно с человеческим фактором, потому что Август Сильный, владелец Майсенской мануфактуры, он был помешан на фарфоре. Он его очень любил, коллекционировал, и вот тут именно фактор такого личностного отношения к делу огромную роль играет, потому что он лично вникал во все дела, какие будут типы декоров. Большие заказы были именно от двора. То есть до смерти короля в 733-м, если мне не изменяет память, он умер, основным заказчиком Майсенской мануфактуры был именно двор. Он там для своих дворцов что только из фарфора не заказывал. А в случае с Россией Елизавета Петровна, она такого уж пиетета к фарфору не питала. Ее, мне кажется, в большей степени интересовали наряды, красивые драгоценности, а фарфор...
1: Но это модно было.
0: Это модно было. Но фарфор уже создание мануфактуры в такой богатой, да, империи, как российская, это был вопрос престижа государственного.
1: Ну да, да, да, конечно.
0: Потому что в Саксонии фарфоровый завод был, у Габсбургов в Вене был, а в России, а у нас еще не открылся.
1: Непорядок.
0: Нужно было, да. То есть тут в большей степени, потому что я думаю, если бы она именно к фарфору питала, у нее бы была бы коллекция, она бы его так же сильно любила, как Август Сильный, возможности у российской короны были бы раньше открыты.
2: А что же, у нее куколок в детстве не было? Петр Алексеевич не привез дочери любимой?
0: Привез. Куколки были. Как раз указ о создании фарфоровой, вернее, не о создании фарфоровой мануфактуры, а указ о преференциях для тех, кто фарфоровую мануфактуру откроет, был подписан еще Петром Первым в 1724 году, за год до смерти. Но тогда не нашлось желающих, и только спустя, получается, 20 лет, да, уже при Елизавете Петровне факторы сложились, и завод открылся.
1: При Петре Первом, получается, уже разработка шла, вот лабораторная, чтобы нам же все секреты хранили, а нам же нужно как-то делать, нам же нужно самим раскрыть был секрет.
0: В России еще не было, не занимался этим никто. Фарфор был в обиходе.
1: Ну, импортный, Петра понятно, был.
0: Да, был китайский, потому что китайский караван был.
1: Шелковый путь. Шелковый
0: путь, да. Ну, китайский, я имею в виду русский караван. И был фарфор майсенский практически с самого момента основания майсенской мануфактуры, потому что Саксония была союзником России по Северной войне. Петр I несколько раз был с визитом в Саксонии в конце 17 века, и в 18 веке, по-моему, 711-712 годы, ну, то есть майсенская мануфактура, она еще только-только налаживала производство, и я думаю, что на мануфактуре он не был, потому что это секрет, секретное было производство.
1: Ну, как сейчас, да, закрытое производство.
0: Но подарки от курфюрста, дипломатические, фарфор ему были преподнесены. Это все хранится в Эрмитаже. Это такой подчасник большой фарфоровый, который был скопирован с серебряных часов аугсбургских мастеров, но он был из фарфора, ярко расписан, позолоченный, очень красивый. Сервиз фарфоровый тоже хранится в Эрмитаже для горячих напитков, для чая, для кофе. О том, как к фарфору относились в начале 18 века, говорит тот факт, что вот подобные фарфоровые сервизы, их размещали в покоях для приема делегаций на специально изготовленных для этого либо бронзовых, либо латунных подставках. То есть это была демонстрация того, что ты очень богатый и у тебя есть фарфор. То есть первый фарфор, он был не столько утилитарный, сколько преследовал именно вот репрезентативные такие цели. И майсенская мануфактура решала часть задач по предоставлению дипломатических подарков.
1: То ну, есть это такое это... ВДНХ, выставка достижения народного хозяйства.
0: Да, то есть это были в 18 веке запрашиваемые дипломатические подарки. Что вы хотите? Мы хотим фарфор. Они, да, большие вопросы. Они этим пользовались.
1: Ну, могли себе позволить.
0: Для того, чтобы решать какие-то вопросы в качестве награды, они, да, фарфоровые сервизы.
2: Меняли фарфор на белых медведей.
1: Давайте порешаем вопросы, у меня фарфор есть. Вот так они говорили.
2: Да. Давайте, а у нас мы, белый медведь.
1: Да, давайте мы медведя отложим в сторону. Вот фарфор тоже немножко отложим.
2: Посиди, Миша.
1: Вернемся к нашей беседе после небольшой рекламной паузы и, наконец-то, узнаем, как русские люди узнали секрет фарфора, как они его раскрыли. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Вернемся через 2 минуты.
3: Как знать?

0: what I want. Make that mistake again and fall, so I say I don't miss you at all. And someday I won't miss you at all.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк». Избранная летняя коллекция. Как знать?
3: Продолжаем разговор о фарфоре. С нами специалист по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Мы выяснили, что уже при Петре Первом, да, конечно же, фарфор приезжал, и китайский фарфор был, и европейский фарфор был, но как же все-таки мы узнали секрет фарфора и сами начали его изготавливать?
4: Как мы узнали, начали изготавливать. Ну, по официальной версии, которая в литературе у нас на сегодня есть, версия эта откуда у нас появилась? Фарфоровый завод у нас был императорский. К юбилею императорского фарфорового завода в 1914 году вышла публикация, и все, что мы знаем об императорском фарфоровом заводе, мы черпаем из этой публикации, ну и сейчас из архивов. Главным ученым, который принимал участие в раскрытии секрета фарфора, был русский мастер Дмитрий Виноградов, который учился вместе с Михаилом Ломоносовым за границей, они были однокурсники.
5: Миша ему, наверное, подсказывал что-нибудь, чтобы получше
4: фарфор раскрывал. Тут такая история с фарфоровым заводом имени Ломоносова, как с аэропортом имени Пушкина. То есть Пушкин к аэропорту никакого отношения не имел, но поскольку он наше все...
5: Граф Шереметьев построил.
4: Условно говоря, с названием фарфорового завода имени Ломоносова история такая же. То есть у истоков открытия фарфора стоял Дмитрий Виноградов, но поскольку Ломоносов был более известным, да, и с правильной биографией, решили почему-то назвать завод. То есть это такая историческая несправедливость, если честно. Завод нужно было бы назвать по логике. Завод имени Виноградова.
5: Студент, он что, отучился с Ломоносовым и раз такой сразу придумал, как фарфор делать? Как он секретить-то раскрыл?
4: Секрет раскрыт был, я думаю, коллективно, потому что была такая гонка, кто первый. Виноградова курировал барон Черкасов, который возглавлял кабинет императрицы. Все финансирование шло через него. Естественно, он был заинтересован в том, чтобы секрет раскрыт был именно под его патронажем. А помимо этого в гонке участвовал директор как раз китайского каравана под его патронажем братья Курсины. По записям они сделали фарфоровые образцы, прислали барону Черкасову. Барон Черкасов написал, что они неплохие, но поскольку эти образцы не сохранились, мы судить не можем, что это было, фарфор или фаянс или что. И в Москве функционировал фаянсовый завод, который принадлежал русскому купцу Гребенщикову. В 1747 году от Гребенщиковых тоже приходили образцы к барону Черкасову, и даже сохранились записи, в которых барон Черкасов пишет, что фарфор неплохой, но тоже мы не знаем, фарфор это был или фаянс.
6: То есть в это время уже шла тонкая настройка, да? Они искали какие-то пропорции.
4: Поскольку производство фаянсовое было налажено, то точильщиков, формовщиков на императорский фарфоровый завод взяли как раз у Гребенщикова. Ну, русские, не только Дмитрий Виноградов, получается, и другие русские мастера поучаствовали в каких-то технологических отладках процесса производства русского фарфора. То есть не все целиком принадлежит как бы славе этого открытия императорскому фарфоровому заводу.
5: Как они поняли, что каолин нужен? Вот это меня волнует.
6: И где они нашли столько каолина? В Петербурге?
4: Они использовали залежи каолина из гжельских месторождений. Гребенщиков их консультировал. То есть он отправлял в Петербург образцы глины и брали еще глину из месторождения в Оренбургской области.
6: Ничего себе!
4: Оттуда далеко и долго было везти. Да. Ну, в общем, и та, и та глина не совсем устраивала вначале, потом, когда технологический процесс был отлажен, изделия стали более хорошие по качеству, но... По времени от 744-го, по документам, первые изделия сначала считали, что это 1748 год, первые изделия были изготовлены, промышленные. Но потом, уже в 19 веке, исследователь, который занимался этим вопросом, он увидел, что подшивка газеты за 1953 год была прикреплена между 1947 и 1948 годами, что неправильно. То есть в газете объявление о том, что фарфоровые изделия изготавливают и можно их приобрести, в 753 году. Ну, считается сейчас уже, что где-то с 751 года начали изготавливать уже фарфор, который можно было предложить
5: ко двору.
4: И ко двору, и покупателям, которые могли себе это позволить. Но это были, поскольку была небольшая печь на начальном этапе, это были такие небольшие вещи. Ну, что такое небольшие вещи из фарфора? Это пуговицы фарфоровые, табакерки, ручки для тростей, вот такого плана.
5: Чашек еще и...
4: Чашки и сервизы, да, с 756 года. В 756 построили печь, которая позволяла более крупные вещи в ней обжигать.
6: А статуэтки, куколки?
4: Статуэтки, куколки – это уже тоже 760-е годы. То есть уже все наладилось, и производство стало по ассортименту таким более широким к периоду правления Екатерины. Ну, у нас как-то принято просто с момента публикации об императорском фарфоровом заводе делить не на стиле в искусстве, а делить по правлениям. Собственно говоря, раз уж принято, все так и рассматривают.
5: Ну, то есть не в контексте Петровского стилистики. Так мы не увидели.
4: Петровского не увидели. Только Елизаветинский.
5: К сожалению, да. Говорим спасибо нашей гости. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Мария Владимировна, спасибо.
2: Как знать? Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох». Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили Минобороны России. Подразделения южной группировки взяли Васютинское в ДНР, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Дружковка, Краматорск, Никоноровка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки до 190 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 20 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские военные минувшую ночью поразили высокоточным оружием и беспилотниками в порту Одессы склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, а также портовый перевалочный комплекс, сообщили в Минобороны. В порту Черноморск удары также пришлись на склады ГСМ имущества в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры. Северо-восточнее порта Одессы атакованы резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. 5 мирных жителей погибли в результате ночной массированной атаки ВСУ на Белгород. 12 из 25 раненых госпитализированы, сообщили в оперштаб региона. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она назвала удары по городской инфраструктуре нарушением норм международного права со стороны киевского режима.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: Еще одно сообщение. 3 человека получили ранения в результате детонации беспилотника на территории предприятия в Шебекине в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Россия сожалеет, что Греция продолжает военную помощь Киеву, заявил в интервью ТАСС директор 2-го Европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Дипломат отметил, что греческие власти, несмотря на несогласие подавляющего большинства населения страны, уже давно дискредитировали себя оказанием преступному киевскому режиму военной помощи. Оружие, переданное ВСУ из арсеналов Греции, ежедневно убивает проживающих в зоне конфликта мирных жителей, в том числе этнических греков. Настрой официальных Афин продолжать поддержку Киева вызывает глубокое сожаление, заявили в МИДе России. Росатом приступил к возвращению специалистов на площадку атомной электростанции Бушер. Полное восстановление числа сотрудников в Иране возможно только после фиксации США с Тегераном договоренности о прекращении огня. Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, первые 5 человек уже приступили к выполнению своей задачи. Если все пойдет хорошо, то Росатом осенью доведет численность своего персонала на Бушере до 100 человек, сказал Лихачев. В планах Росатома как можно раньше вернуть всех специалистов, ранее эвакуированных из Ирана по соображениям безопасности. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга назвал ошибкой задолженность жительницы северной столицы в 40 миллионов рублей за неоплаченную парковку. Ей были даны пояснения о необходимости обратиться в службу судебных приставов для устранения ошибки, заявили ТАСС в пресс-службе комитета. Ранее местные СМИ сообщили, что женщине выставили штраф в 40 миллионов рублей после неоплаченной парковки. Сначала она не оплатила штраф вовремя, затем ей пришел штраф за неуплату штрафа, после чего на госуслугах появился многомиллионный долг, передает ТАСС. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жители Центральной России ждет малооблачная погода. Осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает. Ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло. Дневная температура поднимется до плюс 25 градусов. Осадки прекратятся. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25.

0: страшно, мальчики, в лес ходить одной.
1: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Сергей Стиллавин.
2: Так, друзья мои, ну что же, у нас есть специальный проект по мнению пермских ученых. Я так понимаю, не отыскали мы заставочку ПНИПУ. Есть у нас специальная заставочка ПНИПУ, сказанная суперроботическим голосом. Ну, может быть, мы ее сегодня отыщем, и тогда мы, конечно, подарим эту радость искусственного интеллекта. Но суть не в этом. Суть в том, что мы сегодня продолжаем наше сотрудничество с Пермским политехом. Мы каждый день буквально в ленте новостей получаем новые и новые данные о том, что сделаны какие-то открытия, разработаны новые технологии. Но сегодня мы таком мирском, простом поговорим о правилах сбора ягод в лесу. Потому что люди идут в лес, собирают там, понимаешь ли, ягоды, да, и это надо делать, в общем-то, в принципе, вооруженными знаниями. А Мария Комбарова, ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды знаменитого Пермского политеха, с нами на связи. Мария, добрый день, спасибо, что вы нашли для нас время. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, да. Друзья. Рада сегодняшний летний денек поговорить о сладком лакомстве.
2: Да,
3: ягоды.
2: Мария, а есть ли в них что-то такое сложное, да, потому что, ну, вроде, ну, с грибами можно попутать, да, пошел, не то сорвал, съел, приставился к вечеру, это все понятно, но ягоды вроде как они все, ну, большая часть, ну, есть какие-то волчьи, говорят, есть волчьи, но вроде как и...
3: Давайте мы с вами сначала поговорим, что ягоды есть охраняемые государством, это действительно редкие, но очень вкусные ягоды. Куманика, напоминает ежевику, редкая ароматная ягода, и княженика. Ягода еще более ароматна. Десерты с ней, с 5 ягодками, стоят более 2000, если они закуплены в другой стране. А в нашей ее собирать нельзя. Это были редкие ягоды.
2: Всего две, да, их? Всего две, да, таких запрещенных.
3: Да, куманика и княженика. Они занесены в региональные красные книги многих городов, в том числе и Московской области, и у нас Пермской. Конечно, ягоды ядовитые есть. Это и купена, черные сизые ягоды манят, как будто она черника. Это и вороний глаз, тоже черные ягоды. Две ягоды – летальный исход для взрослого человека. Одна ягода для маленького ребенка тоже будет смертельной. Это вороний глаз. Но кроме этих же ягод ядовитых, у нас есть более десятка ароматных, сладких, полезных ягод, которые мы уже сейчас можем в лесу найти. Поговорим об этом?
2: Конечно, конечно, Мария. А вот скажите, пожалуйста, а вот у этого вороньего глаза есть какой-то ориентир? Я понимаю, что проще всего, конечно, открыть поисковик, да, и вбить, и найти картинку, и увидеть. Но если мы на радио, да, у нас только слова. А есть у него какие-то отличия, вот такое, которые можно понять на слух?
3: Безусловно, безусловно. Это всегда одна ягода. Одна ягода на самой верхушечке растения. Одна, но крупная и красивая. Никогда не трогайте ягоду, если она одна.
2: То есть мы берем только кустом. Да, если вот такой вот сразу такое что-нибудь развесистое.
3: Здесь-то вообще не куст. Здесь один стебелек, достаточно жалкий и невзрачный, но на нем сидит крупная и привлекательная ягода. Вот ее-то мы и обходим стороной. Еще коварная ягода – купена. Здесь тоже достаточно все просто. Дугообразный стебель один. Один всего растет из земли, дугообразный стебель с небольшими листочками. И на нем дорожка синих ягод. Тоже, казалось бы, очень красивых. Но такие дуги с ягодами мы обходим стороной. Потому что ягода очень опасна. Вызывает судороги, остановку дыхания, паралич сердца. Летальный исход прямо стоит около этой ягоды, да.
2: Мария, я так понимаю, что нет никаких там методов вакцинации, да, от такого отравления, там, прививки?
3: О, нет. Здесь только наш здравый смысл. Если мы точно не уверены, какая это ягода, мы никогда не будем ее брать.
2: А, Мария, а насколько вот вы доверяете, например, современным методам, если, условно говоря, в лесу в этот момент работает интернет, да, то можно же в поисковик направить запрос, фотку, да, скинул, и тебе, соответственно, оттуда через пару секунд вылезает описание того, что ты видишь, да. Можно. Насколько достоверны вот эти, с вашей точки зрения, сведения, чтобы в лесу не ошибиться, что перед тобой?
3: Есть ботанические поисковики. Я не буду сейчас их рекламировать, они лучше, они хуже. Вот наши предки были, конечно, умнее нас, потому что показывала сначала бабушка, потом маменька, старшая сестра, какие ягоды можно есть, а какие нельзя. Сейчас эту функцию берет на себя поисковик, так как, ну, семейные узы порой рвутся, мы можем доверять только поисковику и хорошему поисковику. А лучше всего доверять своей осторожности. Не знаешь, не надо брать.
2: Хорошо. Мария, теперь давайте об ареале, может быть, произрастания вот этих ядовитых. Они везде могут быть, по всей нашей стране, либо любят какие-то особые области там или климатические зоны?
3: Они достаточно часто встречаются у нас по всей России. Ну, мы не будем, может быть, говорить о таких Волгоград и, скажем, Краснодар. Там им не столь вольготно, как в наших прохладных лесах средней полосы, Урала и Сибири. Но и Вороний глаз, и Купену мы можем найти повсеместно. По опушкам, по обочинам дорог, на лесных полянках. Да, они есть.
2: А если, например, Мария, да-да-да, а если, например, эта ягода, у нас же есть люди, которые сами собирают, есть сборщики, да, и среди них, понятно, есть сертифицированные, которые как бы собирают на что-то, а есть там продавцы вот этих лукошек или стаканчиков, да, с ягодами. Вот если мы, например, такую ягоду покупаем на улице, может ли среди них затеряться, вы же сказали, две штуки достаточно для того, чтобы как бы скопытиться?
3: Теоретически это возможно. Но в средствах массовой информации мы такие случаи практически не находим. Потому что опытный сборщик, который собирает ягоду на продажу, он тоже достаточно хорошо понимает свою ответственность, если что-то пойдет не так. Он эту ягоду от других отличит точно.
2: Хорошо. Мария, ну теперь тогда о раздолье, да, которое у нас в лесу открывается. Ну, понятно, да, наверное, да. Черника – это самый, наверное, такой вот лесной деликатес. Сейчас вспоминаю детство. Лесная малина, да, наверное, так?
3: Вот. Лесная малина сейчас от нас уже уходит и уступает место чернике, голубике и уже идет к нам брусника. Вот эти очень полезные ягоды, полны они антоцианом. Полны они витаминами, пектинами, и, конечно, они полезны. Но мы тоже помним с вами про осторожность. Некоторые увлекаются и едят на голодный желудок 5-6 стаканов. Это делать ни в коем случае нельзя. Здесь и аллергия, здесь и повышенная кислотность от ягод может быть. То есть тоже с осторожностью и с чувством меры.
2: Мария, а как вот чувство меры-то, так сказать, обеспечить свой мозг, если, в принципе, можно сказать, один раз в году пошел в лес, набрал, и надо уж от пуза наесться, как говорится, запастись витаминами на все оставшееся время?
3: Это было актуально еще 100 лет назад. Сейчас у нас есть морозильные камеры, и ягоду можно заморозить. У нас есть прекрасные электрические сушилки, и ягоду можно высушить без потери витаминов. Можно перегнать ее с сахаром и также поставить в наши большие и просторные холодильники. Способы заготовки ягод, конечно, есть. Но мы должны помнить, что если мы хотим собрать это прямо все в лесу, не нужно есть ягоду на голодный желудок. Очень осторожно аллергикам, очень осторожно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Побережемся, друзья. Сладкое лакомство, оно очень вкусно, но иногда оно может бить против нас.
2: Мария, а насколько важно вот лесную ягоду мыть? Потому что мы привыкли, например, что в магазине покупаем там салат, помидорчики, огурчики, да? Их надо помыть, хотя бы слегонцушки. А вот лесная ягода, она нуждается в мытье?
3: Вот сейчас встрепенулись все хорошие хозяйки. Казалось бы, мыть, но если мы начнем мыть малину, а тем паче землянику, все ягоды расквасятся, и ничего хорошего у нас не будет. Мы априори, то есть по умолчанию, считаем ягоды, собранные в чистых лесах, чистыми. Там нет ничего, что бы могло вызвать, скажем, бактериальную какую-то инфекцию у нас или какие-то загрязнения автотранспорта. Мы не будем собирать около дорог. Мы возьмем чистую ягоду в чистом лесу и целенькую, чистенькую ее и сохраним. Нет, не моют.
2: Мария, а вот, наверное, люди волнуются, что бегают звери, кабанчики, лоси. Они же копыта нечистые, да, вот ходят там, трясут с себя пыль, какую-нибудь шерсть, да, вот может от этого хотят обезопаситься?
3: Я частенько, друзья, бываю в лесу, и что-то как-то не встречаю я кабанчиков особо и вот лосей. Это единичные случаи. И думать, что если по вашей ягоде пройдет лось, то вы ее потом точно уже собирать-то не будете. Или там копыта кабана. Ну нет, дружочки, нет. Рядом зайчик пробежал, и ничего страшного не случилось.
2: Кстати, Мария, а вот лесная ягода, она кем, чьим деликатесом, кроме нас с вами, является? Кто также лакомится ей? То есть, например, пошла, например, в лесу черника, да? Черника, ты туда с лукошком. Ать, а тебе навстречу медведик пришел то же самое
3: да
2: сделать.
3: Да кого там только нет. Это, конечно, и птицы, и рябчики, и фазан лакомится, и куропатки, белочки, и зайцы объедают. Да вся лесная братва, кроме нас, лакомится. Ну, самый страшный наш конкурент за ягоды – это медведь. Но мы берем в лес колокольчик, свистульку или просто поем громкие летние песни. Тогда нам ничего не страшно.
2: А правда, Мария, у вас были встречи с медведиком? И был ли у вас с собой тогда колокольчик?
3: Да, у меня была встреча с медведем, когда я была в студенчестве и жила в большой бане на Босегах. К нам пришел медведь и стал рушить эту баню. Он бился об ней плечами. Ну, это не про ягоды, друзья. Да, это опасный хищник, но, как любой хищник, он очень осторожен. И некоторые даже используют яркий мужской парфюм. Потому что зверь чувствует наш запах и сам избегает нас. Звери хитры и осторожны в природе. И медведь тоже не дурак.
2: То есть вы подчеркиваете именно яркий мужской такой, да, тройной одеколончик, ну, классический.
3: Да, потому что там такие сильные ноты. Но некоторые бензином пропитывают тряпочку или керосином, привязывают к рюкзаку и так ходят по лесу. Да, опытные грибники и ягодники берегут себя. С уважением к природе. Это же мы приходим в гости к медвежатам, а не они к нам. И поэтому мы сами себя бережем. Да.
2: Да, друзья мои, то есть если вы, соответственно, опытный, вы берете тряпку с бензином, если не очень колокольчик. Да, но в любом случае вы поете веселые летние песни, если вдруг увидели, что к вам движется, сколько он, килограмм 300 он весит, да, медведь?
3: Да больше.
2: Да больше, друзья, полтонны радости и обаяния. Мария Комбарова сегодня с нами из Пермского политеха. Мария, а что касается, вот я помню еще много-много лет назад в моем детстве рассказывали, что у таких заядлых, а скорее у кооператоров, тогда уже были такие кооператоры, да, которые заготавливали продукты питания, да, чтобы это потом перерабатывалось, перепродавалось, да, в кооперативных этих магазинах, использовали какие-то, это тогда называлось комбайном каким-то, да, который вот прямо ту же чернику, да, как-то немилосердно срезает, оставляя как бы, вот не по ягодке, условно говоря, собирать, например, чернику, да, а вот какой-то такой машиной, устройством каким-то, я не знаю, была ли она электрической.
3: Понимаю, какая-то
2: техническая приблуда. В общем, как вы относитесь вот к такому отношению к природе, и есть ли какие-то гуманные способы? Может быть, роботы появились уже, которые могут сами собирать? Ты его запустил, а он возвращается уже с контейнером, а там ягоды.
3: Скажу вам такой ответ. Государство предусмотрело, что люди начнут собирать ягоды беспощадно, потому что жадность, она тоже бывает. Вот. И еще в древние века, с 16 века, известны совки, деревянные, потом они стали металлическими, с прорезями, которые наши предки называли хапалки или грабилки. Естественно, уже само слово «хапалка» несет в себе отрицательный. Да, нахапать и побыстрее. Что делается после этого с растением? Выдергивается ли оно с корнем? Обрубаются ли этим совком у него ветки и почки? Это уже грабителей грабилок не интересовало. А вот государство сейчас заинтересовало. И поэтому все устройства, которые используются заготовщиками, запрещены, потому что они наносят урон ресурсам нашей страны. И сейчас, если лесник или представитель природоохранной прокуратуры заметит такой сбор, это будет уже наказуемо штрафами и административной ответственностью. Мы за щадящий сбор.
2: Понимаю. Мария, а если говорить вот о сохранении, вы сказали об электрических сушилках, да, вот сегодня есть уже сушилки для тех же, знаю, для грибов, для ягод, да, вот можно делать замечательные яблочные чипсы, да, вкуснейшие.
3: Вакууматор есть, можно в вакуум загнать ягоду. Конечно,
2: насколько, техника идет вперед. Насколько они действительно остаются вот хранилищем тех самых витаминов ценных, да, микроэлементов, ради которых мы, собственно, в лес и идем? И действительно ли вот после разморозки мы получим, ну, может быть, не по виду, но, по крайней мере, по внутреннему содержанию тот же самый полезный продукт где-нибудь, например, под Новый год?
3: Но если говорить о домашних средствах, конечно, в наших холодильниках часть витаминов и полезных активных веществ разрушится. Но сейчас есть специальные установки промышленные моментальной глубокой заморозки, когда за несколько секунд ягода замораживается. И вот тогда она сохраняет максимальное количество своих полезных веществ.
2: Мария, а вы лично, вот вы упомянули сахар, да, как я помню, это с детства это свежие ягоды, пересыпанные сахаром. Некоторые еще, кстати, с молоком заливают, да, и прям в прихлебку большой ложкой все это дело.
3: Йогуртиком.
2: Наяривают, да. Ну вот смотрите, с сахаром, наверное, в нынешних условиях, когда сахар, в принципе, приравнен, чуть не сказал, к водке. Ну, в общем, сахар – это яд. Да, и, в принципе, излишнее количество углеводов, наверное, не очень хорошо. Вот самый для здоровья полезный, да, но при этом еще и не потерявший вкусноты своей, вот способ поедания ягод лесных. Какой для вас?
3: О, способов поедания здесь множество. Кто-то любит взбить сметану миксером, добавить туда сахарной пудры немножко, чтобы не забить ягодный вкус, и таким способом кушать. Мы не будем демонизировать сахар, потому что не только летом сейчас, но и зимой нам захочется свежих ягод. И вот тогда-то тот самый сахар и сохранит все вкусное в ягоде. Мы возьмем хороший комбайн кулинарный и взобьем все ягоды с сахаром. И поставим баночку. А под Новый год мы с вами ее найдем и с мороженым съедим. Это ли не вкусно, друзья? Сейчас.
2: Слушайте, ну это какой-то такой потом... углеводный разврат самый настоящий. Еще и с мороженым его съесть.
3: Слушайте, мы с вами уже в возрасте люди и не будем демонизировать сахар. По чуть-чуть можно все.
2: Да, пусть зумеры парятся на тему углеводов, согласен, да. Да. Мария, ну и вот в чем, во что лучше всего собирать все-таки ягоду? Вот классический, там, условно говоря, народный кузовок плетеный, наверное, ну, понятно, скажут, что тогда не было пластиков или не было каких-то новой конструкторской мысли, но это лучший способ транспортировки до сих пор по-прежнему?
3: Лучший. Корзина плетеная из ивовых прутьев, она же и легкая, и гибкая, и еще и ивовые прутья дают нам воздушность, то есть воздух овивает наши ягоды. То же самое, кстати, и в берестяных туисках. Мало кто помнит сейчас, что береста, березы, она еще обладает бактерицидными свойствами, и поэтому ягоды у нас не начнут плесневеть и портиться там. Сохраняются. Берестяных туисках. Поэтому-то девочки-то маленькие их же заставляли ходить собирать ягоды и давали туисок по возрасту. Маленький, большой, побольше, смотря какая девочка. В то время работали все. На благо.
2: Да, в то время, да, в то время дети приносили пользу с малолетства. Да-да-да, не были такими этим антиквариатом. А, Мария, ну огромное вам спасибо. Мария Комбарова, ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха, замечательного и знаменитого, наша систематическая рубрика. Ну и вы, друзья мои, запомнили, да, если идете в лес, то по ягоды. За ними же может идти и медведик. Обязательно возьмите колокольчик.
1: Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают.
4: Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
5: Так говорит «Маяк».

0: Петру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Васютинская и Торецкая в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Березовка, Изюм, Чернобаевка, Шевченково, Харьковской области, Красный Лиман и райгородок Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 21 автомобиль, 3 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Еще одно сообщение Минобороны России. Ударами беспилотников «Герань» поражены железнодорожные локомотивы, которые использовались в интересах ВСУ. По данным нашего военного ведомства, были поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области. Также был поражен локомотив железнодорожного состава в районе населенного пункта Кудашевка Днепропетровской области. Кроме того, нанесено поражение локомотиву железнодорожного состава в районе населенного пункта Биланы Сумской области. Несколько объектов компании «Нафтогаз Украины», в том числе буровая установка, получили повреждения, передает ТАСС. Кроме того, серьезные повреждения получило производственное предприятие компании в центральной части Украины. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Сумах. Около 2 миллионов уклонистов в настоящий момент находятся на Украине. Об этом сообщили в Верховной Раде, передает ТАСС. Там пояснили, что речь в том числе идет о тех, кто не состоит на воинском учете. Решение о выдворении из России жены и детей американского фермера с российским гражданством Джастаса Уолкера не принималось. Однако он должен разъяснить причины нарушения ими законодательства, заявил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона. Собеседник агентства пояснил, что жена и дети Уолкера не являются российскими гражданами, проживают в России по виду на жительство и обязаны лично или почтой сообщать миграционным органам о планах остаться в стране дольше отведенных законодательством сроков. Однако они этого не сделали, что является административным правонарушением. Американца Джаста Уолкера в России знают как веселого молочника, который живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. В пятницу Уолкер опубликовал на своей странице в соцсети видео, где сообщил, что ему позвонили с информацией о том, что его семью выдворяют из страны. В субботу он рассказал, что они уже купили билеты до Стамбула на случай, если придется уехать из России. Источник РИА Новости сообщил, что фермер приглашен в понедельник утром в миграционную службу для дачи разъяснений. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, такая же температура в Москве, в столице в понедельник также без осадков.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи третьего тура. И в эти минуты «Зенит» принимает родину. И за ходом встречи следит наш обозреватель Егор Новиков, который присоединяется к нам по телефону. Егор, здравствуй, тебе слово.
2: Да, всех приветствую. У нас примерно полчаса.

0: команды. И вот Максим Гусенков в результате очень такого высокого прессинга и штрафной даже не смогли нормально выйти игроки Родины, разыграть мяч от своих ворот. И в итоге на перехвате первым оказался Максим Глушенков и протолкнул мяч технично мимо вратаря московской команды. Так «Зенит» повел 1-0, но я думаю, что на этом, конечно же, команда из Санкт-Петербурга не остановится, гонит вперед ее болельщики. Так что посмотрим, как будут развиваться дальше события в этой встрече.
1: Спасибо, это был Егор Новиков о матче «Зенит-Родина». Еще в одной встрече сегодняшнего дня московская «Динамо» переиграла «Динамо» из Махачкалы со счетом 3-1. В этом матче отличились Маринкин, Скопинцев и в концовке Антон Миранчук. У победителей единственный гол у махачкалинского «Динамо» забил Гамид Агаларов. В первой лиге сегодня проходят матчи пятого тура. В эти минуты КамАЗ встречается с ульяновской «Волгой». Идет 37-я минута встречи. Счет 1-0 в пользу «Волги». «Спартак» Кострома со счетом 3-1 в гостях переиграл «СКА» Хабаровск. В этом матче дубль оформил Сергей Бугриев. Еще один мяч у победителей забил Амур Калмыков. У хозяев отличился Михаил Гарелишвили. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном клубе «Локомотив Кубань». Об этом сообщается в телеграм-канале команды «Единой лиги». Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 2022-23 выиграл «Единую лигу». Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шаньси Лунгс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушного.

0: Физики, лирики. Я лирик Митрофанова.
1: Ну и я, наверное, лирик Кудряшов. И сейчас важнейшая тема. Мы будем говорить, как забота о себе стала трендом. И говорить мы будем с Викторией Мерзляковой, культурологом, специалистом по современной культуре и коммуникации, доцентом РГГУ и НРАКХИКС. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: С какого времени мы ведем вот этот отчет заботы о себе в России? Поправился.
2: Мы, наверное, с того момента, как начинаем обращать внимание на себя, да, то есть всякий раз каждый человек, как только он задается этим вопросом, кто я, как мне быть, куда я иду, какие мои ценности, вот уже и начинается для него такой личный путь внимания к себе и забота о себе.
1: Да мы это лет с 2-3, по-моему, начинается все. Смотрим в зеркало, кто я, и каждый год вот это все.
2: И, кстати, не зря ведь есть даже в развитии детей такой период, который так и называют вот, mm-hmm. «я сам», да, когда вот маленькому человеку важно проявлять не только одну из ключевых таких жизненных потребностей принадлежать кому-то, uh-huh. да, чтобы о нем заботились, чтобы его любили, чтобы ему помогали, чтобы его безопасность и жизнь как-то поддерживали, но и самому, да, в этом смысле «я сам» — это важнейшее действие, благодаря которому со временем, да, он станет самостоятельным, будет идти к какому-то самосовершенствованию, самопознанию, самоконтролю, да, со временем он будет учиться от каких-то совершенно физиологических потребностей до эмоций контролировать. И вот здесь «само», согласитесь, очень хорошее слово. Uh-huh. Да, самодисциплина, самооценка, самоконтроль, самоуважение, самобытность, uh-huh. самосовершенствование – все это прекрасно. Но есть и отрицательная, да, часть, когда мы видим самовлюбленность, самолюбование, самоуверенность даже, да, вроде бы уверенность – хорошее чувство, но как будто бы оно должно подкрепляться кем-то со стороны. И вот тут, наверное, начинается один из таких всемирных и во все века как-то описывается,
1: да,
2: парадокс.
1: Да-да-да.
2: Да-да, вот этот парадокс, где хорошее, да, вот это самосовершенствование, а где какая-то вот эта негативно оцениваемая самовлюбленность, и тут уже мы видим какие-то и плохие значения, да, которые приписываются какому-то эгоизму.
1: Ну, конечно. Это разговор об эгоизме. А как самому провести вот грань между заботой о себе,
3: самому ключевое слово.
1: Да, любви к себе и эгоизмом?
2: Здесь вопрос, возможно ли ее провести исключительно самому, да, потому что вот как раз мне кажется, в чем проблема таких слов, как самоуверенность или самовлюбленность. Человек, который никак не опирается на другого, никак не готов к встрече с другим, к эмпатии, к сочувствию, важнейшее слово, да, сочувствие, сострадание, это же всегда совместность какая-то. И вот я думаю, что с одной стороны, понимание себя – это, безусловно, такой процесс, который требует от нас субъектности, но с другой стороны, это, конечно, какой-то диалог. И вот, да, как помните, анекдот старый был про то, что вот там он относил себя к хорошим людям, но хорошие люди всегда относили его обратно, да. И в этом смысле получается, что самостоятельность прекрасна, но там, где она переходит какую-то грань незамечания другого, игнорирования другого, безразличия к другому, там уже от какой-то нормы мы приходим к... ну, со временем это будет описываться как патология, да, и, собственно, появятся отдельные и диагнозы, да, такие как там нарциссизм, например.
3: Ой, страшное дело. Не дай бог кому. Но, Виктория, тут момент один культурологический, не психологический даже. А почему в некоторых странах, давай страны возьмем, не будем национальности трогать или еще кого-то, вот, например, российскую культуру, если брать, забота о себе слабо развита, и коллективная модель, и коллективистская, она настолько была 70 лет, ну, нам в головы...
1: Винчена.
3: Да, и так, да. Иногда это было хорошо, иногда это плохо. Здесь нет однозначного отрицательного момента. момента. Да, все бежали строем там это, что-то делать. Каждый человек – это ничто. И в итоге твоя жизнь как муравей. Вот ты идешь по улице, и ты выбираешь, наступить тебе там, где ползут муравьи, или нет. И вот это чудовищное равнодушие к личности – это, наверное, очень фатально.
2: Вы знаете, я думаю, что здесь, опять же, наверное, не стоит говорить о такой гомогенности, да, однородности, в том числе и советской культуры, поскольку она в разные десятилетия была очень разной, и идеи о том, как сформировать вот этот новый тип человека, для которого, с одной стороны, будет, безусловно, важна коллективность, и именно в коллективе можно будет добиваться, да, вот каких-то больших целей.
3: Колхоза.
2: Большие цели должны быть выше, чем какие-то личные. Но, с другой стороны, мы видим, что и огромное, вспомните, как начинает развиваться и образование, и система гигиены, которая распространяется, и физкультуры, гимнастики, парки культуры и отдыха, да, mm-hmm. тоже вот идея, которая с конца 20-х годов развивается, и это о чем нам говорит? О том, что внимание к вот этому балансу, да, научить человека в том числе вот какой-то саморегуляции, опять же, да, или другое дело, что, ну, какие-то словосочетания, да, мы уже получили более в поздний период, да, какой-нибудь баланс жизни и работы, да, и воспринимаем это как какую-то относительно новую концепцию. Хотя, на самом деле, если мы посмотрим и десятилетия назад, и века назад, мы увидим, что вот эти мысли о том, как же сохранить этот баланс, да, во имя чего, да, другое дело, что цели меняются. Надо ли его сохранять во имя личных целей или во имя эффективности для достижения какого-то коллективного. Вот это будет меняться. Но, тем не менее, сами практики внимания, заботы, поддержания, да, вот если действительно взять эту метафору, что человек как какой-то винтик в механизме, но все равно этот винтик требует заботы какой-то.
1: Но в меньшей части тогда, не потому что он тогда перестанет быть винтиком в этом механизме.
3: Он тогда будет вентилятором.
1: Ну, да, или винтик сломается.
2: Другое дело, что вот здесь, наверное, меняется представление и о том, как вообще возможно ли менять, например, жизненные траектории. Да? Вот ты получил образование, ты должен теперь реализовать вот этот, да, там, скажем, профессиональный путь. Или же ты там постоянно как-то занимаешься каким-то, в том числе, переопределением, да, и какими-то разнообразием, изменением жизненных траекторий. То есть здесь мы видим, что всякий раз будет и меняться и внешние какие-то условия, да, ну, причем такие, в том числе, да, не могут быть единичными. Это может быть и изменения на рынке труда, и изменения каких-то аксиологических, да, то есть ценностных установок, вот то, о чем вы говорите, да, это во многом как раз то, как меняются ценностные ориентиры.
3: Да, а они меняются, соответственно, поколением. И у поколения свои ценностные ориентиры. Мы вчера говорили о рынках труда и о том, как зумеры, новое поколение, вообще относятся к себе. Они вообще не хотят себя сильно напрягать. И мне кажется, это правильно. Вот извините меня за мою такую эту теорию или гипотезу. Вы как культуролог можете это сказать, а я как мама, например. Но если у вас там есть дети тоже, то вы можете с этой стороны тоже подойти и с той, и с той.
2: А с другой стороны, не будешь напрягать, не будешь развивать, изменять к лучшему. Вот здесь, опять же, да, если посмотреть на античных философов, вот
3: давайте
2: это
3: именно на них посмотрим. На Конфуция.
1: С них все и пошло.
3: Конфуция возьмем. Вот он вообще все понимал.
2: Вообще, да, вот, кстати, действительно, шутки шутками, но вот если посмотреть на то, как в разных абсолютно моделях, да, вот я говорю античность, вы обращаетесь там к китайской модели, к, если мы посмотрим на японскую культуру, на скандинавские культуры, мы увидим, что есть какие-то основы, да, например, внимание к балансу не только между работой и отдыхом, но, например, контакту с природой. И в очень разных вот этих системах ценностей и координаты культур мы можем увидеть прямо отдельные ценные важные слова, которые говорят о том, как важно человеку быть в контакте с природой, какие-то прогулки, лесные прогулки, время на себя, время на вот этот контакт сохранять.
1: Сейчас мы прервемся буквально на пару минут. У нас Виктория Мерзлякова в гостях.
3: Ну, сохраним контакт с Викторией Мерзляковой. Оставайтесь с

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Педагог.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Физики и лирики. И Виктория Мерзлякова с нами, культуролог, специалист по современной культуре и коммуникации. Говорим мы о заботе о себе, как это понятие стало трендом в нашей жизни. Обращались мы к разным практикам, и действительно в разных философских системах существует понятие заботы о себе. Виктория, я вот о чем хотел спросить. В человеке вообще, с точки зрения вот генетики, да, и какого-то развития, что больше заложено? Забота о себе или забота о других, там, о родственниках?
2: Я здесь не генетик, чтобы...
3: Я вам скажу сейчас, ребята, в женщинах заложена только забота.
1: Хорошо,
3: о детях.
1: Да, я перефразирую.
3: Ничего больше, чем любовь и забота о ребенке, нету для женщины главнее.
1: К чему поэтому... стремится человек? Если мы гендерно делим,
3: мужчина,
1: да?
3: Я не знаю, сами разбирайтесь.
1: За мамонтом, за мамонтом мы стремимся, действительно,
3: да,
1: за мясом.
3: Культурологически. Ага.
1: К чему стремится человек?
2: Человек стремится к соответствию, да, и удовлетворению каких-то ключевых потребностей, я думаю. Но интересно, что, во-первых, эти потребности часто противоположны, да, вот как мы только что обсудили маленького ребенка, который, с одной стороны, например, принадлежит и нуждается в заботе, а с другой стороны, столь же нуждается в автономии, в самостоятельности, в каком-то, да, независимом, а еще нуждается в игровом и творческом начале. И, ну, собственно, если мы посмотрим на разные теории потребностей, мы увидим, что неизменно это противоположные, да, какие-то движения, мотивы, которые ведут его по жизни, да, и, а если мы посмотрим на психоанализ, мы увидим, насколько порой это могут быть не просто конкурирующие, а буквально противоположные, разрывающие какие-то силы и стремления. Но, с другой стороны, человек, поскольку он живет всегда, да, в каком-то сообществе, соотносит и где-то по желанию, где-то незаметно для себя, а где-то от него это требуется, соотносит свои желания с теми установками, опять же, ценностями, идеями, которые в тот или иной период времени как раз детерминируются, проговариваются культурой. Да, то есть у нас есть и биологическая, безусловно, составляющая, да, вот к вопросу про генетику, и социальная, культурная, социокультурная, и, соответственно, психологическая, психическая. Вот эти три, как бы такие
1: кита,
2: вершины,
1: кита,
2: да,
1: да,
2: три кита, которые, собственно, во многом это будут определять. Я думаю, что здесь еще очень важно обратить внимание вот к вопросу про там молодое поколение, или вот вы говорите, напрягать себя или не напрягать, но посмотрите, как при этом сейчас стали важны такие рассуждения, вообще внимание и к культуре питания, вообще как у нас расширилось, да, и культура питания, и культура здорового образа жизни, фитнес, какие-то
3: саморазвитие,
2: практики, саморазвитие,
3: сплошные курсы,
2: да, опять же. Да, и это все говорит нам о том, что, может быть, вот такое насильственное, вот к вопросу, надо ли себя напрягать. Мне кажется, что тут очень важное расхождение идеи насильственного напряжения, да, которое продиктовано кем-то другим и требует какого-то вот этого метафора «сломай себя», «соберись, тряпка», «превозмогай», с одной стороны, и с другой стороны дисциплина, да, и вот, опять же, преодоление себя, но... преодоление себя с какой-то целью, стержнем, и получается продиктованное в том числе каким-то внутренним желанием, да, или целеустремленностью, да, то есть нацеленностью на какой-то результат, который видится как желанный и как важный, ради которого можно какие-то усилия предпринять.
1: А можно сказать, что понятие вообще любовь к себе, это больше к женщинам относится? Объясни, почему. Там вот можно, там, например, в любой поисковой строке забить там «любовь к себе», и там выдаст там 150 тысяч страниц, или в соцсетях там хэштеги забить. И 99% контента будет ориентировано исключительно на женскую аудиторию. Это вот специально? Это маркетинг такой? Или что?
2: Я думаю, что здесь, да, когда мы говорим про поисковые системы, социальные сети, системы хэштегов, мы, конечно, оказываемся не только, да, вот мы как-то так с культурологической точки зрения, с философской к этому вопросу подходили, но действительно, безусловно, правы о маркетинг, о культуру потребления, которая берет тоже, да, какие-то важные идеи, да, какие-то концепции, которые значимы и проговариваются в обществе, и превращают их в какую-то систему товаров, поддерживают какие-то желания, даже навязывают их, да, вот эта идея о том, что как выглядит, например, ухоженное тело или забота о себе, например, с непременным там каким-нибудь определенного типа маникюром или определенного типа набором процедур ухода за, собственно, вот тем самым
3: так
2: телом.
3: Это же неплохо.
1: Ну так продавать-то надо же, деньги зарабатывать. Это
3: ну
1: все...
3: так а кому от этого хуже? Женщине, которая ухоженная с маникюром или кочерга какая-нибудь? Ну, образная.
1: Кочерга, у кочерги не может быть любви к себе.
3: Это же мы о рынках говорили. В том-то и дело, но забота о себе это тоже предполагает, но этим пользуются, да, те, кто это продает. Это же рыночная экономика.
1: Такое, что это рыночная ловушка.
3: Спрос покупатель.
2: Да, поэтому я думаю, что это, опять же, мы сами себя загоним в ловушку, если попробуем рассуждать об этом только как, ну, какие-то разоблачители с позиции «вот смотрите, как это плохо» или наоборот,
3: да,
2: как это хорошо. Я думаю, что здесь, как всегда, да, чем лучше мы понимаем эту механику, тем точнее мы можем заметить и перепроверить, да, для себя задать вопрос. Вот мне лично там букет свежих цветов, купленный самой себе в подарок, доставит радость.
3: Или те, за те же деньги маникюр. Вот и вы выбираете. Понимаете?
1: И то, и другое, это вообще чудесно, да?
3: Все это забота о себе. И то, и просто думать, что тебе нужно в этот момент.
1: Так это не одиночество, нет, вот это свидание с
2: собой. Я думаю, что здесь, как всегда, да, одно и то же действие может при этом ведь закрывать, опять же, разные потребности. В один момент я съем пирожное, потому что мне его хочется, в другой момент, потому что мне надо занять время свободное, в третий,
3: но
2: потому
3: пирожное
2: что
3: это явно
2: вкусное.
3: Не забота о себе, ребята, извините. Это психологическая травма.
1: Как пойдет, как пойдет.
3: Пирожное это психологическая травма. Это очень вкусно, но очень вредно. Но иногда очень хорошо.
1: Спасибо.
3: Это мое личное оценочное мнение. Спасибо Виктории Мерзляковой, культурологу. Мы эту тему обязательно будем развивать и сделаем большой подкаст «100 минут о себе любимым».

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США, также 970 украинских беспилотников. Российские войска освободили населенные пункты Васютинской, Торецкой в Донецкой Народной Республике, сообщили Минобороны. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Доброволье, Малиновка, Новониколаевка, Днепропетровской области, Червоный Яр и Ясная Поляна Запорожской области. Противник потерял до 370 военнослужащих, 4 боевые бронемашины и 11 автомобилей. В порту Одессы поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс, сообщили в Министерстве обороны. Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. В порту Черноморск поражены склады ГСМ и военного имущества. В населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, северо-восточнее порта Одесса, поражены резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. 5 мирных жителей погибли в результате ночной массированной атаки ВСУ на Белгород. 12 из 25 раненых госпитализированы, сообщили в оперштабе региона. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она назвала удары по городской инфраструктуре нарушением норм международного права со стороны киевского режима.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: Еще одно сообщение. Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде. Ранения получили 2 мужчин. Одного из пострадавших доставляют в больницу, второй госпитализирован в тяжелом состоянии, заявили в оперштабе региона. Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Запорожья покинуть город на 48 часов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, такие акции силовики киевского режима проводят регулярно в прифронтовых городах. Цель – поиск дезертиров и уклонистов, а также освобождение жилых помещений для размещения украинских военных. Дональд Трамп может объявить о победе Вашингтона в войне с Ираном, если Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив. Американский лидер готов завершить конфликт и без соглашения по ядерной программе, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в американской администрации. По их словам, глава Белого дома в частном порядке озвучивал высокопоставленным помощникам идею, что он хочет выйти из войны без ядерной сделки. Между тем, в Иране сегодня снова заявили, что не ведут США никаких переговоров, а профильный комитет иранского парламента сегодня одобрил законопроект по Ормузскому проливу, согласно которому будет запрещен проход судов через Ормуз, связанных с США и Израилем. Один человек погиб, 7 пострадали в результате столкновения 2 моторных лодок на Кубани, сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел в Большом Кирпильском лимане в Азовском море. Пострадавшие доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело. Следующее первенство Европы может пройти в России. Об этом заявил глава Европейской федерации водных видов спорта, португалец Антонио да Силва. Он подчеркнул, что такие обсуждения уже идут и скоро будет принято решение.
3: Уже сейчас Россия имеет право на проведение международного старта, например, чемпионата Европы в 2028 году. Мы, к сожалению, не смогли провести его в 2024 в Казани, поэтому перенесли на 28-й. Однако сейчас нам нужно оценить общий контекст, всю ситуацию в Европе и, конечно, конфликтный фон, чтобы принять решение после консультации со всеми заинтересованными сторонами – Российской Федерацией плавания, European Aquatics и правительством Татарстана. Решение будет принято в ближайшие дни. После этого мы, конечно, сделаем официальное заявление, а окончательное решение примет бюро European Aquatics.
0: Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС, что проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани в 2028 году пока остается в календаре, ведутся переговоры с Европейской Федерацией водных видов спорта. Как напоминает агентство, 13 апреля Международная Федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до турниров с флагом и гимном. Однако 1 мая Европейская Федерация водных видов запросила отсрочку по вопросу участия россиян и белорусов с флагом и гимном, поэтому на текущем чемпионате Европы в Париже россияне выступают без национальной символики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве и Петербурге завтра без осадков, 23-25 градусов.

0: активное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
1: Добрый день, друзья. Меня зовут Александр Романов, и я сегодня продолжаю разговор, который не начинал. Продолжаю его вместе с прекрасными людьми, их сегодня много за этим столом. Это Анатолий Добин, психолог, Ольга Хлопольна, культуролог, и Владимир Верещагин, кинопродюсер. Привет, ребята. Здесь на моем месте в свое время сидел Сергей Стилавин. Я так понимаю, что ваш разговор был про разводы и закончился он на том.
2: Кто же помнит, о чем был наш разговор?
1: Ну да, но все-таки он был, и вы договорились продолжить его разговором про эмоциональную зависимость. И вот сегодня этот разговор продолжаю я. Кто подхватит следующий этап, не знаю. Ну вот сегодня таким образом. Короче, сегодня говорим об эмоциональной зависимости. Я хочу спросить вас быстренько по очереди. Ответьте, как вы думаете, что в этом словосочетании, какое слово важнее, эмоциональное или зависимость? И какое определяющее для этой пары является?
2: Ну, смотрите, я бы, наверное, зашел с другой стороны немножко. Я бы зашел с развлечения между трех вещей. Ну, хотя все это, видите, все это терминология. Я не люблю слова, знаете, потому что они всегда... мы начинаем оперировать, жонглировать бесконечным количеством терминов, слов, значений. И обычно это скрывает под собой отсутствие какого-либо содержания и постоянное просто бесконечное... Это то, что происходит в речевом пространстве вокруг, но я бы разделил три вещи.
3: Это потому что диссертацию не защитил.
2: Это, к счастью, я бросил это дело посередине. Я понял, что это бессмысленное мероприятие. Так вот... Есть любовь, давайте просто условно. Это, понимаешь, что каждый вкладывает что-то свое. Вот любовь — это когда она допускает другого. И в любви есть расстояние, есть отдельность другого. И другой, понимаете, не обязан все время подтверждать твое существование. Есть желание, и оно живет нехваткой. Вот тебе, ты стремишься куда-то, ты желаешь, оно выдерживает отсутствие. И другой, понимаете, даже больше, я скажу, желание питается отсутствием. Вот ты, ты возбужден, знаете, бывают такие встречи редкие, страстные, потом ты опять желаешь. А вот зависимость, она не выдерживает ни нехватки, ни отсутствия, ни того, ни другого. То есть ей нужен другой человек, а вот здесь не как субъект, а как опора, как наркотик, а как обезболивание, как гарантия того, что я не исчезну.
1: Все, я понял. Да. Главное слово – зависимость в этой паре. Я услышал ответ. Оль, как ты думаешь?
3: Мне тоже кажется, что зависимость. Эмоционально – это просто уже характеристика, потому что есть разные зависимости, разные виды, и в данном случае человек зависит от эмоций. Просто-напросто они являются для него определяющим, то есть без них, без какого-то рода эмоций он не может собрать себя целиком, не чувствовать полноту жизни, что-то такое.
1: И тогда, если важнее зависимость, то получается, мы в какой-то проблемной точке находимся.
4: Как бы двух человек послушали, а меня
1: нет. Я сейчас только Олю спрашиваю. Сейчас, секунду. То есть, если зависимость, то значит тогда получается, что это проблема.
3: Ну, мы дойдем до этого. Вообще, я считаю, что это не проблема.
1: Окей, все, отлично. Володь, а вот теперь, пожалуйста, в этой паре эмоциональной зависимости.
4: Смотрите, на самом деле, все очень просто, да? Там зависимости есть действительно много. А мы здесь собрались про что поговорить? Про эмоциональную зависимость. Как мы про это разговариваем? Эмоционально. Про что мы любим кино? Про эмоции. Поэтому, как бы, в этой паре абсолютная история, скорее именно про эмоциональность и понимание того, какая может быть эмоциональность. Эмоциональность – это и как мы зависим от чужих эмоций, и как мы эмоционально зависим с точки зрения, какие эмоции вызывают у нас, да, в этом всем как бы есть очень много.
1: То есть мы говорим не про алкогольную, не про там табакокурительную, да, не про еще какую-то. Мы говорим про эмоциональную
2: зависимость. Смотрите, вы, я вижу, что вы любите границы. Вы любите сразу разграничивать. Это про то, это эмоциональное. На самом деле, я думаю, что разница там небольшая. На самом деле, везде одна и та же фигня. Согласна. В принципе, я нуждаюсь, мне невыносимо без этого. Это подтверждает мое существование. А как ни назови. То есть просто наркотиком может быть другой человек.
4: Но здесь знаешь, что интересно, что у тебя в итоге вот то, что начинается к тому, что как бы я хочу существовать и выражаю это через другого человека, приводит зачастую к дереализации собственной. Как бы от нее отталкивается и к ней же приходит, да, то есть ты растворяешься в человеке, в итоге становишься еще меньше, чем ты был до встречи с ним.
3: Ну, а тут вопрос первичности и вторичности. То есть все-таки человек теряет себя потом, когда он начинает зависеть от кого-то другого, или он изначально не находил себя и поэтому все время ищет, кем бы заполнить эту свою пустоту, и в результате цепляется с другого. То есть что здесь первично, что вторично? Мне кажется, что первично все-таки вот эта вот нецельность. То есть, грубо говоря, для того, чтобы преодолеть зависимость, нужно заниматься, какой-то самореализацией, самополнотой. Чтобы было чем поделиться.
1: А вот можно я скажу? Мне кажется, что главным здесь становится слово, которое как будто бы здесь не звучит. Сейчас объясню, что я имею в виду и что я думаю. Потому что когда, мне кажется, когда звучит понятие эмоциональная зависимость, мы где-то незримо видим и точнее не видим, но понимаем, что существует какой-то объект, существует какой-то другой, существует какая-то персона. То есть это эмоциональная зависимость от... Это не просто эмоциональная зависимость переживать там, ну, какие-то эмоции. Это всегда кто-то там еще.
3: Конечно, какой-то... это субъект-объектное отношение, вот. Саш, совершенно верно.
1: Эмоциональная зависимость от... кого-то.
3: Так вот, Толя же и сказал, что здесь смысл в том, что человек зависит от кого-то, чего-то, неважно. То есть корень один и тот же. Человек не может существовать вот как бы сам по себе. Но это опять же нормально. Мы же как бы стайные существа, стадные существа, там можно вспомнить теорию про половинки, что угодно. Но мы же ищем этого, это естественно.
2: Смотрите, я бы вот так разделил. Мы говорим любовь, желание и зависимость. То, например, если в любви человек может страдать, например, желающий может ждать, то вот человек зависимый, он не просто ждет, он проваливается без другого. То есть ответ другого необходим. Постоянная реакция, постоянный ответ.
4: Но здесь еще другая штука, что у тебя есть люди, которые, с одной стороны, как бы зависимы, и есть люди, которые обожают, чтобы от них зависели. Это же тоже отдельная вещь, да? Когда ты хочешь, чтобы другой без тебя не существовал, чтобы он проваливался и растворялся. И в этом как бы очень много...
2: Да, знаете, тут всегда есть оборотная сторона. У ежельца было такое высказывание, что мечта раба – это рынок, где можно выбрать себе хозяина. Так и тут. Знаете, хочешь поменять просто позицию. На самом деле, это та же самая зависимость, просто в другом развороте. Что я являюсь тем, от кого. Но на самом деле важно не кто кого, а важна сама форма связи. Для меня важно...
4: Мы поспорили как бы на тему, кто кого.
2: Кто кого важен, конечно. Это анекдот. Да, можно? Не надо. Но есть нюансы, мы понимаем. Да, есть определенные нюансы.
4: Вообще никто никого, мы просто с ним разговариваем. В шахматы играем.
1: Давайте попробуем. Давайте я буду выступать в роли такого провокатора. Я буду просто очень прямые вопросы давать. Эмоциональная зависимость – это хорошо или плохо?
3: Кому вопрос?
4: Это очень хорошо.
1: Всем.
4: Я могу ответить. Это очень хорошо. Для кино, для вообще искусства это очень полезная вещь.
3: Кому интересно?
4: Конечно. История как счастливых семей, как известно, одинаково скучная.
3: Петя с Левиным. Кому интересно? Кто про них роман написал? Да никто.
4: Здесь важен другой момент. Важен другой момент в том, что действительно есть очень много драмы вот в этих вот как бы нездоровых отношениях. Понятно, что это скорее не здорово.
1: То есть нездоровые отношения.
4: Ну это так называется. Это как бы другое их название. Они так все...
1: Тогда получается плохие.
2: Он имеет в виду нездорово.
4: Не здорово. Но при этом есть другая штука, что как бы из-за того, что мы делаем очень много контента, основанного на этих вот самых, да, там, зависимых отношениях разной степени, и тут можно вспомнить очень много разных примеров из российского, советского и международного кинематографа, сериалостроения и так далее, там очень много разных вещей, которые, там, не знаю, из последних, сериал «Олененок», например, да, там это тоже как бы на сталкинга. Посмотрел? Ой, посмотри, получил гигантское удовольствие. Гигантское.
1: Про одну из форм зависимости, но абсолютно очевидно.
4: Созависимости даже где-то.
1: Да.
4: Вот. Или там, не знаю, у тебя где-то в служебном романе тоже легко найти как бы историю с зависимостью. Да. На втором плане, но тем не менее.
1: Мне такие примеры ты приводишь. Знаешь, хочется сказать, да, эмоциональная зависимость для кинематографа, для искусства классно, но не дай бог оказаться в этой эмоциональной зависимости самому.
4: Она же романтизируется. Мы когда смотрим кино, мы понимаем, смотрите, какие чувства они... Вот один из больших запросов от прекрасной половины человечества – это вот запрос на большие эмоции. Мы обсуждали, помните, эту всю историю с «Грозовым перевалом», да? И это, по сути же, как болезненная история про болезненных людей, которые абсолютно нездоровски поступают. Под классную музыку, мы все помним, да, и Лорди. Вот, и поскольку происходит романтизация, происходит история как бы подключения, и что вот так надо. Потому что мы же, по сути, обучаемся любви, где? В семье, где тоже мы это обсудим, что такие зависимые нездоровые отношения, это же наследственные заболевания, по факту, которые передаются от старшего поколения младшему. Мы учимся этому в кинематографе, в книгах, в музыке, в песнях, как это замечательный мем, когда стоит музыкант, такой типа, господи, у меня все хорошо, про что писать. И мы этому учимся, и более того, мы возводим это на пьедестал, потому что такие отношения должны быть. Конечно же, должна быть драма и такая же любовь, как у Ромео и Джульетты, но...
1: Все понятно, драма происходит, мы все смотрим кинематограф произведения искусства, подключаемся к этому, чувствуем в этом невероятную энергию и силу, а потом приходим к Анатолию и говорим: Анатолий, выручай, помоги, невозможно с этим жить, катастрофа, я лежу на дне, в яме, вытаскивай меня отсюда. Короче, там это хорошо. Ну вот с этим-то что? Ну вот, то есть как надо это лечить или не надо?
2: Вообще ничего не надо лечить.
1: Это понятно.
2: Надо жить с этим, наслаждаться этим.
3: И как можно чаще приходить к Анатолию.
2: Но понимаете, вот в У Лакана есть хорошая мысль, что есть у него слово «жуйсанс», «наслаждение». Вот мы часто воспринимаем это как что-то хорошее, приятное наслаждение, а вот в его контексте наслаждение – это нечто непереносимое. Это что-то на границе между страданием, болью и непереносимостью. То есть и человек ищет вот этот опыт, жуйсанс, постоянно его воспроизводя как какой-то травматический опыт. То есть почему травмы повторяются? Потому что в них есть определенное эмоциональное ядро вот этого самого непереносимого, и это одновременно и боль, и наслаждение бессознательное.
3: Это же потому что ощущаешь процессы. Себя живым.
2: Не, да, абсолютно, в этом это, есть жизнь.
4: Там есть жизнь, есть химические процессы, потому что влюбленность как наркотик, да, два человека встретились, как бы один другому отдает контроль над собой, другой другому.
2: И поэтому вот именно там очень много секса, страсти, вот именно в таких, то есть вот в здоровых отношениях очень мало секса, например.
4: Это тебе так рассказывают.
3: Это кто тебе так сказал?
4: Анатолий, просто не повезло.
2: Ну хорошо,
1: я понимаю, о чем говорит.
2: Это просто называют здоровыми, это были нездоровые.
3: Мы же не были у Толи.
2: А там, где страсть...
4: Никто никого просто не разговаривает.
2: Там, где пульсирует страсть, понимаете, там, где боль, там все нагружено, вот очень-очень надрывно. Вот в этом есть очень много эмоционального вот этого ядра болезненного. И на самом деле у каждого из нас где-то в глубине есть свое собственное болезненное ядро, свои собственные истории травм каких-то, вот, которые живут через нас. Может быть, даже мы их обслуживаем, а не они нас, понимаете. Да, может быть, они нас ведут по жизни даже.
1: Но я тогда, опять же, опираясь на Лакана и на лакановское зеркало, хочу сказать, что получается, никто же из нас ничего без другого сделать не может. Если не будет вот этого условного объекта напротив нас, в болезненной ли форме мы от него что-то берем, не в болезненной, то мы, получается, сами двинуться, вырасти и нарастить свое какое-то там отдельность, вообще свою какую-то индивидуальность не можем. Я хочу спросить Олю.
3: Не согласна, Саша.
1: Хорошо.
3: Нет, не согласна,
1: ладно,
3: потому
1: хорошо.
3: Что здесь надо мухи от котлет отделить немножко.
1: Давайте.
3: Одно дело – это мы, то есть то, что мы называем там самотворчество, саморазвитие, то есть вот эта возрожденческая идея о том, что человек может двигаться и творить себя сам, и что-то из себя создавать – это одно. Вторая все-таки у нас действительно психологическая, потому что мы свою личность не можем сформировать из ничего. Вот мы как те самые нарциссы хрестоматийные, мы должны посмотреть на себя отражение на свое в зеркале, чтобы понять, как мы выглядим.
1: Да.
3: А как мы это поймем? А по отношениям с другими людьми?
1: Так я про это и говорю, и Лакан про это говорит. Конечно,
3: без
1: что
3: этого нельзя.
1: Человек – это отражение других людей.
3: Что я такой? Да. Я такая, какая я – мать, подруга, жена, да, там, не знаю, любовница, дочь, сестра и так далее. Вот из этого складывается моя личность.
1: Да, вот я хочу спросить, как культуролог вас, а в прошлое, в произведение искусства мы можем глянуть и увидеть что-то, что станет для нас какой-то пищей для того,
3: конечно,
1: чтобы
3: конечно,
1: стать
3: конечно, произведение искусства в данном случае это будет отражение только, а так вообще мы можем смотреть, вообще вот эта любовь в том смысле, в котором мы ее обсуждаем, это, конечно, социоконструкт, то, что мы называем. То есть она конструируется, она имеет какие-то социокультурные предпосылки и рассматривается по-разному. То есть то, о чем мы говорим, например, если брать греков, нам просто от египтян не дошло особенно, да, по этому поводу. Но греки разделяли, у них было несколько видов любви.
2: Да,
3: и вот то, что мы говорим, это мания. Да, то есть вот нездоровая такая любовь. И,
1: это там,
3: разные...
1: где секс хороший. Как...
3: Да. Безусловно, конечно, она есть разная. Есть там людус у них, это флирт такой легкий. Разные варианты. В норме человек, в общем-то, ну, мания это на самом деле удел таких не очень. Это наказание богов, собственно говоря. Потому что вот все эти женщины, которых и мужчины, которых боги наказывают вот этой слепой страстью, и они начинают творить там, кого посифают к быку, там кого что, это наказание богов людям. В норме люди должны проходить разные этапы, разные стадии, и влюбленность тоже должна быть все-таки, потому что она позволяет творить. Есть любовь, дружба, филия, да, есть агапа, это или жертвенная любовь, например, матери. Они разделяли эти вещи. То есть, да, мы смотрим.
4: Потом... Много свободного времени, они могли бы это все просуждать.
3: Конечно, потом мы смотрим с средние века, но это, конечно, божественная такая история, Бог любит всех и так далее. Но в целом, самое главное, что вот нам стоит, наверное, понять, что вот эта индивидуалистическая трактовка любви, вообще вот этот вот визит к психиатру, чтобы спросить к психологу, что такое любовь, это примета модернизма. До того никто этими вопросами особенно не задавался. То есть люди зависели друг от друга, это было нормально. Индивидуалистская история – это модернистская история. Это мы сейчас, вот в наследии модернизма, мы себя
2: просто
3: чувствуем.
2: Пожрать там,
3: Да, много, у нас много проблем много отвалилось, будет. И мы себе начинаем выдумывать
1: то есть
3: другие.
1: То, что произошло с Отелло, нормальное поведение, не имеющее отношения
2: абсолютно
1: к эмоциональной зависимости, здоровое, абсолютно полноценное. полноценная.
3: Ревнивый человек, он должен был, ну, здесь опять же его можно разделить от Элла, то есть он должен был соблюдать свой статус.
4: До и после.
3: Если ты позволяешь такие вещи, то ты теряешь свой авторитет. Тут еще с этой стороны можно посмотреть. То есть ему проще угробить жену, чем потерять свой авторитет.
4: Жена будет еще одна, авторитет один.
3: Да с Демона можно другую поискать, старая где-то потерялась.
1: Но все равно нормальным не выглядит. Даже.
3: Нет, конечно, это ненормально. Но для нас многое не выглядит ненормальным. Нормальным то, что он нормальный.
4: А вот настоящий-то негодяй, я, друзья.
3: Да.
4: Так что то мне кажется, что на самом деле вот это действительно самая болезненная вещь, то, что эти болезненные отношения, созависимость и так далее, они стали настолько как бы вот, ну, как бы квинтэссенцией, что даже вот когда в известной песне задается вопрос «What is love?», да, там вторая строчка «Baby, don't hurt me», потому что как бы у тебя получается, что любовь и вот эта вот боль, да, как бы совместный self-harm, либо как бы обоюдное, да, вот это вот наказание, оно как бы идет рука об
2: руку. Смотрите, давайте немножко с другой стороны зайдем. Вот что является ядром зависимости, если мы посмотрим, что человек зависимый, в каком состоянии он находится? Он находится в состоянии постоянного ожидания. Ожидание звонка, ожидание ответа, ожидание, что другой что-то. Правильно? Вот вы правильно
4: форма.
2: Сказали.
4: Это же форма,
2: вы правильно сказали, что другой, но с другим его связывает определенная форма ожидания. То есть, например, форма отношения называется ожидание. И смотрите, на самом деле, что он за этим ждет? Он ждет не просто звонка, не просто ответа, не просто реакции. Он ждет, что другой на самом деле вернет ему что-то, чего ему не хватает. Это ощущение нужности, это ощущение собственного существования, ощущение, что ты не брошен. Вот, и это, понимаете, это на самом деле фундаментальная, я бы сказал, онтологическая сцена. Я бы такое слово использовал. Это что-то...
3: Ты же не любишь термины.
2: Но я его здесь использую.
4: Он любит слова.
2: И я жду, понимаете, на самом деле я жду не тебя, а я жду, что другой вернет мне себя.
1: Отлично. То есть, и тогда я спрошу, то, что вы сейчас так часто повторяете слово «любовь», имеет отношение к любви в том, что ты сейчас сказал,
2: абсолютно.
1: Или нет?
2: Любовь — но это масса любовь? Всего, да, конечно.
3: Давайте определение. Давайте тогда любви.
2: Любовь больше всего именно...
1: Вот я тоже не понимаю.
2: Но словом «любовь» одержимы именно больше всего это используют те, кто как раз зависим. Именно они используют это слово, именно они его возносят.
3: Потому что любовь есть.
2: Но именно для них...
4: Для них любовь такая.
2: Для здоровья любовь, не любовь, господи ты, боже мой. А когда человек этим одержим, когда он с любовью носится, когда любовь становится
4: но
2: чем-то...
4: Но это любовь ли?
2: А что такое любовь ли? Ну, любовь, она
1: то
2: такая.
1: То есть, получается, если я правильно понимаю, Анатолий, он хочет сказать, что там, где есть любовь не нужна. Как термин, как понятие.
3: Кто знает,
1: как
3: говорит,
1: вообще,
3: кто
1: ну, как
2: нет,
1: вообще.
2: Почему? Эти люди тоже, эти люди любят, именно они, им очень важно это слово. Я же его люблю, ты не понимаешь.
3: То есть, как оправдание.
1: Да, вот уже это одержимость какая-то.
2: Да,
1: вот
2: я
1: уже.
2: Просто
4: он
2: говорю,
4: не может любить его.
2: Абсолютно. Но я просто вам говорю про ощущение, что именно те, кто... То есть, поэтому я бы не стал вообще отрывать одно от другого и говорить, вот это настоящая любовь, и это не настоящая, потому что для этих людей это абсолютно настоящая любовь.
1: Хорошо. То, о чем мы с вами говорим, это зависимость в какой-то, ну, как сказать, болезненной форме, которая требует повторения,
2: абсолютно,
1: подпитки, которая требует все время
2: она
1: получения какого-то,
2: внутри, да,
1: ну, назовем это наркотика, не наркотика, но чего-то такого, что ты желаешь. То есть какая-то болезненность в этом есть, и на полюсе, там, условно говоря, здоровых отношений и болезненных, эмоциональная зависимость – это про что-то болезненное, так?
2: Ну, казалось бы.
1: Ну, казалось бы. Или нет?
3: А почему болезненно это? Это в любом случае... Нет, Саш, если рассматривать это как... ну, давайте так определим, что любовь, вот это состояние, там, томления, влюбленности, там, у кого бабочка, у кого птеродактиль в животе, неважно. Это какой-то вариант ненормы. То есть все время в таком состоянии, наверное, сложно находиться. Наверное, это вариант не нормы. То есть в этом смысле да. Но это же правильно.
1: То есть получается, что
3: быть.
1: Тогда эмоциональная зависимость – это влюбленность, которая стала хронической. Ну, то есть, условно говоря, которая перешла какую-то...
4: Это жажда
3: нет,
4: хронической
3: это
4: влюбленности,
3: да,
4: которая
3: да,
4: невозможна.
3: Которая
1: хорошо.
3: Не реализуется и не закрывается никак.
1: Хорошо, ну просто мы тогда, получается, говорим с вами об эмоциональной зависимости. Все же, есть в этом какая-то проблема или нет?
2: Нет никакой проблемы.
1: Нет никакой проблемы. Ну, закрываем передачу, расходимся.
4: То ли нет, потому что это его хлеб и масло.
3: У нас она есть, но она продуктивная. Давай
2: красная.
4: У меня тоже нет проблем.
2: Красная и черная икра.
4: Да, красная и черная икра.
1: А вот я с вами всеми тремя не соглашусь. И с этим мы двинемся дальше. Сейчас через небольшой перерыв. Почему? Потому что если бы все это было нормально и с этим не было бы проблем, люди бы не страдали, не искали бы помощи и не искали бы помощи в том самом другом. Мы продолжим прямо буквально через несколько секунд.
0: Коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
5: Так говорит «Маяк».

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека – для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили железнодорожную инфраструктуру, которая используется в интересах ВСУ в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным Минобороны России, с помощью беспилотников поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и несколько локомотивов. Российские войска освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники трех украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Бузова, Васильевка, Слатина, Сосновый Бор и Хрипуны в Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Великий Прикол, Катериновка, Киеница, Толстодуб и Храповщина. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, боевую бронемашину, 13 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Мирный житель получил тяжелое ранение в Лужковском районе Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, мужчина поднял коробку в лесополосе и произошла детонация. Пострадавшим оторвало обе ноги на уровне голени и левую руку. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Ему оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор. Подконтрольным ВСУ Запорожье жители призывают покинуть город на двое суток, сообщили ТАСС. В российских силовых структурах такие акции проводятся регулярно во многих прифронтовых украинских городах. Собеседник агентства отметил, что целью является поиск уклонистов и освобождение жилых помещений для размещения украинских военных. Критически низкий уровень воды зафиксирован во многих реках в Саксонии, в Германии из-за отсутствия дождей. Это привело к обнажению так называемых предвестников неурожая, камней голода, свидетелей прошлых засушливых лет, передает агентство ДПА. Так, на валуне, который оказался на поверхности в районе города Пирна в реке Эльбе, высечено более 20 дат, напоминающих о сильнейших засухах прошлых времен, начиная с 1707 года. При этом последняя отметка была нанесена относительно недавно, во время экстремального мелководья в 2018 году. Уровень Эльбы в районе Пирны уже долгое время держится на отметке существенно ниже 1 метра, а в Дрездене глубина реки сократилась до 54 сантиметров. Ранее Федеральное ведомство водных путей и судоходства Германии сообщило, что уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки в 14 сантиметров около Дюссельдорфа. Согласно прогнозам, в ближайшие дни сохранится сухая погода с жарой до 34 градусов, поэтому улучшение ситуации на реках в Германии пока не предвидится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 23-25. В Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 13-15, днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 21, атмосферное давление чуть выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.
1: Спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи третьего тура. И в эти минуты «Зенит» встречается с родиной. И за ходом матча следит наш обозреватель Егор Новиков, который присоединяется к нам по телефону. Егор, здравствуй. Тебе слово.
3: Да, приветствую. Ну что ж, у нас минут, наверное, 25 остается до окончания противостояния «Зенита» и «Родины», лидера турнирной таблицы и команды, которая ее замыкает. «Зенит», понятное дело, на первом месте, «Родина» на последнем. И очень неожиданный счет на табло в Санкт-Петербурге, потому что «Родина» выигрывает со счетом 2-1. Полностью владела «Зенита» инициативой и территориальным, и игровым преимуществом в первом тайме. И в середине первой половины встречи Глушенков сумел реализовать это преимущество своей команды и отправил свою фамилию на табло. Но вот во втором тайме «Зенит» продолжил давить, оказывать давление на соперника. Ничего, правда, не получалось. Ну а «Родина» искала свое счастье в контратаках. И в одну из них Горебян, вышедший на замену, сумел головой отправить мяч в сетку ворот. Там, правда, в дело вмешался ВАР, потому что сначала главному арбитру показалось, что там было нарушение.

0: 3-1. Все четыре мяча были забиты в концовке второго тайма. На 77-й минуте отличился Тимофей Маринкин, затем Денис Копенцев. И в концовке Антон Миранчук у москвичей. У махачкалинцев единственный гол на счету Гамида Агаларова на 81-й минуте. Также сегодня «Спартак» сыграет с Краснодаром. Этот матч начнется в 20:00 по Москве, а «Рубин» примет «Оренбург». В первой лиге проходят матчи пятого тура. «Ротор» встречается с «Челябинском». Здесь пока ничья 0-0, а ульяновская «Волга» ведет в противостоянии с «КамАЗом» со счетом 2-1. Идет 79-я минута. Еще в одном матче костромской «Спартак» переиграл СКА «Хабаровска» со счетом 3-1. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном клубе «Локомотив Кубань», сообщается в телеграм-канале команды «Единой лиги». Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист, напомню, выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 2022-23 выиграл «Единую лигу». Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лункс». Россиянка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Торонто. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4. На этом о спорте все. До встречи.
1: Маяк. Сегодня день строителя. Поздравляем всех строителей и работников ЖКХ с профессиональным праздником. В этом году День строителя отмечается в 70-й раз. Это юбилей, который напоминает, как важен труд людей, ежедневно создающих комфортную среду для жизни. Идею праздника подал Никита Хрущев, впечатленный масштабами возведения Жигулевской ГЭС в далеком 1956 году. И сегодня строительство остается одной из самых масштабных отраслей страны. Здесь задействовано более 12,5 миллионов человек, практически каждый десятый работающий россиянин. Это архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, водители, крановщики и специалисты ЖКХ. Все те, кто делает наши дома теплыми, улицы светлыми, а города уютными. В современной России за развитие стройотрасли отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни», который включает комплекс системных мер, формирующих жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру нового качества. К 2030 году благодаря нацпроекту качество городской среды улучшится в 1,5 раза, а жилищные условия ежегодно будут улучшать не менее 5 миллионов семей. Спасибо каждому, кто строит не просто дома, а будущее. С праздником, дорогие строители!
2: Гарик Харламов.
3: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
4: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
5: 6+.

0: активное, сознательное.
1: Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
2: Так, ну что, продолжаем. Закончили на несогласии. Давайте вот о чем поговорим. То есть, вот есть эмоциональная зависимость, и если она есть, то значит, у нее есть какие-то истоки. Культурологические, да, ну, то есть какие-то с точки зрения там, произведения искусства в прикладном каком-то даже виде. И у людей, которые создают эти произведения искусств, Толь, конечно, есть в детстве причины. Вот давайте попробуем, где лежат корни и где находятся, откуда растут, смотрите. Давайте так, откуда растут ноги у эмоциональной зависимости?
3: Смотрите, я бы так сформулировал, что в любой истории есть предыстория. Всегда, на самом деле, то, что мы видим, как бы, и то, что человек ощущает как абсолютно очевидную, окончательную реальность, все ясно, вот именно я его люблю. На самом деле, за этим всегда есть другая история и другой слой. Вот за любой болью скрывается другая, гораздо более ранняя боль. Например, может быть ощущение, что тебе не отвечали, тебя игнорировали, отец, которого не было, я не знаю.

0: знаю, значимый взрослый, от которого ты всю жизнь чего-то ждал. Mm-hmm. И фигура, которая не выдерживала твоей нужды, например, твои потребности, и тебя не выдерживала, и ты находишь, что тебя все время отталкивает. Но ты как будто все время вот эту историю пытаешься переиграть через эти отношения. Ты не понимаешь, не осознаешь этого. Но ты выбираешь другого, который перекликается с тем более ранним другим, mm-hmm. которого ты в своей психике носишь.
1: То, что не получил от отца, ты все время дополучаешь вот у этого...
0: Да. То есть ты пытаешься не просто получить...
2: Или как... повторяешь то, что получил от отца.
0: Это не просто любой,
2: да,
0: а получаешься переиграть и через другого исправить то, что когда-то не произошло, не случилось. Но это на самом деле просто сознательное повторение. Вот то, что Фрейд называл автоматизмом повторения. Mm-hmm. Вот часть нас на самом деле и вообще бессознательное, в принципе, живет повторением. Оно в повторениях, в сценариях, в историях бесконечных повторяющихся.
1: А хочет он чего? Он хочет, чтобы все разрешилось, чтобы все закончилось?
0: Он хочет, чтобы стало легче.
1: А, то есть все-таки он хочет. То есть ему все-таки тяжеловато чуть-чуть. Тяжеловато.
0: А кому же легко-то?
1: Оль, смотри, есть эмоциональная зависимость, и тогда я спрошу. Потому что мне кажется, что ты об этом говорила. Как будто бы должна быть эмоциональная независимость. Вот день эмоционально независимости, он у человека когда?
2: Да, он должен быть вообще эмоциональной независимости, потому что, опять же, повторюсь, эмоциональная зависимость — это нормально. Мне кажется, и мне не нравятся вот эти вот современные разговоры о том, что никто никому ничего не должен, никто не зависит. Я считаю, что люди должны зависеть друг от друга. Потому что дружба требует какого-то жертвенности, самоотречения, любовь. Нормально. Я не имею в виду, что надо унижаться, там, да, какие-то нездоровые совсем. Но ты действительно жертвуешь своим временем, ты считаешься с людьми, которые с тобой рядом. И это правильно, это нормально. Если у тебя у самого ты наполнен, то у тебя это не вызывает каких-то проблем, не вызывает каких-то негативов. Еще мне то, что не нравится, вот эта вот современная история. Да, есть тяжелые ситуации, когда дети испытывают травмы эмоциональные, там, да, физические. Это все работа психиатров и опытных психологов. Но у нас это почему-то повсеместно. И мне вот эта вот тенденция ужасно современная не нравится. Потому что мы все дети советских родителей. Где та идеальная семья, где родители могут не делать, не совершать никаких ошибок?
3: На соседней клетке лестничной.
2: Да. Все работали как могли, все выживали как могли. При этом все читали книги. Да, срывались, да, что-то такое было. Это все ерунда. Если за это все время цепляться и считать, что если на меня там косо посмотрели, мама мне что-то сказала, а теперь я могу бегать с топором или там что-нибудь такое, это не оправдание. Человек должен делать себя сам. В этом наша жизнь и состоит. Родители нас вырастили такими, так, как у них получилось. У нас будет свой опыт. Возможно.
0: Дебил.
1: Не, погодите. Я чуть-чуть, секунду.
3: Как ты гиришься к людям?
0: Абсолютно. У человека...
3: Кстати, не дали. Сейчас на него выйдем.
0: Абсолютно. Урод. Не дали его.
3: Не, понятно, что мы выросли. Как бы этому дала, не дала. Все, вон отсюда.
0: Пошел.
3: Вон из семьи.
1: Давайте, Оль, давайте. Договори, Оль. Да.
3: Мне кажется.
1: Я сейчас, погоди, за советскую личную клетку еще тоже спрошу.
2: Да. Так вот, все-таки, давайте перестанем за это цепляться. Давайте искать удовлетворение в наполнении своей жизни.
1: Нет, вот я с тобой не согласен. Погоди, причем здесь советская личная клетка?
2: Это
1: если у Эдипа в семье тоже мама не горюй, что было, понимаешь? И говорить о том, что мы когда-то в Советском Союзе придумали родителям.
2: Нет, да мы всю жизнь знаем. Саша, я, во-первых, не говорила, что происходит. Мы в Советском Союзе это придумали. Я имею в виду, что мы все одного поколения.
0: Оля пытается
2: мы как-то
0: сказать...
2: выросли. Сейчас. И до этого были такие же поколения. Это как политическая система. Ее нет идеальной. Вот нету.
1: С этим я согласен.
2: Нет, поэтому
1: может, я и правильно услышу,
2: не
1: простые.
2: Надо за это цепляться и думать, что мне когда-то меня там токсили, обьюзили и так далее. Делай себя сам здесь
1: и сейчас.
2: Да
1: нет, почему надо? Надо вырасти и понять, где тебя токсили, где тебя обьюзили и там, где реально токсили.
2: Да не надо, оставь, прими родителей такими, какие они есть.
0: Оставь, отпусти, прости.
1: Хорошо, ладно,
3: Володь, забудь.
2: Я просто сейчас даже вспомнил пример хороший.
1: Если я отпущу и забуду, мне ни одно кино интересно не будет. Оно не будет вызывать у меня ни одного эмоционального отклика. И я не буду олененка смотреть вот такими раскрытыми.
2: Естественно, это остается в искусстве и в кино.
0: Защитим,
2: зачем это
0: защитим позицию Оли и скажем, что она отчасти права в том смысле, что люди держатся за свои обиды как за счет, который они хотят кому-то предъявить, они с ним носятся.
2: Вот это
0: на самом
2: это
0: деле часто
2: истории.
0: Там нету как бы того, что их так цепляет, им так больно, но им сложно отпустить. Если у тебя огромный счет, понимаешь, да, накопившийся, тебе нужно куда-то его предъявлять. Но как-то обидно взять все и похерить. Ты всю жизнь это копил, собирал, набирал, параноидно где-то внутри обиды. Ну вот и потом... она в том смысле, что мы часто держимся за это сами.
2: Да, и Толя,
3: ну,
2: вот, вот
3: она, я согласен, и
0: с тобой тоже
2: подожди,
0: согласен.
2: Подожди, Саша, да,
0: но
2: я договорюсь.
0: Отчасти Оля права.
2: Да, я договорюсь.
1: Давай, Оля.
2: Так вот, нас это ведет к тому, что
1: мы сейчас в форме кого?
2: Смысле,
1: кроме
2: да?
1: каких твоих старших взрослых выступаем? Кто не дает тебе сказать?
2: Мальчишки, вы незрелые мальчишки, все с вами понятно. Так вот, это ведет к тому в глобальном смысле, да, что мы начинаем цепляться за недостатки, мы начинаем выискивать, а что там делал мой отец не так, а что он делает так, вот это вот. И начинаем искать недостатки. А надо-то концентрироваться на хорошем, что есть в людях. И я вам уже говорила свое правило для всех. Надо просто смотреть достоинство этого человека. Для тебя ценнее, чем его недостатки.
0: Но иногда нужна ослепность, чтобы увидеть достоинство хотя бы немножко.
2: Вот для этого нам и есть эта влюбленность.
1: Это, знаешь, я скажу тебе так, иногда бывает так, что мы вместо того, чтобы искать что-то у своих родителей, начинаем искать что-то у соседа по лестничной клетке и говорить, это не мой папа в этом виноват, а ты, вот конкретно в этом виноват.
2: Так, вот Сашу клетка зацепила, смотри, не начинает так.
1: Нет, я просто на ней рос, я помню прекрасно всех своих соседей.
3: До сих пор, кстати. Здесь на самом деле как более много чего сказала, и сказала она, понятно, с какой позиции тоже понятно, потому что чувствую, как это, и чувствую очень много боли на тему того, что люди все очень какие-то стали вот эти вот тревожные, требовательные и так далее. Ну, вот здесь
2: ужасно раздражает.
3: Вот это Оля очень раздражает, как человек, который я стоический, мы все стоические.
0: Но Оля козерожка, понимаете? И Оля терпит.
3: Я хочу сказать, что это важно. Друзья, надо сказать, сейчас секундочку. Анатолий Добин все-таки стал, решил переквалифицироваться и стать астрологом.
0: Да,
3: наконец-то, да. Ну, как бы, я хочу сказать, что лучшие расклады Таро у меня.
0: Я разложил. Я неплохо вам разложил, надо сказать.
3: Отлично, отлично. Все, полочка. Я к тому, что просто в этом очень много вот это вот, как сказать, поколение X и ранее, да, этой истории, что, друзья, какого, как бы, извините, вот этого вот социалистического идеала мы все это терпели, а вы почему-то не хотите терпеть. Почему вот эти вот дети...
0: В этом есть оттенок обиды. Ты прав, что в этом, значит, оттенок обиды,
3: это вот этот самый чемоданный багаж, который его часом предъявляется следующим поколением.
0: А вот эти зумеры конченые что-то рассказывают, так я столько натерпела, а это вообще
2: нет, я вообще
3: это
2: ничего не терпела.
3: Это лака на тыквенном молоке, понимаешь, когда они требуют.
2: У меня вообще нет претензий, например, к моим родителям. Вообще никаких.
3: Вот именно. Ну, к детям есть. Поэтому ты, счет,
2: нет,
3: ты предъявляешь счет другим.
2: Я к психологам предъявляю.
1: Ну,
2: это же они.
1: А они что, не люди?
0: Но есть правда, что как будто бы в этом, все равно в этом есть острие какой-то претензии в том, что говорит Оля в этом аспекте. То есть вроде бы звучит пафос такой прощающий, но с острием звучащим наезда. То есть я бы именно к острию прислушался, а не к содержанию.
1: Ну, ты знаешь, Толь, прости, но я хочу сказать, что и ты, когда говоришь, давайте не будем предъявлять претензии, давайте дадим возможность отпустить, в этом тоже есть претензия к тем, кто как-то берет на себя смелость к этому обратиться, с этим разобраться, может быть, в этом поковыряться.
0: Это
1: тоже
0: правда.
1: Есть.
3: Нет, но...
1: И тогда может быть, да. Вот этот вот корень претенциозный, который в нас живет, в желании другого дернуть, зацепить, это тоже про эмоциональную зависимость. Это тоже про желание увидеть в глазах другого какой-то... Да, от отклика.
0: Тебе нужен отклик, неважно как, добром, мытьем, катаньем, раздражением.
1: И вот я хочу спросить Володю, скажи, пожалуйста, тот режиссер, который снимает кино про эмоциональную зависимость, ну вот условный служебный роман, ну мы уже сегодня вспоминали, там же понятная история, абсолютно, абсолютно нарушенные, какие-то неправильные, токсичные, абьюзивные, черти какие отношения вот у Бесилашвили и Немоляева. Так вот я хочу спросить, для режиссера, который это снимает, для него важен эмоциональный отклик зрителя на это, как отклик, о котором мы сейчас говорим?
3: Смотрите,
1: здесь.
3: Значит, первая главная штука, что, естественно, когда снимается кино, это всегда история про то, что должно отозваться и к чему надо подключиться. Либо это история про то, что мы не видели и чего мы не знаем, про тот опыт, который мы не переживали.
1: Ну вот в этой истории, в Басилашвили и вот...
3: И, соответственно,
1: это...
3: здесь есть две сразу, как, поскольку это вторая линия все-таки, да, то есть основная линия не их, но тем не менее, есть вторая линия, она достаточно узнаваемая, которая всегда была, если посмотреть огромное количество произведений сегодня...
1: Сейчас, секунду, давай я быстро остановлюсь, прервемся ненадолго, а потом сразу с этого продолжим.
4: Коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Маяк.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: На медиаплатформе «Смотрим».

0: «Маяк». Коллективное сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
1: Друзья, мы продолжаем. У нас сегодня за столом Ольга Хлопонина, Анатолий Добин, Владимир Верещагин. Ребят, спасибо большое. Меня зовут Александр Романов. Мы сегодня говорим об эмоциональной зависимости. Мы закончили, и Володя говорил про фильм «Служебный роман». Сейчас продолжаем.
2: Так. Я говорил вообще про кино в целом, потому что кино снимает про какие-то знакомые темы, да, к которым можем подключиться, себя ассоциировать, каких-то знакомых. Мы можем кино иногда мимикрировать под обучательную историю. Да, там, типа, мы
1: сейчас посмотрели... в «Служебном романе» вернемся к нему.
2: И вот в «Служебном романе» у тебя есть как бы там... две линии. Это вторая линия, она так трагичная и грустная, и такая немножко жизненная. Надо отметить, что российский кинематограф с момента становления еще дореволюционного всегда ценил не хэппи-энда, а наоборот, как бы такую трушную историю. И мне кажется, эта линия здесь специально как раз отражает то, как на самом деле вещи и происходят, и происходили. Для множества советских граждан это была абсолютно узнаваемая история. Именно это, на самом деле, служебный роман. Как бы феномен служебного романа же может быть как бы как счастливый, так и несчастный. Это тоже служебный роман, но просто как бы другой, который при приводит к негативным последствиям, когда кто-то любит больше, чем другой. Да, это мы тоже видели много и часто.
3: Но ведь это не всегда можно понять. Вов, вот помнишь, с любимым не расставайтесь? Ведь там, собственно, конец, он и есть в
2: хэппи-энд. Это же не про любовь же. Это же про зависимость.
3: Я не могу без тебя. Вот он. Да, с любимым не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. Вот оно, да? То есть, без этого как?
1: Ну вот, это, кстати, один из конфликтов, который у нас сегодня здесь за этим столом назрел. Где вот это вот любовь и не любовь? Вот это любовь или не любовь? А, Толь, ты сказал, что с эмоциональной зависимостью делать ничего не надо. Классный совет, что жить надо с этим и дальше. И я хочу спросить, и до какого возраста, и до какой точки, сколько жить?
4: Анекдот, значит, идет инструктаж перед тем, как человек с самолета, знаете, с парашютом прыгает. Инструктор спрашивает: скажите, а если не раскроется парашют? Ну, тогда у вас есть запасной парашют дернуть, а если запасной не раскроется, вы будете лететь до земли всю оставшуюся жизнь. Ответ подойдет или нет?
1: Ну то есть что? То есть будете лететь всю оставшуюся жизнь?
4: Всю оставшуюся жизнь будешь лететь. Конечно, смотрите, давайте серьезно.
1: Давайте, серьезно, конечно.
4: Я не люблю все эти разговоры «как», потому что в это во всем мы постоянно убегаем от того, что есть сейчас. Вот «как», скажите «как», и в этом есть бегство. На самом деле просто проблема в том, что другой является как бы закрывашкой или скорее затычкой, которая закрывает ту боль, то ощущение пустоты, то ощущение брошенности, которое мы не можем выдержать. Если есть какая-то травма, которую мы не можем выдержать, мы всегда ищем другого, который на это место придет и от кого ты будешь ждать. И вот по мере того, как мы становимся сильнее, способнее выдерживать, взрослее, эта наша способность выдержать боль становится больше. И тогда мы перестаем ее адресовать куда-то, понимаете? Но это все равно ответ абстрактный, понимаешь, да? Он скажет: ну я же не выдерживаю сейчас. И поэтому нужно дать... И в зависимости нет ощущения времени. Ощущение, что или сейчас, или никогда. Важно для начала почувствовать, что время есть. Если тебе сейчас не ответили, катастрофы не произойдет. Потому что, например, сейчас есть младенец, если вернуться, который плачет, и у которого нет ощущения времени. У младенца нет ощущения, что можно терпеть, что через час будет. Или сейчас нету, или катастрофа психическая происходит. Вот по мере нашего взросления, потому что иногда бывает так, знаете, что человек всю жизнь только один младенческий голос в нем звучит, но на самом деле внутри него очень много других голосов, которые этот голос младенца внутри заглушает. На самом деле в человеке, даже в самом зависимом, есть уже взрослые части личности. И нужно дать им тоже голос. Просто этот крик младенца внутри, он часто не дает нам слышать уже достаточно взрослые части себя. И поэтому нужно с человеком общаться, постараться с другому. Не как с ребенком маленьким, а как взрослый со взрослым. Если ты другому, понимаете, разговариваешь с ним с другой интонацией, с другим тоном, то вдруг у него меняется взгляд, понимаете, да? Если вы разговариваешь с ним не как с ребенком, который неуправляем и не знает, что делать, а как со взрослым. Ты начинаешь говорить, и вдруг перед тобой правда появляется прямо на глазах взрослый человек.
1: Ну, это ты сейчас про кого говоришь? Про другого? Про тот, ну,
4: про другого.
1: Кто видит, что человек попал в эмоциональную зависимость.
4: Про другого, да. Но и про себя тоже. Ты должен увидеть потихонечку и услышать, что ты не только это. Ты не только вот это в богослужении другому находишься, что ты тоже есть. И вот ощущение, что я сохраняюсь даже без другого, что я есть без другого. Ничего страшного. Да, это больно, тяжело. Тебе больно, когда тебя бросили. Вот. Но, знаете, анекдот свой. Пока вы будете называть это место входом, он не перестанет болеть. Знаете, да, это анекдот? Вот, доктор, вход болит. Пока, ну, так и тут. Пока ты будешь знать, бросили, например, меня, ты это не перестанет быть, ты не перестанешь быть зависимым.
3: Свербит у вас где-то, доктор.
4: Да, понимаете, да, о чем я говорю? То есть пока надо перестать называть это тем, что меня бросили. Я там вот из этих позиций формулировки пока в нас
2: такое
4: звучат.
2: Немножко магическое мышление, да?
1: Немножко есть, чуть-чуть.
4: А мне здесь важно начинать называть это по-другому, из взрослого ощущения.
3: Толя, а где границу провести между, вот, ну, скажем так, нормой и ненормой? Ты говоришь, но мы же не можем, все время у нас какая-то вот попытка сделать нас выхолощенными, идеальными, абсолютно равновешенными, такого не будет никогда, и слава богу. Угу. Потому что мы все
2: то,
3: вот
2: что
3: в разных позициях. И если, да, и если у тебя партнер понимающий, мы же испытываем разные состояния. Я, например, могу находиться в состоянии взрослого, могу в состоянии быть родителем, а могу быть в состоянии ребенка. И тогда меня действительно нужно там утешить, поддержать, еще что-то.
4: А иногда
3: мы меняемся этими ролями. Зачем же я буду это из себя уходить?
4: Конечно.
3: Меня мой муж там поддержал, да, как-то. Угу. Все, я восстановилась, и я дальше пошла заниматься своими делами. То есть он вернул мне это равновесие. Что в этом плохого?
1: Я думаю, вот еще что важно.
3: И я его также поддерживаю.
1: Вот то, о чем говорит Толя, и то, о чем говоришь, где граница нормы, не норма, она, мне кажется, может где-то как-то нащупаться.
3: Вот
1: в
3: нам
1: точке,
3: надо ее нащупать, когда
1: мне кажется,
3: это становится ненормальным.
1: В точке, когда ты готов сказать про себя, что я нахожусь внутри эмоциональной зависимости и хотел бы это изменить. Потому что, когда ты понимаешь, что с тобой либо что-то не так, либо так, как ты это уже не выносишь, и тебе нужно... То есть для того, чтобы перестать это называть так, как ты предлагаешь это сделать, нужно понять, что ты это называешь
4: абсолютно,
1: ну, как-то не так.
4: Я
1: и
4: без
1: тогда...
4: него не могу жить.
1: Совершенно
4: вот
1: верно.
4: Все слова, они все... Ну,
1: вот мы сейчас должны прерваться. Я вам, прежде чем мы перейдем в следующий блок, который я начну с одной очень интригующей вещи, я хочу задать вам вопрос. Каждый из вас сейчас, в этот конкретный момент, находится в состоянии эмоциональной зависимости?
3: Да, конечно, это прекрасно.
1: Спасибо.
4: Ну да, наверное, да.
1: Хорошо.
4: Вещи, которые...
1: Не скажу.
4: Хорошо.
1: Я скажу, что нет, и очень этому рад, и очень этому счастлив. И попробую объяснить, что я имею в виду, но сделаю это после перерыва. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о эмоциональной зависимости. Встретимся после небольшого антракта, да, назовем это так.
0: Коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Васютинской и Торецкой в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 164 районах. Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение ночи высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками в порту Одесса были поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск, по данным Минобороны России, поражены склады ГСМ и военного имущества в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, северо-восточные порт Одесса, резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Уголовное дело по статье о теракте возбудили после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она назвала удары по городской инфраструктуре нарушением норм международного права со стороны киевского режима.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: По последним данным, жертвами ночной массированной атаки беспилотника ВСУ на Белгород стали 5 человек, 25 получили ранения, среди пострадавших 2 детей, в больницах остается 12 человек. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Запорожья покинуть город на 48 часов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, такие акции силовики киевского режима проводят регулярно в прифронтовых городах. Цель – поиск дезертиров-уклонистов, а также освобождение жилых помещений для размещения украинских военных. Дональд Трамп может объявить о победе Вашингтона в войне с Ираном, если Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив. Американский лидер готов завершить конфликт и без соглашения по ядерной программе, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в американской администрации. По их словам, глава Белого дома в частном порядке озвучил высокопоставленным помощникам идею о том, что он хочет выйти из войны без ядерной сделки. Между тем, в Иране сегодня снова заявили, что не ведут США никаких переговоров, а профильный комитет иранского парламента в воскресенье одобрил законопроект по Ормузскому проливу, согласно которому будет запрещен проход судов, связанных с США и Израилем. Срок оплаты автомобильных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами в России могут сократить до суток. Соответствующий законопроект правительство планирует внести в Госдуму в следующем году. В настоящее время общий для всех машин срок оплаты штрафов составляет 60 дней. При этом, как ранее отмечали в МВД, собственники транспортных средств, зарегистрированных в других странах, могут за это время беспрепятственно выехать за пределы России, не исполнив соответствующее постановление. Поэтому за нарушение ПДД на машинах, зарегистрированных за рубежом, планируется ввести срок оплаты штрафов в течение суток со дня вступления постановления в силу. По истечении этого срока автомобиль с иностранными номерами может быть задержан до оплаты штрафа. Следующее первенство Европы может пройти в России, об этом заявил глава Европейской федерации водных видов спорта португалец Антонио да Силва. Он подчеркнул, что такие обсуждения уже идут и скоро будет принято решение.
3: Уже сейчас Россия имеет право на проведение международного старта, например, чемпионата Европы в 2028 году. Мы, к сожалению, не смогли провести его в 2024 в Казани, поэтому перенесли на 28-й. Однако сейчас нам нужно оценить общий контекст, всю ситуацию в Европе и, конечно, конфликтный фон, чтобы принять решение после консультации со всеми заинтересованными сторонами – Российской Федерацией плавания, European Aquatics и правительством Татарстана. Решение будет принято в ближайшие дни. После этого мы, конечно, сделаем официальное заявление, а окончательное решение примет бюро European Aquatics.
0: Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС, что проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани в 2028 году пока остается в календаре, ведутся переговоры с Европейской Федерацией водных видов спорта. Как напоминает агентство, 13 апреля Международная Федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до турниров с флагом и гимном. Однако 1 мая Европейская Федерация водных видов запросила отсрочку по вопросу участия россиян и белорусов с флагом и гимном. Поэтому на текущем чемпионате Европы в Париже россияне выступают без национальной символики. Так называемые камни голода, предвестники возможных неурожаев, обнажились из-за продолжительной засухи на реке Эльбе в Саксонии в Германии. Первый камень с надписями, отметками опасного снижения уровня воды в реках, водоемах в районе появился в районе города Пирна. На нем высечено более 20 дат, начиная с 1707 года. Сейчас уровень воды в Эльбе опустился в некоторых местах ниже метра. В Дрездене он составляет всего 54 сантиметра. Существенного улучшения ситуации с осадками в ближайшие дни не ожидается. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. В ближайшие ночи минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду после прохождения холодного атмосферного фронта дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура поднимется до плюс 25 градусов, осадки прекратятся. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Погода.
0: Сейчас в Москве 21 градус, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков, плюс 23-25.

0: активное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
1: Ну что, продолжаем. Я напоминаю, что мы сегодня говорим об эмоциональной зависимости. Мы имеем очень прямую зависимость от радиостанции «Маяк», потому что это наша эфирная площадка, и от платформы «Смотрим» тоже, потому что все наши разговоры можно смотреть на «Смотрим», слушать на «Маяке». А я схожу еще раз, кто сегодня за этим столом. Ольга Хлопонина – культуролог, Анатолий Добин – психолог, Владимир Верещагин – кинопродюсер. Я Александр Романов. Очень рад, ребята, продолжать разговор, который вы начали некоторое время назад. Мы закончили на том, что я задал вам вопрос. Находитесь ли вы в состоянии эмоциональной зависимости сейчас? И каждый из вас ответил «нет». Вот Володя вообще отказался, вернее, да, Володя отказался отвечать, а я сказал, что нет. Я хочу рассказать вам одну историю, и это будет такое немножко вскрытие от меня. В 92-м году, в июне месяце, у меня умер дедушка. Он был довольно молод, ему было 57 лет, он умер во сне. Рядом с ним лежала бабушка, которая была врачом, которая сделала укол спасительный уже в мертвое тело. Они очень любили друг друга. И они не могли жить друг без друга. И бабушка смогла прожить без дедушки меньше года. Потому что, будучи врачом, через 8 месяцев она собрала набор, который выпила и закончила свою жизнь. И это тоже, наверное, эмоциональная зависимость. И, наверное, от такой эмоциональной зависимости мне хотелось бы ее спасти. И мне хотелось бы сделать что-то, чтобы вытащить ее за эти 7 месяцев тогда из этой ямы эмоциональной зависимости. Именно поэтому я сказал, что я сейчас не нахожусь в эмоциональной зависимости, потому что, как мне кажется, ничего подобного и разрушающего меня, и представляющего угрозу моей жизни не происходит. И поэтому я хочу вас спросить, как быть здесь? И можно ли с этим жить сколь угодно долго и падать до конца жизни? Следующий.
2: У нас есть одна большая проблема в том, что то, что я как раз говорил, у нас отношения... социальная вот эта зависимость, да, эмоциональная зависимость и социальная, кстати, тоже, они возведены в абсолют, как что-то прекрасное. Фильмы типа «С любимым не расставайтесь», а в них как бы прорастайте все остальное, говорят про то, что любовь может быть только такой. И вот с этим идеалом любви, вот с этим как бы представлением они жили, твои бабушка и дедушка. Угу. И поэтому для многих людей история Ромео и Джульетты прекрасна, потому что они не смогли прожить друг без друга и так далее, да. Поэтому для них ревность Отелло оправдана, потому что это как раз есть абсолют любви. Если ты не испытываешь таких чувств, если ты можешь жить без человека, значит, это была не любовь. А на самом деле, скорее всего, это была и не любовь, да, это было как раз растворение, это была как раз какая-то наркотическая история, связанная, ну, там,
3: почему не любовь? А может, любовь? Может быть, потому что может, любовь... это и есть настоящая любовь. Любовь и смерть всегда связаны в литературе, в искусстве. И вообще то, что мы называем любовью, пришло
2: потому
3: к нам из искусства.
2: Потому что любовь – очень важная штука в том смысле, что все-таки
3: Ромео и Джульетта
2: есть
3: это...
2: плоды любви. Да, и как
3: это
2: бы,
3: правда.
2: Что... А то, что забирает жизнь, ты правильно сказал Протонатос? То, что забирает жизнь, то, что убивает,
3: сказать.
2: Убирает и так далее, это как раз нельзя
3: смотри,
2: назвать любовью.
3: Любовь изначально появляется, мне кажется, культурологически, скорее, в связке со смертью. Как Ромео и Джульетта, вот эта тема романтизации любви, она неразрывно связана с темой
4: идеализация
3: смерти.
4: Идеализация любви.
3: Абсолютно. И само слово «любовь», которое звучит, неразрывно связано вот с этим надрывом Ромео и Джульеттовским. Оно в самом дискурсе появляется именно
4: это
3: связано.
4: Это, во-первых, возрожденческая литература.
3: Абсолютно.
4: Шекспир – это возрождение.
2: Брендинга.
4: То есть до того
3: абсолютно,
4: этого не было.
3: Абсолютно. Слово «любовь» неразрывно по своему происхождению связано именно с этой тематикой – любви и смерти.
4: Это еще же потом, то есть после возрождения там у нас какое-то
3: если
4: время не... прошло, потом был романтизм.
3: Жить без другого, значит, его не любят.
2: Хорошо, то ли мы называем любовью в этом случае.
4: А это что мы называем? Мы так и не определились,
3: мы
4: не дали термин.
3: Мы это придумали, понимаете, но это слово...
4: Каждый понимает что-то свое.
3: Ну, условно, все равно. Вот оно связано именно внутри контекста Ромео и Джульетты в большей степени. И я думаю, что вы рассказывали...
4: Я бы вот это любовью не называла, влюбленность, максимализм.
3: В ней было что-то про то, что внутри вас сохранилась связка любви. От бабушки и дедушки, пускай в трагической форме, в тяжелой.
1: Для меня, я сейчас
3: для
1: говорю,
3: вас,
1: да, я говорю сейчас
3: было
1: о
3: что-то есть. Очень
1: конечно,
3: личное и
1: конечно,
3: интимное,
1: конечно.
3: И в этом была связка, и вы знаете, что они любили друг друга.
4: Подожди, Толь.
3: И это звучало, понимаешь?
4: Здесь
3: да?
4: есть еще важный момент такой, Саш, смыслы жизни, вот то, о чем, да, Франкл писал вот это вот логотип, смысл жизни, то есть получилось так, что для вашей бабушки вот весь смысл ее жизни сконцентрировался в дедушке, получается, что никакие другие смыслы, может быть, да,
3: но
4: она не чувствовала, да, вот того, потому что в норме, конечно, это не совсем норма.
1: Ну, конечно, это не норма. Так нет,
4: если,
1: я об этом
4: например,
1: и говорю.
4: Умирает, муж,
3: опять мы исходим
4: женщина
3: из того,
4: не может
3: быть, это норма.
4: Так закончить
3: откуда?
4: Свою жизнь, если у нее есть дети. Потому что
3: ну,
4: смысл
3: да.
4: жизни, фокус смещается.
2: Да,
4: вот
2: самым,
4: новый
2: да,
4: смысл
2: тем
4: жизни.
2: Тем самым она дает детям гигантскую травму.
4: Да не надо травму никакой.
2: Ну, давай, да, она дает тем самым, конечно.
1: Слушайте, вы знаете, мы можем очень много говорить об автономности, о независимости до того момента, пока не приходит угроза жизни. Когда ты понимаешь, что ты мог что-то сделать, чтобы спасти человека, дав ему возможность.
3: И ты, смотри, вот эту формулировку интересная мысль. То есть тут прозвучало вот что, свое собственное бессилие в эти 7-8 месяцев, которые как ребенок ты или к маленьким мог чувствовать, что ты не знал, что
4: делать. А можем мы брать на себя ответственность за другого человека?
3: Но это не значит, можем или не можем, мы так чувствуем.
1: Но если мы видим, что рядом с нами живет человек, который...
2: А можем ли мы не брать?
3: Абсолютно, не можем.
2: Можем ли мы не брать?
3: Не можем, потому что психически не можем, конечно.
4: И при этом разумно брать мы тоже не можем, потому что это решение другого человека. И в этом коренится зависимость.
3: У тебя есть тема решения, смысла.
4: Нет, я пытаюсь с определениями подобраться к этой самой зависимости. Когда мы начинаем переносить свои чувства на другого человека? Вот ненормальность, да? Он должен делать так, как я
3: смотри,
4: хочу. Я не даю ему возможность.
3: Да, подожди секундочку. Ты сразу начинаешь своим вот этим деревянным корзерожьем лезть немножко, да.
1: Сейчас мы начнем лучше женской
3: поговорить. Все изменилось. Да, смотри, мы говорим, если вот прислушаться к этому, что бы я услышал в этой истории, я бы услышал бессилие, с которым ты потом, и у каждого, наверное, психолога, вот у меня есть свои собственные бессилия, которые я пытаюсь ранее преодолеть через своих пациентов, что-то им помочь. То есть, ну вот это как бы, с одной стороны, это травма, с другой стороны, это вектор, внутри которого мы формируемся. И это определяет нашу судьбу. И я не вижу в этом трагедии. Я вижу в этом что-то сложившее нас. То есть там, где мы можем потом давать другим людям то, что не смогли дать бабушке, например. Mm-hmm. Вот. И в этом смысле есть что-то очень фундаментальное. И поэтому как бы я бы смотрел больше, чем дальше. Если мы изначально видим в этом трагедию, то дальше ему может быть, в конце жизни. Можно ведь на это как на красивую любовную историю, понимаешь,
1: да? Но значит ли то, что ты сейчас говоришь, и мне, честно сказать, хотелось бы, чтобы значило, что признание собственного бессилия — это в том числе и способ справиться вот с этой болезненной
4: конечно,
1: эмоциональной
4: Саш, ну, стойки,
1: зависимостью.
4: Конечно, вы же много раз мне их припоминали.
1: Да.
4: Есть вещи, которые я могу изменить, и есть вещи, на которые я не могу повлиять никак.
3: Все
4: их четко. Надо научиться
3: Оля
4: разделять.
3: Оля разложила, все понятно, все четко. Все, надо просто научиться разделять. Все, и сейчас
1: давайте так, давайте так. Я здесь, я отвечаю. Да, подожди же, я отвечаю за водораздела.
3: За бабушку ты не отвечаешь, да, понял, все.
1: Я отвечаю за водораздела, ребята. Я отвечаю за водораздела. Давайте типовое водораздело проведем. Мужское и женское. Есть ли разница между эмоциональной... Женский алкоголизм, он же страшнее мужского. Вот женская эмоциональная зависимость, она страшнее мужской или нет?
4: Ну, в патологических формах, мне кажется, это все страшно. И мужское, и женское.
1: Не-не-не, вот есть ли разница между женской... эмоциональной зависимостью и мужской.
4: И мужской не
3: есть.
4: Уверена.
3: Есть?
4: Но она, наверное, есть по
3: есть.
4: Степени проявления,
3: так.
4: Но по
3: есть.
4: Степени силы,
3: есть.
4: Я думаю, что нет.
3: Я думаю, что есть. Я думаю, что женская в большей степени мазохистическая.
1: А-а-а.
3: Я спасу, я выдержу.
2: Ну,
3: это хорошее у нас станет.
2: Мне кажется, нет. Здесь как раз история скорее про то, что женщины, как более идеализирующие существа, у них и садистические, и мазохистические наклонности.
3: Это правда. Все садомазы внутри. Конечно, в жертве столько садистов. По отношению
2: есть,
3: к тому,
2: ну, как
3: что,
2: бы, да.
3: Без сомнений, но я про другое. Я общий, просто я понимаю, что ты уже
2: просто
3: глубже.
2: Просто поиск
3: да?
2: идеала, понимаешь,
3: да.
2: она, он же как
3: смотри,
2: бы заставляет
3: в
2: требовать его.
3: Есть идеал, идеал женский, он скорее про жертвенность. То есть как бы это не находится в контрасте с ее ощущением себя женщиной, понимаешь, да? Социальная зависимость, как раз наоборот, культурно очень женская тема. Зависеть, спасать, ждать, он уйдет, вернется, да, на же, да. Самоотдачу, вот это очень женская тема. Мужская, скорее, в большей степени, как одержимость образом, как контроль, как ревность.
4: Не
3: вот
4: мне
3: такое.
4: Так никому от этого,
3: да? Абсолютно. Вот. И, кстати, вот если взять женщина в большей степени от отношений, мужчина, например, может зависеть от веществ. То есть это что-то очень конкретное.
4: Но это качественная
3: мужчина...
4: характеристика, а не степени. То есть мы, опять же, разделяем, давай. Ты про качественную характеристику.
3: Да,
4: а но... Саша спросил про степень.
1: Я не знаю, как я спросил. Отвечайте, как
3: он
1: хотите.
3: Спросил,
1: я спросил, а вы отвечаете.
3: Видите, то есть Оля любит раскладывать.
4: Да.
1: Ну, вы, хорошо.
4: Все время
1: поэтому она за этим стала.
2: Не расстраивайся. Спросил,
1: поэтому
2: как спросил. Ну,
1: стала.
2: Что ты так садись, все хорошо, молодец, отлично.
3: Обижают. Смотрите, у мужчины, но на самом деле в ядре, конечно, та же самая паника. Абсолютно. И у мужчин, и у женщины, в отношении другого, в отношении контроля, в отношении... То есть, ну, просто она по разные формы обретает вот это внутреннее ощущение паники, что я без другого теряю себя. Вот. Просто мы по разные культурные формы. У мужчины больше в агрессию может переходить, может избить в ярости, например. А женщина...
2: Это просто тебе плохие попадались.
4: Нет, ощущение паники, на самом деле...
3: Что там с руками?
4: Подожди, я вспомнила. Прекрасная история, действительно, ощущение паники есть, я его как-то пережила. Это была довольно забавная история, потому что... Да, но она, да, потому что у меня муж ночью играет в хоккей.
1: Так.
4: И так получилось, что он там забыл ключи и звонил в звонок, а я не ответила, я заснула уже.
1: Ага.
4: И я просыпаюсь утром, а его нету рядом. Вот, ребят, я не передать, какая паника была. Жизнь рушится, я так перепугалась. Оказалось, что он спал в машине у подъезда, проснулся сам от вони хоккейной формы, вот, и уже пришел домой. Но вот этот страх, это паника, потери, я вот его почувствовала, это ужасно, это очень страшно.
2: Какой очень деликатный, хорошо выдрессированный муж, понимаешь? Не ломился в дверь, не кидал камушками, не звонил 15 раз.
4: Спали.
2: Детям не
4: соседи
2: звонил.
4: Соседи спали. Зачем
2: соседям не звонил.
3: А вдруг там какой-то мужик все-таки. Еще и вежливый. Зачем туда лезть вообще?
4: Потому что испугалась я очень сильно.
1: Ну вот так вот. Да, прости, прости.
3: Был хороший. Это помните Малхолланд Драйв? Помнишь сцену? А давай ты теперь это развидишь и идешь. Помнишь, она приходит, ведь любовь. Давай ты сделаешь вид, что ничего не было, просто развернешься и уйдешь.
1: Но если мы должны как-то задуматься о том, что могла бы сделать наша аудитория для того, чтобы как-то подрастить свою вот эту вот независимость и способность переживать подобного рода ситуации, что им надо делать?
4: Я по Толиным пути пошла, правда, не анекдот, рассказ вспомнил у Зощенко, был шикарный рассказ, он про зависимость,
2: про
4: Толиный
2: путь.
4: Нет, сильное средство. Там был слесарь Калинкоров, Петр Калинкоров, который очень сильно пил по субботам. И родственники, чтобы его отвлечь, они его познакомили с театром. И для него это было такое открытие, действительно, прекрасное искусство, все это замечательно. Представьте, он стал ходить в театр по воскресеньям, а пить продолжил по субботам.
2: Должна быть наполненной, конечно.
4: Что-то вот такое было, потому да. То есть вот зависимость, я к тому, что человек,
3: учились
4: если зависимость,
3: разделять,
4: то есть внутреннее что-то вот такое, да, не хватает, эти люди будут искать зависимость везде. Неважно где, хоть в театре, хоть в алкоголе,
3: но
4: хоть в других
3: что
4: людях.
3: Интересно.
4: Надо делать что-то со своим внутренним миром.
3: Смотри,
4: вот это важно.
3: Смотрите, что важно. Например, очень часто, например, с мужем, человек может быть, это не про тебя, просто про это, а с мужем она может быть очень взрослый, ответственный, а с любовником, например, начинается абсолютно такая надрывная, очень детская история. Очень часто мы бессознательно как бы разделяем. В одних отношениях у нас одни части оживают, а в других отношениях другие совершенно.
2: Мы просто есть... собираем как бы какую-то общий большой пазл из кучи разных людей.
3: Да,
2: это, тоже это как бы не очень здоровый.
3: А тут так есть, конечно, здоровый, нездоровый, но мы все такие, слушай.
1: Но получается тогда, что если человек, вот это сейчас, знаете, как-то прозвучит грубо, но как будто бы очень здорово, что если человек нормально может перенести, пережить разлуку, расставание, там, я не знаю, потерю, утрату, все что угодно, то по большому счету это не говорит о качестве его любви по отношению к другому человеку, а говорит скорее о какой-то внутренней наполненности.
3: Ну, с одной стороны, а с другой стороны, если бы бабушке было все равно, что умер дедушка, понимаешь, это бы говорило что-то о качестве ее любви. Понимаешь,
2: нет,
3: да, тут...
2: Нет, это говорит о том, это не демократия. Нет,
1: думаю, нет, что нет.
2: Смотри,
1: нет,
2: смотри,
4: дело
2: здесь,
4: не
2: это не про силу чувств. Это не про силу чувств.
4: Момент.
2: Это про то, что ее воспитали таким
3: это
2: образом.
3: Правда, что...
2: Или она
1: нет,
2: сама
1: секунду, подожди. Нет никаких проблем в том, чтобы... отгоревать и горевать.
4: Ну, обязательно нужно.
1: Но есть проблема в том, чтобы не смочь это пережить и не смочь с этим справиться.
2: Не захотеть это переживать.
1: Даже, ну, да, и не захотеть.
4: А у нас же не случайно, вот до модернистской эпохи у нас всегда были в культуре ритуалы провода усопших. Потому что человек должен... Это не просто так делается, не потому что это, да, сказки какие-то. Это делается в том числе для того, чтобы человек мог пережить это. Он должен пережить это и начать жить заново.
3: Вы правда говорите правильные слова, которые и так всем понятны, что нужно горевать. Но с другой стороны, я просто хочу другой вектор немножко дать. Мы все смертны, смерть сама придет, понимаешь? А за бабушкой она пришла бы через 5 лет позже,
1: понятно,
3: через 10,
1: понятно.
3: Понимаешь? Да, и в этом смысле более принимающе смотреть.
2: Вот смотри,
3: не с историей, она не отгоревала, и поэтому так случилось, понимаешь? Я просто хочу чуть-чуть другой...
1: Понятно.
3: Мы все слышим про горе, и мы слышим, что важно продолжать жить, и мы хотим это сообщать, но как бы все равно жизнь заканчивается у всех нас в итоге, и нужно с принятием смотреть на разные формы бытия. Понимаешь, да? Хотя, конечно же, такой уход – это очень страшная и очень плохая вещь, но просто жизнь разная.
1: Это понятно. Да. Это понятно, но, понимаешь, если бы у зависимости было какое-то другое значение, у нас бы за спиной не висела бы клетка с веревками вот так вот, понимаешь, узлом
4: затянутым. Давайте разграничим, где нормальная зависимость, где нет.
3: Давайте мы к этому образу вернемся.
1: Да.
3: А зависимость может сексуально эротизироваться очень сильно. Веревка тут не случайно.
1: Конечно, конечно.
3: Веревка, конечно, имеет определенный эротизм.
1: Лестничный токсичная, наверное, клетка.
3: На которой Оля жила. И теперь мы понимаем, что это нормально, то, что происходило. Абсолютно нормальные вещи, говорит Оля.
1: Иногда лестничная клетка не просто территория в подъезде.
3: Правда, мы не осуждаем советскую лестничную клетку, на которой ты жила.
2: Кто-то на клетке, кто-то во дворе.
4: Что характерно.
2: Всех нас воспитала улица и школа.
3: Но, конечно, очень часто вот эти перегруженные, эротизированные отношения скрывают под собой очень раннюю зависимость. Вот это все, когда люди, знаете, вот это навязчиво, всякие разные практики, за этим всем часто стоит очень ранние травмы, если говорить вот на этом языке. Что?
4: Опять ты про эти травмы. А давайте еще поговорим про
3: клетку. Поговорим.
4: Давайте про то, что еще
3: такой
4: аспект дадим. Смотрите, для того, чтобы не было вот этой истории, мне кажется, очень важно вот в любви, в отношениях уметь отдавать. Вот это вся современная наша история. Я хочу быть цельным, чтобы меня никто не обижал, не абьюзил, еще что-то. Мы немножко потеряли за этим, вот выплеснули с водой ребенка. Надо уметь отдавать в любви, где-то пострадать, отдать, не считаясь, сколько тебе дали взамен.
1: Но ты имеешь в виду отдать тому, кто находится в зависимости для того,
4: нет,
1: чтобы удовлетворить
4: любишь,
1: его потребность?
4: Нет, когда ты любишь, надо не бояться любить и отдавать. То есть, мне кажется, вот, ну, по моему опыту, даже расставания тогда переживаются проще, потому что ты все отдал. У тебя нет этой... Ты отдал, все, эта история для тебя закончила. А вот кто не отдал... Мне кажется, вот для них это начинается. А можно было бы то, а можно было бы это. Вот мне кажется, важно отдавать. А у нас в современной культуре как-то вот любовь стала партнерскими отношениями. Вот как удобно, по расписанию,
2: смотрите,
4: все такое вот просчитанное.
2: Да, мне кажется, как бы вообще главная штука, из-за чего созависимость, да, вот как бы вся эта прекрасная происходит, да, вот эта вот вся эмоциональная и неэмоциональная и всякая, это то, что мы очень много, в том числе как мы этому виной, мы уделяем очень много времени, силы, внимания вот этим вот отношениям между мужчиной и женщиной. А остальной смысл жизни у нас как будто бы остается сильно за, как бы, за рамками
3: и прочим.
2: На самом
3: деле мы это перегружаем во многом из литературы, кино.
2: Я поэтому говорю, вы виноваты, я беру на себя вину. Простите, пожалуйста, больше. Да, нет, буду больше.
3: Уверяю, не вы единственный в этом виноват.
2: Конечно, конечно.
3: Да, но мне кажется, если взять архетипический пример зависимости, вот я делал разбор у себя вот в одном проекте, эхо и нарцисс. Вот эхо – это очень типичный миф, как раз вот греческий миф, о такого рода зависимости. Ты исчезаешь без другого. То есть, но в чем проблема эхо? То есть, почему так эхо так нуждалось в нарциссе? Потому что она пыталась обрести свое собственное бытие через него, через отражение в нем. Чтобы и она нашла того, кто не будет отвечать. Понимаешь, она нашла ровно того, кто ей идеально подходит. Собственно, у нее же очень рано возник запрет материнский, правильно? Ей нельзя первой говорить, нельзя обращаться. И вот это ядро запрета, оно в ней живет, и поэтому она уже, исходя из этого, понимаешь, исходя из этой ранней травмы, потом находит нарцисса, у которого своя травма, своя боль. Вот. Но важно, что она к нему тянется, а он уходит.
1: Но я хочу сказать Оле про разговор про возвращение. Эхо как раз пример того, как возвращая и возвращая и возвращая, мы растворяемся и перестаем существовать вообще.
4: А почему растворяемся и перестаем существовать?
1: Потому что эхо
4: миф — это предельная история. Она абстрактная и абсолютная такая.
1: Ну да.
4: В нормальной отношениях у нас у всех какие-то травмы. Если мы будем просто на них концентрироваться, опять же, вот мой рецепт, да, надо быть
3: рецепт,
4: наполненным, стойким человеком, все-таки искать себе внутреннюю силу и не бояться отдавать. Да, если у меня сейчас вот такой период, пускай это будут отношения, мы закрываем друг друга, это прекрасно, что, потому что иначе бы все были одинаковые. Что Саша, что Петя, что Вася, что Оля, без разницы мне. С кем удобно в данный момент, вот так и будет. А мы-то определяем это любовью, личными какими-то вот этими зазубренными, да, как шестеренки, мы все не одинаковые.
2: Брак по расчету тоже иногда неплохо.
4: Конечно.
2: И он как бы решает много разных замечательных задач. Романтизация.
4: По-моему, есть рассказ прекрасный, брак по расчету.
2: Романтизация как бы как раз этих вот отношений, всей этой драмы. Да,
3: девочка не смогла выйти замуж по расчету, она гуманитарий, да?
2: Да. Вот это вся, да, вот эта больная история. Вот. Это все, давайте еще вспомним про эмоциональную зависимость от группы людей, потому что как бы есть вся эта штука Курт Ванегута, да, там когда у тебя есть бинарные, да, там пары, которые растворяются друг в друге, про что ты говоришь. А есть как бы коллективы людей, которые между собой.
3: Я бы посмотрел по-другому, я бы посмотрел иначе. На самом деле у каждого есть острие... Возьмем вот здесь, то, что мы находимся. У каждого есть свое острие ответа. Просто у Оли оно очень хорошо слышно. Оля прям громко своим. Надо давать. Вот, и слышно,
2: рецепты.
3: Понимаешь? И слышно, что это ответ.
4: Надо давать, я не говорила. Я сказала, надо отдавать.
3: Отдавать тоже надо. Отдавать надо. Надо вообще, надо. И вот за этим слышно как бы такой моральный ответ на что-то другое, что живет внутри человека. То есть человек, на самом деле, слышит что-то свое в этом всегда.
4: Потому что во мне... Вот это и есть наполненность. Во мне есть что. Для того, чтобы отдать, надо, чтобы в тебе было что отдать.
3: Да,
4: а если ты пустой, мне, тебе Оль, отдать нечего. Ты будешь истощить из других.
3: Оль, готов взять? Взять, готов, говорит.
1: Секунду, пока у нас проходит договоренность, потому кто сколько передаст, отдаст и кто сколько возьмет и получит. Я хочу напомнить, что мы говорим о эмоциональной зависимости сегодня. Продолжим разговор прямо буквально через несколько минут.
0: Коллективное сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Юмор обычно требует ума. Ольга Хлопонина, культуролог.
5: Так говорит «Маяк».

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками «Герань» по железнодорожной инфраструктуре, которая используется в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив. Кроме того, были поражены локомотивы в районе населенного пункта Кудашевка в Днепропетровской области, около населенного пункта Биланы в Сумской области. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США, а также 970 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое. В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Рюлевка. Запорожской области уничтожено более 45 украинских военнослужащих. Финляндия отказалась поставлять Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот». Как заявил министр обороны страны Антти Хакинен, это противоречило бы национальным интересам. Он пояснил, что Финляндия, цитата, как «прифронтовая страна», не может ставить под угрозу свою боеготовность в области противовоздушной обороны. Напомню, ранее Дональд Трамп поставил под сомнение перспективы передачи Киеву технологий производства «Патриот» и ракет к ним. Он отметил, что в Вашингтоне должны быть очень осторожными с выдачей и другим странам лицензии на производство американских вооружений. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга назвал ошибкой задолженность жительницы северной столицы в 40 миллионов рублей за неоплаченную парковку. Ей были даны пояснения о необходимости обратиться в службу судебных приставов для устранения ошибки, заявили ТАСС в пресс-службе комитета. Ранее местные СМИ сообщили, что женщине выставили штраф в 40 миллионов рублей после неоплаченной парковки. Сначала она не оплатила штраф вовремя, затем ей пришел штраф за неуплату штрафа, после чего на госуслугах появился многомиллионный долг, передает ТАСС. Четверг и пятница будут самыми прохладными днями в Москве на следующей неделе, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В эти дни ожидается облачная погода, небольшие дожди и снижение температуры. Ночью она составит от 7 до 12 тепла, а днем лишь плюс 16-21. По словам синоптика, такая температура примерно на 2 градуса ниже нормы середины августа. Однако похолодание будет краткосрочным. В следующие выходные показатели в Москве придут норму. В столицу вернется умеренное тепло. Ночью термометр покажет от 9 до 14 градусов, а днем до плюс 25. Осадков в следующие выходные в Москве не прогнозируется. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 23-25 градусов без осадков. Такая же температура в Санкт-Петербурге и тоже без осадков.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Родина» обыграла петербургский «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У «Родины» дубль оформил Артур Гарибян. У «Зенита» забил Максим Глушенков. «Родина» одержала первую победу в чемпионате России. Еще в одном матче московская «Динамо» победила «Динамо» из Махачкалы со счетом 3-1. Также сегодня «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Этот матч начнется в 20:00, а «Рубин» и «Оренбург» встретятся в 20:30 по Москве. В первой лиге проходят матчи пятого тура. К этой минуте завершены две встречи. Ульяновская «Волга» переиграла «КамАЗ» 2-1. «Спартак» Кострома оказался сильнее СКА Хабаровска 3-1. «Ротор» в эти минуты встречается с Челябинском и ведет со счетом 1-0. А в матче «Велес-Ленинградец» пока ничья 0-0. «Локомотив» заявил, что не собирается продавать Алексея Батракова и не ведет переговоров с «Галатасараем». При этом в Турции утверждают обратное. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: История с возможным переходом Батракова за последние сутки получила сразу несколько взаимоисключающих продолжений. Сначала турецкий журналист Угур Устюрк сообщил, что «Галатасарай» уже согласовал с «Локомотивом» основные условия сделки. Называлась сумма в 25 миллионов евро с учетом бонусов. Российские источники дают другую картину.

0: 25, а теперь появилось сообщение о сумме, приближающейся к 30. Причем покупкой одного батракова Галатасарай ограничиваться не собирается. Издание «Фанатик» утверждает, одновременно стамбульцы хотят взять Джена Узуна из «Айнтрахта». За него предложено 40 миллионов евро, но немцы требуют 50.
1: Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.

0: активное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
1: Ну что, мы продолжаем. У нас есть зависимость от времени, и у нас есть еще время для того, чтобы говорить о эмоциональной зависимости. Ребята, у вас там что-то пикировочка
2: была.
1: Смотрите, давайте.
2: Я говорю, что на самом деле каждый отвечает не другому, а на что-то, что внутри него это пробуждает. То есть мы не знаем, что пробудило это воля, но мы слышим ее ответ. Ответ ее морализаторский. Это правильно, это надо разделить, так надо жить. То есть что-то этот вопрос пробудил внутри воли,
1: да.
2: Что на самом деле еще важно расслышать.
3: А зачем?
2: Но ответ... Это не, я просто
3: ответ я нашла, и мне все
2: абсолютно
3: хорошо.
2: Абсолютно, ты за него держишься.
3: Да, мне
2: ты
3: все немножко комфортно.
4: И Оля пришла сюда в этой позиции.
2: Она пришла с ответом.
4: Конечно,
2: вот.
4: Конечно.
2: То есть сам, иногда ответы идут впереди вопросов. Вот, например, взять тебя, ты дал историю бессилия какого-то своего, например, которая стала для тебя какой-то возможной. Я не знаю о тебе ничего, но я знаю, что это стало какой-то точкой для тебя очень важной, из которой ты стал тем, кто ты есть. Но это был ответ. И твоя жизнь может быть, например, просто для примера, не про тебя
1: конкретно. Я понимаю.
2: Она может быть ответом на вот это раннее бессилие, вся наша жизнь, может быть, ответом на что-то. И у каждого из нас есть такое.
1: Но когда ты говоришь, что иногда ответы идут впереди вопросов, это как бы не ок?
2: Ну вот, не знаю, ок Оли ок? Понимаешь, Оли
1: ответ
2: есть.
1: Мне просто кажется, что
2: есть...
1: это, с другой стороны, это как честно.
4: Ну, не совсем. Это немножко ты как бы сразу закрываешь, ты немножко глуховат.
2: Ты
4: как бы
2: открываешь.
4: Вот это проблема зависимости для меня. Если ковырять, то расковыряешь. Нет, я просто про то, что у тебя есть в жизни куча разных вещей, кроме отношений с прекрасным любимым человеком. У тебя есть как бы другая наполненность. Потому что у меня есть моя история про там мою бабушку, например, да, которая тоже достаточно сильно сдала, когда ушел дедушка, но у нее было, значит, какое-то количество внуков, за которыми надо было присматривать, дача любимые и так далее. Она как бы жила-жила, пока моя тетя, значит, ее старшая дочь не решила, что как бабушка слишком устает на даче. И запретила маме туда ездить. Ну, потому что там маме было уже 80 с чем-то лет. Вот. И бабушка тут же начала резко сдавать. И я как бы в этот момент подсунул ей своего, в тот момент, старшего сына, который как бы у нее практически бывал очень часто, ходил в школу, который во дворе был, прибегал на обед, и бабушка расцвела опять, потому что у нее появился еще один смысл жизни. И поэтому когда у тебя нет смысла жизни, когда у тебя есть вот эти только ответы и так далее, тогда ты пытаешься себя...
2: Это не
4: себя...
2: совсем смысл, это та ниша.
3: А почему ты представляешь ответы и смысл жизни? Они же могут совпадать.
4: Потому что когда... Объясню,
3: почему. Это как круглое и зеленое.
4: Нет, смотри, очень просто. У тебя есть многообразие, и когда у тебя есть ответ, ты приходишь с определенным закрытой темой, с определенным закрытым решением на закрытую тему.
3: Вместо того, чтобы открыться всему миру. Если мне будет некомфортно, я буду чувствовать, что я от кого-то завишу, я пересмотрю это решение и найду другое.
4: В тот момент, когда тебе комфортно с этим ответом в этой нише, ты будешь глуха ко всему остальному миру и пропустишь
2: и
4: очень много
2: деле,
4: блистательных возможностей.
2: За этим ответом может стоять страх. Вот в чем проблема.
1: Не знаю, ребята, мне кажется, вы красиво так это все рассказываете, но я с большим трудом представляю себе, как можно прийти, исключив из себя какие-то внутренние конструкции, оставив себя открытым этому миру. И как-то
2: ты
1: вот
2: прав,
1: конечно,
2: иногда люди приходят железобетонные, уже
1: нет,
2: с ответами.
1: Это другая
2: крайность,
1: да?
2: И
1: я понимаю,
2: у них
1: конечно,
2: все время отскакивает. Ты что, не говоришь? Да нет. И вот с таким морализаторским, правильным взглядом. Это нельзя, это можно, это правильно. А вот все терпели, а почему ты, маленький...
3: Мне кажется, ты утрируешь мою
2: точку зрения. Я специально утрирую, но у меня чтобы...
1: Я хочу сказать, что у него... Смотри, с какой фундаментальной конструкцией по поводу морализаторства он пришел и сейчас высказывает.
2: Это правда, но я специально заостряю для слушателей и зрителей, чтобы они могли это различить. Конечно, это не про тебя, Оль, но я специально цепляюсь за это, чтобы это развернуть. Потому что многие живут в очень квадратном мире. Вот. А мир шире, больше. И тоже интересная вещь, ты говорил про смысл жизни. Смысл жизни невозможно найти. Вот и Франко. Это все чушь собачья, с моей точки зрения.

0: мне, смысл жизни, он, понимаешь, у нее уже была эта ниша всегда. Ты просто эту нишу заполнил. Ты не можешь изменить нишу.
1: Ну, то есть, получается,
0: это был материнский ответ. Ты просто дал ей в эту нишу что-то. И у каждого из нас есть эта ниша, которая...
1: Как будто бы у нее была зависимость от эмоций, которые ей были необходимы, и которые
2: была
1: ей дали...
2: быть нужной.
1: Да, но это же эмоции, но это как бы...
2: Это же все про вопрос, скорее.
3: Да. Да. Есть бабушки, у которых это не работает. И вот такое тоже случается.
0: Абсолютно. Вот, например, а есть бабушки, абсолютно, у которых материнский ответ не был бы ответом. Пусть быть нужной, я находился в пространстве мужского-женского, например. Вот там не было этой ниши для этого. И даже если
1: у нас время уходит, давайте быстренько поговорим вот о чем. Звучало это слово несколько раз, но оно интересно. То есть есть эмоциональная зависимость, когда мы закрываем там какие-то... Ну, все, что мы говорили. А есть созависимость, когда ты становишься зависим от того, что другой... Вот находится в этой петле, клетке, как угодно назовем, этих зависимостей. Вот это
2: что-то.
1: Ну, вот про созависимость, да. Когда ты видишь, что он страдает, наслаждается, уповает, все что угодно, и сам начинаешь зависеть от этого.
0: Нарциссы и эхо зависимы друг от друга. На самом деле нарциссу нужна эхо, которое будет постоянно вокруг него, он будет дистанцию держать ближе, дальше, но он также зависим. Понимаешь? То есть зависимость — это не я, а это часто связь какая-то между нами, и неважно, кто на какой позиции находится. Часто переворачивается, например, возьми эту там, а у этого Пушкина-то, Евгений Онегин, да? Это может меняться очень быстро. Но важно, что сама форма связи сохраняется, понимаешь, да, между нами.
1: То есть все-таки это про связь.
0: Конечно.
1: Да, интересно, что связь — это тоже связь, и связь,
0: абсолютно,
1: которая завязана в узел.
0: Да, абсолютно.
4: Да, да. Есть вопрос еще, на самом деле, вот интересно, да, вот есть вот эта вот как бы зависимость, которая там появилась какой-то момент. В какой-то момент же у нас же были нормальные предки, да, там ходили пещерные, да. Вот когда появился этот момент, когда они вдруг начали друг от друга зависеть и как-то романтизировать? Ну, романтизировать, понятно.
3: Ну, романтики,
4: это,
3: да, ну, это с возрождения.
4: Возрождение,
3: сказал,
4: когда зажрались.
3: Да.
4: А вот какой-то момент же, ну, как бы, было же все нормально, да, нормально общались, как бы, без необходимости себя через другого человека. Когда это произошло, вот интересно?
3: Романтическая история, ну, она еще в рыцарские времена произошла, когда была отдельно прекрасная дама, потому что свою жену как бы обожествлять никому
2: любовь
3: в голову не приходило.
2: Вообще,
4: в античные времена тоже там любовь как бы одна,
3: а нет,
4: и
3: я же говорила,
4: рода,
3: что у них есть, была разная, вот там Ахилл, да, и Патрокл, это там филия, да, это дружеская любовь,
1: да,
3: по-моему, да, она,
1: да,
3: называется?
1: Да, да.
4: Воинское братство.
3: Да, ладно.
2: Настоящие боевые друзья.
3: Извращенцы. Так вот. Это разное все. А потом это все, ну, вот в такой вот, как бы, что я нахожусь в этой психологической, мне все-таки это кажется история вот 20 века. Вот такая вот психологическая зависимость. До того об этом никто,
0: да,
3: не задумывался.
0: Ну, всегда это, слушай,
3: брак,
0: а что,
3: это было вообще такое вот экономическое, либо выживание, либо
4: век,
3: экономический,
4: ну, а
3: союз.
4: Дельтальцев это
3: любовь,
4: было.
3: Ну, случилась,
0: а
3: она благословилась, называется,
0: Господь.
1: Как будто бы во всем этом начинает видеться охота за острыми ощущениями. Чем выше горка, тем веселее.
3: Их не хватает,
1: тем веселее, ну или не то чтобы не хватает, нам хочется все больше.
3: А у нас,
4: Саш,
3: современного человека рвет между двумя, так сказать, направлениями. С одной стороны, мы весь мир ощущаем как бы опосредованно через что-то. У нас очень мало настоящих живых эмоций. И мы все время их ищем. Поэтому очень часто вот эти расстройства с качелями психологическими, мы их ищем. Вот этот дофамин быстрый, да, так называемый. Который...
2: Так
3: с
2: называемый.
3: Другой стороны, мы устаем все время и пытаемся отдохнуть. У нас и психических усилий не хватает. И мы начинаем экономить их везде, буквально.
4: Оль, я не соглашусь с тобой, знаешь,
3: на чувствах,
4: по одной простой
3: кажется
4: причине. Потому что человек все-таки изначально, ну, как бы он же был создан не для такого большого количества эмоций, не такого
3: абсолютно
4: большого количества,
3: конечно,
4: контакта.
3: Конечно.
4: Поэтому не то, что мы ищем как бы больше.
3: Нет, мы устаем от этого.
2: Я слышу,
3: мы от этого устаем, потому что эволюционно мы за это время не так сильно изменились. У нас не было такого количества контактов. Мы не заточены, не созданы для того, чтобы общаться столько.
0: Мы не знаем, сколько там контактов было у неандертальцев, честно говоря.
4: Потому что их не было, я помню.
0: Контактов не было, мы не заточены. Да черт его знает, что там было. Два контакта, да. И те с последствиями.
3: Вот те, кто не защитился, они всегда так говорят, да это все не доказано.
1: Хорошо, но смотрите, вот такая мысль у меня проскочила на фоне того, что вы говорите. А может ли получиться, не может ли получиться так, что в погоне за острыми эмоциями и за вот этой вот реализацией эмоциональной зависимости мы, понимая, что предел эмоциональный где-то, ну, как бы, если недостижим, то вот более высокая эмоция все сложнее достигается, начинаем дыры в себе делать побольше, чтобы падение...
5: Не надо такого.
1: Не, ну да, да, да, да, но мы понимаем, что это пустоты, пустоты поглубже, травмы посильнее, ранения
3: поярче. Ребят, я из-за смыслов. Раньше все-таки были важнейшие смыслы. Человек, условно, если мы берем религиозную систему, человек приближается к Богу, да? Если мы берем какую-то советскую, вот ради идеала там строим будущее, растем. Сегодня этого нет. Каждый ищет эти смыслы сам, смыслы измельчали, и поэтому вот такой разброс и шатание.
1: А я вот скажу, перед перерывом, женщины, мы к этому вернемся и мы об этом поговорим. Дети. Мне кажется, что сейчас период такой, что мы не к идеалу, не к Богу, а не к космосу, а замахнулись на такое, до чего никто еще раньше не замахивался.
4: Мы пытаемся... Говорит, как ChatGPT.
1: Да, хорошо, стоп, а вот на что мы замахнулись и к кому мы так собираемся приблизиться, давайте об этом в финальной части нашей...
5: А можно с этого вернуться сейчас?
1: Да, сейчас с этого и вернемся.
6: Коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Обеспечивается старыми слугами.
3: Михаил Пришвин.

0: активное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
1: Ну что, мы продолжаем. Мы сегодня говорим об эмоциональной зависимости, об эмоциональной независимости, об эмоциональной созависимости и все приставки, которые можно к этому слову добавить.
2: Созики.
1: Да, мы выходим в эфир на радио «Маяк» и на платформе смотрим. Сегодня за этим столом Ольга Хлопонь, Анатолий Добин и Владимир Верещагин. Есть у нас какой-то шанс что-то понять и вообще к чему это все приведет? И частное, и коллективное, сознательное, бессознательное. И ради чего мы с вами 70 минут болтаем? И есть из этого толк какой-то? Или это просто мы тут.
3: Ну, я быстренько скажу, чтобы потом Толе не мешать. Я надеюсь, что все-таки окончательно в сферу сознательного это все не уйдет. Почему? Потому что я все-таки верю в то, что у человека есть вот эта свобода творить самого себя. Если не будет вот этих сложностей, этой свободы тоже не будет. Соответственно, у нас у каждого есть путь, который мы выбираем, и каждый выживает в одиночку. Так, как ни крути.
4: Мне очень нравится, что ты начала с того, что как бы это нормально.
3: Потому что нет универсального рецепта. То, что подходит мне, может не подойти Саше. Может с оговорками подойти Толе, да, и однозначно подойти тоже Вове. У каждого своя история. В этом есть интерес нашей жизни. То есть нам даны эти чувства. Давайте все-таки не бояться тратить, любить, эмоционально зависеть. Не надо переваливать на других свои проблемы. Но отношения дружеский, партнерский, любовный, нам для того и даны. Это большой дар, это счастье, это дает нас окрылять, дает нам творить, создавать произведения искусства, раскрашивает нашу жизнь. И это прекрасно.
1: Угу.
4: Я согласен с тем, что вот есть как бы история с тем, что мы все, конечно же, там пытаемся собрать как можно больше эмоций в какой-то момент, да, там себя в разных местах порадовать, да, и созависимость, и зависимость как таковая тоже немножко про это. Про это, кстати говоря, вышло прекрасное кино «Гора Вербинский», соответственно, называется «Удачи, веселье, не сдохни». Вот. Про то, к чему это может привести, там как бы как раз про эту вот всю нейроисторию в том числе. И ты понимаешь, что, в принципе, конечно же, если это все будет идти таким путем, да, вот как любой путь наркомана, это путь наркомана, который человек ищет как можно больше эмоций, как можно больше удовольствия, болезненного, неболезненного, неважно. То как раз формулировка про удовольствие, которую Толя раньше использовал. Это все, конечно, абсолютно как бы вещь, которая направлена на финальное самоуничтожение, да, потому что вот это вот
2: Рановский, вот этот фильм хороший, да, этот «Реквием по мечте».
4: «Реквием по мечте», да, конечно же, да, это тоже
2: там
4: как бы
2: история. Все формы зависимости там.
4: Абсолютно, все раскрыто, и поэтому здесь вопрос-то другой, возвращаемся обратно, то есть для меня, когда мы говорили про любовь в том числе и про как бы общение, для меня всегда вопрос, что из вот этого вот, из этих отношений возникает, да, там, не знаю, социальных отношений. То есть вот мы собрались здесь, мы зависим друг от друга, ну, наверное, в моменте где-то что-то, конечно же, как бы и от мнения друг друга, и от того, кто что скажет, и от того, что не нужно друг друга перебивать, какие-то, значит, тут есть нормы, там все остальное. Но из этого что-то возникает хорошее, да, я надеюсь, да, прекрасный подкаст, который будет и на платформе «Смотрим», и на «Маяке», там, не знаю, у тебя есть любовь, и как бы, Оль, ты говорил про детей, и появляются дети, и это прекрасно, да, то есть если они появляются, они потом хорошо воспитаны, это все как бы замечательно. А когда что-то уходит из мира прекрасное, не сбывшиеся, да, это твоя история. Как будто бы мы теряем, как будто мир теряет в своей вот этой вот красоте и многообразии что-то. Да, конечно, все умрут, как только ты правильно говоришь, но зачем это делать раньше времени? Да, зачем как бы бежать впереди паровоза, как бы, хотя нам особенно это больно обидно. Но для того, чтобы понять, что ты это можешь не делать, для этого надо выйти из ситуации, это сложно. Мы здесь тоже для того, чтобы помочь друг другу. Поэтому мне кажется, что, к сожалению, зависимость, она всегда есть, будет, вопрос всегда границ, да, вот этого. Как и поиск удовольствия, как и поиск новых контактов, как и то, что нужно смотреть новое кино и понимать, что это кино, и не обязательно его воплощать в жизнь, да.
1: Прости, потороплю тебя, потому что еще Толя надо сказать. Толь, давай, смотрите, что-то еще важное.
2: Смотрите, я бы с другой стороны.
1: Володь,
4: я просто пытался,
1: да.
4: Я просто пытался спасти вас всех от Толи,
1: давай.
2: Все-таки надо пройти. Конечно.
4: Да, да, просто есть как бы еще замечательная фраза, да, что мы рождены, чтобы кавку сделать былью, но нет, мы не рождены, чтобы кавку сделать былью и другие вещи, мы не рождены для того, чтобы повторять историю, не знаю, бедного Вертера или там куча других каких-то
2: но
4: классических
2: смотрите,
4: вещей.
2: Я бы посмотрел вообще на другое, я бы посмотрел на то, что происходит здесь, и это гораздо интереснее, чем...
1: Здесь ты имеешь в виду за
2: нашим
1: столом.
2: Абсолютно, это самое интересное вообще, потому что у каждого свой собственный пафос, и каждый отвечает на свои вопросы. Вот, например, Оля говорит... Я вам скажу, как на самом деле. Вот любой ответ мне начинается. Сейчас я вам развожу, как устроено. Вот что бы ни было, у нее есть ответ. Значит, например, ты начинаешь, что тоже вот. А вот вы что думаете? А я вам скажу сейчас.
1: Да,
2: и
1: да,
2: вот
1: да,
2: у тебя
1: да,
2: есть
1: да,
2: вот
1: да,
2: это, знаешь, да. Начать. И как оно вот, да. А Володя это, у меня есть кино, сейчас вот вам расскажу. И дальше ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я со своим, вот это уже, да. А я со своим пафосом, вот на самом деле не нужно там себе, вот не нужно быть квадратным, не нужно. Но на самом деле каждый находится в диалоге с каким-то своим внутренним объектом. И если к этому прислушаться, становится гораздо интереснее, потому что люди не разговаривают друг с другом. Люди разговаривают со своей... Как бы они слышат этот вопрос как что-то, понимаешь, да, исходящее от их внутреннего объекта, с которым они спорят, которому что-то объясняют,
4: они переводят его.
2: Вот которому они рассказывают, что есть кино разное. Там,
3: это моя задача. Насколько бы это было неинтересно.
4: Я здесь как кинопродюсер.
2: Абсолютно, абсолютно.
4: Прости.
2: Да, именно. Я просто говорю, что у каждого свое собственное пространство, и важно к этому прислушаться, и это гораздо интереснее. И слово «зависимость» каждый услышал очень по-своему. Абсолютно. И отвечает на свой вопрос.
3: Как и наши
4: абсолютно
3: слушатели.
4: Верно. Я вообще думаю, что
1: а я все равно, Толь, а я все равно все хочу сказать. На самом деле, на вопрос про то, что там дальше, что за этой клеткой, вообще что к чему это может привести, я тоже кинорешению обращусь. Вот к сериалу «Плурибус», который мы не так давно смотрели. Вот это вот абсолютно такое доброкачественное, безобъектное слияние, когда вот это вот коллективное бессознательное становится коллективным сознательным, и где вообще нет разницы между группой, единицей. И я почему об этом говорю? Просто, ну, посмотрите, подумайте. Ну, может, это интересно будет. А вот в следующий раз про это и поговорим. Про коллективное, сознательное, бессознательное и вообще про общее.
4: И какое нудное это вот кино блюдо.
1: Да, ребят, Ольга Хлопонина, Анатолий Добин и Владимир Верещагин. И я, Александр Романов. Спасибо, спасибо. Заканчиваем вот так вот. В попыхах, значит, хорошо поговорили.
0: Коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Маяк.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли удар по складам горюче-смазочных материалов и военного имущества в порту Одесса. Кроме того, там был поражен портовый перевалочный комплекс, сообщили в Минобороны. Российские войска продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Черноморск поражены склады ГСМ и военного имущества, а в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, северо-восточный порт Одессы, резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Васютинское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Центр» взяли Торецкое в ДНР, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Новогригоровка, Святогоровка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 345 военнослужащих. Подконтрольный ВСУ Запорожье. Жители призывают покинуть город на двое суток, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, такие акции проводятся регулярно во многих прифронтовых украинских городах. Целью является поиск уклонистов и освобождение жилых помещений для размещения украинских военных. «Росатом» приступил к возвращению специалистов на площадку атомной электростанции «Бушер». Первые 5 человек приступили к выполнению своих задач, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» планирует отправить следующую группу сотрудников в Иран на АЭС «Бушер» в ближайшие 2 недели, если не будет очередной эскалации. Как отметил Лихачев, если все пойдет хорошо, то «Росатом» осенью доведет численность своего персонала на иранской АЭС до 100 человек. Глава «Росатома» напомнил, что в Иране продолжается сооружение зданий 2 и 3 энергоблоков АЭС «Бушер». Идут подготовительные работы на гидротехнических объектах. Профильный комитет иранского парламента одобрил законопроект по Ормузскому проливу, который запрещает проход судов, связанных с США и Израилем. Сегодня же в Тегеране заявили, что не ведут США никаких переговоров. Между тем, как рассказали газете Wall Street Journal чиновники из американской администрации, Дональд Трамп готов завершить конфликт и без соглашения по ядерной программе, но при условии, что Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив. По данным издания, глава Белого дома в частном порядке озвучил высокопоставленным помощникам идею о том, что он хочет выйти из войны без ядерной сделки. Французский курорт Сен-Тропе был одним из главных мест вовлечения молодых девушек в сеть американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, сообщает газета «Монд». По данным издания, Эпштейн посещал Сен-Тропе регулярно каждый год. Одним из главных вербовщиков моделей для американца был директор модельного агентства Жан-Люк Брюнель. В феврале 2022 года Брюнель покончил с собой во французской тюрьме. Под стражу он был заключен в связи с обвинениями в сексуальном насилии. Напомню, с Эпштейном были связаны миллиардеры, звезды шоу-бизнеса, американские и европейские политики, в том числе несколько президентов США. В материалах дела Эпштейна говорится, что они насиловали и издевались над детьми. Критически низкий уровень воды зафиксирован во многих реках в Саксонии в Германии из-за отсутствия дождей. Это привело к обнажению так называемых камней голода, предвестников неурожая, свидетелей прошлых засушливых лет, передает агентство ДПА. Так, на валуне, который оказался на поверхности в районе города Пирна в реке Эльбе, высечено более 20 дат, напоминающих о сильнейших засухах прошлых времен, начиная с 1707 года. При этом последняя отметка была нанесена относительно недавно, во время экстремального мелководья в 2018 году. Уровень Эльбы в районе Пирны уже долгое время держится на отметке существенно ниже 1 метра, а в Дрездене глубина реки составляет 54 сантиметра. Ранее Федеральное ведомство водных путей и судоходства Германии сообщило, что уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки в 14 сантиметров около Дюссельдорфа. Согласно прогнозам, в ближайшие дни сохранится сухая погода с жарой до 34 градусов, поэтому улучшение ситуации на реках в Германии пока не предвидится. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. В ближайшие ночи минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду после прохождения холодного атмосферного фронта дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура поднимется до плюс 25 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25.

0: Мастера спорта.
1: Добрый вечер, друзья, в эфире «Мастера спорта». Сегодня для вас в студии «Маяка» будут работать Александр Ниценко и я, Дмитрий Сухинин. Саш, добрый вечер.
2: Привет.
1: Мы собираемся что сделать? Естественно, будем говорить о футболе, тут такие результаты. Ну, во-первых, в эти минуты играют «Спартак» и «Краснодар», уже 1-1. «Спартак» на второй минуте отличился у Гальды, только что «Аласа» счет сравнял, так что там все только начинается. При этом мы уже имеем в активе большую сенсацию, потому что, ну, мало кто вообще из команд премьер-лиги в Санкт-Петербурге на домашней арене «Зенита» отбирал, не просто отбирал очки, а обыгрывал «Зенит».
2: Да, такое сегодня произошло, мы сейчас об этой сенсации обязательно поговорим, и во второй части эфира мы обязательно поговорим на тему чемпионата Европы по водным видам спорта, где за прошедшее время со старта соревнований российские спортсмены, пусть они выступают как нейтральные атлеты, завоевали массу наград, поэтому
1: 13 наград,
2: это...
1: 5 золотых, там о чем
2: все,
1: поговорить.
2: Все суммируем и на самом деле проложим мостик к следующим этапам программы, потому что этот чемпионат Европы еще не заканчивается.
0: Мастера спорта.
2: Ну что, друзья, давайте говорить на тему третьего тура российской премьер-лиги, который стартовал вчера. Причем, что самое любопытное, во вчерашних матчах забивала только одна команда. Там было три игры, а забила только одна. Всего два гола было на три встречи. Но какое же я вот истинное удовольствие получил от итоговой студии на канале «Матч Премьер», где был Александр Сергеевич Гришин, чемпион Советского Союза, обладатель Кубка Советского Союза, неоднократный призер нашего чемпионата и вообще человек, который забивал в Барселоне, на всякий случай, если вы забыли, в составе ЦСКА. Александр Сергеевич, здравствуйте, как вы нас слышите?
3: Добрый вечер, слышу хорошо, спасибо да. за хорошие отзывы.
1: Александр Сергеевич, другие... Три команды размазал, да?
2: Нет, вчера в эфире. Слушай, я на самом деле получал истинное удовольствие. Я не видел матча, я там работал свой международный турнир. У меня там Барселона, Удинеза, вчера Ноттингем Форест играли. Я 3,5 часа, по сути, сидел в эфире, поэтому ничего не видел. И итоговую студию я смотрел в повторе где-то в 4 утра. Вот, и не постеснялся Александру Сергеевичу написать. Надеюсь, я его не разбудил.
1: Я бы тебя расстрелял, Саша.
2: Да ты, с тобой все понятно, тебе я даже писать не буду.
1: Слава богу, да.
2: Давайте поговорим, Александр Сергеевич, давайте поговорим про сегодняшний день. Давайте обсудим «Зенит» против «Родины». «Родина» обыгрывает «Зенит» со счетом 2-1, причем делает это в Санкт-Петербурге. И
1: дублем
2: это...
1: молодого Горебяна, который в прошлом сезоне за «Родину» не играл, а был где-то в аренде.
2: Ну
1: мотался.
2: Вот. И при этом Глушенков открыл счет, и казалось бы, у «Зенита» вроде как все в порядке. Что произошло?
3: Ну, произошла суперсенсация, потому что до этого матча «Родина» две игры проиграла, причем
1: 2-7,
3: с такими счетами, да, с хорошими. И все думали, что и я ставил, что «Родина» проиграет, ну, минимум 0-4-0-5. А вот, поэтому для меня это суперсенсация. То, что «Зенит» взял под контроль мяч, это однозначно, потому что игроки уровня выше. Но во втором тайме, когда... «Родина» забила два гола, «Зенит» практически ничего не мог сделать. Хотя, ну, откровенно говоря, у «Зенит» был очень момент, чтобы выиграть даже эту игру со счетом там 2-4.
1: Ну, в основном,
3: да,
1: в первом тайме.
3: Ну, не забили. Да, ну, не забили. Не забили свое, получили. Поэтому это суперсенсация. Сейчас вот суперсенсация идет, не суперсенсация, да, «Краснодар» второй забил, 2-1 по лиге.
1: Так, я пока не видел, ладно, у меня, видимо, задержка идет.
3: «Спартак», да.
2: Да. Я хотел спросить, вот если брать какой-то ключевой фактор, я понимаю, что они редко бывают в одиночестве, этих факторов должно быть несколько. Вот если тезисно, что неправильно сделал «Зенит» и что такого сделала «Родина», что она добыла такой, ну, по-настоящему исторический для себя результат?
3: Так, ну, однозначно, «Зенит» сделал неправильно. То, что он недооценил эту «Родину», и мы даже вот с Евгением Серафимовичем разговаривали после игры, и сошлись во мнении, недооценили, а когда ты в игре уже играешь, перенастроиться очень тяжело, что и произошло с «Зенитом». В плюс «Родине» сказать, что они играли не в закрытый футбол, они старались, ну, какую-то контр-игру давать, соответственно, проводить атаки, и эти атаки две завершились хорошими голами, а «Зенит» потом не отыгрался. То есть здесь не донастрой однозначно «Зенита», но и хорошую игру «Родину» мы тоже должны отмечать, потому что на выезде «Зенит», ну, мало кто обыгрывает, и поэтому «Зенит» сам виноват в том, что потерял вот эти очки. Они могут быть золотыми, на самом деле, хотя только третий тур. И мне всегда не нравится, когда там 2-3 тура проходит, мы начинаем уже таблицу обсуждать, кто на каком месте должен быть. Для меня надо смотреть игр 8-10 первый, и потом какие-то выводы делать по игре той или иной команды.
1: Александр Сергеевич, ну так получается, что «Зенит» до сих пор не избавился от своей той старой болезни, когда он стабильно терял по ходу сезона матчи именно с аутсайдерами. То есть это банально какой-то, это какая-то банальная невозможность главного тренера привести в нормальное психологическое состояние игроков перед играми с командами, ну, на которых мотивации просто не хватает.
3: Ну, согласен. Они по то первенство проиграли позапрошлое. Именно две игры они проиграли дома в последних турах. Помните, в декабре Крыльсоветом и еще кому-то.
2: Акрону,
3: вот
2: по-моему.
3: Им не хватит.
2: Не
3: Акрону, вот.
1: Да. Да, причем...
3: Акрон, да, и Крыльсоветов, да. Они две игры проиграли, потеряли 6 очков, и потом не догнали Краснодар. Поэтому здесь, ну, я не думаю, что Сергей Богданович очень опытный тренер. Он прошел уже огонь и воду, медные трубы, столько повыигрывал. Здесь уже от психологии футболиста зависит. И сколько не тверди футболист, что надо выкладываться до конца. Если я знаю, что условно против меня выходит команда намного слабее, ты подспудно все равно думаешь, мы их обыграем. Но вот получаются вот такие казусы, которые сегодня получились с «Зенитом». Ну, вот, потому что, ну, то, что я видел по первым двум турам и кубку, да, но «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» сейчас стоят особняком. У них самая лучшая линия атаки. И поэтому... Я так думал, что если даже «Родина» забьет 2, ну а «Зенит» забьет 5. Но получилось, что не забили.
2: Да.
3: Поэтому это вина только «Зенита».
2: Окей, а вопрос, который касается еще одного клуба. Вас ассоциируют с ЦСКА, но вы играли и за «Московское Динамо». Вот, и, «Московское Динамо» сегодня помучилось с «Махачкалинским Динамо».
1: Помучило болельщиков.
2: Помучило своих болельщиков. Ну, мучить болельщиков «Московское Динамо» начало с самого старта сезона. Тут ничего нового нет.
1: Еще несколько лет назад. Десятков.
2: Вот, 77-й минуты, все поменялось. «Динамо» 77-й минуту забило 3 мяча, пропустило 1. До 77-й минуты была ничья 0-0. Что ключевого можно в этом матче отметить?
3: Унылая игра, на самом деле. Настолько медленные скорости были. И меня, честно говоря, «Динамо» разочаровал своей игрой. Потому что от нее ждали такой мощной игры. Потому что все смотрели предсезонную подготовку, где они с 7 игр 6 выиграли. Причем обыграли в последней игре ЦСКА 5-2. И показали хороший футбол. Но когда начался чемпионат, что-то у них пошло не так. Игру с «Крыльсоветами» второй тайм они вообще провалили. Там «Крылья» могли в Москве даже выиграть эту игру. Сегодня... Повезло, что Маринкин забил вот этот гол, там настолько совершил ошибку центральный защитник, который не встретил Маринкина, просто дали ему ударить, и вот этот гол вскрыл игру, потому что Махачкале надо было бежать отыграться, хотя по первому тайму Махачкалы на самом деле было два хороших момента, они просто не забили, это опять же говорит о том, что уровень мастерства, вот когда говорят, нападающий стоит или 100 миллионов, или миллион долларов, да? Соответственно, за 100 миллионов человек решает вот эти моменты, поэтому за него такие деньги платят. А здесь, получается, вот два момента было, не забили, потом пропустили вот этот нелепый гол, сразу получили второй, вот, хотя отыгрались, но там уже в конце уже как бы игра была сделана, и «Динамо» там додавил, третий забили. Поэтому
2: «Динамо» не
3: игра
2: выздоравлив...
3: была
2: «Динамо...
3: не очень интересна.
2: «Динамо» не выздоравливает?
3: Нет, нет, по игре совсем все медленно. Мы вот с Ладом Радим тоже перекинулись пару слов, пока между матчами были перерывы, да, в студии. Вот. И ему тоже, он говорит, ну, совсем пешком. И ни скорости, ничего нет. Хотя игроки хорошие. Бителло классно разгоняет сегодня. Маринкин играл вместо Глебова, да, немножко более креативно. Наверное, Швас решил что-то сделать, поменять. И Маринкин забил гол. Вот. Так все остается на своих местах. И мне пока «Динамо» на самом деле не впечатляет. Я вообще не пойму, для чего взяли Шварца.
1: Ну, вот, как тренировать,
3: говоря,
1: очевидно же.
3: Тренировать, да, но после того, как он хороший заход сделал «Динамо», когда они в финал Кубка попали, когда они там вот этот прессинг свой применяли, там молодежь у них, да, тоже Тюкаин, Грулев появились, вот, потом же Шварц уехал, когда и нигде не сработал, его в Германии выгнали, по-моему, 3 игры только выиграл, да, его убрали.
1: Да, он в МЛС он там тоже, ну, правда, чуть-чуть
3: да,
1: удачно,
3: да,
1: а потом
3: да.
1: Неудачно.
3: Да, это вопрос к тому, что бэкграунд какой-то тренера должен быть, да, если там условно Хидинг, Адвокат все выиграет, вы берете, вопросов нет. Но когда тренер, да, с Динамо он сработал, сезон хороший, потом уехал, да, ты уезжаешь, все понимали, почему ты уехал. Зачем возвращать человека этого сюда?
1: У меня вопрос по Динамо. Саш, вопрос такой, на самом деле, он двухкомпонентный у меня получился. Угу. Все говорят, что Динамо играет медленно, это очень, в самом деле, бросается в глаза. Это проблема, которую не излечить, вот на твой взгляд, этому тренерскому штабу. И вот скажи, прошлый приход Шварца, там, конечно же, были Мора, Шиманский в центре, и они как раз очень хорошо организовывали. И получается, вот нынешний состав Динамо, подбор игроков, он вряд ли реализует вот эти тренерские идеи Шварца, выходит?
3: Но мне кажется, очень сбавил Гладышев, во-первых, да, полтора года назад на него рассчитывали, когда он забивал в каждой игре, вот. Замены ему практически я сейчас не вижу. Тюкавин, но уже, мне кажется, мозгами в «Зените», как бы мы ни говорили, он хороший нападающий, но вот сегодня он, например, даже Шварц отметил, что он совсем мало касался мячей. Вот, Тюкавин тоже немножко почему-то сбавил, да. Так, подбор игроков хороший. Проблема Динамо это в обороне, да. Сегодня с Махачкалой они могли пропустить в первом тайме два, в оконцовке пропустили. То есть тут, как говорится, от печки надо плясать, а проблема у них осталась именно в обороне. Вот, потому что в атаке и в линии полузащиты я не вижу проблем, здесь просто надо как-то поставить игру за счет тренировочного процесса, убыстрять все эти все идеи вот эти тренерские, они как бы должны работать через тренировки. У Балтики же работает этот прессинг, я знаю, что Талалаев там два раза в неделю этот прессинг просто тренирует, и ты уже, когда у тебя организм адаптирован к тренировкам и к такой игре, вот ты в игре показываешь. То есть здесь, может быть, через тренировки как-то надо довести, что надо быстрее играть. И игроки-то хорошие у Динамо подобраны, особенно в линии атаки.
2: Это да. Есть что сказать по поводу «Спартака» Краснодара, милости просим.
1: Да, там как раз 18 уже сыграно.
2: Единственное, я бы хотел один вопрос задать. Мне кажется, он исходит из стартового состава. И, честно говоря, я как-то даже зауважал Корседа, что он поставил сегодня Угальде в стартовый состав, который по делу абсолютно провел великолепно матч против Оренбурга в Кубке, понимая, что рядом есть Даку. И что он не поставил Даку, хотя на предматчевую пресс-конференцию он четко сам сказал: Даку прекрасно готов, он прошел предсезонку, на старте сезона мы все увидели. Мне казалось, что он Даку поставит состав, потому что албанец рвал бы и металл в первой игре.
1: Болельщики на трибунах рвать
2: и металл.
1: Да неважно,
2: болельщики вообще никого не интересуют в данной ситуации. Он забьет 5 голов за 5 туров, все болельщики забудут, откуда он и что он там говорил когда-то миллион лет назад. Это вообще бессмысленная история, вообще не понимаю, зачем ее обсуждают. Вот, я вот хотел именно со стартового состава начать.
3: Согласен. Я вчера то же самое сказал, что, скорее всего, Даку будет играть, потому что, правильно ты говоришь, мотивация доказать на своем стадионе, что не просто так меня взяли, хороший нападающий, все в форме. Я тоже думал, что поставят Даку, и сегодня на некоторых студиях тоже многие спорили, кто будет играть. И то, что поставил Угальде, Корсен, наверное, мне кажется, все-таки правильно сделал, чтобы не портить вот эту химию, которую сейчас Спартак нашел.
2: Да просто это же просто, это же сигнал всем остальным. Ребята, если вы даже в Кубке хорошо играете, вы будете играть.
3: Вы будете играть, да. Саш, все правильно, это всю жизнь была играть сильнейше, да, спорт и чем он интересен, ты конкуренцию выиграешь, ты должен играть, ты доказываешь на поле своей игрой, если ты провалишь игру, уже играет Даку, но здесь, мне кажется, да, взяли Даку и Угальде, они разноплановые нападающие, то есть здесь Корседо может уже как-то варьировать тактические вещи, потому что Даку хорошо играет спиной, Даку мощный нападающий, то есть если у Спартака против Спартака будут играть плотно от обороны, то что надо делать? Соответственно, правильно же, на фланг мяч, подача, да, и Даку хорошо играет вверху. Угальде больше другого такого стиля игрок, это быстрое нападение. Вот то, что он сегодня показал, он первый гол забил, да, рванулся с дальней штанги на ближнюю, чиркнул и забил гол.
2: Но он за спину хорошо бежит еще.
3: Да, вот я про что говорю,
1: тоже,
3: да,
1: кстати,
3: это разноплановый.
1: Бежит.
3: Да. Разноплановый нападающий, и это развязывает руки тренеру, потому что команда соперника не знает, кто выйдет, Угальде или Даку, да, как готовиться к игре, как будет играть Спартак.
2: Так они могли вообще выйти без девятки. Я еще удивился.
1: И без Угальде.
2: Да, тут же еще надо вспоминать, что Спартак вообще-то играет топовые матчи вообще без центрального нападающего.
3: Вот, про что мы говорим. Еще есть Мартинс, да, то есть здесь у «Спартака» сейчас подбор очень хороший, и даже до чемпионата, смотря вот все игры, мы как бы все отмечали, что «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — это команды, которые будут бороться за чемпионство в этом году именно по качеству игры. Мы не говорим там, вот там футболисты такие, там такие, потому что все-таки все смотрят качество игры.
2: Это да, так что
3: «Спартака», понятно,
2: что
3: испанский по игре? Футбол.
2: Да, что вот по игре, вот, которая сейчас идет? Что-то есть сказать?
3: «Спартак» быстро открыл счет на второй минуте и сразу отыгрался «Краснодар». Прямо через 3 минуты на 5-й забили. Вот, игра такая равная, «Спартак» с мячом. «Спартак» просто сейчас забрал мяч, потому что ведет «Краснодар», и они уже играть по счету. Наверное, рановато, еще 22 минуты прошло. Но игра хорошая, быстрая. Вот она, мне кажется, прям игра лучшая из трех туров. Именно по качеству, потому что уровень сопротивления две команды классные и уровень футбола неплохой. Это о том говорит, что это команда лидера нашего чемпионата, и другого футбола, наверное, никто не ждал, потому что мы всегда вот обсуждали, и вчера то же самое, и все сказали, что будет именно игра с голами, потому что и у «Краснодара» атака хорошая, и у «Спартака» тоже самая атака хорошая. И смысл отсиживаться одной другой команде в обороне нет никакого и желания, и сил. И тренеры ставят такой футбол хороший, да, то, мне кажется, даже если заставить играть «Спартак» или «Краснодар» от обороны, они сами по себе, футболисты, будут играть в атаку. И там игра поставлена, поэтому тренерам только надо подвести, мне кажется, в хорошем состоянии физическом своих футболистов, и они уже дальше сами играют, потому что уже знают, что делать на поле.
1: Да. Саш, наверное, буквально у нас тут 2,5 минуты, и по двум столичным командам, которые в этом туре не забивали, и проблемы у них все-таки тоже есть. Это и ЦСКА, чуть в большей степени, наверное, «Локомотив». Что ты думаешь по этим двум коллективам, от которых, может быть, чуть больше ждали, чем они показывают на данный момент?
2: У нас 2 минуты, поэтому лучше тезисно.
3: «Локомотив», проблема в том, что всех лучших игроков продали. Мне жалко Галактионова, он в том году выжил из команды «Максимум», третье место, они хорошо играли, но когда у тебя продают лидеров, и сейчас еще на слуху, что Курпукас уходит в «Зенит» и Батраков уходит в Турцию, то это не прибавляет мотивации другим футболистам и тренеру тоже самое. Поэтому Галактионова жалко, пока не будет хороших трансферов. У «Локомотива» эта команда, то, что она сейчас показывает, это место 10-е.
2: ЦСКА?
3: То, что касается ЦСКА, проблема осталась нападающей, проблема осталась это в защите, пропускают голы, единственное, вот в последний не пропустили, но мне кажется, матч-менеджмент тренер проигрывает, потому что с крыльсоветами поменять условного Поповича, который был лучшим игроком матча, и выпустить Карму, да, который потом ничего не сделал, и потерять очки, сыграли 1-1, а вчера, кто смотрел в игре, как можно 5 замен делать, прям сразу и менять всю линию нападения, и, соответственно, игра распалась. И вчера Ростов играл во втором тайме настолько лучше, и мне кажется, повезло, что еще была ничья. То есть здесь даже мне понравилось, что в конце концов вышел Роман Юрьевич Бабаев. Это такой хороший жест, да, он объяснил болельщикам, что так бывает, да. Но правильно вчера Александр Витальевич Григорян сказал, если генеральный директор выходит на публику, то значит что-то там немножко подгорает.
2: Да, поэтому есть такое. Александр, спасибо огромное. Я очень хочу и дальше так много наслаждаться вашей аналитической работой.
3: Спасибо вам, удачи.
2: Да,
1: и в эфире «Маяка».
2: Это было топ, и в эфире и про эфиры «Маяка» тоже не забывать. Вот.
3: Спасибо.
2: Александр Гришин был у нас на связи, чемпион Советского Союза в составе ЦСКА, обладатель Кубка Советского Союза. Мы, друзья, с вами примерно прикинули все, что было в третьем туре. Тур этот продолжается. Дима внимательно следит за матчем «Спартака» и «Краснодара». Но мы к вам скоро вернемся и поговорим про чемпионат Европы по водным видам спорта.
0: Мастера спорта.

0: всему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, военный аэродром, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 164 районах, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Васютинская и Торецкая в Донецкой Народной Республике. Ударами беспилотников «Герань» поражены железнодорожные локомотивы, которые использовались в интересах ВСУ. По данным Минобороны России, в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области были поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив. Еще один локомотив был поражен около населенного пункта Кудашовка в Днепропетровской области. Кроме того, нанесено поражение локомотива железнодорожного состава в районе населенного пункта Биланы в Сумской области. Россия сожалеет, что Греция продолжает военную помощь Киеву, заявил в интервью ТАСС директор 2-го Европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Дипломат отметил, что греческие власти, несмотря на несогласие подавляющего большинства населения страны, уже давно дискредитировали себя оказанием преступному киевскому режиму военной помощи. Оружие, переданное ВСУ из арсенала в Греции, ежедневно убивает проживающих в зоне конфликта мирных жителей, в том числе этнических греков, заявили в МИДе России. Срок оплаты автомобильных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами в России могут сократить до суток. Соответствующий законопроект правительство планирует внести в Госдуму в следующем году. В настоящее время общий для всех машин срок оплаты штрафов составляет 60 дней. При этом, как ранее отмечали в МВД, собственники транспортных средств, зарегистрированных в других странах, могут за это время беспрепятственно выехать за пределы России, не исполнив соответствующие постановления. Поэтому за нарушение ПДД на машинах, зарегистрированных за рубежом, планируется ввести срок оплаты штрафа в течение суток со дня вступления постановления в силу. По истечении этого срока автомобиль с иностранными номерами может быть задержан до оплаты штрафа. Мощный тайфун «Долфин» со скоростью ветра 42 метра в секунду обрушился на восточную китайскую провинцию Чжэзань, сообщило Центральное телевидение Китая. Ранее центральная метеостанция КНР выпустила предупреждение красного наивысшего уровня в связи с тайфуном. Из опасных районов эвакуированы более 400 тысяч человек. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 13-15, днем 23-25 градусов.

0: Маяк.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа третьего тура. И в эти минуты московский «Спартак» принимает на своем поле «Краснодар». Идет 32-я минута. Счет 2-1 в пользу «Краснодара». Первый мяч на второй минуте забил Угальде. Однако затем Аласа счет сравнял уже на шестой минуте. А Жуало Бачи на 10-й вывел свою команду вперед. Рубин в эти минуты также встречается с Оренбургом. Здесь сыграно 4 минуты и пока что ничья 0-0. В других матчах дня московская «Динамо» обыграла махачкалинская «Динамо» со счетом 3-1. Мячи забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У московского «Динамо», у махачкалинцев отличился Гамид Агаларов. Еще в одной встрече «Зенит» уступил дома родине 1-2. У москвичей дубль оформил Артур Горебян, у «Зенита» забил Максим Глушенков. В первой лиге сегодня проходят матчи пятого тура. В эти минуты «Велес» встречается с «Ленинградцем» и ведет со счетом 2-0. В других матчах «Ротор» разгромил «Челябинск» 4-1. Ульяновская «Волга» переиграла «КамАЗ» 2-1. А «Спартак» «Кострома» в гостях оказался сильнее «СКА» «Хабаровска» 3-1. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном клубе «Локомотив Кубань», сообщается в телеграм-канале команды «Единой лиги». Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 2022-23 выиграл «Единую лигу». В прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лунгс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: за товарищеский матч между Монако и Ливерпулем. Ливерпуль проиграл 3-2, а в составе Монако один из голов забил Александр Головин. Приятно все-таки. Но достаточно много приятных вещей происходило во Франции, в Париже, где продолжается первенство Европы по водным видам. Очень много медалей у российских спортсменов, которые выступают как нейтральные атлеты в прыжках в воду, в синхронном плавании. Но еще будет плавание не на открытой воде, а уже в бассейне, и там тоже очень много будет интересного, и мы тоже вправе ждать от наших спортсменов медалей.
1: Да, всего у нас 13 медалей пока завоевали синхронистки и прыгуны в воду. 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Особенно, конечно, приятно выделить Руслана Тернового, который взял 2 золота. Сначала в дуэте с Никитой Шлейхером, вышка 10 метров, а затем и в сольной программе. При этом в сольной программе он вообще уникальный прыжок совершил на 100 баллов. По сути дела, это все. Всем остальным это было до свидания. Конечно же, отдельно отмечаем наших девушек-синхронисток, которые выиграли все 3 золотые программы, вернее, все 3 программы взяли золото именно в командном виде. Другое дело, что у нас в дуэтах, в соло и в миксте без медалей высшей пробы. Ну, в общем, поговорить об этом турнире, о том, как наши спортсмены выступали и планируют выступать, потому что все-таки плавательная программа это очень большая, у нас там очень серьезная сборная поехала, 44 спортсмена. Предлагаю поговорить с Андреем Симоновым. Это корреспондент Матч ТВ, как раз находится в Париже. Андрей, добрый вечер тоже, я думаю.
0: Андрей, привет.
2: Да, добрый день, Дим, добрый день, Саша, очень рад вас слышать.
1: А что, в Париже
2: из
1: день?
2: Из Парижа уже очень соскучились по России, честно, уже третью неделю здесь.
1: Да, это борщ точно. Не привезли с собой?
2: Кого-кого?
1: Борщ.
2: Борщ, да, нам сейчас сборная России по плаванию классическому. Приехали ребята, мы их вчера встречали, лидеров нашей команды, чемпионов мира. Андрея Минакова блестящего, Егора Корнева, Кирилла Пригода привезли. Ну, борщ не привезли, но кое-какие фруктики, которые нам помогут здесь завитаминизироваться, привезли, честно.
0: Отлично. Крыжовник. Андрей, давай поговорим с тобой о том, что не то, что будет, а то, что прошло. Тебя больше впечатлили все-таки успехи наши в прыжках в воду или в синхронном плавании, если брать и качество программ, и те самые ожидания, с которыми...
1: Давай лучше так, по эмоциям, что вот больше...
0: Ну вот как раз Андрей и скажет. Опять же, ожидания определенные всегда есть перед соревнованиями, перед любыми. Насколько они оправдались, так, наверное, тоже можно спросить.
2: Да, давайте так, да... Саш, Дим, сейчас у меня есть 2 минуты до того, как я сейчас буду писать интервью с Андреем Минаковым и другими нашими ребятами, поэтому коротко, 2 минуты. Впечатление у меня, конечно, от прыжков в воду потрясающее. 2 золотые награды. Руслан Терновой и в синхронных прыжках с вышки с Никитой Шлейхером взял чемпионский титул. Впервые эта пара взяла чемпионский титул на Европе. И, конечно же, сумасшедшая борьба была в элитном виде программы. Десятка у мужчин. И Руслан Терновой еще 5 лет назад, 4 года, показывал хорошие суммы баллов на уровне китайских прыгунов в воду, но потом что-то сломалось в психологическом плане. Не было мотивации у Руслана, и многие прыжки он заваливал, реально заваливал. Не понимали, что происходит. Тренер переживал, Руслан переживал. Но вот здесь, как хороший легионер в футболе, вы сами знаете, футбол, да, в нужный момент, в нужное время, когда мы вернулись на чемпионат Европы, а мы 5 лет пропускали Европейский акватик форум, Руслан зажег по полной программе. Все 6 прыжков финального раунда получились. Он набрал классную сумму, выше, чем китайцы на прошлом чемпионате мира в Сингапуре. Особенно хорошим получился прыжок, 5-й по счету, прыжок 2-го класса. То есть вращение назад и задней стойки – это самый сложный прыжок с десятки, когда в слепой ход он больше 100 баллов набрал. И в одну калитку, точнее не в одну калитку, но в хорошей борьбе с немцами, с итальянцами взял золото. Для меня это главное впечатление. В синхронном плавании это, конечно же, 3 золотых награды в групповых упражнениях, в произвольной программе в технической и в акробатической группе под руководством нового главного тренера, 7-кратной олимпийской чемпионки, лучшей синхронистки всех времен и народа Светлана Ромашина. Для нее это был первый турнир на посту главного тренера. И турнир получился. Мы наконец-таки в Европе опять лучше в групповых упражнениях. Хороши были в миксте Захаров и Румянцева, но там, к сожалению, из-за ошибки заполнения карточек, вы, наверное, знаете эту информацию,
1: да,
2: мы потеряли в сложности программы. Тренеры признали, что это ошибка техническая, да, то есть спортсмены, тренеры заполняют карточку, и именно по этой программе должны выполнить все свои элементы. Но, к сожалению, у нас за

0: заявке был заявлен один элемент, а мы выполнили совершенно другой. Из-за ошибки карточки нам поставили желтый флаг. Это базовая оценка. Если хотя бы одна базовая оценка, ты вот в конкурентной борьбе теряешь много баллов. Поэтому, к сожалению, все мы остались без медали. Зато у нас новый солист Захар Трофимов. Просто красавчик, очень харизматичный. Болеет, кстати говоря, за ПСЖ. Вместе с Захаром мы после соревнований побывали в фан-шопе ПСЖ. Купили ему футболку, набили номер. Кстати, очень дорого, 190 евро, на мой взгляд. Он, Захар, болельщик «Зенита». Я надеюсь, что, вернувшись в Питер, футбольный клуб «Зенита» подарит ему футболку. Там куда дешевле, куда дешевле.
1: Да, за бесплатно подарит.
0: Да, конечно. И визуально, даже вип-ложу надо Захару организовать. И визуально Захар Трофимов похож на Матвея Сафонова. Такая уменьшенная копия. Если вы посмотрите фотографию Захара с распущенными волосами, то это реально Матвей Сафонов. И даже мы пошутили с некоторыми посетителями фан-шопа. Вот Матвей Сафонов, Russian вратарь, голкипер, фотографируйтесь. И некоторые поверили. Мы сблефовали, но так поигрались немножко с болельщиками, и они действительно поверили. Так что у нас, да, был Александр Мальцев, сейчас Захар Трофимов, классный солист, и вообще будущее большое у молодой сборной по синхронному плаванию и по прыжкам в воду. Вчера встречали пловцов, приехали пловцы, к сожалению, долго добирались от аэропорта, не приехал шаттл за ребятами, поэтому пришлось кому на такси, кому отдельный транспорт заказывать. Но провели тренировку. Наша многократная чемпионка мира Юлия Ефимова здесь просто красотка. В большой шляпе ходит. Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Климент Колесников. Все звезды хороши, готовятся, сконцентрированы. На прошлом Евро мы завоевали в плавании 10 золотых. Здесь, надеюсь, будет еще больше. Приехали мы все вместе брать Париж. Надеюсь, возьмем. В воскресенье узнаем.
2: Да.
1: Да, подожди, я, Андрей, последний вопрос, может, хочу накинуть. Скажи, пожалуйста, а вот весь этот скандал с Испанией и Россией, с так называемым украденным техническим элементом, который там буквально заодно...
0: Даже не стоит говорить, сколько раз и китайцы, и испанцы брали и копировали наши элементы в свое время.
1: Да не, я понимаю, ты мне скажи, вот мы-то это все тут в России спокойно понимали, а вот насколько там это был жаркий скандал, насколько там страсти полыхали в Париже? Потому что мы-то
0: это
1: в России
0: был
1: так...
0: Это был скандал, действительно, то, что испанцы поставили программу, этот элемент последний, решающий, самый сложный в программе, они его ставили 2-3 месяца, мы это сделали, усложнить программу, за 3 часа, а они это делали 3 месяца. Скандалы были, девчонки из Испании проходили мимо нашей позиции, комментаторской, корреспондентской, и с девчонками нашими не общались, да, но в целом, ну так, прошло и прошло. Только у испанок было недовольство, остальные все к нам подходили, говорили, вау, какие вы классные, решительные, нам не хватало русского характера. Здесь нас любят, ценят, очень рады, что мы вернулись, честно.
1: Ладно, кстати, будем надеяться, что European Aquatic, Европейская Федерация водных видов спорта, в скором времени все-таки как-то разрешит свое противоречие, потому что Международная Федерация World Aquatic нас допустила и с флагом, и гимном. В Париже, напомню, мы выступаем как нейтральные атлеты. Но сегодня Сильва, это руководитель European Aquatic, сделал достаточно такие важные заявления, сказал, что планируют они этот процесс запустить, обсудить с правительством.
0: Да, это он мне в интервью как раз-таки сказал в эксклюзивном, и планируют допускать, а и б, что интересно, уже следующий чемпионат Европы, возможно, пройдет в Казани, и, возможно, в ближайшее время мы об этом узнаем, может быть, даже и в Париже. Спасибо вам, ребята.
2: Да, спасибо.
1: Спасибо, Андрей.
2: Спасибо, Андрей Симонов.
0: Мне надо бежать.
2: Да, давай. Занимайся спокойно своими делами. Андрей Симонов был у нас на связи, специальный корреспондент телеканала Матч ТВ, который поехал на чемпионат Европы по водным видам спорта в Париж. Разъясни, пожалуйста, вот эту ситуацию, о которой ты сейчас сказал, потому что большинство, мне кажется, вообще не поняли, о чем мы говорим.
1: Ты про
2: скандал... Про испанок вот, и нашу команду.
1: Это так называемые были обвинения в плагиате в произвольной программе испанская. Синхронистка с российскими корнями Алиса Ожогина обвинила публично вообще российскую сборную в плагиате. По ее версии, россиянки увидели испанский гибридный элемент и использовали эту идею. Причем элемент гибридный, и у испанок он получился, там вся фишка в том, что он даже не синхронно выполнялся, там достаточно сложные движения какие-то были, и они как-то поочередно, да, немножко так противоречит, может быть, дух синхронного плавания, но это очень высоко оценивается, и сложность программы у испанок была выше, базовая. И тренерский штаб сборной России прекрасно понимает, что не подняв свою сложность программы, они просто заведомо проиграют испанкам. И вот буквально за один вечер они натренировали этот гибридный элемент, который был у испанок, внесли его, естественно, поднялась стоимость базовая нашей программы, выступили, исполнили чисто с одной тренировки буквально, что называется, да. Ну, вот Андрей правильно сказал. Испанки 2-3 месяца тренировали, мы за 3 часа натренировали, естественно, сгорает все у испанок. Ну, как так? Они тут 3 месяца угробили, а эти русские приехали, за 3 часа взяли, скопировали. При этом все, как и раньше, вот, тырили у нас, да, потому что раньше сборная России это всегда был эталон и двигатель прогресса синхронного плавания. Сейчас, да, мы немного подотстали, так называемые, от правил, от того, как судится, как все оценивается. Посмотрели, мы быстро учимся.
2: Ну, по ситуации с карточками я как раз понял. То есть просто-напросто перепутали элемент. Я просто не очень понимаю, как это вообще могло быть возможным.
1: Ну, опять слушай, же, это такой ответственность. Это человеческий фактор, Саша. Ну, любой тренер, когда ты 100 лет не ездил на международные соревнования, тут приезжаешь, может быть, что-то подзабыли. И вот в этой суете, нервике, ну да, вот взяли в миксте, ошиблись, к сожалению, заполнив карточку. Бронзу, по-моему, там выиграли, но могли бы, наверное, побороться с более высоким, опять-таки, база у нас оказалась ниже. И все, и в итоге могли бы попороться где-нибудь за серебро.
2: Я просто...
1: Слушай, там еще очень много говорилось про так называемую эмоциональную составляющую, потому что я вот, ты же видел вот этот популярный мем «Славянский взгляд»?
2: Да, знаю.
1: Знаешь, да? Да? Наших девчонок обвиняют в том, что они не эмоциональны, наверное, в силу того, что вот это вот укоренившийся мем «Славянский взгляд» мы все время вот с таким вот серьезным выражением лица. Нужно тренировать, оказывается. Ты знаешь, нужно...
2: Что именно тренировать? Несерьезное лицо.
1: Несерьезное лицо. Нужно улыбки, приподнятые брови, какую-то эмоцию на лице во время выступления.
2: Я могу сказать, находясь с Дмитрием уже на протяжении многих-многих лет, ему точно ничего тренировать не надо. У него всегда несерьезное лицо. Как, впрочем, и у меня, когда я рядом с ним. Наверное, здесь есть смысл вспомнить о том, что соревнования продолжаются. И вот то, о чем Андрей сказал, что приехали пловцы, что долетели, и будет возможность, я думаю, через неделю у нас обсудить по хорошему поводу выступление наших пловцов, потому что медали будут разыгрываться, и я думаю,
1: Андрей,
2: что этой темой мы коснемся.
1: Андрей, как бы, прогнозирует много, но в любом случае, европейское первенство – это всегда, вот как сказал большой эксперт по плаванию Денис Пиманков, это все-таки тренировка перед миром, да, потому что, понятное дело, что основные силы – это, в частности, прыжки в воду. Это китайцы, пловцы – это американцы, канадцы, австралийцы тоже там.
2: Ну да, понятно, что с ними придется в первую очередь конкурировать на мире, а не с теми, с кем в Европе.
1: А в синхронном японке.
2: Да. Друзья, сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим тему футбола.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы. Хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Жизнь прекрасна.
2: Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом, но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникает изображение самого отдаленного прошлого, например, футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центр-форвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым. Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед. Маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии. Без пояса, нос башмаком, волосы упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте. С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота два столба с верхней перекладиной, без сетки. Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький решельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе. «Браво я!» Вроде Пушкина, закончившего Бориса Годунова, айда Пушкин, айда сукин сын.
1: Валентин Катаев. «Алмазный мой венец».
0: Маяк.
3: Да, друзья, как мы говорили, в конце программы...
4: Тема футбола, да, давай продолжим, потому что закончился первый тайм центрального матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Напомню, что команда играет на «Лукойл-арене» в Москве. «Спартак» вел 1-0, а в итоге проигрывает после первого тайма 2-1. Дима так одним глазком поглядывал в происходящее. Давай делись своими впечатлениями.
3: Слушай, «Спартак» на самом деле очень хорошо, сильно, мощно начал. И гол Угальды, ну не то чтобы нелогичен был, да, но тем не менее...
4: Нелогичен. Ты только что сказал, что они хорошо начали.
3: Они хорошо начали, но вот так вот, чтобы сразу на второй минуте залетал, да, как гол Балтики в первом туре в ворота ЦСКА, да, то есть тоже небольшое стечение обстоятельств, но «Спартак», в самом деле, команда, как сказал наш эксперт Александр Гришин, это по составу и по тренерским идеям очень сильная, очень мощная.
4: Я «Спартак» смотрел все матчи в этом сезоне, вот суперкубок, матч против Родины, матч против Ахмата, и кубок я работал с Оренбургом со стадиона, я впечатлен тем, что «Спартак» играет сейчас в современный футбол, вот эти вот все гибридные роли, которые очень популярны сейчас в европейском футболе, которые мы видим на уровне Лиги Чемпионов, а мы понимаем, что к нам приехал тренер, который в Лиге Чемпионов тренировал. Да, это был кипрский пафос, но это команда, которая играла в Лиге Чемпионов. И я хочу сказать, что мне приятен «Спартак» именно поэтому, что в этой команде есть футболисты, которые сейчас универсализируются. Жедсон Фернандеш, Зобнин, и не только. То есть тот же
3: Зобнин все-таки сейчас больше на фланге.
4: Так он смещается в центр.
3: Со смещениями, да.
4: Мартинс играет на позиции ложной девятки. То есть очень много нюансов, которые происходят в «Спартаке». Так, ну и чего? 0-1.
3: Потом быстро пропустили, но все-таки это два удара из-за штрафной площади. И тут, конечно, нужно говорить про...
4: Опорную зону?
3: Про исполнительское мастерство и про то, как все-таки Краснодар тоже умеет прессинговать. Он показал, что это все тоже было с отборами и разворачивали атаки.
4: Краснодар забил двумя дальними ударами.
3: Да, из-за штрафной
4: площади. Аласа первый забил, а кто второй?
3: Батч.
4: А, Батч.
3: Вот, и причем гол Аласа, это как раз поймали «Спартак» на том, когда они перехватили мяч недалеко от своей штрафной площади.
4: Рванули, да?
3: Рванули вперед, тут же отбор Краснодара, и вот на этом полушаге «Спартак» не успел развернуть.
4: Как Рашид Рахимов там говорит.
3: И появилась зона перед штрафной площадью, откуда можно было пробить без проблем, без
4: помех.
3: Окей,
4: а что «Спартаку»-то в итоге? Реакция-то какая-то была?
3: Реакция была, они, конечно же, постарались подавить соперника, поджать, но, ты знаешь, Краснодар успокоился. Вот он стал спокойнее, увереннее играть, когда второй забил, и не так много позволял «Спартаку». Но моменты были, а Кацову пришлось потрудиться пару раз.
4: Да, давайте скажем, что у Краснодара по-прежнему восстанавливается Джон Кордоба. Сегодня не играет Коста в стартовом составе, играет Джубал вместе с Тарменой, к разговору о том...
3: Костов, по-моему, поправился, он просто не набрал форму еще.
4: Ну, в любом случае, на это обращаем внимание. По составу «Спартака» мы главную тему обсудили еще в первой части, что вышел Угальдо сегодня в стартовом составе, но Даку в запасе, и он сегодня может дебютировать. Мне кажется, что до него точно очередь дойдет, с учетом того, что «Спартак» проигрывает 1-2.
3: Да, я думаю, и если «Спартак» не забьет быстрый мяч в начале второго тайма, то как раз понадобится именно высокий нападающий, который должен будет побороться. Хотя там есть еще, по-моему, кого выпустить из высоких.
4: Да. Штрафного. Ну и хотелось бы тему немножко Родины продолжить, которая сенсационно сегодня обыграла «Зенит». Есть ощущение, что вот эта кубковая встреча против «Рубина», где «Родина» разгромила «Казанцев» 5-0. Да, «Рубин» вышел играть с двумя игроками старта из предыдущего матча. Там был ротационный момент, очень серьезный. Но как будто бы эта победа их прям сильно перезагрузила. И если брать сегодня, да, безусловно, недооценка вполне могла присутствовать. Тем более «Зенит» довольно быстро, ну, во-первых, открыл счет и, да, и вел в счете. Просто «Родина» — та команда, которая все-таки, ну, умеет играть в футбол. И здесь важно подчеркнуть, что в отличие от других команд, которые не ставят перед собой большие задачи, «Родина» — это команда, которая не играет в низкий блок. Она все-таки пытается играть
3: она
4: в футбол.
3: Она как была в первой лиге нацеленной на атаку, так она, в принципе, осталась.
4: Она в первой лиге все-таки пыталась доминировать. Здесь, да, конечно, у нее нет такой возможности играть сугубо от себя в доминирующий футбол, но то, что они умеют именно катать,
3: Саша,
4: мячик, то есть именно играть,
3: знаешь,
4: в мячик, они умеют это делать.
3: Им нужно было привыкнуть к скоростям премьер-лиги. Они вот первый матч и первые два матча проиграли с общим счетом 2-7. Их же, в принципе, ловили. Ты вспомни, как «Спартак» их уничтожал на скорости.
4: Ну, «Спартак» их вообще вдавил, честно говоря, в первом тайме.
3: Ну, за счет скорости они просто головами крутили.
4: А «Ростов» — та команда, которая физическую борьбу навязывает, мне кажется, даже иногда лучше «Махачкалы». И там просто невозможно против них соперничать. Плюс там молодая команда у ростовчан, они еще и прессингуют хорошо. То есть они... Вот они вчера с ЦСКА 90 минут все пытались прессинговать. 90 минут. То есть, представляешь, какая физическая готовность. Вот мы говорим про «Динамо» московское. Они прессингуют, выкладываются в первом тайме, потом их не хватает. Вот их не хватает, а Ростов 90 минут с ЦСКА прессинговал. То есть, вот мы видим к разговору о том, как работают испанские тренеры. Не забываем, что у нас российская лига становится на треть испанской, да, получается?
3: Слушай,
4: на
3: у нас четыре человека. Да?
4: На четверть. Четыре тренера у нас испанских, да, работает. Диас работает
3: Диас
4: в Родине,
3: Корседо
4: в Спартаке, Альба в Ростове и еще кто-то у нас есть.
3: Кто-то, да, должен быть.
4: Ну, это надо посмотреть.
3: Это надо проверить, но это не точно.
4: Нет, все так оно и есть. Тут нечего проверять. Испанский тренер у нас еще... ну в Рубине Артига работает.
3: А, вот. Точно, господи.
4: Бывший тренер Родины.
3: Бывший тренер Родины. Нет, в любом случае, за Родиной будет очень интересно посмотреть. У меня просто остается теперь вопрос. А они в самом деле адаптировались? Или же это просто вот реальность, течение обстоятельств? «Зенитом», да, просто преподнесли громкую сенсацию, а дальше... Может быть, на «Родину» уже посерьезнее будут смотреть.
4: Может, я думаю, точно на них будут теперь серьезнее смотреть. Другое дело, что они, еще раз повторюсь, в отличие от команд, ну вот мы смотрим там «Факел», мы смотрим «Махачкалу», ну мы видим, но мастерства им правда не хватает. При всем старании, борьбе, самоотдаче, которую они демонстрируют, там нет мастерства. У «Родины» это мастерство, опять же, со скидкой делаем на команду второй части турнирной таблицы, это мастерство есть.
3: Слушай, все говорили о том, что «Родина» все-таки сейчас зашла в сезон в основном костяком из первой лиги.
4: Да, совершенно верно. И они приобрели только этого Поса за 1 000 000 евро, воспитанник «Сити» и «Реала». Но, опять же, денег у них много нет, но хозяин есть с деньгами. Ломакин, да, который, собственно, и «Пафос» делал.
3: «Дубай Юнайтед».
4: Ну да, то есть у него там есть как-то определенное количество клубов, и он может, скажем так, если кого-то надо, прикупить.
3: Ну, прикупить за большие деньги нет.
4: Нет, за большие деньги нет, но на рынке они неплохо ориентируются, и, опять же, они же подбирают
3: Родина,
4: игроков под свой стиль.
3: «Родина» скупает молодых талантов со всей страны, на самом деле. Там академия...
4: У них школа работает, да, академия. Академия работает очень здорово, и воспитанники академии уже играют за основной состав. Тот же Абдусаламов, который дубль сделал
3: тоже сегодня
4: с Казанью. Все, друзья, всем на сегодня спасибо за внимание, и пока-пока. Александр Ниценко, Дмитрий Сухинин были с вами.
3: До свидания.
4: Счастливо.

0: 21:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили высокоточным оружием и беспилотниками в порту Одессы склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ. Также портовый перевалочный комплекс сообщили в Минобороны. В порту Черноморск удары пришлись на склады ГСМ и военного имущества в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры. Северо-восточнее порта Одессы атакованы резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торецкое. В Донецкой Народной Республике сообщили Минобороны России. Подразделение южной группировки взяли Васютинское в ДНР, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Дружковка, Краматорск, Никаноровка и Славянск. В Донецкой Народной Республике противник потерял за сутки до 190 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областями, над Московским регионом, Крымом и Башкирией. Уголовное дело по статье о теракте возбудили после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она назвала удары по городской инфраструктуре нарушением норм международного права со стороны киевского режима.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: По данным Оперштаба региона, жертвами ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород стали 5 человек, 25 получили ранения. Среди пострадавших 2 детей, в больницах остаются 12 человек. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. «Росатом» приступил к возвращению специалистов на площадку атомной электростанции «Бушер». Первые 5 человек приступили к выполнению своих задач, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» планирует отправить следующую группу сотрудников в Иран на АЭС «Бушер» в ближайшие 2 недели, если не будет очередной эскалации. Как отметил Лихачев, если все пойдет хорошо, то «Росатом» осенью доведет численность своего персонала на аэроиранской АЭС до 100 человек. Глава «Росатома» напомнил, что в Иране продолжается сооружение зданий 2-го и 3-го энергоблоков АЭС «Бушер», идут подготовительные работы на гидротехнических объектах. Профильный комитет иранского парламента одобрил законопроект по Ормузскому проливу, который запрещает проход судов, связанных с США и Израилем. Сегодня в Тегеране снова заявили, что не ведут с Вашингтоном никаких переговоров. Между тем, как рассказали газете Wall Street Journal чиновники из американской администрации, Дональд Трамп готов завершить конфликт и без соглашения по иранской ядерной программе, но при условии, что Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив. По данным издания, глава Белого дома в частном порядке озвучил высокопоставленным помощникам идею о том, что он хочет выйти из войны без ядерной сделки. Следующее первенство Европы – водный чемпионат – может пройти в России. Об этом заявил глава Европейской федерации водных видов спорта португалец Антонио да Силва. Он подчеркнул, что такие обсуждения уже идут и скоро будет принято решение.
3: Уже сейчас Россия имеет право на проведение международного старта, например, чемпионата Европы в 2028 году. Мы, к сожалению, не смогли провести его в 2024 в Казани, поэтому перенесли на 28-й. Однако сейчас нам нужно оценить общий контекст, всю ситуацию в Европе и, конечно, конфликтный фон, чтобы принять решение после консультаций со всеми заинтересованными сторонами – Российской Федерацией плавания, European Aquatics и правительством Татарстана. Решение будет принято в ближайшие дни. После этого мы, конечно, сделаем официальное заявление, а окончательное решение примет бюро European Aquatics.
0: Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС, что проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани в 2028 году пока остается в календаре. Ведутся переговоры с Европейской федерацией водных видов спорта. Как напоминает агентство, 13 апреля Международная федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до турниров с флагом и гимном. Однако 1 мая Европейская федерация водных видов запросила отсрочку по вопросу участия россиян и белорусов флагом и гимном, поэтому на текущем чемпионате Европы в Париже россияне выступают без национальной символики. Так называемые камни голода, предвестники возможных неурожаев, обнажились из-за продолжительной засухи на реке Эльбе в Саксонии в Германии. Первый камень с надписями и отметками опасного снижения уровня воды в реках и водоемах открылся в районе города Пирна. На нем высечено более 20 дат, начиная с 1707 года. Сейчас уровень воды в Эльбе опустился в некоторых местах ниже метра. В Дрездене он составляет всего 54 сантиметра. Ранее Федеральное ведомство водных путей и судоходство Германии сообщило, что уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки в 14 сантиметров около Дюссельдорфа. Согласно прогнозам, в ближайшие дни сохранится сухая погода, жарой до 34 градусов, поэтому улучшение ситуации на реках в Германии пока не предвидится. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду после прохождения холодного атмосферного фронта дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура поднимется до плюс 25 градусов, осадки прекратятся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сейчас в Москве 19 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без осадков, днем в северной столице плюс 23-25.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Вагей Сиумян. Мы только что послушали фрагмент из балета «Ромео и Джульетта», «Танец рыцарей» Прокофьева. И это оркестр Covent Garden, которым дирижировал Павел Сорокин. И сегодня он у нас в гостях в студии «Маяка», дирижер Большого театра, заслуженный артист Российской Федерации. Павел Шамильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Могу вас попросить чуть поближе к микрофону, да, подвинуться. Мы очень рады вас здесь видеть. Спасибо, что вы нашли время.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Очень много вопросов, очень много разных направлений для разговора. Но вот я сейчас сидел, слушал и понял, что вокруг фигуры дирижера так много таинственного, так много мистического иногда есть. И мы, наверное, вот фигуру дирижера поставим во главу нашего разговора, будем говорить о вас как о профессионале, о вас как художнике, да, и о тех людях, с которыми вы работали, встречались, о методах, о воздействии на музыкантов и на слушателей. И вот так я обрисовал общую канву нашего разговора. Начнем, наверное, с того, что вы из художественной семьи, да, и вы с Большим театром связаны уже поколенчески, и есть некая преемственность. Когда вы поняли, что это и для вас путь, возникали ли уже сомнения дальше на пути?
1: Да нет, ну с детства, в общем-то, начал заниматься на фортепиано и поступил в театральную музыкальную школу, то в консерваторию, и но уже в театре так я начинал работать как концертмейстер балета, вот, молодым студентом. И так постепенно наблюдая, пришло, в общем, уже и путь к дирижированию.
0: Угу. А можно вот про позицию концертмейстера вопрос задать?
1: Это очень тяжелая работа.
0: Очень тяжелая работа, и она немножко отличается, да, от, скажем так, позиционирования внутри, в пространстве оркестра вообще. Это вам помогло для понимания того, как дирижеры вообще?
1: Да, нет, ну это концертмейстер балета, в смысле с балетной труппой, понимаете, поэтому это, ну, что помогло, это нужно было читать листа хорошо и знать весь репертуар. Поэтому я весь репертуар, да, уже освоил. Даже с фортепиано. Ну, конечно, в оркестре это, конечно, я ходил много, конечно, смотрел на спектакли, и все это учился, в общем, тоже.
0: А когда вы почувствовали, что вы вот уже дирижер, вы готовы к этому? И был ли вообще такой момент в вашей деятельности профессиональной?
1: Нет, ну я начал, в общем, поступил параллельно, то есть на дирижирование, и, ну, это тоже, конечно, учеба. Ну, как дирижер, ну... Потом, когда я стажировался тоже во Франции, потом был конкурс «Большой театр», и уже начал сначала год стажером, потом уже стал дирижером. Ну что, стал дирижером? Я думаю, нет. Я думаю, где-то, знаете, стал дирижером, может быть, даже вот только сейчас.
0: Вот об этом и мой вопрос.
1: Да.
0: Это длинный путь, да?
1: Длинный, я думаю, профессия на вырост.
0: А что, да. Это наслушанность, это глубокое понимание жизни, в том числе опыт, да?
1: Это вот абсолютно, все... это опыт общения с людьми, потом сколько я, в общем-то, и гастролировал, и работал. Вот и в Англии, во Франции, в Англии 15 лет я проработал, в Covent Garden, приглашенным дирижером, так что это, конечно, огромный опыт, что-то другого, все другое.
0: Ну вот я говорил уже о том, что это такая мистическая несколько фигура. Да. Несколько гостей нашей программы, когда заходила речь о дирижерах, они говорили, что вот когда дирижер заходит в помещение, да, где музыканты находятся, сразу помещение меняется. Вы разделяете такое мнение?
1: Ну, знаете, это отец Рихарда Штрауса, был выдающийся волторнист, и он сказал, когда уже человек заходит, и как он становится, мы понимаем, дирижер это или не дирижер. Ну, что это был оркестр Венской...
0: Да, да. Вы согласны с этим утверждением?
1: Ну, в общем, да.
0: А что это, харизма? Ну, это...
1: ну да, ощущение. То есть, ну, грубо говоря, ну, слово такое подчинение, но подчинение, я имею в виду, не диктаторское, а, ну, подчинение человеку или не подчинение.
0: Но это элемент власти все равно некий,
1: элемент, да? Власти. Ну, это не административная власть.
0: Да, художественная власть.
1: Да,
0: вот. Можем ее так назвать?
1: Да, конечно.
0: А чем отличается административная власть от художественной, на ваш взгляд? Ну, ваше понимание власти дирижера в чем заключается?
1: Ну, все-таки, наверное, надо убеждать.
0: Убеждать?
1: Убеждать, да.
0: А это уже лидерство,
1: это
0: да?
1: Это уже вопрос техники. То есть вообще, как они видят ли, дается, даю ли я что-то эмоциональное, или вообще, что я говорю, что я прошу. В общем, сразу, первые минут 15 уже все ясно. Музыкант уже понимает, что...
0: Как? В одном из интервью вы говорили, что вы рано заинтересовались тем, как различается музыка разных дирижеров. По-моему, на примере Прокофьева вы тогда это объясняли. Вот спустя время и спустя опыт профессиональный, действительно ли, на ваш взгляд, ну, я вот просто представляю себя, слушающего одно и то же произведение разных дирижеров, я в полной мере не могу ощутить вот разницу этого метода. Вы, понятное дело, что вы сразу слышите, о, это вот такой дирижер, это другой. Это вот только в технике, в ощущении времени. В чем это заключается?
1: В звуке, я думаю, в звуке.
0: Самое главное в звуке?
1: Да.
0: А на простом примере это можно как-то вот объяснить для нас и наших слушателей?
1: Ну, это великий дирижер Светланов, он говорил, что вообще критерий только один – звучит или не звучит. Ну, так, грубо говоря, это потом. То есть, ну, звучание оркестра. Всегда ведь самое главное, что люди слышат.
0: Uh-huh.
1: Вот. А видеть, ну, это бывает разные способы, извините. Бывает, ну, Рихард Штраус, это вообще он, ну, это такое огромное имя. Он стоял просто, знаете, там весь, все разрывалось, а он, значит, так тихо тактировал. Но все понимают, что ну, стоит гора, и что надо великий памятник, надо подчиняться, и он там, чтобы посмотреть, тоже все ясно. Вот такие, как Муравинский, uh-huh. оркестр, который, ну, фактически, не дирижировал. А есть другие эмоциональные дирижеры. Вот я вот говорил, Азава очень эмоциональный дирижер, Гергиев очень эмоциональный дирижер.
0: Эмоционально имеется в виду в жестикуляции,
1: жестикуляции, добивания и всего. Да, вот, это разные абсолютно способы. Вот Рождественский, допустим, это самообаяние, это финальный праздник. У Светланов это в чем-то даже вот именно такая, знаете, шла линия вот Голованов, Светланов, такой диктатура. Я имею в виду, что вот подчиняться ни вправо, ни влево. То есть вот все это было отрепетировано и выносилось. А бывает, допустим, как великий Рождественский, это было как импровизация, знаете.
0: Свобода исполнения.
1: Может, немного репетиции, но вот именно такой праздник. Праздник это он создавал. Может, иногда и не надо было много репетировать. Но такое ваяние, феноменальный жест и колоссальный, ну, авторитет. Колоссальный авторитет.
0: А вот эти все, вот эта разница между методами, подходами, это из темперамента она исходит или не только?
1: Нет, ну, я думаю, знаете, все же, ну, такие большие же, они учились.
0: Так.
1: Были великие школы, и московская, и ленинградская, в Джулиарде, в Америке, допустим. Вообще все это выросло из Германии. Все это вот, вся профессура, все это в линии из Германии, когда вот начали именно обучать дирижеров. Все это пошло. Поэтому все обучались, а потом со временем, знаете, становились, как-то искали свой путь. И свое, как самовыражение, что им.
0: Свой язык, да, да?
1: Именно опыт, который давался, если, особенно если кстати, выступали с хорошими оркестрами. Знаете, когда, ну, конечно, самый большой опыт, когда не с самыми лучшими оркестрами, это надо, ну, и терпение, и добиваться чего-то, когда хороший оркестр, даже тоже очень сложно. А что им сказать?
0: Они так играют.
1: Готовы, да, да, вот, именно тут вот что-то дать. Знаете, вот это. То есть, это опыт давался, и разные абсолютно... Видимо, способы находились. Тибриканов, да. Тибриканов одно, допустим, находил. Гергиева другое. Где-то вот много. Марис Янсенс третье. И люди, которые много и западными оркестрами дирижировали. С хорошими, самыми лучшими. И а нашими.
0: Вы свой метод как-то можете описать для вас?
1: Не, ну я, знаете, я, в общем, и учился Юрия Ивановича Симонова. Это ленинградская школа великого профессора Рабиновича. Но Рабинович это был, он даже не занимался особенно технологией. Вот Мусин, великий профессор, занимался технологией. А, как ни странно, Симонов, хотя учился у Рабиновича, но он занимался технологией.
0: Ну, уникальная. Извините, на что вы вкладываете
1: технологию? Мануальная техника.
0: Ага, то есть, как рука, да?
1: Да, мануальная техника. Как жестом каким, что может добиться, не говоря.
0: Угу.
1: Грубо говоря, вот этому. Это была очень строгая школа, потому что это и постановка рук, кисти, о том, как репетировать, говоря, то есть, что нужно добиваться. И вот, вот это такая вот линия, можно сказать, ленинградская. Так что так.
0: И вы к ней принадлежите?
1: Да, вот к этой линии я принадлежу, в общем. То, что это он учился в Ленинграде.
0: А она как-то формулирует свое вообще отношение к музыке, к музыкальному языку, эта линия? Есть у нее какие-то отличия от других?
1: Не, ну, знаете, было, в Москве был такой великий профессор Лео Морис Гинзбург, ну, ученики Китаенко, Лазарев, Роганов, такие имена. Вот, а в Ленинграде был Мусин, Рабинович и Шерман, вот была тройка великих профессоров. Которые... Ну, они, в общем-то, я думаю, это как раз все-таки одна линия, говорю, немецкая, которая разветвилась. Потому что все-таки Мусин и Гинзбург были очень похожи, потому что они как раз занимались, обучали мануальной технике.
0: Угу. Мануальная техника – это, ну, иными словами для нас, это набор определенных жестов, да, которые, да, которыми можно управлять целым оркестром.
1: Да.
0: Универсальны ли эти
1: жесты? Не говоря много слов.
0: Да. Ну, мы, как правило, когда смотрим записи или слушаем записи, мы вообще не слышим дирижера, правильно?
1: Да.
0: Он редко говорит, крайне редко говорит.
1: Ну, на репетициях именно.
0: Да, да, да. А вот эти вот жесты, они универсальны для среди всех?
1: Да, есть, знаете, такой вот вообще основатель такой, у нас вот вообще, можно сказать, такой был Николай Малько. Это был, тоже он был тогда в Петербурге. Кстати, он первый исполнитель первой симфонии Шостаковича, еще студент, дирижер. Потом он, в общем, у него такая судьба, он потом уехал, в общем, оказался в Австралии. Но первый учебник, который существует, основы дирижирования, это Малько. Вот мы все учились по нему, потому что это схемы даже нарисованы. То есть как жест, должен быть какой жест, рассказ о стилях, о композиторах, что нужно репетировать, как, что нужно показывать. Он небольшая книжечка. Но вот это был первый такой, изданный еще в советские времена, как ни странно, издавали вот такой учебник.
0: Угу. А с тех пор сильно изменилась профессия?
1: Нет, нет, это, я думаю, это самый такой основательный учебник по этому делу. И Мусина, еще учесть учебник Мусина.
0: То есть тогда, когда эти принципы были изложены, да. С тех пор, я имею в виду, не сильно поменялось, да?
1: Нет, ну это вот, знаете, ясность сетки. Ну, грубо говоря, как дирижировать. Допустим, раз здесь,
0: да.
1: Два направо, три налево, четыре наверх. Это еще в Америке это делал Бернстайн, который в телевизоре обучал американский народ, показывал, что это за профессия, прямо при оркестре он это обучал.
0: Это то, чему учат в музыкальной школе на первых занятиях, да?
1: Да, он абсолютно взял вот эту основу. Вот. Ну, то есть ясность, как показать, чтобы людям было понятно.
0: Мы сейчас прервемся на еще один фрагмент музыкальный. У нас прозвучит Глазунов, концертный вальс номер один, да, также дирижируете вы, Павел Шамильевич, и это Российский национальный оркестр исполняет. Вернемся после музыки.

0: темперированный эфир. Страх конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: круглосуточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили железнодорожную инфраструктуру, которая используется в интересах ВСУ в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным Минобороны России, с помощью беспилотников поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и несколько локомотивов. Российские войска освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Березовка, Изюм, Чернобаевка, Шевченково, Харьковской области, Красный Лиман и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областями, над Московским регионом, Крымом и Башкирией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Американские производители Patriot опасаются передачи киевскому режиму лицензии на выпуск этой системы противовоздушной обороны, утверждает журнал Atlantic. По данным издания, компания Lockheed Martin и Raytheon беспокоят вопросы кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Они считают потенциально невыгодной для себя передачи Киеву лицензии, поскольку на Украине себестоимость производства систем ПВО может оказаться ниже, чем в США. Напомню, Дональд Трамп ранее поставил под сомнение перспективы передачи Киеву технологии производства Patriot и ракет к ним. Он отметил, что в Вашингтоне должны быть очень осторожными с выдачей другим странам лицензий на производство американских вооружений. Президент Сербии Александр Вучич обвинил страны Евросоюза, которые вооружают киевский режим и вводят антироссийские санкции, в ведении против России гибридной войны. Он настоятельно предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в ходе конфликта на Украине. Сербский лидер также отметил, что Европа стоит на пороге большой войны, передает ТАСС. Эти заявления Вучич сделал на следующий день после переговоров в Белграде с Зеленским. Напомню, патриотические силы в Сербии подвергли власти республики резкой критике за решение пустить в страну Зеленского. Четверг и пятница будут самыми прохладными днями в Москве на следующей неделе, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В эти дни ожидается облачная погода, небольшие дожди и снижение температуры. Ночью она составит от 7 до 12 градусов тепла, а днем лишь плюс 16-21. По словам синоптика, такая температура примерно на 2 градуса ниже нормы середины августа. Однако похолодание будет краткосрочным. В следующие выходные показатели в Москве придут норму, в столицу вернется умеренное тепло. Ночью термометры покажут от 9 до 14 градусов, а днем до плюс 25. Осадков в следующие выходные в Москве не прогнозируется. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 19 градусов, завтра днем 23-25 градусов, в Санкт-Петербурге такая же температура и также без осадков.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа третьего тура. В эти минуты московский «Спартак» принимает на своем поле «Краснодар». Идет 73-я минута. Счет 2-1 в пользу «Краснодара». Причем первый мяч на второй минуте забил Манфред Угальде. Затем Лукас Алласа счет сравнял. А на 10-й минуте Жао Батчи вывел свою команду вперед. Еще один матч в эти минуты также продолжается. Рубин играет с Оренбургом. Здесь 46-я минута и пока что ничья 0-0. В других матчах сегодня «Родина» обыграла в гостях петербургский «Зенит» со счетом 2-1. У «Родины» дубль оформил Артур Горебян, у «Зенита» забил Максим Глушенков. «Родина» одержала первую победу в нынешнем чемпионате России. Московская «Динамо» победила «Динамо» из Махачкалы со счетом 3-1. В первой лиге сегодня проходят матчи пятого тура. «СКА Хабаровск» дома уступил «Спартаку» из Костромы 1-3. «КамАЗ» не справился с «Ульяновской Волгой» 1-2. «Ротор» разгромил «Челябинск» 4-1. «Велес» оказался сильнее «Ленинградца» со счетом 2-1. Футбольный «Монако» на выезде одержал волевую победу над английским «Ливерпулем» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-2. Причем «Монако» уступал 0-2 по ходу встречи, но затем Александр Головин заработал пенальти и реализовал его, а команда после этого сумела забить еще два мяча. Россиянин был заменен на 75-й минуте. Ранее Головин также отличился в товарищеской игре против бельгийского клуба «Серкль Брюгге» 31 июля. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном клубе «Локомотив Кубань», сообщается в телеграм-канале команды «Единой лиги». Условия контракта не разглашаются. Найт выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 2022-23 выиграл «Единую лигу». Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лункс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: фильма из-за нервного перенапряжения лишается на какой-то период зрения. Но съемки не останавливает и скрывает от съемочной группы, что он ослеп на время. И худо-бедно, но кинофильм снимает. Если вдруг дирижер лишится слуха на время концерта, догадаются ли музыканты в оркестре об этом?
1: Я думаю, нет.
0: Не догадаются?
1: Нет, не догадаются. Ну, извините, просто великий Бетховен вообще ничего не слышал. А дирижер 9-й симфонии. Ну, понятно, что это никто не понял тогда величие это. Но, в принципе, видите, как... Они знали, что в таком состоянии, но все равно играли.
0: Ну, тут еще я бы добавил к все-таки кино и зрение. Да, тут нет у нас дополнительного вот этого акустического, может быть, давления, вибрации, которое чувствуется телом, потому что, да, известно вроде про него, что он чувствовал звук как минимум, да, своим телом. А вы когда стоите перед оркестром, вот этот шквал звука, он телесно ощущается?
1: Да, да. Это, кстати, это очень замечательный вопрос. Особенно, когда хорошая акустика, то действительно создается такой объем звука вокруг.
0: Это, кстати, вот к следующему вопросу тоже, который я хотел задать. В моем понимании работа дирижера, ее можно разделить на несколько слоев, если позволите так это объясню. Это работа, собственно, с музыкантами, да, это такая психологическая, профессиональная работа с ними. Это работа с самим музыкальным материалом, который играется правильно, это второй слой. Да. И третье, это работа со временем. Мне кажется, именно дирижер управляет временем относительно того, как развивается динамически во времени произведение. И четвертый слой — это работа с пространством, с полем. То, как звучит оркестр в определенном зале. Вы бы добавили к этому списку еще что-то?
1: Нет, ну это все вот несколько пунктов укладывается в репетиции. Процесс репетиции. Да, ну вот нет, определенные залы, конечно, это очень важно. Кстати, это вопрос о посадке оркестра. Так. Потому что в разных залах разная посадка может быть. Как раз акустические моменты. Интересно. Ну, в устоявшихся театрах там как-то уже приняты какие-то посадки, потому что, ну, даже в госоркестре была одна посадка была у Светланова, а у Муравьинского была другая посадка. Вот,
0: а это художественное решение? Или
1: да, это для художественного, да. Считаю, что это лучше. Вот здесь посадить волончели справа, а, допустим, они не слева, говоря. Допустим, такие моменты. Где ударные, где будут сидеть, как будут сидеть медные. И сзади, или сбоку. Это все зависит от зала.
0: А вы когда-нибудь экспериментировали с рассадкой?
1: Ну,
0: именно с художественной точки зрения. Не из акустических соображений, что вот, например, в этом зале нужно нам ударные подальше посадить, потому что гремит условно зал, когда они играют.
1: Ну, бывает, знаете, бывало. Ну, так что глобально нет, но бывало, допустим, если ударники находятся как-то слишком или под козырьком, тогда можно было кого-то выдвигать. У авангарде, допустим, у них было странно, у них, допустим, валторны сидели слева, а вся медь справа. То есть валторны отделялись от остальных медных инструментов. На мой вопрос как раз, можно ли это поменять, но они попросили, нет, не надо. Потому что мы уже это привыкли, это выверялось акустически, что лучше, чтобы они там играли, для баланса. Вот вам, пожалуйста. Хотя удобнее, конечно, было бы, если бы они сели вместе. Мне, как именно для дирижирования, потому что и для звука, звук-то. В общем, когда бывают ведь аккорды вместе, должны играть все медные, а они в разных концах. Но это не влияло. Акустика, они сказали, нет, не беспокойтесь, все будет нормально, они уже. Но лучше, чтобы они там сидели, потому что это уже все выверено.
0: А во время репетиции вы отходите послушать, как в зале?
1: Это, да, значит, да, это бывало, да.
0: Это тоже
1: бывало,
0: да, прием.
1: Бывало, да.
0: А и подмечаете какие-то вещи, возвращаетесь и корректируете.
1: Да, да, да.
0: А какого рода это могут быть коррективы? То есть динамические, про громкость,
1: да,
0: в основном, наверное, я так полагаю.
1: Допустим, ну, бывает, знаете, первые скрипки сидят у борта, а вторые, допустим, рядом. А можно их поменять? Сначала у борта вторые посадить, а первые. Вот такие бывали варианты.
0: Тонкости такие настройки, да.
1: Ну, в смысле, если вот кажется, что вот акустический звук лучше отсюда будет. А первые все-таки, ну, скрипки, чтобы ведущие будут.
0: А в Большом театре сейчас рассадка, вот вы вспомнили про Covent Garden и про медь, которая, так скажем, разделена по панораме, скажем так. В Большом театре нет такой сложности для вас, для вашего привычного звука?
1: Нет, но, конечно, действительно, этим занимается очень серьезно Валерий Бесславович Гергиев,

0: отношении очень придает важное значение, поэтому он для разных спектаклей, допустим, своих, играет или Вагнера, или Пуччини, он меняет, или Прокофьева, он меняет рассадку. Как раз вот именно для этого, чтобы, учитывая материал и учитывая композитора. Это вот как раз он этим серьезно очень занимается.
1: То есть вот слой работы с музыкальным материалом, он может повлиять на слой работы с пространством.
0: Да-да, безусловно, да.
1: А как со временем быть? А как вы себе представляете время, когда вы работаете?
0: Ну, репетиционное время, конечно, оно ограничено, ну, определенными часами.
1: А я говорю про время внутри произведения.
0: Такой вопрос. Я задумывался. Ну, это интересно.
1: Ну, я просто представляю, что, например, где-то у Вивальди оно может быть ускорено, как бы поспевающее.
0: Но это ведь тоже вопрос уже о темпе, ведь разные могут быть концепции,
1: так.
0: Темпы.
1: То есть от интерпретации зависит.
0: Интерпретация, да, вы правы. Был такой великий дежур Отто Клемперер, у него он вообще известно, что у него все он исполнял, в общем-то, можно сказать, во много раз медленнее, чем все остальные. Была его специфика. Все. То есть симфония Бетховена, то есть несколько минут, разница, допустим, в каждой части, несколько минут довольно много. Mm-hmm. Он вот был так, его такой взгляд.
1: Это от его понимания музыки дошло,
0: это,
1: опять же?
0: Да, вот, пойдите, разберитесь, допустим. А Бернстайн, он иногда любил, так, знаете, как-то динамично где-то. Такой финал, вот, пятая симфония Шостаковича, а когда он с Нью-Йоркским оркестром, по-моему, приехал первый раз, в 50-х годах, и сам автор присутствовал, там довольно медленно идет финал, здесь он просто два раза быстрее его при нем, при авторе исполнил, что другая концепция у него была. То есть это вместо того, что такое величие, это огромная стремительность. Ну, Дмитрий Дмитриевич был человек деликатный, поэтому он вышел, клянется, и он как-то ничего его не ругал, воспринял, может быть, и так.
1: Вот. А вообще, ну ладно, этот вопрос я оставлю уже на следующую часть, потому что нам нужно будет сейчас музыкальный фрагмент послушать. Так, у нас симфоническая скерца, ученик чародея Поль Дюка, композитор. Пару слов скажете об этом произведении?
0: Ну, очень интересное программное произведение, что называется «Ученик чародея». Чародей — это он так как был профессионал-специалист. А ученик решил, значит, воспользоваться отсутствием учителя, и, в общем, полный хаос превратился. То есть перепутав все вот эти... Начало такое спокойное, а потом начинается буйство. Все, перепутав все, в общем, способы, там началось полный разгром этого учителя. В конце учитель, слава богу, пришел, остановил это.
1: О фигуре учителя мы еще сегодня обязательно поговорим. А пока послушаем музыку и вернемся к вам после паузы.

Хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Хочу все знать о существах, которые не существуют. Или существуют.
1: Но обратите внимание, куда бы русалка ни отправлялась, где бы она там человеку не встретилась, она не может очень сильно далеко уйти от источника воды, потому что в дух она все-таки водный. И считается, что если она на коня сядет и поедет в степи в какие-нибудь монгольские покорять, то высохнет по дороге, все, не останется никакой русалки.
0: Были или не были? Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Ну что ж, мы продолжаем наш разговор. Напомню, что нам можно написать в эфир 967-103-5533, любые мессенджеры. И вот Татьяна нам уже второй вопрос присылает, который я хочу в эфире задать. Значит, вопрос звучит так. Леонардо да Винчи вроде как-то сказал, что работу над произведением искусства невозможно завершить, ее можно только прервать. Кто принимает решение о том, что репетиции завершены? Принимает их дирижер или администрация, или те, кто вообще их оплачивает?
1: Да, ну это оплачивает, это самый плохой вариант, американский, кстати. Да, всегда по секундомеру. Нет, но это есть же определенные часы, программа репетиции, трехчасовые или четырехчасовые. Вот, так что
0: я думаю, вопрос Татьяны еще заключается в том, есть ли у вас, например, как у дирижера, возможность дополнительные репетиции попросить или раньше закончить готовиться к тому, что вы играете произведение. Ну, скажем, у вас было 6 репетиций запланировано, вы на третьей поняли, что оркестр уже замечательно играет, и лучше это не портить и дождаться.
1: Да, нет, например, это такая вариация, такая, конечно, ситуация великолепна. Сейчас редко очень, но может быть. А нет, а дополнительные, конечно, нет, это невозможно.
0: Практически никогда не бывает, да?
1: Нет, и потом это, в общем, редчайший случай, я не знаю, когда, если кто-то, какие-то музыканты заболели, то это. Ну, должен быть просто чрезвычайный большой какой-то. А так, в общем, везде это очень строго, на самом деле. Ну и должно быть, вырабатывать и нужно, что вот в эти часы нужно добиться того, что ты хочешь. Ну. У да, людей же своя жизнь, это, и как-то и все учитывается, разница там.
0: Ну, я понимаю, во времени, когда художник когда художник один, он может ночью смотреть на свою картину, да, при тусклом освещении лампы, и думать, что нет, надо еще. А когда вас уже там за 100 человек, уже так не получится, это уже большой организм. В прошлой части я говорил о том, что на 4 слоя я для себя поделил искусство дирижера. И там есть такой слой, как работа с музыкантами. Вот есть ли у вас какой-то определенный подход в этом плане к самим музыкантам, может быть, на человеческом уровне как-то? Как вы вообще смотрите на это взаимодействие?
1: Ну, по молодости там бывали разные эмоциональные случаи. Вот. Но постепенно, с опытом, понятно, что главное – это терпение. Терпение, но какой точки зрения терпения, что нужно именно, насчет тоже мануальной техники, что меньше говорить, а больше показывать. Что экономит тоже и время, и силы, и, в общем, внимание. Люди не так сильно устают, но это бывает по-разному, это необходимо о чем-то говорить. Вот. Но вот именно терпение и действительно самый большой опыт для дирижера – это общение с людьми. То есть это самое главное. Это называется опыт. Что бывает, все же разные. И бывает вообще, знаете, кто-то вам может нравится, кто-то не нравится. Ну, грубо говоря, может быть. Но тут, когда тут надо находить и компромисс большой буквы. И понимание то, что если доводить до такого состояния конфликта, это удар, особенно в оркестровом деле начинается все разваливаться.
0: Никому на пользу, в общем,
1: не идет. Абсолютно ничего. Это ничего, это хуже будет.
0: А вы работали в разных оркестрах с разным культурным кодом.
1: Да.
0: И вот что тут интересно. Менялся ли ваш подход, например, когда вы в Ковенгардене там же были, в том, как найти общий язык с музыкантами, если они носители разных культурных кодов этих?
1: Ну, в Ковенгардене там устоявшаяся система уже, насколько там она десятилетий существует, поэтому там-то, в общем, в этом отношении, наверное, не было больших проблем, но там просто другая культура звукоизвлечения и другая школа вообще.
0: Ну, это тоже входит в понятие клуба,
1: потому что
0: наверное.
1: Там, если, допустим, все должно быть как раз максимально, не то что спокойно, максимально понятно, ясно, спокойно, убедительно, и, что называется, вы готовы, и мы готовы. Вот. А насчет действительно художественности бывает, но тут бывает, что разные школы. Школы отличаются оркестровые. Бывают люди, что как раз не приветствуют, что там какой-то супер эмоциональный соло, который над всеми. Там это не приветствуется. Там лучше, чтобы все это было ансамбль.
0: Но это меняет и ваш подход, правильно?
1: Да, ну вот вы...
0: Это и есть тот самый компромисс?
1: Иногда, ну, да, убедительно. Иначе что-то попросишь, но это надо убеждать.
0: Да, мы уже говорили, да, это да, убеждать важно.
1: Да, так. Что вот это необходимо, потому что, допустим, как традиция, допустим, русскому, узкий, здесь необходимо такое. У вас написано пьяно, но здесь уже такая есть традиция, что нужно играть очень эмоционально. А люди все понимают, переделывают, все спокойно. А так говорят, давайте, давайте, они не поймут, что пьяно же написано.
0: За тихо,
1: что хотите от нас.
0: Ну, насколько вообще широкое поле есть у дирижера, чтобы отойти от написанного в тексте?
1: Ну, вот эти концепции, но все-таки это такое, это очень такое поле опасно, потому что оттенки тоже, как и темпы. Аллегро может быть, это аллегро. Написано просто аллегро, это большой диапазон. Анданте шагом. Каким шагом? Если просто написано анданте, вы имеете много вариантов.
0: Uh-huh. А, допустим, прогулочно или до метро, да?
1: Да, нет, ну, или, да, пожалуйста, это можно. Я не говорю, что очень быстро. Но, вот, но если просто уже традиция, что называют. Ну, а оттенки, конечно, это очень важный момент. И, конечно, так уж, там, где написано тихо, хотел автор, давайте громко, так, конечно, этого не стоит делать.
0: Да?
1: Вот разрушить замысел просто автора. Знаешь, вы считаете, что автор ничего не понимал, а вы все понимаете.
0: Ну, это вообще большая тема для разговора, большая как тема, понять да. автора, особенно да. если его уже, например, нет с нами. Да,
1: нет, но если вы были, допустим, если вас перебил, но, допустим, Стравинский, это было скрупулезнейшее вы, работа над партитурой, в смысле, все оттенки, все вилки, все замедление, все вписано. Потому что он хотел, в этом отношении даже было слишком, потому что он уж совсем, бывало, эмоцию нет, исключал. Вот так исполнять, так как вот написано, ничего ни вправо, ни влево.
0: Мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей и вернемся к вам в новом часе. Никуда не переключайтесь. 967-103-5533 для ваших сообщений.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области, которое используется в интересах ВСУ. Кроме того, нанесен авиаудар по Одесской ЦТЭЦ и 7 электроподстанциям в Одесской области. Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в порту Одессы поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. Кроме того, в порту Черноморск были поражены склады ГСМ и военного имущества, а в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, северо-восточнее порта Одесса, резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Российские войска освободили населенные пункты Васютинская и Торецкая в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Доброполье, Малиновка, Новониколаевка, Днепропетровской области, Червоный Яр и Ясная Поляна Запорожской области. Противник потерял до 370 военнослужащих. 5 мирных жителей погибли в результате ночной атаки ВСУ на Белгород. 12 из 25 раненых находятся в больницах, сообщили в оперштабе Белгородской области. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Здесь намного сложнее, чем там. В Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью на телеканале «Россия» заявил, что работать на посту главы региона ему дается сложнее, чем воевать в зоне спецоперации.
2: Где сложнее, в Авдеевке или в Белгороде?
3: Ну, здесь намного сложнее, чем там. Потому что я заходил в сентябре 22 года в аэропорт Донецкий, и оттуда уже развивались события на тактическом авдеевском направлении. Здесь намного сложнее сейчас.
2: Почему?
3: Больше дронов, больше поражений идет жителей. Там было намного меньше. И когда мы уже на 140 километров отошли от Донецка, большие ракеты уже не прилетали. Поэтому здесь летит все, что можно.
0: На этой неделе в Рио губернатор Белгородской области Александр Шуваев, ветеран, участник спецоперации, получил удостоверение о регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Выборы пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября. США бесплатно предоставляют Киеву разведданные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России, говорится в статье американского журнала «Атлантик», передает ТАСС. По данным издания, Вашингтон передает киевскому режиму информацию для наведения ударов по позициям российских войск и по энергетической инфраструктуре в России. Журнал пишет, что в поддержку этого в американской администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Президент Сербии Александр Вучич обвинил страны Евросоюза, которые вооружают киевский режим и вводят антироссийские санкции, в ведении против России гибридной войны. Он настоятельно предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в ходе конфликта на Украине. Сербский лидер также отметил, что Европа стоит на пороге большой войны, передает ТАСС. Эти заявления Вучич сделал на следующий день после переговоров в Белграде с Зеленским. Напомню, патриотические силы в Сербии подвергли власти республики резкой критики за решение пустить в страну Зеленского. Дональд Трамп готов завершить конфликт и без соглашения по иранской ядерной программе, если Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников американской администрации. По их словам, глава Белого дома в частном порядке озвучивал высокопоставленным помощникам идею о том, что он хочет выйти из войны без ядерной сделки. Между тем, в Иране сегодня снова заявили, что не ведут США никаких переговоров, а профильный комитет иранского парламента в воскресенье одобрил законопроект по Ормузскому проливу, который запрещает проход судов, связанных с США и Израилем. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жители Центральной России ждет малооблачная погода. Осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает. Ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло. Дневная температура поднимется до плюс 25 градусов, осадки прекратятся. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25.

0: Вы слушаете радиостанцию «Маяк». Меня зовут Вагей Севумян. У нас в гостях в студии Павел Сорокин, дирижер Большого театра, заслуженный артист Российской Федерации. Здравствуйте еще раз, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Шамильевич. Повернем немножко в другую сторону наш разговор. Чуть-чуть, может быть, от музыки отойдем как от объекта нашего внимания, скажем так. Поговорим об учителях. Вот мы ставили фрагмент такой, да, «Ученик-чародей». Я подумал, что это крайне уместное произведение для нашего разговора, потому что, как я уже говорил, образ дирижера собирает в себе несколько мистическую такую фактуру, магическую фактуру. Вы работали, учились у многих великих людей. Вы стажировались у Бернстайна и его залы, двух больших дирижеров, да, и учились у Юрия Симонова, Льва Наумова, были близки с Ростроповичем. И я думаю, встречали еще немало прекрасных музыкантов, дирижеров и учителей на своем пути. Насколько для человека в жизни вообще важна фигура учителя, на ваш взгляд?
2: Огромная, особенно в этой профессии, считаю. Потому что это самое начало, то есть что делает учитель? Он говорит то, что из своего опыта, говорит то, что не надо делать. И что, допустим, разбор произведений, что, чем надо дирижировать, грубо говоря, и что нужно добиваться, и какие традиции, ну, то есть и жизнь. То есть это дает именно опыт, то есть еще нет опыта у человека, у студента, но вот за эти годы идет наработка к будущей жизни. Очень важно.
0: Можно поделюсь личной историей? Вот я мне исполнилось 22 года, там, это было уже 12 лет назад, и я задумался, нужен мне вот учитель в том, чем я хочу заниматься. И ходил я долгие годы, и так и не нашел себе учителя. Многие люди мне говорили, не нужен тебе учитель, сам разберешься. Это особенно те, кому я приходил с запросом, можете меня вот обучить этому, тому. Я к тому, что у разных людей по-разному вот это складывается судьба в некотором смысле. И кому-то, можно скажу прямо, везет, да, наверное, встретить людей, которые их направят. А я не то чтобы себя как бы здесь жалею, а кто-то вот не встречает. Что это? Это судьба? Это провидение, вот на ваш взгляд?
2: Да, ну в этой профессии, допустим, дежура все-таки надо, ну, учитель, но и человек должен сам учиться. То есть он должен ходить и в разные, допустим, другие классы, на концерты, должен сам начать учиться, потому что потом, после окончания консерватории, все, уже тебя никто учить не будет. Ничего не скажет, ты сам должен все добиваться и ошибаться, и все это. Так что так, ну вот учитель, в смысле, я имею в виду вот чисто ремесло.
0: Технически, все-таки, да?
2: Да, это очень важно. Очень важно. Потому что, как вы знаете, даже постановка рук. Вот. Чтобы у человека не были зажаты руки, чтобы он мог руками показать, ну, объяснять. То, что если зажаты руки, это, значит, может быть зажатый звук. Понимаете? Или там у человека самого будут проблемы, ну, даже мышечные. Просто вот это очень важно. Такие моменты.
0: Это ремесло. Применимо как к любому ремеслу, тогда, да, я так ремесло, скажу. Да? Потому что можно быть бесконечно талантливым, но не знать базы, фундамента.
2: Да, вот
0: и
2: правы.
0: Это может как раз и быть тем, чего не хватает, в конце концов.
2: Точно, да?
0: Для чего-то большого. Я еще, когда думал перед нашей встречей о фигуре дирижера, я думал о разных его качествах, и мне показалось, что вот присутствие — это очень важное качество дирижера, вот нахождение в этом моменте. И я подумал о тех людях, которые делились с вами опытом, у кого вы учились, с кем вы работали, где стажировались. По-разному ли внутреннее ваше понимание музыки или ваше состояние откликалось на этих людей? Например, вы пришли к Бернстайну. Вот какое-то ощущение одно. Пришли с Озавой, дирижируете на одной сцене. Да. Совсем другое ощущение, потому что именно Озава такой. Есть ли такие вот истории?
2: Ну, разные. Ну, Бернстайн все-таки это другое поколение, чем Озава, допустим. Но это тут как раз больше был личный пример. Уже настолько феноменальной одаренности его было. И эмоционально, что ему, в общем-то, у него как раз было хорошо учиться, смотря как он репетирует и дирижирует. Вот. А Озава как раз в отношении он был во многом, уважал очень нашу школу, кстати, русскую, он знал. И как раз он занимался технологичными моментами. Он как раз сказал, что нет, сейчас мы займемся только этим, мы не будем о концепции, Но я вот, ну, вот говорил, что вот и где, как лучше, вот исходя из своего опыта, и как дирижировать. Разные вещи. Разнов Штрапович – это величайшая фигура, и просто чисто даже так, ну, всеобъемлюще. Нужно даже просто общение давало в школу. Потому что, значит, технически он всегда сам к себе иронически относился бы, что там говорит. Ладно, я там, может, не туда буду дирижировать, но не важно.
0: Я тут недавно видел короткий ролик. Это постановка. Мне, к сожалению, не удалось выяснить, что это за театральная постановка. И там я вкратце сюжет расскажу, и вы поймете мой вопрос после этого. А, значит, молодой художник, который хочет обучиться, в общем, быть художником, стать художником, хочет, приходит к уже такому известному мэтру, но который там чуть хуже Поллока, скажем так, да, все любят в это время Поллока, и о нем забывают. Ну и у них происходит разговор, и в конце концов этот вот художник, который постарше, ему говорит молодому: а вот ты это читал, а вот об этом знаешь? И он просто из литературы, из искусства, из истории приводит разные имена, разные примеры, ну, вплоть там до Шекспира доходит. А, ты Шекспира не знаешь? А как же ты собираешься быть художником, если ты не знаешь всех, кто был до тебя? А насколько важно, на ваш взгляд, в вашей профессии знать не только музыкантов, но и писателей, художников, историков, ну, людей, которые, в общем, строили это культурное наследие, на которое вот...
2: Ну, безусловно, это очень важно, потому что это очень чувствуется вообще и помогает в будущем. Потому что, ну, я учился, много читал в детстве и в юности, поэтому в отношении у меня очень хорошее образование, и я понимал, что это необходимо. Потом, ну, художественные тоже, когда где-то сколько-то начались как гастроли, все это всегда надо... Понимаете, будучи в Америке и не пойти в Метрополитен музей, это странно. Или у Тенберга это очень странно, что не пойти. То есть, ну, это все-таки необходимо. Да, это самообразование называется.
0: Это вот то, о чем вы говорили, да?
2: Самообразование необходимо.
0: Какой у вас был метод самообразования? Впитывать себя как можно больше?
2: Да,
0: общаться с людьми?
2: Да, ну нет, ну и читать, конечно, и, знаете, в общем, ну и... Информация, очень важна информация. Даже художническая.
0: Угу.
2: Понимаете?
0: Имеется в виду, ну, какая информация?
2: Ну, допустим. Любая? Ну, Ковенгарден, допустим, если пойти после репетиции рядом с Ковенгарден, Национальный музей, да. Это все-таки очень иногда помогало. Даже в процессе. Если что-то чувствуешь, ну, что-то вот, найти какую-то, ну, в краску или что-то такое.
0: Угу.
2: И посмотреть, понимаю, английский художник, что, ну, даже больше, лучше менталитет поймешь.
0: Да, потому что они же сидят, да, в оркестре,
2: да,
0: правильно?
2: Да, и они это выросли, это их.
0: А вот он сам, тот самый культурный код.
2: Да, это... так что начинаешь понимать, что почему так.
0: Угу. Ну, да. Хорошо, а вы, мне кажется, вы мне написали, что дирижировали на всех континентах, кроме Антарктиды, так или Дарья мне так написала.
2: Ну,
0: да,
2: Новой,
0: да,
2: Зеландии не было, и в Норвегии, честно говоря.
0: Ну,
2: Дания, в Норвегии близкие все-таки.
0: Это же тоже впитывание других культур. Я сегодня же слышал, кстати, очень интересную мысль, что перед тем, как художнику реализоваться, ему нужно попутешествовать. Насколько это важно, знакомиться с другими культурами, опять же, в контексте самообразования.
2: Ну, знаете, замечательный пример, ну, Ван Клиберн, да, выдающийся пианист, который, ну, первая премия Чайковского, это «Триумф», действительно, всеобщая любовь. И великий дирижер Кондрашин Кирилл Петрович, а после победы, казалось, и после туров, уже с ним ездил туры по Америке, как дирижер, но он сказал, он спросил его: а, Кирилл, что мне, ну, посоветуете? Он сказал: вы должны хотя бы на год остановиться, не играть, а пойти, поехать, допустим, в Германию, в Вену, грубо говоря, поучиться.
0: А поучиться в каком контексте?
2: Грубо говоря, ну, вот все культуре, традициям, даже взять у немецких педагогов, может быть, уроки, ну, я думаю, они бы дали, конечно, будем за счастье. То есть он, конечно, но понятно, что он уже не мог остановиться, все, как он остановил бы свою карьеру. И, к сожалению, это, в общем-то, и он, мне кажется, во многом был перегрев просто, его эмоциональный. Началось, ну, каждодневно, это вот страшно эмоционально. И
0: то есть постоянно вот гастроли, да, сильно
2: переживает. Получилось, что, в общем-то, триумф его карьеры – это Москва, конкурс Чайковского. Знаете, он-то, в общем, как раз очень... Несмотря, он мог отношения даже испортить, но он посоветовал ему вот это сделать. Это было очень мудро. Он, в общем, мудрейший человек.
0: Тут ведь речь не о паузе идет, правильно? Просто о перемещении фокуса внимания, да, на...
2: Проанализировать, остановиться, чтобы просто самого себя, как идти дальше. Угу. А это повлияло. Какие программы брать, что играть?
0: Но это какой свободой внутренней нужно обладать?
2: Да, да? Но, нет, ну и потом он уже попал, ну, импресари, то есть он уже попал в этот конвейер.
0: Да, я говорю,
2: он то есть уже не мог остановиться.
0: Какой нужно внутренней, да, свободой обладать, чтобы остановить этот конвейер, выйти и пойти поучиться,
2: да,
0: еще?
2: Да, не знаю, это как, должно было быть, знаешь, он должен был войти в конфликт. Это, ну, может быть, он себе мог бы это позволить. Мог бы. Мне кажется, с таким именем, как национальный герой он был.
0: Угу.
2: Может быть, он мог себе это позволить, и в отношении очень мудро. Мудрый совет.
0: А у вас были такие моменты, когда вот вам нужно было принять такое решение? Сейчас вот мы немножко притормозим, поучимся. Ну, притормозим здесь не имеется в виду остановка, да, какая-то, а просто, опять же, перенос внимания такое.
2: Не, ну, у меня, в общем, все шло, знаете, как-то вот трудом, и все постепенно.
0: Помаленечку,
2: поэтому,
0: да?
2: Помаленечку, поэтому в отношении для меня это счастье, то, что там вот проснулся звездой и... Так, ну, я говорю, допустим, как сравниваю со звездами, когда обрушивается вроде так, ну, все и слава, и там, и все остальное, и контракты, и, ну, голову может снести. Мне такого не было.
0: Все потихоньку. Все
2: было, да,
0: и органично вашему развитию внутреннему, да, я так, да, понимаю? Это, потому что, да, тут же самое главное — готовность.
2: Да, вы прав, да.
0: Вы как-то себя, ну, то есть... к каждому шагу подводили спокойно, потихонечку, и вы никогда не переживали, что нет рывков?
2: Таких? Ну, может быть, но просто я всегда как-то пытался добиться именно, ну, говорить откровенно, но все-таки пытался добиться, чтобы была профессиональная работа. Когда это было довольно трудно, потому что, ну, преодолевал сопротивление, ну, сопротивление, я говорю, дипломатическому. Ну, допустим, и считал, что я в чем-то, может, виноват. То есть это такое, такая была борьба, что называется, с самим собой.
0: А, ну, мы сейчас послушаем еще музыку. У нас будет «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия» Вагнера. Хотите пару слов сказать, прежде чем мы послушаем? На что-то обратить внимание, может быть? Но, ну, опять же, кстати, под вашим руководством оркестра.
2: На меня очень сильное впечатление произвело вот как раз исполнение этой пьесы в фильме «Апокалипсис сегодня». Опал, когда вот летят эти вертолеты,
0: да.
2: Вот, да, вот вам, пожалуйста. То есть я внутренне для себя вот такое решение эмоционально было принято. Как-то примерно должно исполняться. Как раз представлял, мне это не дамы летят, а вот как раз такой взгляд.
0: А, я понял.
2: Копал и вообще этого фильма, конечно, страшного, но великого.
0: Послушаем и вернемся.

0: хорошо темперированный эфир. Музыка – это организованный формы звук, к которому мы относимся эстетически, то есть как к самоценному, а не как к средству решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
1: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога.

налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области, которое используется в интересах ВСУ, заявили в Минобороны. Российские войска также нанесли комбинированный ракетный авиаудар по теплоэлектростанции и 7 электроподстанциям в Одессе. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в порту Одесса поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. Кроме того, в порту Черноморск были поражены склады ГСМ и военного имущества, а в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, северо-восточнее порта Одессы, резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Российские войска освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Бузово, Васильевка, Слатина, Сосновый Бор и Хрипуны в Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Великий Прикол, Катериновка, Кейни, Толстодубова и Храповщина. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих. Число погибших в результате массированной атаки беспилотника ВСУ на Белгород увеличилось до 6 человек, как сообщили в оперштабе региона. При разборе конструкции многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины. Кроме того, за медицинской помощью обратились еще двое мужчин, получивших ранения при ночной атаке. Ранее сообщалось о 5 погибших и 25 пострадавших мирных жителях в результате ночной атаки ВСУ на Белгород. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. США бесплатно предоставляют Киеву разведданные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России, говорится в статье американского журнала «Атлантик», передает ТАСС. По данным издания, Вашингтон передает киевскому режиму информацию для наведения ударов по позициям российских войск и по энергетической инфраструктуре в России. Журнал пишет, что в поддержку этого в американской администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Десятки священников канонической Украинской Православной Церкви пропали без вести на Украине. Некоторые из них были убиты или оказались в застенках киевского режима, заявил настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что еще больше пострадало мирян православных верующих на Украине. Напомню, киевский режим устроил масштабные гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь. Против духовенства заводят уголовные дела. Священники верующие подвергаются физическому насилию, продолжаются захваты храмов. Некоторые православные священники, монахи на Украине были насильно мобилизованы в ВСУ. Кризисная ситуация сложилась в большинстве департаментов Франции. Они страдают от засухи. По данным французских СМИ, 43% небольших рек и ручьев уже пересохли или находятся в процессе пересыхания, что является беспрецедентным показателем. Июль во Франции в этом году был особенно жарким, а дефицит осадков составил 70%. Синоптики прогнозируют продолжение засушливой погоды, даже несмотря на небольшое количество гроз. Напомню, соседние с Францией Германия из-за аномальной жары столкнулась с обмелением рек, в том числе Рейна, Эльбы и Дуная. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, такая же температура в Москве, в понедельник в столице также без осадков.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня состоялись матчи третьего тура. Московский «Спартак» дома уступил Краснодару со счетом 1-2. Причем красно-белые забили первыми на второй минуте. Отличился Манфред Угальде. Однако затем Лукас Алласа счет сравнял, а Жуало Бачи вывел Краснодар вперед. Рубин и Оренбург победителя выявить не смогли. Встреча завершилась со счетом 1-1. На 48-й минуте Ценов вывел Оренбург вперед. Однако на 60-й Татаев отправил мяч в свои ворота. Московская «Динамо» обыграла «Динамо» из Махачкалы со счетом 3-1. Мячи забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев отличился Гамид Агаларов. Маринкину 18 лет, воспитанник Академии «Динамо», забил свой первый гол за взрослую команду. Еще в одном матче «Зенит» уступил дома «Родине» 1-2. Дубль оформил Артур Горебян. Футбольный «Локомотив» в настоящее время не ведет переговоров о трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай» или иной клуб. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе железнодорожников. В субботу издание «Фанатик» сообщило, что «Галатасарай» увеличил с 20 до 25 миллионов евро предложение «Локомотиву» о трансфере Батракова. По информации источника, помимо 25 миллионов евро за трансфер, турецкий клуб также готов выплатить около 3 миллионов евро в качестве комиссии агенту игрока. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном клубе «Локомотив Кубань», сообщается в телеграм-канале команды «Единой лиги». Условия контракта не разглашаются. Найт выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым в сезоне 2022-23 выиграл «Единую лигу». Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лункс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Мешки. Мне для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people.
2: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+.

0: разные кафедры, но в принципе, конечно, может. И должен, я бы сказал. Должен.
1: 967-103-5533 для ваших вопросов, любые мессенджеры, которые вам доступны, можете написать нам в эфир. Вот мы говорили о образовании, да, вот, об учителях, о том, как вы учились и у кого учились, кого встречали на своем пути. Поговорим теперь об обратной, о другой стороне дороги, где вы делитесь знаниями. Как сегодня вообще дирижеры учатся? Вы говорили уже, да, что есть учебники, которым уже много десятилетий. Это, в принципе, стандарт обучения. Но что самое главное нужно дать студентам вот в начале пути освоения вот этой позиции перед оркестром?
0: Нет, ну, мое мнение, все-таки в начале пути и вообще обучение должно, особенно, ну, первые годы, это абсолютное вот изучение, конечно, партитуры, советы, как надо репетировать, и, конечно, обучение мануальной техники.
1: А советы, как нужно репетировать, это об организации процесса,
0: да, в принципе, да? Как, да.
1: То есть,
0: это очень сложная наука, сложно? И, конечно, вот как раз, ну, все равно потом это с опытом приходит.
1: Но а, например, как, какие сложности может, на, с какими сложностями?
0: Ну, бывает, знаете, бывает, ну, слишком много, если начинает разговор, если человек начинает что-то рассказывать.
1: Слишком много объясняет.
0: Теории, да? Да, да. То есть это может как раз ничего не дать, время потеряется, и процесс, ну, будет нарушен, никто ничего не... В общем, ничего не... И не, просто не хватит времени что-то сделать, понимаете? Uh-huh. То есть, допустим, вот этому. Понятно, что когда человек неопытный, как волнение, эмоции, как и хочется что-то добиться, и вот, ну, вот умение, даже и фразы, как строить, как обращаться, довольно... Это очень
1: тонкая техника,
0: тонкая,
1: тоже, да?
0: Тонкая, да, репетировать это самое тонкое.
1: Со многими
0: тонкое,
1: вещами,
0: да,
1: связанные с организационными, да, с временными, с, да, психологическими, я так, да, полагаю. Коммуникативные должны быть
0: абсолютно
1: навыки.
0: Абсолютно, да.
1: Ну и я думаю, что все-таки, когда заходишь к оркестру, это такой тест на уверенность,
0: да,
1: в себе, да, всегда.
0: Да, вы правы, да.
1: Я знаю, что вот есть фестиваль «Русский камерный сезон», он называется, расскажите немножечко о нем. Он уже, правда, прошел, но он в контексте того, как передавать знания, как приобщать новое поколение к музыке, актуален будет в нашем,
0: да,
1: разговоре.
0: Ну вот это вот сейчас удалось сделать первый такой фестиваль. Сейчас, ну просто, знаете, это потребность отдать что-то, и помимо того, чтобы помочь, конечно, молодым музыкантам, но и отдать свое из опыта, все-таки передать что-то. Это помогает, безусловно, и поэтому и занятия с молодыми дирижерами, и, допустим, с талантливыми детьми, инструменталистами, которые, ну, может, и не имеют опыта, допустим, игры в оркестре, если они играют, допустим, вот в русском, вот, наш камерный фестивальный оркестр, это огромный опыт, дети играли, и для них это большой и праздник был, и в то же время работа. Трудная работа, и в то время помощь в будущем. Они же будут, ну, если, допустим, не обязательно будут солистами. Может, будут играть в оркестре. Но вот они сейчас впервые что-то почувствуют, что это такое может быть.
1: То есть это важно. Идея в чем? Что к вам приходят дети, они, да, занимаются вот, в течение фестиваля несколько дней с мастерами,
0: мастерами,
1: потом попадают,
0: да,
1: в оркестр.
0: Да,
1: где
0: вот
1: оркестр,
0: конечно, самое лучшее. И они с ними сидят, все это идут репетиции, то есть это идет и процесс.
1: Полное погружение в
0: реальный
1: процесс.
0: Полное погружение и в проблемы. И, конечно, они сначала, конечно, дико волнуются, все это, но это все-таки постепенно. И для них очень большой опыт.
1: Угу. А вот волнуются, как вы их поддерживаете? Вот,
0: ну,
1: как
0: даже,
1: как,
0: ну,
1: вы бы себя молодого поддержали, что бы сказали себе?
0: Ну, не только я, но вот как раз музыкант рядом, уже опытный, сидевший, говорят. Одно мастера, вот, которые с ним занимались, это вопрос тоже технологии, знаете, постановка руки, потом как звукоизвлечение. Это очень важные моменты. Mm-hmm. Такие большие люди, которые, ну...
1: Ну, когда рядом с тобой, да, мастер,
0: да,
1: подсказывает, уже большой, как-то есть на что опереться, да?
0: Да, ну, концертмейстер, большой театр, конечно, они говорят им, и это огромная помощь. И то, что они, может, раньше этого не знали, как вот лучше... Что такое, когда опыт делится опытом. Звукоизвлечение, вот это очень важно. Приемы.
1: А планируется этот фестиваль каждый год проводить такого рода?
0: Ну, я надеюсь, если будет. Даст Бог здоровья всем, то надеюсь, это будет продолжаться.
1: Мы, знаете,

0: какую сторону дирижирования не отметили. Это же ведь еще физическая нагрузка, правда?
1: Да, да.
0: То есть нужно быть в форме всегда?
1: Очень важный вопрос, замечательный. Безусловно. Безусловно, это очень важный момент. И тут даже не и физическая, и голова должна быть в порядке. То есть следить за собой. И психологический момент. За психикой своей следить. Действительно. А физически, да, вот, кстати, вот правильное дирижирование, оно как раз дает шанс, что человек будет долго работать. Потому что мышцы правильно работают. Не устают, грубо говоря, не устают ни руки, ни ноги, кстати, большая проблема.
0: Потому что если все стоять, правильно да, делать, то да. Тело не будет утомляться слишком сильно.
1: Да, ну, это очень мышечные важно. Имеется в виду. Потому что я по молодости разный был, я увлекал, когда начал и эмоционально, и были разные поиски приемов, и бывало усталость, бывало что-то, многие были, большие периоды. И голова даже, видите, уставала, и все это вот.
0: Просто внимание, да. Да, труд тоже.
1: Внимание, да.
0: Внимание.
1: Это очень важный вопрос, да.
0: А как у вас есть какие-то способы, так сказать, вернуть себе остроту внимания или к интенсивность внимания? Какие-то, может быть, знаете, люди иногда ритуалы используют или какие-то медитативные практики, там какие-то отвлечения специальные, включения.
1: Ну, я это не использовал, но, допустим, ну, вот чтение партитур, да. То есть, если ты видишь произведение, то есть ты, в общем, уже с опытом, самое главное, понимать, что и когда дирижировать. Понимаете, великий Рождественский говорил, что главное, что знать, когда надо дирижировать, а когда не надо.
0: Uh-huh.
1: То есть, потому что когда это дает эффект, а когда не дает. То есть, или просто перед носом там, у музыкантов палка машет, или должно давать эффект. То есть это было как раз у него доведено до колоссального уровня, что вот знание.
0: А, вот это очень тонкое понимание. Да, оно и откуда рождается? Из опыта?
1: Ну, это у него была собственная система выработана даже. Вот, насколько я видел, его партитуры, это вот отмечены фразы, то есть это его
0: большие секреты. То есть это большая подготовительная работа.
1: Огромная была, да, подготовительная. Уже должен выходить готовым.
0: Угу.
1: То есть это как раз закон был. Гумуравинский, это было тоже колоссальное. Самое главное, это подготовительная работа.
0: А субъективно вот это вот влияет на вашу работу? Например, вот как наш режиссер эфира Елена подсказала нам в перерыве, вот нравится Иоланта, вы легко дирижируете, а потом вышли, там, я не знаю, Вагнер играете, а он тяжело на сердце ложится. Как быть?
1: Ну, Иоланта стоит не самая простая опера. Там даже. Ну, вот Вагнер, ну вот.
0: Не, ну я имею в виду вообще, неважно, какие произведения, я для примера привел. То есть, если вот субъективное влияет ли на вашу работу?
1: Ну, конечно. Ну, наверное, есть музыка, которая более близка, да, допустим. Ну, бывает, надо просто профессионально. То есть, так все время быть на эмоциональном таком. И самого себя заставлять тоже это. Будет обратный эффект искусственности.
0: И музыканты поймут.
1: Да, ну, конечно, думаю, вымучивает там все, стоит. Вот.
0: А вот у нас заиграло произведение Бизе, прелюдия, да?
1: Да.
0: Прелюдия, минуэт и фарандола из музыки к драме «Арлезианка».
1: Да.
0: Дирижируете. А входит в число ваших
1: любимых произведений? Да, это гениальная музыка.
0: Послушаем тогда.
1: Угу.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Взрослые не должны сердиться на детей, потому что это не исправляет, а портит. Часто взрослым кажется, что ребенок назло ему прямится, не желает что-либо сделать, сказать. Нет, ему стыдно. А если кому-нибудь стыдно, он не может говорить. Язык отнимается, трудно пальцем пошевельнуть. В голове пустота. Мысли словно улетучились. И ты говоришь и делаешь не то, что хочешь. Стараешься быть смелее, а выходит еще хуже.
1: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: У нас в студии «Маяка» дирижер Большого театра, заслуженный артист Российской Федерации Павел Сорокин. Павел Шамильевич, вот в продолжение разговора о композициях, о произведениях, которые могут чуть больше нравиться или меньше нравиться, есть ли произведения, которые вы еще не играли, но хотели бы очень с оркестром сыграть?
2: Ну, вообще-то, ну, четвертая симфония Шостаковича я хотел сыграть. Но это просто нужен огромный состав оркестра.
1: И именно только в это упирается?
2: Ну, наверное, все-таки. Ну, это редко исполняется.
1: Да, редко. Я на Стэнского вот тоже знаю.
2: Да, и, да.
1: А у вас это эмоциональная какая-то
2: связь
1: именно?
2: Да, в общем, я всегда... Это особое, в общем, к этому. Потому что были мечты, допустим, вторая симфония Хачатуряна исполнил, не удалось. Одиннадцатая симфония Шостаковича исполнил. Третья симфония Прокофьева исполнил. Ну, вот четвертая симфония, ну, это, не знаю, ну, конечно, великое произведение, в общем, такое глобальное. Ну, это действительно огромный состав.
1: А самое запоминающееся исполнение для вас какое? И вы выделяете ли?
2: Если которое я исполнял, да.
1: Которое для вас, может быть, эталонное? Или как-то запомнилось вам чем-то важным, смыслово, внутренне для вас? Эмоционально, ценностно?
2: Ну, все-таки в последние годы, в общем, несколько раз, в общем, довольно часто дирижировал вторую симфонию Рахманинова. Вот. Но последний раз все-таки, вот знаете, такое есть сложное произведение. Это третья симфония Рахманинова, тоже не часто исполняется. Она очень совершенно по-другому, другая структура. И все-таки вот его два раза удалось исполнить. И второй раз все-таки, мне кажется, там что-то получилось. Хотя это трудно, потому что это такая по форме и вообще вот эта тема. Он совершенно изменил.
1: А вот это вот ощущение, что-то получилось, это самое главное ощущение?
2: Да, вот в этой симфонии, да.
1: А, именно в этой симфонии? Да. А в целом в работе есть...
2: Потому что бывает, ну, как вторая симфония, это гигант, который помогает, понимаете, внутренне. А вот третья, это очень такое загадочное произведение. И в общем, то, что Рахманинов там совершенно другой, угу, чем вторая.
1: А все же вы работаете с вечностью?
2: Да.
1: Для вас понимание времени, наверное, очень такое, да, потому что вот здесь Шостаковичем, с материалом Шостаковича, я имею в виду, там с Чайковским, которого мы сейчас, собственно, послушаем, да, на прощание. Mm-hmm. Время существует для вас?
2: Нет, ну, время, конечно, существует, но это вот все-таки прикосновение все время к таким авторам, все-таки действительно вопрос о вечности.
1: Спасибо вам большое, что вы нашли время к нам прийти.
2: Спасибо вам, что позвали.
1: Мы на прощание нашим слушателям, да, поставим первую симфонию «Зимние грезы», фрагмент оттуда Петра Ильича Чайковского. Хотите что-то еще добавить на прощание нашим слушателям?
2: Любите музыку, дамы и господа, и ходите в концерты, в театры, и гордитесь нашей великой культурой.
1: Спасибо вам огромное. До новых встреч, я надеюсь.
2: Спасибо вам большое.

0: Москве 23 часа.
1: Новости.
0: Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям, заявили в Минобороны. По данным ведомства, ударом поражены 7 электроподстанций. Кроме того, вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру, используемого в интересах ВСУ газового месторасположения в Сумской области. Ранее также сообщалось, что вооруженные силы России в порту Одессы поразили склад горюче-смазочных материалов и военного имущества. Российские войска освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской области. Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что число погибших в результате атаки беспилотников на Белгород достигло 6. При разборе конструкции многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины, говорится в сообщении. Также за медицинской помощью обратились еще 2 мужчин, получившие ранения при ночной атаке беспилотников. Повреждены 3 административных здания, 3 соц. И 6 коммерческих объектов, 29 многоквартирных и 5 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: По последним данным, повреждены 29 многоквартирных домов, 2 из которых загорелись, а также 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов. Кроме того, повреждены 5 частных домов, 1 сгорел полностью и 33 автомобиля, из них 5 повреждены огнем. Жители более 2000 домов в Татарстане остались без света из-за непогоды, сообщает Главное управление МЧС по республике. Причиной произошедшего стал сильный ливень, когда за 12 часов выпало 73 мм осадков при порывистом ветре в ряде районов республики. Также специалисты зафиксировали 63 случая падения деревьев. Ветер сорвал крыши с 12 сооружений. Повреждено 6 автомобилей. По данным ведомства, никто не пострадал. Вчера от управления гидрометеорологии Татарстана поступило штормовое предупреждение о грозах, ливнях, граде и сильном ветре. У России есть право провести чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, заявили в Европейской федерации плавания. Глава организации Антонио Сильва заявил, что федерация готова допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран-хозяек соревнований.
3: На одном из последних заседаний World Aquatics были приняты решения, согласно которым отныне все спортсмены не могут быть наказаны в результате какого-либо конфликта в мире. И с этого момента все российские спортсмены могут участвовать в наших соревнованиях без ограничений. Вопрос в том, что некоторые европейские правительства не разрешают участие россиян, только если мы сохраняем некоторый нейтралитет в вопросе символики. Так обстоит, например, дело во Франции. Поэтому мы разрешили в отношении этого соревнования отложить обязательное применение решения World Aquatics, которая дала добро на российский флаг и гимн. Мы будем решать отдельно в каждом конкретном случае этот вопрос, но решение в любом случае уже принято.
0: Международная федерация плавания в апреле сняла санкции со спортсменов из России и Беларуси, допустив их до турниров с флагом и гимном. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В понедельник воздух прогреется до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
1: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду после прохождения холодного атмосферного фронта дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: Погода. Завтра в Москве до 25.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Доброй ночи всем, кто не спит. А кое-где доброе утро. Я Василий Стрельников, и это «Бессонница». Наше с вами время для живого общения в этот сонный час. Где вы сейчас принимаете этот сигнал? Дома? В постели? На даче? На работе? За рулем? В путешествии? Пишите. Наш email son@radiomayak.ru или связь через сайт vsfm.ru. Смелее. Напишите, о чем думаете. Поделитесь своими переживаниями или просто закажите красивую ночную песню. Как это сделала Анна Федотова, которая пишет: «Здравствуйте, Василий Борисович. У меня сейчас такое настроение. За окном темнеет все раньше. Осень уже почти здесь. И хочется просто остановиться и подумать о самом главном. В такие моменты понимаешь, самое важное – это люди, которые рядом. Держаться за них иногда – это единственное, что по-настоящему спасает. Хочу попросить вас поставить песню Стинга «Moon over Bourbon Street». Она звучит как тихий разговор в темноте. И как раз про то, что хочется сейчас сказать близким, даже если не получается подобрать слова. Спасибо за вашу программу. Она делает эти долгие вечера чуть светлее. С теплом, Анна Федотова, Москва.

для Анны Федотовой. Sting, Moon over Bourbon Street. В бессоннице на маяке. Наша традиционная ночная перекличка. Привет всем в нашем чате. Юра Назаров, Хелен Стар, Дмитрий Галушин, Павел, Денис, Рыбин, Евгений, Вера С., Катрин, Андрей Апонник, Лана. Лана, здравствуйте, добрый вечер. Надежда Савкина, Елена Егоровна. Эти и многие другие слушатели в нашем международном радиочате. Присоединяйтесь. Вся информация на сайте vsfm.ru. Также связь со мной в студии и ссылка на все записи наших эфиров vsfm.ru. Письмо. Здравствуйте, Василий Борисович. Пишет ваш постоянный слушатель Влад Митрофанов. Включите, пожалуйста, в ночной летний эфир песню «So Nice» в исполнении Дианы Кролл, чтобы всем неспящим на душе стало легче. Спасибо.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Василий Голицын, постоянный слушатель, пишет: давно хотел спросить, бывало ли у вас такое, что не удавалось выйти в эфир? Когда уже настроился, осуществил все необходимые приготовления, как вдруг бах, и все. Я так понимаю, Василий, ты имеешь в виду технические аспекты этой проблемы. Бывало, вот мы с вами в прошлый раз вспоминали программу «Пора домой». И представьте себе ситуацию. Самый последний выпуск с твоим участием, ты, естественно, к нему подготовился. Огромное количество интересных каких-то сегментов, фрагментов, интервью. В общем, программа буквально трещит по швам. И вот вроде бы все идет нормально, и вот где-то примерно на середине эфира обрывается связь между моей студией и радиостанцией «Маяк». Тут уже ничего не сделаешь. Сидишь, хлопаешь глазами и смотришь на большие часы, которые находятся на стене напротив твоего стола. Причем ждешь до последнего. Ждешь, пока наладится ситуация. Каким-то образом все это решится. Сразу дисклеймер. Я никогда не пропускаю эфиры. Я просто не хочу их пропускать. А тут много лет назад на телеканале MTV... накануне прямого эфира программы «Тихий час» у меня происходит острая аллергическая реакция на, внимание, миндаль. Состояние было очень тяжелое, я не мог дышать, я практически ничего не видел, да я даже себя в зеркале не узнавал. Забегая вперед, скажу, что несколько дней провел под наблюдением врачей, под капельницей. Это довольно серьезная такая штука. Поосторожнее нужно быть нам, аллергикам. Когда я все-таки вернулся в эфир, я попросил прощения у зрителей, и реакция меня потрясла. Конечно, были шуточки, учитывая то, что это все-таки музыкальный канал, был молодежный, но то количество сочувствия, эмпатии, какой-то и поддержки меня просто потрясло. И это, наверное, самое главное во всей этой истории. Василий Голицын тут пишет: в любом случае обязательно будет новая передача. Я так понимаю, что это что-то типа «The show must go on». В которой, возможно, пишет Василий, прозвучит пьеса «Encore» от Red Hot Chili Peppers. Спасибо вам и спокойной ночи. Василий, спасибо за интересный вопрос.

Бессонница на маяке. Не спится? Все правильно. Вы по адресу. Анна Баева пишет из Калининграда. Доброй ночи, Василий Борисович. Хочется еще раз услышать Mad Sound, The Arctic Monkeys из колонок радио и окунуться в те самые воспоминания путешествий. Хоть на минуточку оказаться в дороге в ожидании новых впечатлений. Спасибо.

Настоящие истории настоящих слушателей. Это «Бессонница». Сейчас будет интереснейшая история, потому что пишет Вера Сенаторова, и у нее всегда интересные рассказы. Здравствуйте, дорогой Василий. Вы как-то высказали мысль, что то, что могло волновать раньше, теперь не имеет такого большого значения. Подтверждаю, это именно так. Вспомнилась вот эта вот история. У моего папы были интересные хобби. Музыка, тогда еще на бобинах. Домашние и не очень животные. Не очень домашние – это уж тарантул и богомол. А еще он собирал в лесу коряги, чтобы создать из них что-нибудь красивое. Однажды он сделал из коряги украшение на стену и повесил в детской. Мне лет 5, наверное. Ночью я сильно испугалась и стала бояться темноты и монстров. И в то же время, когда у папы сбежал из террариума тарантул, это как-то совсем не испугало. Этот мохнатый паук мне нравился. Хотя, кажется, мама так не считала, перетряхивая мне постель перед сном. Думаю, сейчас все было бы ровно наоборот. Лучше коряга на стене, чем паук в квартире. И темноты не боюсь. Пусть монстры будут только в фильмах и песнях. Поставьте, пожалуйста, Annie Lennox, Love Song for a Vampire. Спасибо. Подпись Вера Сенаторова. Ох, Верочка, вот в детстве я очень любил собак. А сейчас, если увижу собаку без хозяина, а иногда и с хозяином, я 5 раз подумаю, может, есть смысл изменить маршрут? Может быть, есть смысл пойти в противоположном направлении? Многое меняется в жизни. А главное, наше восприятие, отношение ко всему, что уже произошло. Это процесс. Был у меня период не так давно, когда я вдруг стал очень болезненно, сурово, строго переживать ошибки, совершенные 30-40 лет назад. И все это продолжалось, пока я не понял, кстати, и бессонница была по этому поводу, пока я не понял, что это совершенно бесполезно и контрпродуктивно. Получается, что я ругаю себя, 17-летнего, за глупости, которые делал, потому что иначе не мог. Жизненного опыта не было, багажа, который есть сейчас. ПС. От новых глупостей мы не застрахованы.

белый спаниель, говорите? Хорошо, запомнил. Бессонница на маяке. Тимофей Бендюков пишет: здравствуйте. Сейчас гуляем с друзьями по ночному Барнаулу и слушаем ваше атмосферное радио. В детстве мне дедушка включал в машине песню «Ага, take on me». И мы с ним ехали ранним утром на дачу. Мне эта песня напоминает детство. Спасибо вам и спокойной ночи.

Настоящие истории настоящих слушателей. Письмо от Максима Матвеева в «Бессонницу на маяке». Доброй ночи, Василий Борисович. Пожалуй, нет ничего более приятного, чем найти ту песню, которую ты искал долгое время. Периодически я слышал композицию под названием «Turn Back Time». Голос исполнительницы мне казался каким-то знакомым, однако удивительным образом мне всякий раз не удавалось установить имя исполнителя. И вот, когда это свершилось, я был сильно удивлен. Оказывается, что эту лирическую балладу исполнял итальянский коллектив «Аква», тот самый, который...

вообще я подумал, можно из этого сделать целую рубрику, потому что я уверен, что вы, Максим, я, мы не одни. Вот у меня один случай был очень давно, в году 78-м, наверное. Я слышал песню «На коротких волнах», которую запомнил, но не мог найти. В те дни очень хорошо в Москве принималась третья программа польского радио на частоте 9755, если я не ошибаюсь. И чем мне нравилась эта радиостанция, тем, что они иногда в эфир ставили целые альбомы, не говоря уже о том, что, ну, самые последние хиты тогда, которые сейчас считаются мировой классикой поп-рок-музыки. Понимаете, да? А иногда ставили совершенно неизвестные какие-то мне пьесы, и тем интереснее, потому что я их записывал с эфира на кассету и потом долго-долго переслушивал. И, конечно же, любил эти песни. Однажды в их эфире услышал песню, которая называлась «Lazy Lady», как мне казалось, потому что никакого анонса не было перед песней или бэк-анонса после песни. Она просто прошла в эфир и... Джинкуе. Но песня как-то запала. Более того, у вас бывает так, что без каких-либо особых объяснений отдельные записи, отдельные треки у вас ассоциируются с конкретными людьми. Почему? Никому не понятно. У меня тот самый случай. Песня «Lazy Lady» ассоциировалась с одной одноклассницей. Была у нас такая красавица, девушка по имени Маша Мардер. Красивая фамилия, красивая девушка, ох, а глаза какие у нее. Но речь сейчас не о ней, просто это важный момент, и дальше вы поймете почему. С тех дней прошло, ох, чуть ли не полвека, но за все это время периодически я начинал искать эту песню, и бесполезно. Я не знал, кто это поет, у меня не было уверенности, что она называется «Lazy Lady», и слов я особенно не помнил. Но вы скажете: «Василий Борисович, ведь сейчас можно же даже в какой-то особый поисковик напеть, намычать, насвистеть эту песню». Я и толком мелодии не помнил, может быть, только пару аккордов. На днях я в очередной раз залез в свою волшебную кладовую в поисках старых черно-белых негативов. И во время поисковых работ наткнулся на записную книжку или журнал, если хотите, или даже, может быть, дневник тех самых лет, школьных. И вспомнил, что где-то наверняка я упоминаю эту самую одноклассницу, Машу Мардер. Начал листать. И действительно, рядом с описанием того, что произошло в школе на перемене с участием героини, четверостишье из этой песни, судя по всему, припев, написанный мной в 78-м году. И это была зацепка. Эти слова быстренько были внесены в поисковик, и через пару секунд пришел ответ. Исполнитель Ричард Майхилл. Совершенно неизвестный мне британский исполнитель Ричард Майхилл. Песня действительно называлась «Lazy Lady». А Ричард и по сей день жив-здоров, и, оказывается, в начале 80-х он принимал участие в создании самых больших хитов группы Duran Duran. Максим, спасибо за ваше письмо и за эти... папки памяти.

Aqua Turn Back Time. Специально для Максима Матвеева в бессоннице на маяке. А сейчас вот та самая песня, которую я первый раз услышал в 78 году и все эти годы искал. Richard Myhill, Lazy Lady.

0: «Маяк». Имена собственные. Жена декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Ивановна. После событий на Сенатской площади мужа Екатерины Ивановны арестовали и приговорили к пожизненной каторге. Ей удалось добиться у Николая I разрешения отправиться вслед за мужем в Сибирь, но император поставил несколько условий. Никто из родных не будет сопровождать ее в дороге, она не сможет передавать вещи своему ссыльному мужу, и она никогда не вернется домой. Это ее не остановило, и княгиня провела всю оставшуюся жизнь рядом со своим мужем. Подвиг Трубецкой не остался незамеченным. О ней писал Некрасов в поэме «Русские женщины». Польский писатель Словацкий посвятил ей роман. А ее письма матери завороженно читал весь высший свет. Это мы. Это про нас. Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5:00 утра.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Я специально для конца эфира оставил две заявки, которые вас успокоят, расслабят и помогут заснуть. А если у вас день только-только начинается, то эти две пьесы помогут в пробуждении. Начнем с письма от Александра из Симферополя. Здесь все очень просто и понятно. Всем сладких снов. Прошу поставить композицию «Slow Dive» «Sleep».

Slow Dive. Sleep для Александра из Симферополя. А вот что пишет Анастасия Брицкая. Здравствуйте, Василий Борисович. Поздравляю радио «Маяк» с 62-летием. Спасибо вам за прекрасную музыку. Прошу поставить вальс из фильма «Амели». Сейчас сделаем, но сперва давайте прощаться. Спасибо, что провели этот час вместе со мной. Буду ждать ваших писем и нашей следующей встречи. А пока желаю всего самого наилучшего, спокойной, безопасной вам ночи. А кое-где доброе утро!

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России нанесли удар по Одесской теплоэлектростанции и семи подстанциям, заявили в пресс-службе Минобороны. Как уточнили в ведомстве, вооруженные силы России поразили электроподстанции Усатова, центра Полит, Новоодесская, Маяки и другие. Кроме того, как рассказали в Минобороны, вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру газового месторождения в Сумской области. По сведениям ведомства, оно использовалось в интересах ВСУ. Удар нанесли при помощи беспилотников. Число погибших при атаке БПЛА на Белгород в прошлой ночью увеличилось до 6, об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области. Тело погибшего мужчины обнаружили при разборе конструкции многоквартирного дома, рассказали в оперативном штабе. Еще двое человек, получивших ранения при ночной атаке, обратились за медпомощью. После оказания они продолжили лечение амбулаторно. В ночь на воскресенье на Белгород совершили налет беспилотников ВСУ. В разной степени повреждены почти 30 многоэтажек, а также административные и коммерческие здания. По факту атаки возбуждено уголовное дело. Подробности у Эллы Корневой.
1: Настолько мощной была детонация вражеских дронов. Как потом рассказали собственники, железную дверь поднимали с лестничного пролета. Ее вырвало вместе с крепежами. Похожая ситуация на всех этажах. Супруги Мишуковы битое стекло убирали до 5 утра. Вынесли около 10 пятилитровых ведер. В этом микрорайоне сдетонировали сразу 3 смертоносные птицы. Сотни разбитых окон и покореженных рам, десятки поврежденных балконов. Некоторые из них теперь в аварийном состоянии. Горы битого стекла, посеченные фасады и кровли. Разрушения колоссальные. Эта ночь для многих белгородцев стала настоящим испытанием. С самого утра на улицах города трудятся коммунальщики. Только к полудню вывезли 2 самосвала с битым стеклом и мусором. Фронт работ определен и у сотрудников администрации. Осколки оставили жуткие шрамы на фасадах многоквартирных домов, коммерческих зданий и соцобъектах. Посреди улиц стоят сгоревшие автомобили. Специалисты убедительно просят следить за оповещениями мониторинговых каналов и не игнорировать тревожные сигналы об опасности.
0: В Белгороде приступили к ремонту поврежденных домов после атак вооруженных сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По последним данным, повреждены 29 многоквартирных домов, 2 из которых загорелись, а также 3 административных здания, 3 соц. И 6 коммерческих объектов. Кроме того, повреждены 5 частных домов, 1 сгорел полностью и 33 автомобиля, из них 5 повреждены огнем. Более 73 миллиметров осадков выпало в Татарстане за 12 часов из-за сильного ливня и ветра. Повалено 63 дерева. Временное отключение электроэнергии зафиксированы в 51 населенном пункте, сообщает МЧС. По республике стихия сорвала крыши с 12 сооружений, в том числе 7 жилых домов, дома культуры, фермы и магазины. Наибольшее число повреждений зафиксировано в Бугульминском районе. Из-за упавших деревьев и других последствий непогоды повреждены 6 автомобилей. В ДНР при аварии на автодороге из Ялты в Кремниевку погибли 5 человек, еще 3 получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus. Водители и 4 пассажира Ford, в числе которых был 12-летний подросток, скончались на месте. Водители и 2 пассажира Audi получили травмы. Региональный МВД проводит проверку по факту аварии. Вашингтон ведет переговоры с Тегераном в полсилы, наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Иране. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в телефонном интервью изданию Axios. Он добавил, что США действует без лишнего шума. По его словам, военно-морская блокада усугубила экономический кризис в Исламской Республике. Сейчас некоторые страны продолжают работать над созданием условий для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном, уточнил ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, в данный момент Иран не ведет переговоров с США, но стороны обмениваются сообщениями через посредников. Министр отметил, что диалог не может быть продолжен до тех пор, пока Штаты не прекратят нарушать меморандум об остановке военных действий, заключенный в Пакистане, и не компенсируют ущерб от допущенных нарушений. первый рабочий день недели в Москве будет без осадков и до 26 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он также сообщил о погоде на вторник.
2: Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду после прохождения холодного атмосферного фронта дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает. Ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15 и плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура поднимется до плюс 25 градусов, осадки прекратятся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в понедельник, 10 августа, в Петербурге без осадков плюс 23, плюс 25. В Москве без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.

Маяк. Говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет стучать ему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Audio Stories.
1: Скорлупа кокосовых орехов абсолютно водонепроницаема. Это позволяет плоду свободно перемещаться по морям и океанам на огромные дистанции, сохраняя свежесть и пользу. Именно эта особенность сделала кокос незаменимым спутником первых мореплавателей. Орех служил одновременно едой и источником пресной воды. Это подтвердили американские ученые, которые изучили ДНК почти 1300 образцов кокосов. Таким образом, постепенно следуя за человеком, кокос появился практически повсюду в тропическом поясе планеты, заняв свое место в сельском хозяйстве целых 89 стран мира. Все современные сорта происходят всего лишь от двух основных генетических линий, которые сформировались в регионе Юго-Восточной Азии и Южной Индии. Сегодня кокос продолжает оставаться популярным продуктом, активно используемым человечеством. Из него делают еду, напитки, строительные материалы, топливо и масло.
0: Аудио 100.

знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: Аудиосторис.
1: Национальный музей Бразилии находится в императорском дворце Сан-Кристован. В нем размещалось больше 20 миллионов экспонатов, в числе которых кости динозавров и череп древней жительницы материка, которая жила более 11 тысяч лет назад. В сентябре 2018 года музей загорелся. Огонь стремительно охватил деревянную конструкцию старого здания. Пожарные прибыли оперативно, но гидранты находились в неисправном состоянии, из-за чего воду пришлось доставлять из близлежащего водоема. В какой-то момент пламя поглотило внутреннее содержимое музея, оставив лишь почерневшую каркасную структуру и дымящийся слой пыли. Восстановление дворца началось незамедлительно. Специалисты ведут тщательную обработку развалин, надеясь извлечь частицы уникальных артефактов, таких как осколки костей и керамику. Однако значительная часть коллекции оказалась утрачена навсегда.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о заимствованиях и разберемся с произношением некоторых из них. И первый пример от Константина Асмолова, гостя утреннего шоу.
2: Когда он только приехал в Корею, ему было 70 лет, он считал себя мессией корейского народа. Южная Корея до конца его правления в 60-м была хрестоматийным примером коррупции и белого террора.
1: Он считал себя мессией. Неверно. Правильный вариант – мессией. Мессия – это слово с древнегреческими корнями. Произошло оно от глагола, означающего «мазать», и буквально означает «помазанник». Но и ударение в этом слове падает на второй слог – «мессия». Следующий пример у нас от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу. Слушаем и ищем неправильное заимствование.
3: Да, к сожалению, не получилось, да. Либерализм, собственно говоря, заключался в международных отношениях, дискурс либерализма в том, что отношения между государствами – это как отношения между людьми.
1: Дискурс неверно. Правильно – дискурс. Слово «дискурс» – латинского происхождения. Оно означало «беседа», «рассуждение». Значение со временем несколько расширилось, и сейчас это не только беседа, текст, но и логичное рассуждение с указанием причин и следствий, чаще с использованием исторического контекста. А запомнить ударение в этом слове легко с помощью другого простого слова «курс». Курс – дискурс. Кстати, эти слова имеют общие исторические корни. Курс произошло от глагола, означавшего «бегать», а дискурс – от глагола «разбежаться». Ну и мы переходим к следующему слову. И у нас сразу несколько примеров от гостей «Маяка».
4: На самом деле это кино про душевность и какую-то там, не знаю, прекрасную вот эту вот нотку катарсиса в самом конце.
5: Оно же ближе вот на наших современных языках будет слово «экстаз» или слово «катарсис».
4: Угу.
5: И согласитесь, что слово «сон» и слово «экстаз» – это очень разные состояния.
1: Было сказано «катарсис», но это неверно. В этом слове ударение следует ставить на первый слог – «катарсис». Слово имеет древнегреческие корни, восходит к глаголу, означавшему «очищать», и буквально переводится как «очищение». Запоминаем ударение на первом слоге – «катарсис». И еще один пример, но уже без ошибки. Слушаем Сергея Стилавина и его гостя.
6: Я уж не говорю о том, что именно благодаря мультфильмам мы вообще знаем о феномене такого композитора, как Шаицкий, вообще на минуточку.
7: Но вся семья собиралась. В чем тогда феномен так называемых мультфильмов для взрослых?
1: Феномен Шаинского, феномен мультфильмов. Это правильно. Дело в том, что слово «феномен» в разных значениях употребляется по-разному. Феномен – научный термин. Феномен – слово общеупотребительное и означает что-то уникальное, явление, человека, все что угодно. Поэтому научный феномен, но феномен мультфильмов. И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал на платформе «Макс». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Stories.
1: Синий журавль – национальный символ стран Южной Африки. Его изображения наносят на монеты, марки и гербы. Для народа Коса эти журавли – символ храбрости. Их перья вручали воинам-героям, которые потом крепили их к головным уборам. Сегодня вид находится в Красной книге. Количество птиц сократилось до 20 тысяч особей. Проблемы начались в 1970-х годах, когда фермеры стали вырубать леса и распылять яды от насекомых. Засуха усугубила беды. Голодные птицы стремились к кормушкам домашних птиц. Возникали конфликты, и фермеры просто убивали журавлей. В 1990-х годах запустили просветительскую кампанию и ввели кольцевание для изучения миграций. Результаты впечатлили. За 10 лет популяция выросла на 57%. Но сейчас угроза вернулась. Линии электропередач – главная опасность для молодых птиц, которые летают быстро и сталкиваются с проводами у водоемов на рассвете и в сумерках. Сегодня власти вновь борются за сохранение вида, но деятельность человека расширилась, и пока никто не дает оптимистичных прогнозов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Цвет дыма от огня зависит от многих факторов. Белый появляется, когда древесина только начинает прогреваться. Влажность и легкие смолы начинают испаряться и создают облачный пар, похожий на туманный покров. Черный дым свидетельствует о серьезных проблемах горения. Углеродистые соединения, которые возникают при недостаточном доступе воздуха, образуют плотную черную сажу. Горючему материалу буквально не хватает кислорода, чтобы полноценно сгореть, отчего мелкие частицы угля устремляются вверх, делая воздух черным. Серый или светло-серый оттенок возникает, когда процессы неполного сгорания чередуются с полноценным огнем. Частички разного размера перемешиваются, формируя промежуточный оттенок между белым паром и черной сажей. По сути, дым – это продукт распада древесины, которая не сгорела из-за нехватки кислорода. Идеальное пламя должно быть практически прозрачным.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Обыкновенный или индийский павлин – самый распространенный представитель семейства павлинов. Его можно встретить не только в Индии, но и в соседних странах – Бангладеше, Непале, Пакистане, Шри-Ланке, а также в некоторых регионах Ирана на высотах до 2000 метров над уровнем моря. Павлин предпочитает места с густой растительностью – леса, прибрежные зоны и заросшие кустарником местности. Он объявлен национальной птицей Индии с 1 февраля 1963 года, но задолго до официального признания он занимал важное место в культурном наследии страны. Образ павлина широко используется в искусстве, архитектуре, вышивке тканей, чеканке монет и оформлении марок. Исторически павлин тесно связан с монархическими традициями Индии. Один из ярких примеров – знаменитый павлиний трон, который был создан специально для императора Шах-Джахана в начале 17 века. Усыпанные золотыми украшениями и драгоценными камнями, две фигурки павлинов располагались на троне, подчеркивая величие императорской власти. Трон был утрачен после персидского нашествия в 1739 году. В индийской мифологии и религии павлин считается символом красоты, достоинства и грациозности. В индуистской традиции он олицетворяет божественное существо Кришну.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: Вы только подумайте, до чего коварно море. Самые жуткие существа проплывают под водой почти незаметные, предательски прячась под божественной синевой. А как блистательно красивы бывают порой свирепейшие из его обитателей. Например, акула во всем совершенстве своего облика. Подумайте также о кровожадности, царящей в море. Ведь все его обитатели охотятся друг за другом и от сотворения мира ведут между собой кровавую войну. Подумайте обо всем этом, а затем взгляните на нашу зеленую, добрую, смирную землю. Сравните их, море и землю. Не замечаете ли вы тут странного сходства с тем, что внутри вас? Ибо как ужасный океан со всех сторон окружает цветущую землю, так и в душе у человека есть свой Таити, свой островок радости и покоя. А вокруг него бушуют бесчетные ужасы неведомой жизни. Упаси тебя Бог, человек. Не вздумай покинуть этот остров и пуститься в плавание. Возврата не будет.
0: Герман Мелвилл, Моби Дик или Белый кит.

рушники и лихоборы, и плющиха, Филиппа, ты лиха, полиха.

Кузнецкий мост, цветной бульвар, калашный, хлебный, поварская, колбасный, скатертный, тверская, и разгуляй, и крымский вал.

0: Audio Stories.
1: Шведы заинтересовались бананами не случайно. Корни этого интереса уходят в начало 20 века. Впервые скандинавы попробовали их на выставке в Стокгольме в 1909 году, где бананы представили как доступный десерт. Бум случился после Второй мировой войны, когда глобализация, торговля и рассказы солдат о тропиках сделали экзотические фрукты популярными. В 60-е и 70-е годы 20 века бананы и ананасы вошли в шведские поваренные книги, вызвав споры о фруктах с мясом. Рестораны подавали жареные во фритюре бананы со стейком или телятиной. Дома ели сосиски с помидорами, ананасами и горчицей, жареные бананы с мороженым и имбирем в китайских кафе. Микроволновки позволили готовить цыпленка с карри, бананами и арахисом. Символом стала запеканка «Летающий Якоб» из курицы, чили, бананов, арахиса и бекона. Рецепт попал в популярный журнал и разлетелся по стране.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетный авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции и 7 электроподстанциям, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, поражены Одесская ТЭС и подстанции. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили инфраструктуру газового месторождения Бугроватое в Сумской области, которое использовалось в интересах украинских солдат. Как уточнили в Минобороны, это сделали специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА. Ранее вооруженные силы России поразили украинские склады с дронами, комплектующими и оборудованием радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Тело еще одного мужчины найдено при разборе конструкции в многоквартирном доме в Белгороде после ночной атаки вооруженных сил Украины. Таким образом, число погибших увеличилось до 6, сообщил оперативный штаб региона. Кроме того, за помощью врачей обратились еще 2 мужчин, которые получили ранения при атаке. Они лечатся амбулаторно. Украинские военные атаковали Белгород ночью 9 августа. В результате погибли 6 человек, еще 27 пострадали. Состояние 12 из них оценивается как средней степени тяжести, они находятся в больницах. Еще 15 мирных жителей продолжают лечение амбулаторно. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В городе уже начался ремонт поврежденных после ударов домов. Сильный ливень подтопил дороги в 2 районах Татарстана. Ветер сорвал кровлю с 3 домов и магазина. Повалено более 20 деревьев, сообщает Главное управление МЧС по республике. В ведомстве отметили, что также было нарушено дорожное покрытие моста в населенном пункте Куштово в Апастовском районе. При этом транспортное сообщение не ограничено. Кроме того, поступило сообщение о срыве кровель 3 жилых домов и надворных построек. В Лениногородском районе, в Бугульминском районе сорвало кровлю магазина, которая повредила автомобиль. Спасатели подчеркнули, что пострадавших нет. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе со своими советниками обсуждал идею завершения конфликта на Ближнем Востоке без заключения ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Представитель Белого дома в беседе с изданием заявил, что Соединенные Штаты выполнили все боевые задачи в конфликте с Ираном, поэтому сейчас Трамп сосредоточен на обеспечении безопасного прохода судов с энергоносителями через Ормузский пролив. При этом американский лидер также рассматривает возобновление боевых действий в случае иранских атак на корабли. Следующее первенство Европы, водный чемпионат, может пройти в России. Об этом заявил глава Европейской федерации водных видов спорта Антонио да Сильва. Он подчеркнул, что такие обсуждения уже идут и скоро будет принято решение.
2: Уже сейчас Россия имеет право на проведение международного старта, например, чемпионата Европы в 2028 году. Мы, к сожалению, не смогли провести его в 2024 в Казани, поэтому перенесли на 2028. Однако сейчас нам нужно оценить общий контекст, всю ситуацию в Европе и, конечно, конфликтный фон, чтобы принять решение после консультаций со всеми заинтересованными сторонами – Российской Федерацией плавания, European Aquatics и правительством Татарстана. Решение будет принято в ближайшие дни. После этого мы, конечно, сделаем официальное заявление, а окончательное решение примет бюро European Aquatics.
0: Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов отмечал, что с Европейской федерацией плавания ведутся переговоры о проведении в Казани чемпионата мира и Европы по водным видам спорта в 2028 году. Срок уплаты автоштрафов для машин с иностранными номерами в России могут сократить с 60 дней до суток в 2027 году. По истечении срока машину могут задержать до уплаты штрафа, пишет ТАСС. Как следует из распоряжения правительства, Кабмин планирует в сентябре получить от МВД поправки к законодательству, а уже в следующем году внести в Госдуму соответствующий законопроект. Министерство внутренних дел России инициировало такие поправки в августе 2025 года. Они предлагали задерживать машины нарушителей с иностранными номерами до уплаты административного штрафа, так как в последние годы увеличилось число штрафов в отношении таких собственников. Сегодня в первый рабочий день недели в Москве будет без осадков и от 23 до 26 градусов тепла, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А завтра, по его словам, пройдут дожди.
1: Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает. Ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, дневная температура будет до 25, осадки прекратятся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве без осадков и днем в российской столице от 23 до 25.

0: Audio Stories.
1: В исторической части Катманду находится пагода Кастамандапо, которая дала название всему городу. Она была построена в XII веке и представляла собой шедевр деревянного зодчества. Конструкция отличалась отсутствием металлических креплений. Мастерски выполненные соединения обеспечивали прочность и устойчивость сооружения. Внутри храма находилось священное изображение божества Гаранатха, а крыша служила площадкой для собраний жителей города. Пагода успешно перенесла два сильных землетрясения, после которых проводилось точное восстановление согласно традиционным технологиям. Однако в апреле 2015 года землетрясение силой 7,8 балла полностью разрушило строение. Древние деревянные балки, которые сохраняли память о ремесленных приемах прошлых эпох, превратились в мелкие обломки. Сегодня храм вновь воссоздан, но прежнюю атмосферу и неповторимую эстетику оригинала восстановить невозможно. Исчезли уникальные образцы деревянной резьбы, оригинальный аромат старых досок и ощущение соприкосновения с прошлым.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Панды – важное национальное богатство и символ Китая, поэтому их защищают строгие правила. Несмотря на содержание в зоопарках и специализированных учреждениях, они не принадлежат им в обычном смысле. Вся ответственность лежит на государстве, которое поручает уход организациям. Примерно 1900 диких панд обитают в горах Китая, еще около 700 – в центрах и заповедниках страны. Китай активно охраняет их места обитания и борется за выживание вида. За границами Китая панд можно увидеть в зоопарках по программе «Пандовой дипломатии». Китай сдает животных в аренду на 10-15 лет, получая ежегодные платежи на охрану вида. Собственность остается за Китаем, а зоопарки обязаны обеспечивать уход, питание и медицинское сопровождение. Традиция началась в 685 году, когда династия Тан подарила двух панд Японии. Современная пандовая дипломатия стартовала в середине 20 века как символ дружбы США и Китая. В 1972 году Поднебесная подарила Америке панд Лин-Лин и Син-Син. С 1984 года политика изменилась. Вместо бесплатной передачи панд иностранные организации стали получать их исключительно на условиях долгосрочного лизинга.
0: Audio Stories.
2: Эй, cosa fai? Vestiti. Sì, vestiti.

0: sei speciale. Sei speciale. Sì, così va bene. Non di più. Sennò posso anche svenire. No, così è troppo. No, così è troppo. Così è troppo.
1: Audio Stories.
2: В 2010 году Боливия приняла уникальный закон – закон о правах Матери-Земли. Основанный на древних верованиях андских народов, где Земля воспринимается как живое божество, документ предоставил природе 11 официальных юридических прав, таких как право на существование, чистоту водных ресурсов, воздуха и защиту от генетических изменений. Для реализации этих положений было создано Министерство Матери-Земли и специализированные судебные органы, которые позволяют гражданам выступать представителями интересов природных объектов. Несмотря на принятие столь революционного закона, Боливия занимает лидирующее положение по уровню уничтожения лесных массивов. Всего за 20 лет в стране было потеряно около 3 миллионов гектаров леса. Причины просты. Добыча полезных ископаемых, включая серебро, литий и природный газ, обеспечивает значительную долю бюджетных поступлений, а сельскохозяйственные предприятия очищают леса под пастбищные угодья. Последствия этой экологической катастрофы уже ощутимы. Ледники Анд тают ускоренными темпами. Исследователи предупреждают, что к 2040 году миллионы боливийцев могут столкнуться с дефицитом пресной воды, а крупнейший город страны рискует стать пустыней.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Несмотря на близкое родство с домашними лошадьми, зебры остаются дикими животными, которых нельзя приручить. Долгое время считалось, что причина кроется в их агрессивности или неподходящих размерах. Современные исследования показали, что главная проблема лежит в особенностях их физиологии. Жизнь на африканских равнинах сформировала у зебр специфический механизм реакции на опасность. Чтобы выжить среди львов и гиен, животные развили способность мгновенно реагировать на угрозу. Эволюционно природа отобрала тех особей, которые были наиболее быстрыми и осторожными. Когда зебра спасается бегством, ее тело испытывает экстремальное напряжение. Ее мышцы работают на максимуме возможностей. Пульс учащен, температура повышается. Вскоре наступает критическое состояние. Перегревшиеся мышцы начинают разрушаться, высвобождая опасные токсины. Для животного такое воздействие становится серьезным испытанием, которое может привести к смерти, даже если оно успешно избежало преследования. Для зебры человек также воспринимается как потенциальная угроза, активируя этот защитный механизм. Таким образом, обычные процедуры ухода, приемлемые для лошади, становятся губительными для зебры. Некоторые зоопарки демонстрируют ручных зебр, которые могут носить седло или вести тележку. Тем не менее, это единичные случаи дрессировки, а не настоящее одомашнивание вида. Массовое одомашнивание зебр остается нереализуемым проектом из-за их уникальной физиологической адаптации.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ураганы – это мощное атмосферное образование с низким давлением в центральной части, окруженные сильными ветрами и грозами. Россия регулярно сталкивается с подобными явлениями. Например, в январе 2026 года сильнейший циклон на юге страны привел к отключениям электроэнергии у миллионов людей, повреждениям инфраструктуры и разрушениям железнодорожных путей. В науке энергию измеряют в джоулях. Лампочка мощностью 100 Вт за 10 часов расходует 3 миллиона 6 тысяч джоулей энергии. Ученые предпочитают оценивать мощность урагана в ваттах, поскольку это позволяет определить скорость расхода энергии. Типичный ураган способен производить около 1,5 на 10 в 12 степени ватт или 1,3 на 10 в 17 степени джоулей ежедневно. Установленная суммарная мощность всех электростанций России составляет примерно 250 миллионов киловатт, что в 6 раз меньше мощности одного урагана. Причем ураган получает эту энергию естественным путем, используя тепловую энергию вод океана. Основной источник энергии урагана кроется в процессах конденсации влаги и выпадения осадков. Расчеты показывают, что средний ураган высвобождает энергию, которая превосходит совокупную выработку всех мировых электростанций более чем в 200 раз.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
1: Так.
0: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
2: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
3: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
3: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
3: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17.00.

0: Audio Stories.
1: Устройство свечи намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поджигание фитиля запускает цепочку процессов. Тепло стремительно движется вниз, к основанию свечи. Поскольку воск плавится при низких температурах, он моментально преобразуется в жидкую форму и начинает испаряться. Испаряющиеся пары восходят вокруг фитиля, подобно струйке дыма, стремясь вверх. Далее пары воска возгораются и поддерживают пламя, которое располагается над фитилем. Свеча непрерывно потребляет воск до момента, пока весь запас не исчерпывается. Светоотдача обычной свечи невелика, приблизительно соответствует мощности лампы накаливания на 1 Вт. Современные энергоэффективные лампочки аналогичны 30 или 40 таким свечам.
0: Audio Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военные нанесли удар по инфраструктуре газового месторождения в Сумской области, которое использовалось в интересах ВСУ. Кадры поражения объекта опубликовало Министерство обороны. Цель находилась в районе населенного пункта Бугроватая. По данным военного ведомства, объект уничтожили специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА. Кроме того, вооруженные силы России нанесли удар по Одесской теплоэлектростанции. Подразделения группы войск «Юг» освободили село Васюковка в Донецкой Народной Республике. Накануне сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские силы нанесли удар по позициям двух механизированных бригад, а также горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, действовавших в районе Северска, Закотного, Степановки и Константиновки. В свою очередь, штурмовые подразделения 51-й армии продолжают операции по зачистке микрорайонов Восточной, Западные и южной части города Димитров. Число погибших в результате атаки вооруженных сил Украины в Белгороде увеличилось до 6 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. При разборе завалов поврежденного дома нашли тело еще одного погибшего мужчины. Также за медицинской помощью обратились еще двое мужчин, пострадавших при ночной атаке. Госпитализация не потребовалась, они продолжат лечение амбулаторно. В Белгороде накануне приступили к восстановлению поврежденного жилья, рассказали представители администрации города. Видео об этом опубликовал в своих соцсетях временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.
2: Ведем работу с администрацией, прорабатываем все контакты всех жителей. Сейчас на данный момент происходит обход, мы фиксируем все повреждения.
3: Замерщики уже окон делают соответствующие замеры, чтобы уже приступить к оперативному изготовлению окон. По временной схеме закрываем тепловой контур, чтобы защитить объекты от осадков.
0: Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: Украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: Беспилотники ВСУ атаковали Белгород в ночь на 9 августа. Повреждены около 30 многоквартирных домов, 3 социальных объекта и 6 коммерческих. Также повреждения получили свыше 30 автомобилей. В Татарстане 10 человек, оказавшихся заблокированными в затопленной из-за ливня Юрьевской пещере, спаслись, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Из-за непогоды в регионе затопило жилые дома, у нескольких зданий сорвало кровлю. Туристическая группа, которая находилась в пещере, не была зарегистрирована в МЧС, поэтому туристы не узнали об опасности заранее, сообщили в ведомстве. Из-за сильного ливня вход завалили стволы деревьев, принесенные потоком воды. Вчера на Татарстан обрушились ливни и грозы. Как рассказали в МЧС, из-за непогоды дороги и жилые дома затопило в Апастовском и Камско-Устинском районах. Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана одобрил законопроект, касающийся управления Ормузским проливом. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания. Документ называется «О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива». Ранее член президиума ирландского парламента Али-Реза Салими заявил, что парламент рассматривает проект закона, который предусматривает запрет на проход через Ормузский пролив кораблей, связанных с США и Израилем. Журналисты также указывали, что никакого соглашения об открытии пролива между Тегераном и Вашингтоном нет. Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают. Будет также тепло до 26 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. А завтра, по его словам, пройдут дожди.
1: Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает. Ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
0: К выходным в Москву вернется умеренное тепло, днем будет до 25 градусов, осадки прекратятся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают, и днем в российской столице плюс 23, плюс 25.

0: Stories.
1: В восточных странах рок-носорога ценится как универсальное средство народной медицины. Это создает высокий спрос на нелегальном рынке. Стоимость порошка из рога достигает 5 миллионов рублей за килограмм. Такое положение вещей оказывает разрушительный эффект на популяцию животных. По современным оценкам, в мире осталось всего около 16 тысяч белых и 6 тысяч черных носорогов. Большинство из них проживают в Южной Африке. Для борьбы с браконьерами появилась идея сделать рога непривлекательными для охотников. Первоначально решили применять яркий розовый пигмент, однако данная мера оказалась неэффективной. В 2024 году ученые приняли решение внедрить новый подход. В рога 20 носорогов, находящихся под охраной заповедника ЮНЕСКО в Веттерберге, были введены небольшие дозы радиоактивных веществ. Предполагается, что использование радиоактивных материалов позволит легче выявить незаконно вывезенные рога в пунктах контроля аэропортов и морских портов, оснащенных радиационными детекторами. Кроме того, такие рога будут опасны для употребления человеком, что сделает их совершенно непригодными для традиционного лечения. Если опыт окажется успешным, технология может применяться и для защиты других видов животных.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Варшавский вокзал в Санкт-Петербурге начал свою работу в 1853 году. Отсюда отправлялись составы в направлении Гатчины, Пскова, Риги и далее до самой Варшавы, а также до границы с Германией. Проект здания разработал архитектор Пьетро Антонио Висконти. Инженерные решения были спроектированы Станиславом Кербедзом, который создал мосты через реки Висла и Нева. Получилось великолепное сооружение с большими арочными окнами, обширными помещениями и редким по конструкции дебаркадером, который накрывал железнодорожные пути. Количество пассажиров было небольшим, железная дорога оказалась нерентабельной, и вокзал нередко стоял полупустым. Во времена Первой мировой войны здесь принимали санитарные поезда с ранеными солдатами, которых встречали сестры Милосердия. После Октябрьской революции дороги вели уже в независимую Прибалтику и Польшу, а после 1945 года популярность вокзала снизилась еще больше из-за развития Балтийского и Витебского направлений. Хотя электрички все равно продолжали ходить в сторону Гатчины и Луги, маршруты сокращались. В 2001 году вокзал окончательно прекратил свое функционирование. Здание долго оставалось необитаемым. В 2017 году оно стало торгово-развлекательным центром. В нем разместились рестораны, сцена для концертов и кинозал. Исторический облик бережно сохранен. Чугунные опоры, старинные лавочки, высокие своды потолков. Особенно впечатляет бывший зал ожидания первых двух классов, украшенный оригинальными элементами декора и изысканными каминами. На верхнем уровне появился современный коворкинг, где посетители трудятся за компьютерами среди сохранившихся оригинальных люстр прошлого века.
0: Audio Stories.
2: Про тебя одну я подсчитывал 97 песен. Сложены. Каждый день певцы знаменитые исполняют их каждый.

нравится это мне. Ну а я пою про зори, и про радости, про горе, и про загород и город, а совсем не про тебя, а про то, что дует ветер, и про то, что будет вечер, и про все на свете, а совсем не про тебя. А тебе пою зарубежные популярные исполнители, про глаза, про твои, про нежные знают даже мои родители. Может, чувство мое в опасности из-за этой широкой гласности. Это надо же так прославиться, но не нравится это мне, потому-то песня эта и про зиму, и про лето, и про лишние билеты, а совсем не про тебя, а про то, что снег холодный, и про то, что нынче

расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Studio Stories.
1: Австралия и Новая Зеландия были открыты задолго до путешествия английского капитана Джеймса Кука. Первопроходцем в исследовании этих земель стал голландский мореплаватель Вильям Янсен, который ступил на австралийский континент в 1606 году. Он окрестил открытую землю Новой Голландией и формально провозгласил ее владениями Нидерландов. Однако реальных шагов по освоению новооткрытой территории сделано не было. Следующим значительным событием стало открытие островов Тасмании и Новой Зеландии голландским торговцем Абелем Тасманом в 1642 году. Отправляясь в поисках рынков сбыта по заданию Ост-Индской торговой компании, Тасман столкнулся с враждебностью местных племен маори, которые атаковали команду экспедиции и убили нескольких членов экипажа. Раздраженный Тасман назвал место высадки «Бухтой убийц». Сегодня его называют «Золотой залив». Продолжив путешествие, он составил подробную карту значительной части северо-западного побережья Австралии. Несмотря на успехи исследований, руководство Ост-Индской компании оценило деятельность экспедиции крайне негативно, посчитав ее провальной из-за отсутствия коммерческих перспектив и пользы для судоходства. Австралия и Новая Зеландия оказались забытыми на целое столетие, пока британский исследователь Джеймс Кук не возобновил изучение континентов в рамках своих научных экспедиций. Вследствие успехов Кука Великобритания основала в Тихом океане две новые колонии, навсегда оставив след в истории освоения региона.
0: Аудио Stories.

Серый вечер дождевой, тихо льются птичьи плачи над моей головой. Серый вечер дождевой, серый вечер дождевой, я свидание назначу с елкой, речкой и травой. Серый вечер дождевой, серый вечер дождевой, лось встревоженный проскачет, лось с крылатой головой. Серый вечер дождевой, серый вечер дождевой, над костром дымок маячит, и живой, и неживой.

Серый вечер дождевой, тихо льются птичьи плачи над моею головой. Серый вечер дождевой.

не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

0: Audio Stories.
1: Мазут – это густое вещество черно-коричневого цвета. Он появляется после переработки нефти путем отделения от нее легких компонентов. Основные разновидности мазута различаются по назначению. Топочный мазут применяется в котельных установках и промышленности, а флотский предназначен для двигателей и турбин судов. Мазут существенно отличается от нефти. Если нефть – это природное сырье, представляющее собой смесь различных углеводородов, то мазут получается в результате обработки нефти и относится к вторичным продуктам нефтепереработки. Основное применение мазута – это топливо для отопительных котлов и промышленного оборудования. Также он используется в производстве смазочных материалов и в сельском хозяйстве для просушки зерновых и плодов. Возможно использование мазута и в бытовых системах отопления, которые оборудованы соответствующими котлами. Контакт с мазутом потенциально опасен для здоровья человека. Вдыхание паров мазута может вызывать раздражение дыхательных путей, головные боли, аллергические реакции и сердечно-сосудистые расстройства. Некоторые составляющие мазута обладают канцерогенными свойствами, которые повышают риск онкологических заболеваний. Особую опасность представляет попадание мазута в окружающую среду. Оказавшись в морской среде, мазут покрывает поверхность тонкой пленкой, которая препятствует доступу кислорода в воду, что приводит к массовой гибели морских организмов. На берегу мазут склеивает перья птиц, нарушая их теплоизоляционные свойства и вызывая интоксикацию организма. Выбросы мазута загрязняют почву, затрудняя доступ кислорода и воды, наносят серьезный вред экосистемам, последствия которого устраняются годами.
0: Audio Stories.

нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

0: душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.
1: Маяк.
2: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю.

0: сторис.
1: Большинство считают, что алый сок, который вытекает из полусырого стейка, это остатки крови. Сразу после забоя тушу животного подвергают тщательному обескровливанию, чтобы обеспечить лучшее качество и продлить срок хранения продукта. Когда кусок мяса оказывается на столе или гриле, в нем почти не остается следов настоящей крови. Красный сок – это смесь воды и белка миоглобина, который содержится в мышцах. Миоглобин отвечает за транспорт кислорода и содержит атом железа, который и придает ему красноватый оттенок. Под воздействием тепла этот белок видоизменяется, окрашивая мясной сок в привычный нам цвет. Такая жидкость совершенно безвредна и является естественным компонентом мясного сока. Есть убеждение, что быстрая обжарка на горячей поверхности создает плотную оболочку вокруг мяса, которая удерживает влагу внутри. Хотя эта теория выглядит довольно убедительно, исследования ее опровергли. Структура мяса пористая, и жидкость продолжает испаряться вне зависимости от образования корочки.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Имена собственные. Народный артист СССР Евгений Леонов. Во время войны поступил в авиационный техникум, но оставил его ради занятий в театральной студии. В 1948 году начал играть в театре и сниматься. Несмотря на то, что всесоюзную популярность ему принесли комедийные кинороли, Евгений Леонов оставался серьезным драматическим актером. В 1988 году, находясь на гастролях в Германии, пережил обширный инфаркт и клиническую смерть. 16 дней находился в коме. Но уже через 4 месяца сумел восстановиться и вернулся к актерской деятельности. В 1992 году был удостоен государственной премии Российской Федерации за роль в спектакле «Поминальная молитва». Это мы. Это про нас. Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Studio Stories.
1: Остров Пасхи – яркий пример последствий неразумного подхода человечества к природным ресурсам. До прибытия полинезийцев в IX-X веках остров был покрыт пышной зеленой растительностью. Однако к началу 17-го столетия вся растительность исчезла. Долгое время местные жители использовали деревья для строительства домов и кораблей в качестве топлива и вырубали леса для создания сельскохозяйственных участков. Массовая вырубка лесов привела к разрушению почвенного покрова, уменьшению плодородия земель и падению урожайности, что впоследствии вызвало сокращение численности населения и полный упадок цивилизации. Жители столкнулись с голодом и войнами, покинули земледельческие территории, переселились в пещеры и утратили связь с собственными религиозными культами. Европейские исследователи, которые прибыли на остров в 1722 году, обнаружили отсутствие деревьев и резкое уменьшение количества местных жителей – менее 3000 человек вместо некогда многочисленных 17 тысяч. Даже сегодня остров Пасхи так и не смог восстановить первозданную флору, а большую часть растений приходится ввозить извне и высаживать вручную.
0: Аудио сторис.

шашки под высь, мы все в полях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки под высь, мы все в полях родились, мы в полях родились.

позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все

мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные нанесли ракетный авиаудар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям, заявили в Минобороны. По данным ведомства, ударом поражены 7 электроподстанций. Кроме того, вооруженные силы уничтожили инфраструктуру, используемого в интересах ВСУ газового месторождения в Сумской области. Ранее также сообщалось, что вооруженные силы России в порту Одессы поразили склады ГСМ и военного имущества.